0: наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Луки, 13 глава, 23 стих. Обращают свою речь люди, слушающие Спасителя, с вопросом к Нему. «Господи, — говорят, — неужели мало спасающихся?» Вот такой вопрос. «Неужели мало спасающихся?» На что Господь Иисус отвечает: «Подвизайтесь», или по-другому можно сказать, старайтесь, усиленно старайтесь. То есть направьте к этому свои старания, войти сквозь тесные врата. «Ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Матфея 7 глава 13 стих. Ну, несколько в другом контексте повторяются эти слова. Почему? Почему в некоторых Евангелиях по-разному интерпретируются слова? А потому что Господь наш проповедовал в разных местах. Мало кто об этом задумывается, но Он проповедовал в разных местах израильской земли. Почему есть некоторые разночтения? Да просто потому, что Иисус проповедовал в разных местах. И Он говорил из тех, ну как бы мы сказали, откровений, которые Он слышал, как написано, от Отца. Ну, мы понимаем, что здесь образ, но то, что слышу, то и говорю. И поэтому какие-то определенные фразы, они звучат в разных контекстах, но если мы объединяем их в одно, мы видим взаимораскрываемость этих текстов, то есть один дополняет другой. И вот в Матфея 7 глава 13 стих говорится о подобном. Он говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Ну и дальше следующий стих, и в общем все, что мы видим, все, что связано с тем, о чем мы говорим, имеет смысл и значение. Как нужно, допустим, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Вот следующий стих повторяет практически то, что мы читали: «Поищут и не возмогут», да, Евангелие от Луки. Как понимать эти слова? Во времена Иисуса Христа города располагались на возвышенности, на гористой местности. Но мы понимаем, для этого были определенные причины. Город, стоящий на вершине горы, то есть он должен быть виден. Более того, эти города были окружены высокими стенами. И вход в город, он всегда украшался широкими, массивными и прочными высокими воротами. Ну, на первый взгляд кажется, что причина этих ворот – защита от врагов, конечно же. Но тогда, казалось бы, для чего их делали такими, ну, мы бы сказали, красивыми? Оформляли изысканно, то есть каждый, кто в этом городе являлся, или каждый царь в древние времена, которые царствовали в городах, или каждый старейшина, который отвечал за городскую власть, или князь какого-то израильского определенного колена, они все старались, согласно историческим данным, украсить эти ворота особым образом. Они несли символику, то есть для людей, приходящим к этому городу, нужно было что-то увидеть, им нужно было увидеть некий символ входа в лучшую, новую жизнь. Более того, в цивилизованный мир. Почему так? Но потому что город по сравнению с сельской местностью, с деревней, скажем проще, был и считался очагом культуры. И в городе жить было престижнее, чем не в городе. И мы знаем, даже есть такое понятие на иврите «амарец», то есть люди земли, простолюдины. То есть не городские жители, то есть те, кто жили на земле. Вот учеников Иисуса Христа вот так и называли – крестьяне. То есть хамарец, то есть те, кто, ну, земляные, как бы перевести, если дословно, то есть те, кто живут на земле. Простолюдины, вот есть такое понятие, да, не книжные, простые. И вот ворота в город, они открывались с восходом и закрывались с закатом. Они не были открыты постоянно, они были только в светлое время. И к этим воротам вел широкий-широкий путь, как он назван, пространным. То есть действительно устроенная, мощенная дорога. Но соображения, с одной стороны, простые, чтобы входящие в город не сталкивались друг с другом. Но еще, наверное, и то, чтобы человек чувствовал особую торжественность. Потому что в обычной жизни, бытовой жизни, как бы мы сказали, таких широких дорог не встречалось. То есть ты подходишь к чему-то значимому, и ты сам становишься частью этого значимого и великого. Но наряду с этими массивными украшениями на воротах и самими воротами, подчеркиваю, которые закрывались вечером и открывались утром, в крепостной стене существовала еще небольшая калитка, мы бы сказали, небольшая бойница, достаточно низкая, в которую даже в рост невозможно пройти. Ее называли «малые ворота», туда невозможно было пройти с какой-то ношей, туда можно было пройти только лишь наклонившись, и она служила для особых случаев, как бы мы сказали, чтобы путник, который, ну, нуждается в защите города, мог пройти под загородскую стену, или какой-то гонец, несущий весть, тоже мог войти и выйти в этот город. И надо сказать, что к этой калитке вела очень узкая, едва заметная тропка. И, в общем, те, кому Иисус об этом проповедовал, ну, хорошо понимали, то есть они сразу могли ловить эту аналогию, то есть они должны были быть в некотором напряжении, слушатели Иисуса Христа, потому что обратите внимание, что в его учении он говорит особыми вот такими определениями, наедине порой изъясняя ученикам тайны, которые они недопоняли. И об этих воротах, и об этой калитке знали все, и почему Иисус наставляет входить вратами тесными, то есть вот не широкими вратами, которыми идут все. Ну, конечно, это была аллегория, сразу скажу, не знаю для чего, но мне почему-то эту мысль хочется сказать, это была не заповедь, понимаете, да? То есть нельзя все в словах Иисуса Христа считать чем заповедью. Нужно различить, где есть аллегория, а если так, читай, как написано, то с тех пор, вы представляете, все ученики кинулись бы лезть в калитку. Господь нам заповедовал воротами не ходить. И вот в какой бы город они ни приходили, они ждали бы наступления ночи, потому что калитка, ну, в основном в это время функционировала, и туда бы выстраивались. Так их, поверьте, не 12 было, правда, а гораздо больше. Ну, конечно же, не об этом речь идет, но так вот для назидания, когда мы говорим о вечере, Иисус проповедовал о том, что будете есть плоть мою и пить кровь мою, просто фарисеи поняли, читая, как написано, да, то есть обвинили его в чем? В каннибализме. Он ничего подобного не имел. То есть мы понимаем, некоторые наставления из Евангелия нельзя порой понимать буквально, а нужно видеть в них глубокий смысл. Но это не то, о чем мы сегодня рассуждаем. Но все же, о чем эта аллегория? Вот эти ворота, о которых я говорю, ведущие в город, символизировали торжественный вход. И все понимали, это символ некой гордости. Вот я вхожу в этот город. Вот это великолепие я вижу, меня видят. То есть ты оказывался в таком положении, ты идешь у всех на виду и продолжаешь это шествие, а вот тесные врата, ну пробейся туда, никто не видит, как ты к ним приближаешься. Без торжественности, без помпезности, которые самолюбие очень услаждают у гордого и самолюбивого человека. И вот эти врата, еще дойдя до них, нужно что, мы понимаем? Нужно еще и склониться. Это символ смирения. Тесные врата – это символ смирения. Вот сегодня мы поговорим немного о смирении. Скромная, смиренная жизнь – она подобна еле-еле заметной вот этой тропе, ведущей к вот этим тесным воротам. Но вот одну мысль, которую мне хочется высказать, чтобы вы услышали. Но эти ворота всегда открыты. Заметьте, что здесь тоже есть аллегория. Если те закрывались, и человек не мог через них войти в защиту, образно, города, то эти ворота всегда были открыты. И вот мы сегодня поговорим о смирении. Давайте почитаем некоторые тексты Священного Писания, знакомые, но само Слово Божие будет нас назидать. Послание Иакова, 4 глава, 6 стих. Удивительные слова. Бог гордым противится. Вдумайтесь, означает, что Бог противодействует гордому человеку, а смиренным дает благодать. То есть благодать, как мы с вами рассуждали много-много, так скажем, раз в служениях, это не только незаслуженная милость, как часто интерпретируют, это божественная помощь, сила, энергия, поддержка, данная по милости человеку. И кому она принадлежит? Смиренному. Смиренному. Тот, кто смиряет себя перед Богом. И так говорит апостол Яков дальше. Покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. И дальше 10 стих. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Обратите внимание, гордого разнесет, а смиренного вознесет. И о чем это говорит? О достоинстве человека, о укреплении его жизни, об обретении благословений. Давайте почитаем, что говорит апостол Петр о смирении, 5 глава, 5 стих. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием». Здесь уже говорится о смирении не только перед Богом напрямую, перед божественной волей, открытой человеку, но и перед друг другом, да, то есть когда почитает один другого выше себя. И дальше та же самая мысль, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И опять он повторяет эту идею. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время». Вот эти мысли они взяли из книги «Притч», 3 глава, 34 стих. «Если на кощунниками Бог посмеивается, то смиренным дает благодать». Вот апостолы говорят о духовных вещах. Мы понимаем, что гордость, она смертельно опасное качество. Она утверждает, что человек может все сам, он не вверяет себя Богу. Я прочитаю несколько текстов, мы сегодня будем наслаждаться Священным Писанием. Притча 9 глава 25 стих. «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа». То есть гордец в своей гордыне, в своем надмении пренебрегает Господа. В чем это выражается? Не взыщет, говорит он, ну, а ничего, Бог простит, Бог помилует, ну, согрешу, покаюсь. Во всех помыслах его нет Бога. Я не думаю, что здесь говорится об атеисте. Здесь говорится о том, кто считает, что нет Бога, явно проявляющего заинтересованность в его жизни. И дальше страшные обетования или констатация факта. Во всякое время говорится об этом человеке, надменном, гордом, пути его гибельны. То есть, что бы он ни затеял, куда бы он ни направил свои шаги, в итоге все придет к разрушению. Суды твои далеки для него. То есть он не считает, что Бог может и оправдывать, и наказывать. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем, не поколеблюсь, в рот и рот не приключится мне зла. Вот когда я читал эти слова, а в Библии есть еще и другие подобные утверждения, обратите внимание, и Давид говорит тоже, не поколеблюсь. Оказывается, эти слова могут быть проявлением и чего? Смирения и гордости. В зависимости от контекста, в каком они говорятся. Не приключится мне зла, язва не приблизится к жилищу твоему. Помните 90-й псалом? И человек исповедует, язва не приблизится к жилищу моему. Но вопрос, с каким сердцем он произносит эти слова перед лицом Всевышнего. А ведь Бог смотрит не на лицо человека, а на что? На сердце. Притчи 16 глава 25 стих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Смирение – это видеть жизнь в истинном свете, то есть трезвое видение самого себя. Это чувство правды, правды о самом себе. Что это значит? Это отказ, осмысленный отказ, порой даже выстраданный, потому что смирение – это то, что принадлежит мне, вы слышите? А не работа Господа, как мы говорим. Смиритесь, написано, а не молитесь о смирении, вы слышите? То есть моменты, когда нам нужно принимать что? Решение, как относиться к своей жизни. И вот одна из основ – это отказ от преувеличения своей роли, от всякого самоукрашивания или приукрашивания, в конце концов, сознания своей ограниченности во многих аспектах. И принятие, я позволю вам сказать, мужественное принятие себя таким, как я есть. Есть два слова на еврейском языке, которые, ну, обозначаются понятием смирения. Одно слово «анава», вот это вы увидите сразу, это оттенки смирения, которое буквально можно перевести как «скромность». А второе слово «ахнаа», что означает «покорность». Попытаюсь объяснить. Первое – это скорее качество души, то есть то, что внутри у человека. А второе – это проявление этого качества в чем? В реальности, в поведении, в отношениях, в жизненных ситуациях. То есть все эти понятия включают осознание своей малости. Помните, как про отцы говорили о себе, я прах и пепел. И они не позицию такую занимали, они осознавали, что есть человек. Таким образом, смирение зависит от мысли и от действия. И сначала человек должен стать скромным в чем? В своих мыслях. Ну и как следствие этого в поступках. Если нет смирения скромности, смирения в мыслях, то действия, поступки будут не более, чем просто вид благочестия. Смирение в мыслях зависит от умения судить самого себя. Вот как апостол Павел говорит, если бы мы судили самого себя. Когда человек осознает, что он недостоин славы и почести и превосходства над другими людьми, он осознает свое несовершенство. Знаете, я, повторяйте почаще себе эту фразу, не Бог. И Бог это не я. Среди верующих это очень трудно пережить, произнести легко, когда мы в семьях, в домах, в церквах считаем, что мое мнение, оно определяет все. А если я не Бог, если я это осознаю, тогда мне понятны слова Иисуса Христа, не судите, и что? Не судите будете. То есть не осуждайте, и не будете осуждены. Ну и дальше обетование, каким судом судите, таким и будете судимы. Я хочу просто вернуть вас к мысли, на каком бы уровне совершенства не был бы человек. Мы не можем жить так, чтобы в нас не оставалось множество недостатков. Когда я говорю «в нас», я говорю «в нашей жизни в целом». Потому что я включаю не только себя. То есть моя жизнь включает не только меня. Моя жизнь включает не только мой внутренний мир. К примеру, я сейчас перевожу. Моя жизнь включает мое окружение, мое устройство, мою работу, мои взаимоотношения. В конце концов сказано «жена, слава мужа». Дети и так далее. Много что включает моя жизнь. И не бывает так, чтобы у человека в его жизни не было недостатков, как со стороны его естества или его поступков, даже сделанных по ошибке, по неведению, что отнюдь не оправдывает нас, или со стороны семьи, родственников, ибо нет на земле ни одного праведника, который делал бы добро и не грешил. То есть не согрешал, говорится в Экклезиаст 7 глава 20 стих. То есть каждый имеет что-то, в чем он может судить себя. Почему он может? Потому что он трезвый. Смирение – это трезвость жизни. Вот гордого человека, его можно сравнить с опьяненным. Помните, есть такое выражение «пьяному море по колено». То есть ему кажется, что он все может, он не видит себя со стороны, он не в состоянии оценить ситуацию. Так и отсутствие смирения в жизни человека приводит к обольщению, которому подвергаются многие. И человек не может видеть ситуацию, в которой он находится по отношению к людям, к самому себе и по отношению к Богу. Как мы говорили, смирение – это жизнь в ее истинном смысле, это осознание правды. Какова эта правда? Что сказано о нас и для нас? О нас. Римлянам 12 глава 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». 16 стих. «Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Немножко, может быть, неудачное слово подобрано в сегодняшнем контексте. Раньше оно имело вот один оттенок, сегодня, ну как жить без мечты? Но здесь слово «не мните о себе». То есть не то, что не мечтайте о будущем, а мечтать можно, мнить о себе в настоящем. Я помню, когда мы только начинали наше служение, это было в 90-е годы, к нам присоединился один человек, который был, ну, бесповоротно, как бы настолько его организм был испорчен нарзаном, как говорили в одном комедийном фильме, что вся его жизнь была написана на лице. То есть он был просто в ужасном состоянии. То есть он не имел ни зубов, не имел ничего, что нужно иметь. То есть человеческий облик был практически потерян. И слава Богу, он стал делать определенные шаги в своей вере, и идти, и слушать, и стараться вникать, как мы смотрели. Но была одна проблема. Было одно качество, которое его очень сильно тянуло назад. Он когда-то, его фотографировали в какой-то журнал, как модель очень красивого молодого человека. И он с сестрами вел себя так, как будто бы он не крокодил махнарыбный, а как будто он тот, который был 25 лет назад. Он был исполнен гордостью за себя. Ну, как только первые, так скажем, пары алкоголя ушли из его внутренности, вдруг ему показалось, что он тот, который он есть. Он ходил как пава мужского рода, конечно, знаете. То есть все, что он делал, ну, в общем, он настолько любил себя, что чуть ли не целовал отражение в своем зеркале. В общем, это его изгубило. В итоге он очень рано умер, так и не сделав следующий шаг. Это крайность, это, можно сказать, какая-то ситуация. Но она говорит, не мните о себе. И мы говорим сейчас не об этих вещах, вы понимаете, когда мы думаем о себе более, нежели должно думать. А думать нужно как? А здесь контекст служения скромный, по мере веры. Как люди порой считают, мне не додали, меня недооценили, меня не поняли, меня почему-то не ценят, не двигают. Ну, думай о себе скромно по мере веры. А что такое мера веры? Это те достижения, которые лично ты и Бог, вне зависимости ни от кого. Понимаете? Где нет участия, руки людей. Я не знаю, как это правильно объяснить. Но часто мы бываем нескромны в оценке себя. И вот этот совет апостола Павла нам нужно просто услышать сегодня. Для того, чтобы в нас родилось это смирение в нашем сознании, нам нужно научиться думать о себе не более, нежели должно думать. То есть не думать о себе невозможно, правда? Совсем уж считать себя за ничто, мы не правы, так тоже нельзя. Но написано, думать как нужно? Скромно. А в другом тексте он скажет, почитать другого выше, важнее, и не возвышаться над другими людьми, не высокомудрствовать, но последовать смиренным. Ну а что еще сказано о Боге и о нас? То есть мы говорили о том, что смирение – это осознание правды. Вот мы видели правду о себе. А какая правда о Боге? Псалом 45, 11 стих. Хорошая фраза. Остановитесь и познайте, что я Бог. Не я, не ты, а Он Бог. Слышите? Не я управляю своей жизнью, не я центр мира. Не я со своими интересами, нуждами, даже с интересами своей семьи и самых ближних мне людей. Не я, а Он. Все для Него, все им и к Нему. И даже если это к нему забирается от кого? От меня. Потому что все равно оно приходит от кого? От него. Поэтому если что-то доброе есть в моей жизни, дар совершенный, он приходит от кого? От Господа. И дальше Исаия 45:7. Удивительное слово. Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это. Ну, в общем, с этим стихом хочется сказать, или Исаия не пророк, или Господь не таков, как мы его часто рисуем в своем воображении. Мы, разделяющие мир в дуализме, Бог, воюющий с дьяволом. Дьявол вот такой кругом свои происки попутал. Но нет ничего в этом мире, чтобы не было допущено Всевышним. Здесь есть, конечно, нюанс в этом слове. Слово «бедствие» на иврите слово «ра». «Ра» означает в прямом смысле то, что мы называем злом. То есть здесь практически Всевышний говорит устами пророка, что все исходит от него. Ну, переводчик назвал это бедствием, понятно. Здесь не как моральное зло, да? Но здесь есть нюанс. Вот когда написано слово «образую свет и делаю мир», использовано слово «аса». Вот на иврите это слово очень интересно. Оно имеет значение быть сотворенным из имеющегося материала. Помните, как я объясню, что это значит? Помните, как говорит Иосиф? Вы замышляли мне, что зло, но Бог обратил это в добро. То есть Бог из того, что замышляли люди, из того материала, который был разрознен, который не мог быть пригоден ни к чему, казалось бы, он сделал добро. Вот это слово «я образую свет и делаю мир». То есть он делает, он приводит. А вот «творю тьму и произвожу бедствие», там другое слово использовано. Здесь они по-разному переведены, но там одно и то же слово «багра», что означает «из ничего». То есть иным образом это слово означает «даю место этому быть». То есть мы понимаем, что Бог не является тем, кто делает или образует зло, но Он позволяет злу существовать в этом мире, это условие этого мира. То есть и в этом смысле позволение Бога дает возможность этому злу противодействовать кому? Богу нет, потому что зло не может противодействовать замыслу Бога. Оно может так думать. Оно противодействует душам человеческим, но его противодействие нужно для человека, чтобы эта душа преобразилась, смирившись перед Господом. Противостаньте дьяволу, написано, и убежит от вас. То здесь тоже вот в этих словах, которых мы читали, вы понимаете, о чем идет речь. Но проще говорю, если нет инфекции, то нет иммунитета, если ты не заразился чем-то, в допустимых каких-то количествах. Что такое нормальные прививки? Когда тебе прививают определенные штаммы инфекционных каких-то болезней, бактерий, на которые твой организм способен вырабатывать что? Антитела. То есть он способен противостоять. И если впоследствии эти микробы приходят массово, ты уже имеешь что? Опыт противодействовать им. И что? Жить. Но это может быть несовершенный пример. Но смирение перед величием Творца дает проявиться его присутствию и провидению в жизни человека. Притча 15.33. Страх Господен научает мудрости, как нам прийти ко всему. И славе предшествует смирение. Слово «слава», использовано слово «ковод», оно означает весомость, значимость. Мы представляем «слава» как флаги и так далее. Но в библейском языке воздать славу Богу не означает воскликнуть «Аллилуйя» только. Это означает сделать Его имя в своей жизни значимым и весомым. То есть оно должно быть для тебя весомым, тяжелым, ковод. То есть тяжелым должно быть, значимым. Но здесь говорится о человеке. Если ты будешь научаться мудрости, трепеща перед Богом, перед Его Словом, понимая, что смирение – то качество, которое дает тебе жизнь, и более того, ты читаешь здесь обетование вот этой утвержденности твоей жизни, она не сразу придет. А может быть, у кого-то ее нет абсолютно сегодня, этой утвержденности. Человек хотел бы чего-то достичь. И Бог не дает ему по милости. Почему? Потому что нет смирения. Потому что нет другого механизма, чтобы была весомость в жизни человека, которая бы влияла весомость.

И раньше было такое явление, как диспансеризация. То есть людей проверяли, исследовали, чтобы, может, и сейчас есть, но раньше это было массово, сейчас не везде. Людей проверяли и, в общем, смотрели, нет ли каких-то признаков надвигающейся проблемы или беды. Можно определить приближение проблем в организме человека и, соответственно, как предупредить это. Так вот, написано, падению предшествует гордость. И вот в духовном мире так несложно определить, бывает, с горечью, поверьте, с горечью почувствовать и определить, что падение происходит, или падение уже началось. Потому что видно, и помните, написано, глаза гордые. То есть глаза могут быть какими? Гордыми. Я не говорю о том, что они как-то по-особенному смотрят так. Хотя это тоже имеет свой порой отпечаток. Но глаза гордые – это определенный взгляд на жизнь, который можно услышать из уст человека. Это суждение человека, это требование человека, требование по отношению к себе, других людей и так далее. И многие другие вещи, которые мы знаем. Но сейчас нет возможности это все обсуждать. Падению предшествует гордость. Перед падением возносится сердце человека. Ну и дальше другое обетование. А смирение предшествует славе. То есть утверждению, достижению целей божественного, такого гармоничного состояния. 22 глава, притч, 4 глава. За смирением следует страх Господен. Смотрите, с этого трепета все начинается, да? Ох, интересная мысль. Не дочитывайте пока до конца. За смирением все начинается со страха Господня. Помните, мы читали в самом начале, да? Страх Господень научает мудрости, и слава предшествует смирению. А дальше мы видим, за смирением следует страх Господень. Как это так? Но потому что человек, который смиряет себя, должен по-особому начать ходить в трепете перед Богом, чтобы не закралась мысль, ай да Пушкин, ай да молодец. Это как же я себя смогла смирить сегодня? Он мне это, а я в ответ молчу. И ничего не говорю. Ну, в общем, мне не приходит в ум каких-то очень красочных ситуаций. Но если человек это понимает, то есть на этом этапе за смирением он вновь проверяет свою душу. Опять переведу эту притчу, много раз приводил о смирении. Ну, я надеюсь, она полезна повторять ее много раз. Помните, как кто-то сказал, посмотри на коня, говоря о смирении. Его ноги в железо. В ноги его, в копыта железо вбивают, все на нем ездят. Ест одну солому, даже спит стоя. Это как был скотина, так и остался. То есть как было животное, так и остался животным. Поэтому помилуй нас Господь, за смирением должен следовать, что страх Господень. А то знаете, как бывает, сестра свой облик ускромнила, вышла. Весь мир во зле, смотрит кругом, какие же тут кругом вообще все, даже не подойду, даже видеть не могу, душа моя, ой. Согласитесь, я не говорю о том, что мир в добре лежит, я говорю о том, что мы даже в смирении, теряя страх Господен, можем иметь проблемы. Но дальше сказано, за смирением следует страх Господен, разрешаю читать дальше, богатство и слава. И жизнь. Слава Богу. Слава Богу. Мы должны завершить сейчас эту тему. Все просто. Когда ученики спросили Иисуса Христа, Господи, неужели мало спасающихся?

мы читали в начале, он не ответил на этот вопрос прямо, а сказал: подвизайтесь войти сквозь тесные врата. Они спросили одно, а он ответил абсолютно другое. Они спросили, сколько людей спасается, спасется ли тот, спасется ли другой. А он ответил: старайтесь не об этом, а о том, что касается лично вас. А вот сколько людей спасется, вас, нас вообще не касается. Вы слышите? Спасает Бог. Нет, нет, я не говорю о том, что мы не участвуем в этом. Но как? А дело в том, что Господь возвращает нас на землю к смирению. То же самое Он скажет апостолу Петру после Вознесения. Он скажет: иди за мной. А тот начинает спрашивать об Иоанне: а что будет с ним? Господь ответил: что тебе до него, ты иди за мной. То есть то, что будет с Иоанном, его жизненный путь, то, что будет с братом, с сестрой, сидящей рядом, это мое дело, говорит Господь, и его дело. А ты смотри на себя. Ну вот в чем суть. Помогая себе, ты только сможешь так помочь другим. Помните, как сказано: вникай в себя и в учение. Это говорится о том, что так ты спасешь и себя, и слушающих тебя. И это не эгоизм. Это та единственная ответственность, которую мы несем за свою душу, чтобы обратить ее к смирению. И Господь никого из нас не осудит, что мы не стали особыми богословами, что через нас не произошли чудеса, что кто-то не был проповедником или был, но не обратил к Богу многие племена и народы. Господь противится тем, у кого нет смирения, нет покаяния, нет сокрушения. Поэтому будем сегодня взирать на начальника и совершителя веры нашей Господа Иисуса Христа. Филиппийцам 2:5. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Он не замышлял себе присвоить равенство». Так нужно понимать этот стих. «Но уничижил себя, поставил себя ниже всех, приняв сущность раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Те же чувствования, что и во Христе. Смирить себя и быть послушным воле Божьей. Аминь.

Своим умом привыкли мы решать все на пути возникшие задачи, хотя нам не дано, что дальше знать, что Бог определил и что назначил. Советуемся сами мы с собой, все за и против, взвешивая в сердце, но не поспорить с данной нам судьбой, ключи у Бога только к ее дверце. Порой довольно сложно нам понять, что с каждым в жизнь ворвавшимся вопросом мы Господу должны всегда бежать, к ногам Его молитв слагая россыпь. Не все мы знаем, часто тупики, как результат простых решений наших. Нам тяжело потом, вокруг полки врагов души, бесчисленно восставших. А Бог есть свет, который светит всем, кто ищет Его воли в своей жизни, решение у Него любых проблем, возможности исправить все кривизны. И стоит ли решать своим умом без руководства и совета свыше, чего нам с вами вовсе не дано, и в умствованиях своих нам быть потише. Не лучше алькунуться нам с тобой в молитву на колени пред Всевышним, Его дела увидеть пред собой и показать на деле это внешнем. Господь оставил добрый нам пример, чтоб мы с тобою так же поступали. Возьми сегодня сердце соизмерь, дела чтоб наши за себя сказали. И прежде, чем что-либо нам сказать, и прежде, чем что-либо нам с тобою сделать, у Бога нужно нам вперед узнать, в Его ли воле будет это дело. Совета доброго спроси, мой друг, скорей, свои вопросы Богу задавая. Что, где, когда, зачем и почему, и это все у ног Его слагая. Господь с ответом не замедлит ждать. Будь искренним, открывший сердце дверцу, ведь только искреннему Бог все может дать, и только искренний всегда ему по сердцу.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». Мальта – это одна из самых маленьких стран в мире. Она находится на 204 месте из 236 по площади, хотя по плотности населения занимает 8 место. Почти половина населения Мальты живет в столице, городе Валетта. Общее количество жителей Мальты, включая острова Гоцо и Камина, составляет примерно 410 тысяч человек. Около половины из них живет в столице. Республика Мальта, вопреки распространенному заблуждению, включает в себя не один остров, а целых 7. Правда, обитаемы только 3 из них. Христианство на Мальте существует почти 2000 лет. На острова эту веру принес сам апостол Павел. Павла везли в Рим, чтобы там отдать под суд по обвинению в мятеже. Но корабль, на котором он плыл, попал в ужасный шторм и разбился у берегов Мальты. Все бывшие на борту люди смогли доплыть до берега. Дома на Мальте именные. Возле входной двери указывается фамилия хозяев или женское имя. Почти в каждом доме есть христианская атрибутика. В домах мальтийцев бывает сыро и не очень тепло. Система центрального отопления на острове отсутствует. Построенные из известняка здания хорошо удерживают прохладу и влажность летом, но зимой в них сыровато. В зимнее время температура в мальтийских домах может не превышать 15 градусов, что, согласитесь, холодновато. На Мальте нет озер, рек и источников пресной воды. Вся вода, которая течет по трубам, искусственно опресненная. Пить ее не то, что запрещено, просто вкус неприятный, солоноватый. Бутылка обыкновенной чистой пресной водички будет стоить здесь дороже, чем на материке. На Мальте очень радуются дождю и собирают дождевую воду для хозяйственных нужд. Дефицитным ресурсом на Мальте является вода. На Мальте практически нет преступности. Ее показатели стремятся к нулю. Бездомные, нищие, попрошайки, бандитские группировки на Мальте отсутствуют полностью. Английский на Мальте как второй язык для жителей. В этой стране расположился один из самых крупных центров по изучению английского языка. Раньше между Мальтой и Сицилией существовал мост, соединяющий эти острова. Напомним, что расстояние между ними составляет 93 километра. Христианство на Мальте – это самая распространенная религия в стране. По данным исследовательского центра, в 2010 году на Мальте проживало 400 тысяч христиан, которые составляли 97% населения этой страны. 97% жителей Мальты верят в Бога и исправно ходят в церковь. Помимо мальтийцев, христианами также являются большинство живущих в стране англичан и итальянцев. Издревле Мальту называют землей меда из-за ее крупного производства меда и эндемичных видов пчел, живущих на острове. А официальное название произошло от финикийского слова «малат», что означает «убежище». В большинстве мальтийских церквей висят 2 часов, показывающих разное время. Говорят, что часы справа показывают правильное время для верующих, а часы слева показывают неправильное время, чтобы запутать сатану, который искушает людей. Издревле у Мальты существует традиция делать настолько узкие улицы, чтобы дома могли полностью закрыть их своей тенью. Это делается не только для того, чтобы уберечь людей от жары, но и для создания засад в случае вторжения. Интересной особенностью жизни мальтийцев является бракосочетание. Если двое людей решили связать свои судьбы узами брака, то этот союз заключается навечно, и развестись у вас уже не получится. На островах запрещено делать аборты. Каждый второй мальтиец имеет отношение к музыке, играет в группе, поет в церковном хоре, посещает музыкальную школу в детстве, то есть более 50% населения Мальты посещали музыкальную школу. Главным источником дохода казны является туризм, судостроение и электроника.
Примерно 2000 лет назад район озера Кеннерет был местом, где Иисус читал свои проповеди, исцелял, воскрешал, ходил по воде, а позже эта область стала центром деятельности его учеников и последователей. На русском языке у Кеннерета есть еще по крайней мере три названия. Тивериадское озеро, так его после захвата страны Израиля называли мусульмане. Геннесарецкое озеро, если верить Иосифу Флавию. Галилейское море. Основное же ивритское название объясняется внешней формой озера, напоминающей арфу. На иврите – кинор. Начнем с того, что это самое низкое пресноводное озеро на Земле. Высота зеркала озера обычно находится между отметками 209 и 213 метров ниже уровня Мирового океана. Когда Кеннерет полностью заполнен водой, его максимальная глубина составляет 46-47 метров. Обычным туристам нырять на такую глубину нет никакого резона, тем более, что на ней нулевая видимость. В этом озере имеется поющий фонтан, который бьет прямо из воды. Побережье озера является одним из самых низких участков суши на Земле. Уровень воды подвержен изменениям в течение года в зависимости от осадков и потребления воды. В озере водится по меньшей мере 27 видов рыб, в том числе знаменитые черная кафаль и тюлапия. Четыре вида рыб Кеннерета являются эндемедиками, то есть не встречаются нигде в мире, кроме Кеннерета. Среди них и самый распространенный житель озера – кеннеретская сардинка. Израильтяне так любят Кеннерет, что это слово стало еще и довольно распространенным женским именем. Это озеро является источником пресной воды, потребляемой в Израиле. Не будь этого моря, жители страдали бы от жажды, а земли Израиля были бы скудны и пусты. С севера в Галилейское море впадает несколько рек, берущих начало на голландских высотах, в том числе река Иордан, которая вытекает с южной стороны озера. Иордан со своими северными источниками служит основным поставщиком воды, ежегодно вливая в Кеннерет 603 миллиона кубических метров. Значительное количество воды также прибывает с гор Северной Галилеи и Голландских высот. В эпоху Христа западный берег моря был густо усеян еврейскими городами, в то время как его восточный берег оставался малозаселенным, в основном греками и другими иностранцами. По этой причине Христос выбрал западный берег и в особенности еврейский город Капернаум в качестве своего места жительства и мессианской деятельности. Именно из поселения западного берега он собрал большинство своих учеников. Этот район был богат рыбой. Первые апостолы Иисуса были местными рыбаками. Нередко он произносил проповеди, стоя в лодке, а толпы людей слушали его, находясь на берегу. На море часто случались внезапные штормы из-за дувших в Иорданской долине ветров. Об одной такой внезапной буре рассказывает евангелист Марк. В Капернауме Иисус совершил большинство своих чудес. На месте православной церкви в Капернауме находился дом, в котором проповедовал Господь, и где Он исцелил разбитого параличом человека. Город Вифсаида, родина апостолов Петра, Андрея и Филиппа, находится около Капернаума, в том месте, где река Иордан впадает в Галилейское море.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. В Латвии мы жили очень бедно, хотя никогда не голодали. Частые гости наносили дополнительный удар по нашему бюджету. Зарплата мала, семья большая. Детских пособий тогда не существовало. Благо, были корова и огород. Говорят, у кого есть корова, тот всегда выйдет из затруднительного положения. Обычно гостям мы предлагали одно и то же меню. На первое – молочный суп с крупою, на второе – картофель жареный, и почти он был без жира. Однажды моя жена Ирма подошла ко мне, держа в руках 3-литровую банку, треть которой была наполнена крупой. Она говорит: «Смотри, Яша, это все. Больше у нас для семьи и гостей ничего нет». «Ничего, Ирмушка», — ответил я. «Господь своевременно пошлет дождик. Он все знает». Прошел месяц, и снова жена стоит передо мной с той же банкой в руках, в которой столько же крупы, как и тогда. Взволнованно она говорит: «Смотри, все столько же». «Ну и что?» «Да то, что месяц мы питались, кормили гостей, а в банке не убавляется. Только сейчас я обратила на это внимание». И мы оба упали на колени и от сердца благодарили Господа за то, что Он детей своих еще никогда не оставлял, и что мы можем наслаждаться Его заботой о нас. Теперь мы поняли, как никогда прежде, долю вдовы Сарепской. Жила неподалеку от нас вдова по имени Ида Кониг. Подходит она однажды и горько плачет: «Что с вами, дорогая сестра Ида? Что стряслось?» «Получила разрешение на выезд в Германию вместе с дочерью, а денег на дорогу, на паспорта и билеты не хватает, и негде взять. Как же мне теперь быть? Вот я и пришла к тебе, как к пресвитеру, для того, чтобы помолиться, чтобы Господь мне помог». Мы с женой посоветовались. Господь наш поддерживает сироту и вдову. И кроме того, чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцем есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. И решили дать ей недостающую сумму, что равнялось нашему 3-месячному будущему заработку. И на обычный вопрос жены: «А мы как будем 3 месяца без денег жить?» Я ответил: «Господь, дорогая, даст дождик». И правда, едва попрощались мы с сестрой, как передают мне записку из Эстонии от члена филиала нашей общины: «Срочно приезжай, важное дело». Я тут же отправился. К тому же там должны провести вечерю Господню. Подают мне конверт с запиской от семьи, отъезжающей в Германию: «Зная вашу нужду, Господь положил нам на сердце излишек передать вам». В конверте были деньги почти в 3 раза больше той суммы, которую мы дали вдове. Как я радовался и благодарил Бога! Отдавшие, когда увидели радость молитвы и слезы, не менее благодарили и радовались. После служения в церкви я поехал домой. По дороге завернул еще к одной семье. Увидел их ужасную нужду и бедность. Оставил им половину денег. И у следующей семьи оставил половину от половины. Наконец пришла третья семья, и мы дали половину от остатка. Нам почти опять ничего не осталось. Но зато Господь еще не раз посылал нам свой дождик. Господь доброохотно дающего любит. «Дающий нищему не обеднеет». Притчи 28-27.

Мой друг Александр Степин, который уже много лет миссионерствует в Австралии среди аборигенов, однажды в пору своей молодости спросил меня: «Можно мне пойти с одним студентом к тебе на беседу?» К моему собственному удивлению, из моих уст вылетело слово «нет». Я стоял и размышлял, что это значит? Я же всегда говорю «да». Дошло до того, что моя жена сказала мне однажды: «Яша, ты обманываешь людей». «Как?» — удивился я. «А вот так. Ты не умеешь говорить «нет». Ты обещаешь, но не успеваешь исполнить свои обещания. И в результате получается, что ты обманул человека». И когда я, подумав, сказал первый раз «нет», это доставило мне огромное удовольствие, потому что тогда я понял: надо людям отвечать возможное, а не желаемое, как учит Священное Писание. «Но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». Как «да-да», так и «нет-нет» одинаково хороши, но должны соответствовать истине. Но ненадолго пришлось мне удивляться, почему я тогда сказал «нет». В то время мы имели маленький приусадебный участок, а также хозяйство. И я как раз очищал коровник от навоза, когда вдруг увидел, что к нашему дому идет друг Александр и с ним небольшой кудрявый молодой человек в очках. «Студент», — промелькнуло у меня в уме. Они подошли и поздоровались. Студент, не дожидаясь, когда его представят, сказал: «Сергей». «Яша», — ответил я. «Студент, рабочий, не женат». «А я женат». После этих моих слов он раздраженно произнес: «Хомутом я еще не обзавелся». «И у меня нет хомута», — ответил я. «Вы сказали, что женаты». «Да, я сказал, что женат. Но Священное Писание объясняет, кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. И разумная жена от Господа. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. И главное, добродетельная жена – венец для мужа своего. А в других переводах даже сказано: добродетельная жена – корона для мужа своего. Таким образом, за счет моей жены я коронованный муж». «Ого!» – почесал он в затылке. «А я и не знал, что такое написано в Библии». «Вы еще многое не знаете», – закончил я, приглашая их в дом. Как потом выяснилось, он был студентом 4-го курса юридического факультета. Хотел он попасть в ряды христиан, изучить их жизнь, а затем написать дипломную работу. Попытался он сделать это во многих общинах, но так, к своему же счастью, и не достиг успеха на этом поприще. В Царство Божие можно только войти, как Иисус учил Никодима. Должно родиться свыше, от воды и духа. И охотно принимающие слово крестятся, и Господь их прилагает к церкви.

моя жена Ирма выросла круглой сиротой. Отец ее погиб на войне еще до ее рождения, а мама погибла, когда малютке исполнилось 3 месяца. Рядом с их домом у них росло большое дерево, которое женщины хотели спилить. Когда дерево стало падать, то мама, увязнув в глубоком снеге, не успела отбежать, и дерево придавило ее. Через час она умерла. Все, что она сказала: «Бедные мои сироты, не оставляйте их». Осталось 3 детей, и их разделили. Дедушка и бабушка, у которых она жила, очень о ней заботились. Но они жили не лучше нищих. Когда Ирме исполнилось 13 лет, она попала к тете Мине. Это святая женщина, и со дня брака и до сих пор мы оба называем ее мамой. И теперь, когда я пишу эти строки, тетя Мина, которой уже 90 лет, у нас в гостях. Она сохранила все лучшие свойства своей личности – ум, доброту, сердечность, справедливость. Живет тетя Мина у младшей дочери, и вся семья трогательно заботится о ней. У мамы хорошая, чистая, своего рода молитвенная комната. Ее постоянно посещают старые и малые, дети и молодежь. У кого нужда или что-то лежит на сердце, идут к ней, чтобы тетя Мина за них помолилась. Она по сей день несет это великое служение мира и примирения. Мы не можем забыть, как мама и отец решили продать последний отцовский костюм и на эти деньги в ноябре 1954 года вывезли сирот из башкирского колхоза в шахтерский город Казахстана, где люди уже жили без голода. Денег не хватало, поэтому мама продавала куриные яйца и потихоньку откладывала деньги. Время от времени она покупала на эти средства и дарила Ирме то платье, то еще какую-нибудь необходимую вещь. Приходилось Ирме жить и у других людей. Встречались разные. Среди них и хорошие, как ее тетя Лена. И эта женщина по-матерински заботилась о ней. И муж ее Василий относился к ней, говорит Ирма, как няня. И все же в день бракосочетания Ирма преклонила ко мне голову на грудь и тихо, чтобы другие не слышали, сказала: «Отныне я уже не сирота».

Вечером 8 августа 1984 года мы, несколько человек, стояли на улице и молились. «Господи, нам нужен молитвенный дом. У нас нет больше денег, нас мало, но знаем Твою милость и богатство и Твое благословение к верным». Мы, несколько братьев, начали искать по всему городу подходящее место. После долгих поисков одна женщина говорит нам: «Знаю подходящий дом. Поедем, посмотрите». Только мы вошли во двор, как слышу в духе: «Это ваш дом». «Братья, это наш дом». «Откуда ты знаешь?» «Проверьте и убедитесь». И точно, мы приобрели его сравнительно дешево. Это было здание диска 72. Мы обратились в суд о регистрации общины. В Сбербанке заняли деньги. Дом был в ужасном состоянии. Трубы, по которым текли вино и пиво. Сотни и сотни бутылок. Стены разукрашены в черные и красные цвета. На картинах – вампиры. Когда мы разбирали одну из кабин, то под скамейкой нашли посвящение дьяволу. Принялись за ремонт. Чужие люди приходили к нам и давали в долг большие суммы, без процентов. Абрам Нойдорф и его жена Ида привезли из школы старые стулья, которые много лет нас выручали. И вот первое служение воскресенья 23 декабря 1984 года. Мы как раз и старались ко дню рождения Христа. С того вечера и до посвящения молитвенного дома прошло 125 дней. Да, Господь благословил ту молитву 8 числа 8 месяца 1984 года. Зарегистрировать общество, получить от сберкассы и людей заем, найти, купить и отремонтировать дом. Первое служение. Слава Богу! Вначале мы широко расставляли стулья, стремясь создать впечатление посещаемости, но вскоре начался приток людей, которые обращались к Богу. Один, другой, потом 5, 10, 20 и даже по 30 человек находили мир с Богом. И пришлось перестроить, увеличить внутреннее помещение зала. Убрали стенки, старый потолок заменили на бетонный, обновили окна, полы, построили комнаты для детей. Каждое воскресенье идут утром с 10 часов два параллельных богослужения, и оба зала по 400 человек полны. В один из весенних дней в дверь моего дома позвонили. На пороге стояла одетая в белое сестра милосердия. Поздоровавшись, она сообщила, что миссия, где она является членом, проводит опрос общественного мнения о положении церкви в государстве. Когда она получила ответы на поставленные вопросы, мы разговорились о методах служения Христу. В ходе беседы открылась интересная история. До своего уверования я была постоянной посетительницей диска 72. Уверовала в 1984 году. А теперь, как-то проезжая по улице, заметила, что этот дом преобразился. И вывеска на здании говорит о том, что здесь теперь молитвенный дом. Я была приятно удивлена и обрадована. Я, в свою очередь, сказал сестре милосердия, что безмерно рад, встретив сестру по вере, чей образ жизни изменился, подобно нашему молитвенному дому. Сестра Моника принимает активное участие в деле распространения евангельской вести в тюрьмах, школах, общественных организациях, административных органах. Везде, где только успевают, эти работники миссии несут добрую весть об Иисусе Христе. Помолившись с благодарностью Богу, мы расстались. А однажды мне позвонили представители одной из немецких радиостанций. Спросив, действительно ли я являюсь руководителем христианского радиовещания на русском языке, попросили встречи. Ввиду необычных гостей по комнатам и залам нашего молитвенного дома. Их трое, все инженеры. Я показывал и рассказывал им о каждом помещении. Вот здесь стены были разукрашены в черный и красный цвета. А здесь была большая картина вампира.
А вот в этом месте начертали так называемое посвящение сатане, чтобы он помог владельцам диска 72 получать хороший доход. Не помог нечистый, они обанкротились. Рассказала я им, что в обоих залах одновременно проходят богослужения на русском и немецком языках. В третьем малом зале проходят молодежные общения. В двух небольших комнатах расположилась редакция журнала «Евангельская вера». И еще в одной небольшой – студия радиопрограммы «Новые Нивы». С интересом смотрели гости еще и склад христианской литературы, которую мы рассылали по всему бывшему Советскому Союзу. Один из гостей все время вел себя очень взволнованно. Он повторял: «Слава Богу! Слава Богу!» Когда же мы вошли в студию, он воскликнул: «Можно мне помолиться?» «Ну, конечно, молитесь», — ответил я. И тут из его уст потекла ручьем благодарственная молитва Христу. После молитвы он рассказал свою историю. «В молодости я был полицейским и жил в Гумерсбахе. Мне часто приходилось дежурить в диско 72. Это место полицейские очень не любили. Никто не хотел здесь дежурить. В диско собирались так называемая банда Black Shadows. На огромном дворе они разгонялись на двух легковых машинах и врезались друг в друга. Живущие по соседству люди испытывали много неудобств из-за безобразий на территории диска 72. Даже замуровывали окна, выходящие во двор. А теперь на этом некогда ужасном месте прославляется имя Господа Иисуса Христа.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

0: Духовные размышления на каждый день. Не перед царем одним виновата царица Остинь, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: «Царь Артаксеркс велел привести царицу Остинь перед лицо свое, а она не пошла, и пренебрежение и огорчение будет довольно». Исфир, 1 глава, с 16 по 18 стих. Книга Исфир. Печальный результат плохих примеров. На седьмой день пира царь, сердце которого развеселилось от вина, опасное время для принятия решений, послал за своей женой, царицей Остинь, чтобы она пришла к нему в своем царском венце. Он хотел показать народу и князьям ее красоту, ибо она была красива. Но она отказалась прийти. Ее красота была лишь внешней. Истинная, нетленная красота жены, что драгоценна в очах Бога, является, согласно 1 Петра, 3 главе с 1 по 6 стих, в кротком и молчаливом духе покорности своему мужу. Царь Артаксеркс разгневался, в нем загорелась ярость, Остинь публично оскорбила его. Он спросил у своих мудрецов, как поступить с ней по закону. Один из них сказал о том, как этот поступок царицы скажется на поведении других женщин по всему царству. Они тоже станут пренебрегать мужьями. По его словам, Остинь не должна быть царицей, а ее место должна занять другая, которая лучше ее. Царь согласился и издал соответствующий указ. Его желание, высказанное под действием алкоголя, и отказ жены подчиниться обернулись потерей для обоих. Церковь является невестой Христа. Ангелы должны видеть в ней многоразличную премудрость Бога. Но исповедующая церковь не покорилась учению Его Слова, и это ее падение предзнаменовано здесь, в книге Исфир.
1: Прости, Господь, что так легко мы судим, без капли сожаления порой мы взглядом сверлим и словами рубим, виня других, качаем головой. Ты строишь планы, как поднять упавших, а мы без сострадания топчем их, и свою руку ближнему не давши, надежду разрушаем таковых. Ты раздуваешь тлеющие угли, надломленный тростник не сломишь ты, а мы ни одного в обрыв толкнули, не разобравшись в волнах клеветы. Прости, Господь, что нет в нас чувствований, твоей любви не проявляем мы. Так зачерствели, нет нам оправданий, коль сами рушим мы любви мосты. Мы позабыли все твои уроки, не осознав, что милостью Твоей хранимы мы, и только Твои руки над бездной держат крепче и сильней. Коль Ты ослабишь руку, мы споткнемся, и если отпустишь, в пропасть полетим, себя при этом оправдать беремся, других же осуждаем и корим. С собой наполни, чтобы на отпавших смотреть могли мы так, как ты на них. Не постыдиться поддержать упавших. упавших и не бояться пачкать рук своих. Встать на защиту, когда все войною пошли на душу, чтобы осудить. Нам помоги прикрыть ее собою, чтобы душе надежду подарить. Надежду на любовь и на прощение, когда враг душу сильно потрепал, когда нет веры на восстановление, чтоб наш язык не бил, поднимал.
2: Прости.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Двадцать девятая глава книги пророка Исаии. «Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид! Приложите год к году, пусть заколают жертвы, но я стесню Ариил, и будет плач и сетование».

и он останется у меня, как Ариил. Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражей наблюдательною, и воздвигну против тебя укрепление, и будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающиеся плева. И это совершится внезапно, в одно мгновение. Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него, и укреплений его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща, и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, тоже будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона. Изумляйтесь и удивляйтесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят: «Прочитай ее». И тот отвечает: «Не могу, потому что она запечатана». И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: «Прочитай ее». И тот отвечает: «Я не умею читать». И сказал Господь: «Так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: «Кто увидит нас и кто узнает нас?» Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его: «Не он сделал меня»? И скажет ли произведение о художнике своем: «Он не разумеет»? Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будут ли почитать как лес? И в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиля. Потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Иаковлева, и благоговеть перед Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. Глава 30 книги пророка Исаии. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, —
которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта — бесчестием, потому что князья его уже в Цоане, и послы его дошли до Ханеса. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них. Не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. Тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетения и тесноты, откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи, они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому я сказал им: сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, напиши это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят: «Перестаньте провидеть», и пророкам: «Не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное, сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева». Посему так говорит святой Израилев: «Так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение. И он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема. Ибо так говорит Господь Бог, святой Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. И говорили: нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него». Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме. Ты не будешь много плакать. Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде. И учителя твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: «Вот путь, идите по нему», если бы вы уклонились направо, если бы вы уклонились налево. Тогда вы будете считать скверною оклад идолов из серебра твоего и оклад истуканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту, ты скажешь им: «Прочь отсюда». И он даст дождь на семя твое, которым засеваешь поле, и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен. Стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах,
и волы, и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатою и веялом. И на всякой горе высокой, и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод в день великого поражения, когда упадут башни. И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Вот имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно. Уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий. И дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощения, и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, к твердыне Израилевой. И возгремит Господь величественным голосом Своим, и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде. Ибо от голоса Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый. И всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и он пойдет против него войною опустошительною. Ибо Тофет давно уже устроен, он приготовлен и для царя, глубок и широк. В костре его много огня и дров, дуновение Господа, как поток серы, зажжет его. 31 глава книги пророка Исаии. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. Но премудр он, и наведет бедствие, и не отменит слов своих, восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие. И египтяне люди, а не Бог, и кони их плоть, а не дух. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут». Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимен, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множеству их не уступит. Так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его. Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сыны Израиля. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч истребит его. Он убежит от меча, и юноши его будут податью, и от страха пробежит мимо крепости своей, и князья его будут пугаться знамени, говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме. Глава 32 книги пророка Исаии. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать,
и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. У коварного и действования гибельные, он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и припояжьте чресла. Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равно и на всех домах веселье в ликующем городе. Ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут, а фел и башня навсегда будут служить вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стад. Доколе не изльется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом, тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира, и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных, и град будет падать на лес, и город спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Один философ сказал однажды, что никто ни в чем не должен раскаиваться. Раскаяние слишком унижает человека и уничтожает самоуважение. Учение самодовольства нравится всякому гордому человеку. Но Господь Иисус учит, что человек болен и страшно болен. По словам нашего Господа, человек так болен, что он умрет, если не достанет средства исцеления. Человек выздоровеет только от того лекарства, которое пропишет ему небо. Это лекарство называется раскаяние. Естественному природному сердцу оно не нравится. Но божественное повеление гласит: «Покайся, если хочешь исцелиться». Что такое раскаяние? Чтобы понять, что от него зависит, мы должны знать его сущность. Раскаяние — это начало близкого общения души с Богом. Многие души не доходят до основания. Первоисточник их стремления к Богу поверхностный. Если они ощущают какое-то религиозное чувство в себе, то считают это за раскаяние. Истинное же раскаяние требует более решительных и видимых шагов. Первый шаг называется «признай свои грехи». В первом послании Иоанна 1.9 мы читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». А во второй книге Царств 12.13 Давид говорит: «Согрешил я пред Господом». А в своем псалме «Раскаяние», которое доходит до глубины души, он говорит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Псалом 50. Признал ли ты свои грехи, дорогой друг? Тогда первый шаг сделан. Второй шаг называется: ты должен оставить свои грехи. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Притчи 28.13. В-третьих, мы должны прощать окружающим нас людям. В Евангелии Матфея 6 главе мы читаем: «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Следующий шаг называется «возместить» или «наладить отношения». В книге Иезекииля написано: «Если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет». Иезекииля 33.15. Когда ты исполнишь это и по возможности исправишь нарушение, то ты сделал следующий шаг. Эти четыре шага обоснованы и логичны. Душа грешника больна. Первым шагом к возрождению является признание этого состояния. Нездоровые люди нуждаются во враче, но больные. И следующий шаг вполне обоснован и логичен. Никто не может быть здоровым, если он долгое время нарушает закон природы. И грешник не может быть спасен, если он не оставит свои грехи. Если человек покается, но станет продолжать грешить, то это вернет его в первоначальное состояние. Он останется погибшим, разрушенным и больным человеком. Прощать другим людям — третий шаг. Также логично и правильно. В притче о нерадивом рабе Господь оставил нам наглядный пример человека, который не может простить своему ближнему. Какая печальная картина! Мы видим гордого, бесчувственного, немилосердного человека,
не сочувствующего своим ближним. Хотя только что ему была прощена вина в растрате огромной для него суммы денег. Он бросает в темницу человека, который задолжал ему мизерную в сравнении со своим долгом сумму. Это и твоя картина жизни, дорогой друг, если ты просишь прощения у Бога, а сам не можешь простить другим людям. Ты видишь несостоятельность такого положения. Старая обида, злые и мстительные мысли. Все это должно исчезнуть, если мы ожидаем прощения от Бога. На здравых ли принципах основано учение о возмещении? Оно основано на Библии. Что важнее всего? Одно ясно. Если человек не стремится исправить свою жизнь и поступки, возместить по возможности украденное или взятое в долг и невозвращенное, то это свидетельствует о том, что у него осталось старое греховное сердце, заставляющее его творить зло. Посмотри на Закхея, который легко и быстро обогащался с помощью обмана. А когда он принял Господа Иисуса, он сказал: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Разве поверили бы его друзья в его покаяние, если бы он не стремился возместить ущерб, нанесенный людям? Ни в коем разе. Этот четвертый шаг должен сделать каждый человек, принимающий Господа. Это значит, что он должен, насколько это возможно, привести свою прежнюю жизнь в порядок. В конце необходимо упомянуть, что каждый человек, ищущий спасения, должен быть уверен в том, что, возвратившись к Богу от греховной жизни, он исполнил все условия. Он должен чувствовать и знать, что признался во всех своих грехах с тех пор, как перестал быть ребенком и вступил во взрослую жизнь. Он должен быть твердо уверен, что оставил свою прежнюю греховную жизнь навсегда. Он должен знать, что простил всех, кто сделал ему зло, и что он восстановил весь ущерб, насколько это было возможно, тем, кому навредил своей греховной жизнью. Теперь его жизнь чистая. Он привел свои отношения с Богом и людьми в порядок. Он готов идти узким путем, и его душа, движимо святым решением никогда больше не ступать на путь греха. Он обращает свой взор ко Христу и может получить спасение от Иисуса Христа.

изнывая от боли пылающих ран, часто я под крестом воздыхаю. То пугает пророческий путь христиан, то на нем устаю, унываю. И тогда ободряющий голос Христа веет свежестью Тивериады, вновь зовет за собою, и тяжесть креста облегчает словами отрады. Кто за мною идет и свой крест не несет, недостоин меня и спасения. Не узрит тот обитель небесных красот, не постигнет святого учения. Не страшись, если волей благого Отца суждено тебе узкой тропою под ударом бичей, под шипами венца тяжкий крест свой нести за собою. Ни рука лиходея, ни случай слепой обрекли для тебя это бремя. По любви бесконечной, по воле святой ему есть свой предел, свое время. Он рассчитан с любовью, с заботой Отца и по росту тебе, и по силам, чтоб смог ты его донести до конца, может быть, и до самой могилы. Чтоб блаженным ты был, свято, праведно жил, благодатью святой наслаждался, перед лютой бедой не робел, не тужил, добрым подвигом впредь подвязался. Чтобы образ святой и подобие его среди шумной толпой суетливой в существе отражалось в сознании твоем, должен крест донести терпеливо. Не завидуй чужому, упал не ропщи, и не сетуй на тяжкую долю. Утешение в горячей молитве ищи, прославляй неизменную волю. Через пучину страсти в лучезарную даль служит крест для тебя переходом. Там забудешь навеки тоску и печаль в Царстве Божьем с Божьим народом. Не один ты, согбенных под тяжестью ран, крестоносцев великое племя. Вереницы идут за Христом христиан в это злое последнее время. Кто изныл под крестом, кто в борении устал, видят всех его светлые очи, видят тех, кто зноя томится, кто пал в непроглядной мучительной ночи. Но мужайся, великое племя Христа, не гасите священное пламя, поднимите под тяжестью мук и креста еще выше победное знамя.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Евгения Бейни. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Я верю, что каждый из нас расположил свое сердце, придя сюда, для того, чтобы слушать Божье Слово. В любом виде, в котором оно будет сегодня здесь звучать и звучит уже. Я буду делиться тем откровением, которое у меня есть уже на протяжении нескольких вот последних недель. Я верю, что это слово, которое будет актуальным для каждого из нас здесь. Давайте откроем послание Иуды. Это одна из наиболее коротких книг Нового Завета. Но я не думаю, что по содержанию она уступит большим книгам. Почему? Потому что Слово Божье одинаковое, не зависит от объема, не зависит от количества слов, от глубины рассуждений. Оно применительно в том виде, в котором оно есть для жизни каждого из нас. И я буду читать два стиха из послания Иуды, из 1 главы, 20 и 21 стихи. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Аминь. Достаточно простые, но в то же самое время глубокие слова, которые мы с вами только что слышали. Если читать немножечко раньше в этом послании Иуды, то, начиная послание, Иуда сказал интересные такие вот свои переживания, то, что было у него внутри. И он говорит: «Я, возлюбленный, имел усердие писать вам». По-другому это можно сказать: «Я очень усердно думал, что вам написать». Молился, переживал, искал какого-то внутреннего откровения. И вы знаете, что он сказал? «И я решил написать вам о том, что нужно подвязаться за веру, однажды преданную святым». Помимо всего прочего, помимо всего того, что вам нужно в христианской жизни, вот что я избрал, говорит Иуда в этом тексте Священного Писания, избрал вам писать, чтобы вы подвязались за веру. И слово «подвязаться за веру» обозначает «бороться», отстаивать эту веру. И он говорит: потому что очень много неправильных людей пришло в церковь. И он говорит: есть те, которые обращают благодать Бога в повод к распутству, отвергают единого Владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа. И это было уже тогда. И я думаю, что на сегодняшний день ситуация нисколечко не изменилась, и даже еще, может быть, стало хуже. Я не говорю, что присутствующие здесь люди – это люди, которые пытаются что-то сделать не так. Мы пришли сюда наоборот для того, чтобы сделать перед Богом все правильно. Но вкрадываются, они пытаются проникнуть, такие люди, в современную церковь, в современное христианство, чтобы разрушить благодать Божью. Иуда говорит: подвязайтесь за веру, отстаивайте свою веру. И вот те два стиха, которые мы читали, это очень конкретно правила, которые показывают нам, как это мы можем сделать. Что значит подвязаться за веру? Я буду сегодня говорить только об одном. О том, что написано в начале 21 стиха. Помимо всего прочего, он говорит: сохраняйте себя в любви Божьей. В новом переводе написано: оставайтесь в любви Божьей. И главная моя сегодня мысль, друзья, о том, что мы, как Церковь Божья, однажды пережившие сильнейшее действие Божьей любви, действие, которое нельзя объяснить человеческим умом, действие этой любви нельзя залить большими реками, действие этой любви захватывает человека полностью и способно вести его через года и десятилетия. Мы, пережившие вот эту вот любовь, Писание говорит, должны сохранить. Но самое главное, не саму любовь хранить, а хранить себя в этой любви. Невозможно хранить себя там, где ты никогда не был. Невозможно сохранить те обстоятельства, которые ты никогда не видел. Есть такое понятие, как люди мечтающие. Они хотят что-то иметь в будущем, и они хранят свою мечту. Но здесь речь не о мечтателях, речь о том, кто уже что-то пережил. Речь о том, кто соприкоснулся с Божьей любовью. И Писание говорит, ты не можешь изменить Божью любовь, она совершенна. Но ты должен сохранить себя, чтобы не выйти из этой любви. Какой здесь работает принцип? Я думаю, что всех нас восхищает текст Священного Писания, записан в Евангелии от Иоанна, когда Иисус говорит о последователях, как об Его овцах. И Он говорит, никто не может похитить их из руки моей. Меня это всегда вдохновляет, равно как и каждого из нас. Никто. И если будет какая-то агрессия осуществляться, ни одна сила не может похитить человека из любви Божьей. Да и аминь. Вопрос в том, что этот человек, который находится в руке Божьей, он может ровненько, спокойненько, по собственному желанию взять и из этой руки пойти. И Бог его не будет ломать, Бог его не будет заставлять. Да, он будет побуждать, он будет вразумлять, он будет, может быть, какие-то преграды какое-то время создавать, упрашивать, но никогда не будет ломать. И человек может просто взять и уйти из этой руки Божьей. Точно так же мы говорим и о Божьей любви. Любовь для меня, я сегодня, молясь, рассуждал утром, чтобы еще сказать о Божьей любви, так много сказано. И в этом контексте для меня любовь – это среда, в которую человек может попасть. Но это не просто среда эмоций, это не просто среда каких-то переживаний, это среда, в которой человек способен построить максимально близкие отношения с Богом, с людьми, со своим внутренним миром. Это среда, в которую, попадая, человек будет все связи исправлять. И Священное Писание говорит, попадая в любовь Божью, сохрани себя в ней, останься. Почему? Еще несколько текстов Священного Писания, которые говорят об этом. По мере умножения беззакония. Что написано? Во многих людях охладеет любовь. Божья любовь не изменится, но она может охладеть в человеке. Еще в одном тексте Священного Писания, говоря о любви, апостол Павел говорит, что мы должны с вами достигать этой любви. Она не является состоянием, которое не изменяется, и мы в этом состоянии не изменяемся. Первая половина, правильно, она не изменяется, Божья любовь. Но если мы не будем достигать, то она не будет работать. Она изменится в нашей личной жизни. И в Откровении Иоанна, знаете, что написано? «Я имею в одном из посланий к церкви, во второй главе, имею против тебя одно». Что там написано, кто помнит? «Что ты оставил первую любовь». И вот в этих 25 стихах послания Иуды, Иуда три раза называет тех, кому он писал это письмо, возлюбленные, возлюбленные, возлюбленные. Это те люди, которые пережили Божью любовь. И он говорит, возлюбленные, сохраните себя в этой Божьей любви. Чтобы было проще понять, что это значит, я сегодня буду говорить о четырех принципах. Что это значит? Сохранять себя в Божьей любви. Применяйте принципы для нас с вами в практической христианской жизни. Самый первый принцип, если вы записываете, ведете свой конспект, вы можете записать по-своему, можете так, как я скажу. Но мне кажется, что сохранить себя в любви Божьей, это увидеть Божью любовь в Его творении. Сохранить себя в Божьей любви – это значит распознать и сохранить себя в том, чтобы видеть любовь в том, что Он сотворил. Мы с вами читаем в Священном Писании, что земля, которую сотворил Господь, была безвидна и пуста. И на первый взгляд кажется, что эта земля не представляла никакой ценности. Ну что, без вида и пустая. Но написано, что для Бога даже безвидная и пустая земля представляла ценность, и написано, что Он носился над водою. Может быть, русское слово «носился» не до конца правильно мы можем понять в характере Божьем. Если русский человек носится, то чаще всего это какой-то мятежный дух его носит. Носится по скидкам, чтобы что-то подешевле купить. Носится в своей, может быть, какой-то внутренней неудовлетворенности. И мы употребляем выражение «кого-то носит». Дух Божий не может носиться. Если человек носится, то чаще всего от того, что если я вот такой образец себе нарисовал, взять воздушный шар, надуть и не завязать, и отпустить, то вот его носит, вот так вот. От внутреннего содержания, которое выплескивается необузданно. Дух Божий так не делал. В еврейском языке употребляется интересное слово. Дух Божий лелеял эту землю, которая была безвидна и пустая, потому что это было начало прекраснейшего творения. И потом он сказал, да будет свет. И он говорил каждый день, день за днем. И каждый вечер он говорил, хорошо, хорошо, хорошо. Есть в Библии такое слово, Бог соткал. Мало-помалу он собирал вот эту вот прекрасную вселенную, в которой мы живем. И когда он сотворил человека, то он сказал выражение, которое мы с вами знаем, весьма хорошо. Нас это восхищает. Почему? Потому что нам кажется, что Бог сотворил самое лучшее. И это так. Но мне кажется, Бог еще возрадовался от того, что на этой земле появился тот, кто сможет это оценить. Никто, кроме человека, не может оценить красоту Божьего творения. Животный мир, растительный, все просто в этом механизме работают, существуют, им пользуются. Но когда появился человек... Появился тот, кто сможет оценить красоту. И вы знаете, Бог, я думаю, что если бы сравнить с человеком, то, наверное, был преисполнен внутреннего удовлетворения, как люди, которые сделали что-то наиболее прекрасное. Но Бог не мог по-другому сделать, потому что Он совершенствует, Он творит все совершенным. И Он посадил этого человека туда, в этот Эдемский сад, и говорит, «Господствуй, управляй». Я представляю себе, что если бы каждого из нас вот посадить самый совершенный космический корабль и сказать «Лети!» Что мы можем понимать в этом всем? Ничего. И если бы меня посадили в этот корабль и сказали «Лети!», то единственное, что меня могло бы сделать успешным в этом корабле, это связь с тем, кто все понимает. Радиосвязь, прямая связь. И так было в Эдеме. Адам имел прямую связь с Богом, и он мог руководить вот этим прекрасным Божьим творением, управлять, возделывать. Но когда пришел грех, друзья, что произошло с человеком? Он изменился по природе. Он стал не способен держать вот эту вот связь с Богом. И к чему это привело? Это привело к тому, что Божье творение в руках человека осталось. Божьи заповеди для человека остались, возделывай, храни, охраняй, руководи. Но он потерял связь. Я думаю, что Адам и все последующие поколения – это растерянные люди, которые на самом деле вот носятся, мятутся, не знают, что делать. Вы можете посмотреть, что происходит вокруг. Люди решили в космос летать с Господом увидеться, потому что связи нет, так может думать поближе. Летали, спутников там запускали. А потом сидят и думают, что с этими озоновыми дырами делать или дырами делать. Налетали. Посмотрят болото, мешают им болото. Давайте высушим, высушили. А потом думают, что ж мы наделали. Давайте рыть каналы мелиоративные. Почему? Потому что они думают, что они все знают. Они пытаются лес использовать. Давайте вырубим, вырубили. А потом что делают? А потом насаждают. Почему? Потому что изменилась экологическая атмосфера. И когда люди мира сего, пусть даже самые ученые, с важным и надменным видом, с пафосными речами говорят, мы понимаем, научный мир знает. Друзья, что может человек знать в Божьем совершенстве, если он поврежден грехом? А теперь возьмите вот этот принцип и примените к судьбе человека. Самое страшное, неразумное поведение человека направлено на него самого. И вы знаете, что произошло с Адамом? Когда он увидел себя в своем повреждении, написано, ему стало стыдно. И он стал прятать все то, что было некрасиво. Потому что он был поврежден. Потому что он уже не мог видеть красоту Божьего творения. Потому что его совесть его мучила. И с тех пор всякого рода украшения, одежда, маникюр, макияж, какие бы слова мы сегодня не употребляли, знаете, зачем используются людьми? Для того, чтобы сделать себя красивым. для того, чтобы выглядеть немножечко лучше, чем ты являешься на самом деле. Но глядя на современную моду, друзья, и на моду предыдущих поколений, мне кажется, мода земная, человеческая, вообще придумана для того, чтобы человека еще хуже сделать. Вместо того, чтобы скрыть недостатки фигуры, эта мода таким человека делает, что все эти недостатки на виду. И люди хвалятся этим. Человек не может понять красоту Божьего творения внутри, в сердце. И ему кажется, что если он набьет какую-то татуировку, он станет красивее. Друзья, уродливее, но не красивее. И молодые люди говорят, а можно ли пирсинг сделать? Да что угодно делай, если ты не видишь красоту Божью в твоем сердце. Ты ничего не можешь сделать, чтобы себя украсить. Люди иногда думают, буду поступать хорошо. Один день, второй, я на пятый день так поступил, что стыдно вспомнить. Сколько ни украшай греховную природу, ее не украсишь. И поэтому вся индустрия моды направлена на то, чтобы вот это вот затмить. Сделать из себя, простите, друзья, иногда чудовище даже. Что люди вытворяют со своим телом? Что люди вытворяют со своей душою? Есть такое русское слово, пусть, может быть, неправильно из-за кафедры это говорить, но глядя на то, что грех сделал человеком, то из людей он употребил такое вот действие, чтобы произошла нелюдь. По поведению, по настроению – это работа греха. И поэтому Писание говорит, все согрешили, все лишены Божьей славы. Они обесславлены. С чего начинается рассмотрение Божьей любви? С того, чтобы проснуться утром и, глядя на себя в зеркало, рассуждая о своей жизни, помимо всего, что ты видишь и что ты знаешь, увидеть Божий образ внутри человека, внутри себя. Увидеть Божью любовь – это встречая людей, какие бы они ни были. Может быть, они лежат под забором в самом неприглядном состоянии. Мы сможем идти и проповедовать таким людям только в одном случае, если мы храним себя в любви Божьей, и мы видим несчастный, израненный, исковерканный Божий образ. Бог сотворил мир звуков, прекраснейший мир звуков, а люди решили, что они придумали музыку. Они не придумали музыку. Они взяли мир звуков и до такой степени исковеркали, что какое-то страшное извлечение звуков называется музыкой. И как один отец, слушая музыку, в которую играет его сын, у них была группа. Это было в Америке. Я читал в одной книге, группа называлась «Плохие вести для дьявола». Но уже название странновато какое-то. Он говорит, я пришел, послушал музыку этой группы, и говорит, я подумал, что к роялю привязали кота и сбросили в шахту лифта. Вот как отец смог назвать то, что он слышал. А люди говорят, это музыка. Друзья, это испорченный Божий образ. Бог сотворил мир красок. И можно красивейшие картины писать. Посмотрите, что сделали люди. Брызнет на стену кисточкой и ходят, смотрят. Какая красота! Это стоит 100 тысяч долларов. Это такой полет мысли. Это такая идея. Черный квадрат нарисуют и за бешеные деньги продают на аукционах. Почему? Потому что несчастный, израненный человек ничего не может сделать прекрасным. Хранить себя в любви Божьей – это однажды проснуться и понять или понять, что ты принадлежишь Божьему Царству, что ты принадлежишь Его руке, что ты совершеннейше создания. И если вдруг этого нет состояния, если вдруг ты, просыпаясь утром, понимаешь, что ты одинокий, несчастный, израненный, никому не нужный человек, разгляди образ Божий внутри себя. Пока еще живешь, пока еще дышишь, все можно изменить. Поэтому хранить себя в любви Божьей – это быть способным разглядеть, что Бог сотворил этот мир и сотворил тебя и меня, дорогой мой друг. И если мы это понимаем, мы можем идти дальше. Второй очень важный принцип, который я сегодня хочу подчеркнуть в разрезе нашей с вами темы. Хранить себя в любви Божьей – это искать милости от Бога. Это искать от Бога милости. Смотрите, что написано в первом послании Иоанна. «Любовь Божья, к нам открылось в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. И в первом послании Петра Петр добавляет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Смотрите, как интересно Священное Писание показывает проявление Божьей любви. Любовь Божья открылась к нам в том, что Он по Своей милости возродил нас из мертвых. И поэтому я сегодня говорю, пережить Божью любовь и хранить себя в ней – это постоянно искать Божьей милости. Это не так просто. Мы часто употребляем в церквях слово «благодать». И мы говорим: «О, благодать – это незаслуженная милость». Это правда. Но мы должны с вами понять, друзья, что милость от Бога – это дар. Но дар и подарок – это разные слова, хотя однокоренные. Я их сегодня в разрезе вот того, что говорю, о чем рассуждаю, хочу разделить. Подарок – это то, что нам хочется иметь, но без него мы можем обойтись. Чаще всего мы ожидаем подарки к праздникам. И посмотрите, насколько люди испорчены подарками, что им проще лучше деньги дай. Потому что, что бы ты ни подарил, мне все равно до конца не понравится. Это дети могут на свой день рождения позвать всех вокруг. Почему? Чем больше подарков, тем лучше. И даже при этом они будут ходить и говорить: о, уже вторая кукла, о, уже третья машинка. Недовольство уже с детства. А взрослому человеку угодить, это вообще сложно. Особенно пожилым. На что оно мне? Тебе кажется, что ты самое лучшее купил. Самый хороший мобильный телефон. А человек смотрит, говорит: на что мне? Ну вот будешь звонить, а на что мне звонить? Ты так в хате. Ну вдруг я пойду, так ты не уходи. На что мне это? Друзья, человеческая природа не всегда понимает подарок, потому что все есть. Но когда мы говорим о даре Божьей любви, знаете, что я сегодня хочу в этом сказать? Что дар – это когда у человека нету. Когда у человека минус, и когда только дар Божий может этот минус восполнить. Человек пытается что-то сделать, человек хочет, человек прилагает все старания, все усилия. Невозможно. Вот это настоящий дар Божьей милости. Когда ты несчастный, израненный, избитый, и Бог приходит в какой-то момент твоего времени и являет тебе милость. И ты понимаешь, что если бы не Господь, если бы не Его милость, если бы не проявление Его любви, ты был бы потерян. Каждый из нас был бы потерян. И однажды нам нужно эту милость пережить. Эта милость переживается в покаянии. Человек до тех пор, пока живет во грехе, он постоянно нуждается в Божьей милости. И он просит: Боже, тут защити, Боже, тут помоги. Сколько бы Бог ни помогал, сколько бы Бог ни защищал, ничто не может сделать человека счастливым, как спасение во Христе Иисусе, потому что это дар Божьей милости. И написано: не отдел, чтобы никто не мог похвалиться. И если вы сегодня, дорогие друзья, сидите здесь на этом служении, вы понимаете, что в вашей жизни есть грех, и вы пытаетесь его победить, но не получается. Библия говорит, что нужно искать милости от Бога, потому что только Бог может это восполнить. Но мы с вами уже пережили однажды покаяние. Я иногда спрашиваю людей: когда ты, дорогой друг, покаялся перед Богом? Он говорит: 13 июня 1982 года. Замечательно, что ты это помнишь. Но если ты с тех пор думаешь, что ты самый святой, и тебе больше не надо милость от Бога, то Библия говорит, что нам нужно не один раз покаяться, а Библия говорит, нам нужно сотворить достойный плод покаяния. И каким бы человек ни был хорошим, просыпаясь утром, он должен понимать, что я сегодня точно так же нуждаюсь в милости от Бога, как и вчера и третьего дня. Может быть, я даже и не знаю, куда эта милость будет проявлена, но я понимаю, что в моей жизни есть такие дыры, извините, есть такие недостатки, которые только Бог может восполнить. И эти недостатки происходят из нашей греховной, поврежденной природы. И даже покаявшийся человек, даже святой человек, все равно имеет обременение своей греховной природой. Есть какие-то черты характера, есть какие-то проявления мыслей, есть невысказанные или высказанные неправильные слова. И поэтому каждое утро и каждый вечер настоящий Божий человек становится перед Ним на колени и говорит: «Боже, я стараюсь делать все правильно. Я стараюсь, как могу. Но при этом я постоянно нуждаюсь в Твоей милости. Помоги мне. И вот здесь мне нужна была Твоя милость. Прости, что я не сдержался. И вот здесь мне нужна была Твоя милость. Прости, что я побежал впереди Тебя. И вот здесь мне нужна была Твоя милость. Я далеко отстал. Ты ожидал меня в другом месте, а я замешкался. Боже, я так сильно нуждаюсь в Твоей милости, потому что я ограниченный человек. И поэтому, друзья, хранить себя в любви Божьей – это постоянно нуждаться в Его милости. Сколько бы Бог ни давал нам благословений, сколько бы Он ни давал талантов, сколько бы Он ни давал даров, как бы ни был образован, организован или талантлив человек, если он однажды перестанет нуждаться в Божьей милости, все то, что он приобрел, будет потеряно. Все то, что он приобрел, будет потеряно. Милость Божья не зависит от наших заслуг. Сколько бы дети ни делали, как мы в Беларуси говорим, шкоды, да? Они иногда не хотят, иногда хотят, шкодничают, капризничают. Но родители, не глядя на их поведение, будут обеспечивать те нужды, без которых дети прожить не смогут. Они будут кормить, будут одевать, будут укладывать спать, заставлять учить уроки. А чего дети хотят? А дети хотят другого. Дети хотят какого-то бонуса в жизни. И когда мама приходит с работы с двумя сумками, и дети говорят: «Что ты купила?» Прибегают, и они начинают смотреть. Хлеб, батон, молоко, масло, колбаска. И как дети уходят? Ничего не купили. Ничего нету. Им надо чипсы, кириешки, сладости. Человеческая природа постоянно ищет бонус. А родители знают, что если не восполнить первичную нужду, не купить хлеб, батон, молоко, то ни одни кириешки не сделают человека насыщенным, не сделают человека живым и здоровым. И поэтому, когда мы обращаемся к Богу, друзья, давайте помнить, что Бог по своей милости будет восполнять наши нужды, то, в чем мы на самом деле нуждаемся. А если мы хотим большего, ну давайте ожидать большей милости, но не всегда она будет. И мы будем счастливыми не в том, сколько нам Бог даст, а будем счастливыми в том, что Бог восполнит всякую нашу нужду. Он не будет восполнять все пожелания. Он не будет восполнять наши прихоти, тем более. Он будет восполнять реальную нужду. Если женщина 12 лет страдала кровотечением, она истратила все, что имела, она обращалась ко всем врачам, которых знала, она обошла все дороги, которыми может пройти больной человек. И когда она пришла, прикоснулась к Иисусу. Вот это вот понимание Божьей любви в милости. Господь восполнил ее недостаток и помиловал ее. И поэтому, знаете, друзья, христиане очень часто хотят избежать вот этой вот нужды. Они молятся: «Боже, благослови здесь, и здесь, и здесь, и здесь». Но если Бог благословит нас во всем, знаете, что мы перестанем искать? Божьей милости. Мы перестанем искать Его помощи, Его поддержки. И поэтому Бог будет допускать какие-то, может быть, нежеланные для нас переживания, для того, чтобы, однажды попав в эти переживания, ты мог сказать: «Бог дал, Бог взял, да будет имя Его благословенно». Почему? Потому что Он мой Искупитель, потому что я жив в Нем, потому что независимо от того, что происходит в моей жизни, я знаю, что Он восставит мою плоть, даже если никто этого не видит, Бог восставит. И мы сегодня не будем этого сами искать, не будем сами создавать проблемы в свою жизнь. Но если они приходят, мы должны понимать, это очень хорошая возможность понуждаться. Если сегодня вы пришли сюда, вы понимаете, что у вас нужда. Вам очень сложно петь, вам очень сложно слушать проповедь. Вы понимаете, у меня нужда. Быстрее бы молитва за нужды. Быстрее бы пройти сюда, чтобы братья за меня помолились. Друзья, есть слово для вас. Бог по своей великой любви и милости восполняет всякую нашу нужду. И поэтому будем в вере ожидать, уповая на Него, решение наших вопросов. Поэтому хранить себя в любви Божьей – это однажды пережить милость спасения и постоянно нуждаться в том, чтобы Бог поправлял, в том, чтобы Бог исправлял, в том, чтобы Бог поддерживал и помог нам победить нашу греховную природу. Третий очень важный урок. Что значит сохранять себя в любви Божьей? Это значит сохранять себя в Его законе. Это значит сохранять себя в Его заповедях. Что говорит Иоанн в первом послании Иоанна во второй главе? Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. И дальше написано, а кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья, написано, совершилась. И сего узнаем, что мы в нем, или узнаем, что мы в нем. Смотрите, если человек соблюдает его слово, исполняет Божьи заповеди, то в таком человеке истинно любовь Божья совершилась. Я наблюдаю за христианами, иногда даже за самим собой замечаю. Знаете, что мы, когда смотрим на Божий закон, мы иногда воспринимаем этот закон как правило счастливой жизни. Если ты будешь исполнять, то ты будешь счастлив. И люди пытаются все это исполнить, но почему-то желанного счастья не добиваются. И знаете почему? Потому что они с каждым днем, исполняя Божьи заповеди, понимают, что все это исполнить невозможно. Потому что Божьи заповеди – это не просто секреты успешной жизни. Хотя это частично правда. Исполняя, будешь счастлив. Иногда Божьи заповеди люди воспринимают как правило хорошего тона. Ну, не кради, не прелюбодействуй. Это так, ну, ты должен поступать, потому что ты человек хорошо воспитан, ты ходишь в церковь, ты принадлежишь Божьему народу, ну, ты же должен вести себя правильно. Божьи заповеди – это механизм исполнения Его плана. Обратите внимание, друзья, это не просто путь сделать меня счастливым. Божьи заповеди работают для того, чтобы исполнялся Его план. И если человек исполняет Божьи заповеди, то он должен исполнять, чтобы ему, как человеку, находиться в этом Божьем механизме. Чтобы ему находиться в вечных Божьих ценностях. Будет ему от этого хорошо, будет ему, может быть, неудобно, может, ему даже плохо будет. Но если он жаждет исполнения Божьей воли, он будет всегда счастливым. Может быть, плача. Может быть, в милостях скитаться. Может быть, будет перепиливаем, но он будет героем веры. Почему? Потому что он знает цену исполнения Божьей воли. Божьи заповеди, друзья, нужны для того, чтобы удержать правильность отношений. Меня всегда умиляет, как молодые люди до брака строят отношения. Это отношения, которые выплескиваются через край. Они способны, эти молодые люди, на невероятные поступки. О, отношения, влюбился, влюбилась. Плещет через край. Никаких границ. Могут поехать через тысячи километров. Могут покупать сотни роз. Могут залезать на высокие деревья и вешать флаги-транспаранты. Парни могут обещать все то, что им даже не принадлежит. Все цветы этой земли, все звезды с неба. Вот они отношения. Плеснуло-выплеснуло, плеснуло-выплеснуло, как ведро, которое неаккуратно несут. Но если эти отношения сохранить, что с ними нужно сделать? Узаконить. Узаконить – это не значит подписать под своим именем свою роспись и сказать «я согласен». Это значит вступить в систему отношений. А когда мы вступаем в семью, с чем мы сталкиваемся? Если будешь все выплескивать, счастливым не будешь. Нужно хранить. Нужно оберегать отношения везде, во всем. Любые отношения работают через законы. Я не раз встречал таких авантюрных людей. Давайте бизнес откроем. Давай, давай. Сколько у тебя денег есть? Давай, давай, все, собираем, открываем бизнес. Вот эта вот эйфория очень быстро проходит, когда попадаешь в законы, которые работают в этом бизнесе. И если эти законы не соблюдать, все потеряешь. Друзья, во Христе точно так же. Многие люди пришли в церковь, пережили Божью любовь, настолько зажглись. Они готовы пойти весь мир спасать. Они готовы свидетельствовать на каждом углу. Готовы заменить лидера домашней группы, потому что он не все понимает. Готовы пойти до пастора объяснять, как надо проводить служение. Готовы каждому проповеднику объяснить, что нужно, что не нужно. Везде, в церковную кассу они там соображают. Все везде соображают. Это отношения, которые выплескиваются, но от них толку нет. А потом мы понимаем, что в церкви вот этой эйфории жить не будешь. Нужно жить Божьими заповедями. Потому что если у реки не будет берегов, она перестает быть рекой. Если у дороги не будет обочин, это становится бездорожьем. И поэтому, когда человек сталкивается с Божьей волей, он понимает, что тут не до баловства, что нужно быть очень серьезным, нужно взвешивать каждый шаг в своей жизни. Божий закон – это не так просто. Я еще раз напомню, что это целый механизм отношений, который исполняет Божью волю. И если ты не исполняешь Божий закон, это не просто тебе будет плохо, а это значит, что ты вмешиваешься и мешаешь Богу работать. Это то же самое, как я в детстве решил будильнику помочь работать. Ну, будильники были раньше такие, чук-чук, с маятниками, со всеми делами. Я открыл заднюю крышечку и смотрю, о, как все сложно, как все запутано. Думаю, дай-ка я помогу этому будильнику работать. Там есть свои законы. И когда я влез туда с отверткой, эти законы нарушил. У меня маятник выскочил, пружина распуталась. И я гляжу на эти часы. Я понимаю, что я влез. Но не понимая законов, я все остановил. Я потом пытался родителям объяснить, что оно само все произошло. Вот случайно. Как многие грешники пытаются объяснить самому себе и служителям, что все было помимо их воли. Шел, думал о природе, о погоде, и вдруг, не понять откуда, вылез грех. Этот грех попал в жизнь, ты разгляделся, грех. Друзья, так не бывает. Есть Божьи законы, есть Божьи механизмы. И как только человек, вмешиваясь, нарушает эти законы, что он видит? Что в нем не совершается Божья любовь, совершается Божий суд. И поэтому сохранить себя в Божьей любви – это сохранить себя в Божьих законах. Насколько это возможно? Но знаете, что я еще добавлю, прежде чем последнее скажу? Исполнять себя в Божьих заповедях очень важно не через механизм исполнения этих заповедей, а через почтение Бога. Сколько раз в Библии написано: заповеди Его исполняйте, повеления Его выполняйте, Господа чтите. И слово «чтите» намного чаще, чем слово «исполняйте». Уважайте, прославляйте, потому что если есть правильное отношение, то как бы человек ни делал, Бог все равно примет эту жертву. Но если нет отношения, как бы человек правильно ни делал, эта жертва не будет пригодна. Скажет: я твоим именем столько дел наделал. А Господь скажет: я тебя не знаю, у нас нет отношений. Поэтому заповеди и отношения очень тесно связаны. И сохранять себя в Божьей любви – это значит сохранять себя в Его законе через почтение, через уважение этого закона. Не то чтобы Божьи заповеди – это как бич для меня. Проснулся утром – опять молиться, опять читать Библию. В воскресенье нет, чтобы поспать, опять в церковь идти. Ой, сколько ж можно? С радостью проснулся. Давид говорит: ты Бог мой, я тебя от ранней зари ищу. Заповеди твои, слова твои так сладки для меня, они как мед, потому что я знаю, что в них есть жизнь твоя, и я хочу в этой жизни участвовать. И не глядя на то, что дух дышит где хочет, не знаешь, откуда приходит, куда уходит, что Писание говорит, так должно быть и с рожденным от Духа. Другими словами, нужно войти туда и действовать в этом Божьем плане. Последнее, к чему я уже практически подошел. Четвертый принцип, что значит сохранять себя в любви Божьей, это значит сохранять себя в общении с Духом Святым. Сохранять себя в общении с Духом Святым. А надежда, написана, не постыжает, послание к Римлянам, 5 глава, потому что любовь Божья излилась в сердца наши, написано, Духом Святым, данным. Мы с вами начали с очень простого понимания красоты Божьего творения. Мы говорили о том, что это нуждаться в милости. Когда твоя греховная природа все портит, а ты нуждаешься, и Бог дает эту милость, спасение и прощение. Мы говорили о том, что прощенный человек живет в Божьих заповедях, чтобы не сломать, не разрушить. И когда это есть, он способен идти дальше. Писание говорит: любовь Бога нашего, Господа нашего Иисуса Христа, благодать Его, мы читаем в послании к Коринфянам, мы говорим слова благодати, это нужно переживать. Но в конце что мы говорим? Благодать Господу, любовь Отца, и что дальше? И общение со Святым Духом да пребудет со всеми нами. Там употребляется интересное слово «сотрудничество». Это значит идти рука в об руку, идти в одной упряжке. Это значит строить отношения как с личностью. Друзья, отношения не возникают сами по себе. Отношения нужно строить. И если мы не строим отношения, то не будет результата. И я сейчас хочу сказать, что разговор и общение – это разные вещи. Разговор – это всего лишь маленькая часть общения. Я думаю, что мы все с вами поддерживали разговор, который нам не интересен. Как дела? Нормально. Как жизнь? Все в порядке. Вроде же говорим. Чего нет? Нет отношений. Где ты был? На работе. Что делал? Работу. И папа на сына обижается длительное время. Почему? Нет, чтобы как нормальный человек. Сел, рассказал, показал на примерах, со слезами, с эмоциями. Друзья, чем старше человек становится, тем больше он нуждается не в разговорах. Он нуждается в общении. И когда общаешься с пожилыми людьми, они могут одно и то же говорить по два раза, по три раза. Почему? Потому что для них ценна не информация. Что ценно? Общение. Это не дается молодым. Молодые, общение все очень короткое. Погнали, погнали, погнали. А куда? И пока гонят, они еще могут переговорить, а куда гоним? Никто ничего не знает. Двух слов хватает, чтобы что-то делать. А когда человек становится старше, ты ему говоришь, пойдем. А говорит, куда? С кем?

если мы общение создаем только с теми, у кого похожи интересы? Рыбак рыбака найдут издалека. Им так интересно рассказывать, как они вчера или третьего дня просидели 10 часов, ничего не словили, но столько в этом счастья, потому что у них есть интерес. А мы с вами со стороны сидим и думаем, какой тут интерес. Спортсмен со спортсменом будет рассказывать, знают кто, где, куда, за какие деньги, какого выиграли, кого проиграли. Это ж ничего не решает в жизни, но люди могут часами об этом говорить. Музыканты встретятся, это вообще отдельная история. 2 часа репетиции уйдет на то, чтобы показать, кто как умеет. А потом 5 минут после репетиции, чтобы подготовиться к служению. А, это мы знаем, мы это умеем, это уже играли, ну давай это повторим. Почему? Ну, если не отрегулировать, то это будет плохо. Но мне нравится сама идея, люди умеют общаться. И вот спросите, о чем? 2 женщины по телефону 2 часа проговорили, муж спросит, о чем? Так просто. Вот поговорили. И вчера так было просто, и позавчера. Общение, друзья, не всегда подразумевает передачу информации. Посмотрите, наша молитва без общения – это постоянные слова. Мы говорим, говорим, говорим, прислушались, Бог молчит. Значит, надо еще говорить. Говорим, говорим, говорим, Бог молчит, надо еще говорить. Опять говорим, говорим, Бог молчит. Ну, хватит уже, аминь, и пошли. Этого мало, это поможет. Бог будет эти слова слышать, благословлять, но он будет ожидать большего. И когда человек понимает силу общения, он может проснуться ночью, спать не может. Он понимает, что надо помолиться. И иногда это состояние даже слова не подразумевает. Ты просто находишься в Божьей славе. Ты понимаешь, что здесь, на этом месте живой Бог. И ты боишься, чтобы это утро не пришло. Почему? Потому что ты знаешь, что здесь Его сила. И ты хочешь кущи построить. В то же самое время ты понимаешь, придет время, прозвенит будильник. И ты пойдешь назад с этой горы преображения. Но однажды пережив, ты знаешь, куда вернуться. Однажды пережив, ты знаешь, где сила. И если человек это никогда не переживал, он самый несчастный человек. Он научится говорить, он научится петь, научится все делать правильно. Но общение-то намного больше. Общение-то намного глубже. Общение-то очень ценно. И я думаю, что максимальное проявление Божьей любви – это сохранять себя в общении. Решить вопросы греха, решить вопросы законов, решить все свои вопросы и уделить время для того, чтобы соприкоснуться с Божьей святостью. И там рождаются настоящие песни, которые петь хочется. Там рождаются настоящие откровения, от которых жизнь приходит. Там рождаются настоящие переживания, в которых и прощение приходит, и зависть уходит, и зло успокаивается. И вся наша природа начинает понимать, я хочу это всегда иметь. И Бог говорит, будешь, когда придешь в Мое Царство. И человек, который не пережил общение с Духом Божьим здесь, он не может знать, хорошо ему будет на небе или плохо. И он тогда плетет, извините, интересные рассказы, что я пойду на небо, буду золото там отбивать с тротуарчика. Пойду на небо, буду первые 500 лет спать, потому что на земле не доспал. Один говорит, я пойду на небо, а там все время петь надо будет. Я в церкви петь не любил, а там прославляют все время петь. Это все басни тех, кто не знает, что значит Господь. Они говорят, я пойду на небо, там с Петром встречусь, спрошу, как ты там отрекся от Иисуса. Когда ты попадаешь в Божье присутствие, все из того, что только что перечислил, теряет вообще всю свою значимость. Есть ты и Бог. И написано, все будет сокрыто перед Ним и в Нем. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас молились, друзья. Петр, или вернее Иуда, говорит, я имел усердие вам написать. Я очень много молился и думал, я продолжаю эти слова. И он говорит, я вам написал самое главное. Борись за свою веру, подвязайся за нее. А как? Помимо всего прочего, сохрани себя в Божьей любви. Бог свою любовь каждому человеку даст пережить, каждому. И даже если вы, друзья, здесь сидя, может быть, никогда это не переживали, мы сейчас будем молиться, скажешь, Боже, дай пережить.

рассказывают, так хорошо. И Бог даст однажды пережить. И Писание говорит, сохрани себя в этом состоянии. Это самое лучшее, что может иметь человек, потому что это состояние будет там, в его присутствии. Давайте поднимемся для молитвы.

Что ты волнуешься, сердце больное, и учащенно трепещешь в груди, снова предчувствуешь скорбь впереди? Ты страдалась от холода, зноя, в тюрьмах и зонах, под игом конвоя нам постоянно с тобой угрожал, в жизненном море неверия шквал. Ты разрывалась от боли на части, видя прощальные слезы друзей. Много прошли мы суровых стезей, были на йоту от дьявольской пасти, но не забыла ты мысли о счастье в этой суровой дороге земной. Сердце, ты жизни желаешь иной, но не пора ли смириться, родное? Нам ведь с тобою страдать суждено. Льется пусть жизни бесцельное вино, мимо проходит пусть счастье земное. Сердце, прошу, будь в единстве со мною, веря, надеясь, любя, мы с тобой снова вступаем за истину в бой. Бьешься опять ты, предчувствуя вроде, что будет трудно в духовном бою. Сердце, я слаб, еле-еле стою, но истомленный мечтой о свободе, должен я в русском любимом народе истинный факел держать в темноте. Сила моя в Иисусе Христе. Я не оставлю страдальцев Христовых, тех, кого преданным сердцем люблю, стойких до смерти в неравном бою, за Иисуса сражаться готовых. Лучше всю жизнь быть за правду в оковах, чем оставлять верных истины строй и покрываться грехом за грехом. Бейся же с верными сердце, мы с ними, шествуя скорбным неравным путем, счастье в Христовой любви обретем. Этого счастья никто не отнимет здесь на земле, а в таинственно синем небе ждет верных желанный чертог. Им приготовил его вечный Бог. Аминь.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Когда Иосиф во второй раз проснулся от своего долгого сна, он глаза в глаза встретился с Долорес, которая стояла возле его кровати и все повторяла нежно: «Иосиф, Иосиф, это я, Долорес! Слышишь, Иосиф?» Иосиф пристально смотрел перед собой отсутствующим взглядом и никого не узнавал. Разве ему это послышалось? Ведь кто-то, кажется, звал его по имени. Он прислушался и повернул голову направо. Голос ему казался знакомым. Только где это он находится? «Иосиф!» — нежно снова повторил этот голос. Медленно возвращалось к Иосифу сознание, что голос этот похож на голос Долорес. «Долорес Бейс? Да где же он находится?» «Иосиф!» — звала она тихо. Он попытался что-то ответить, но его язык и небо не подчинялись. Он не смог произнести ни звука. «Где Долорес?» Перед его глазами был серый туман. «Иосиф!» — снова услышал он. На этот раз голос прозвучал совсем рядом. Он повернул голову налево, туман исчез. Он смотрел прямо в лицо Долорес Бейс, которая, в свою очередь, удивленно смотрела на него. Когда это он видел это лицо в последний раз? Кажется, это было позавчера. «Ты меня звала?» — спросил он медленно. «Да, Иосиф, я тебя уже много дней зову. Наконец-то ты меня узнал». «Я узнал тебя? Конечно, я тебя узнал. Разве ты не Долорес?» «Ты прав, Иосиф, я так счастлива, что ты меня снова узнаешь!» Она была вне себя от радости. «Ты меня уже многие дни звала?» — спросил он. «Да, Иосиф, уже больше 10 дней!» Иосиф посмотрел направо и попытался поднять голову. «Почему я здесь, Долорес? И почему ты здесь? Я ничего не могу понять!» «Ты все поймешь, Иосиф, а вот и твоя мама!» Аня нагнулась над своим сыном и поцеловала его в лоб. «Мама, что это значит?» «Иосиф, ты меня узнаешь?» «Да, дорогой!» «Ну, конечно!» И он снова попытался поднять свою голову. «Почему вы все здесь? Тетя Зара? Агнес? Фредди? Кто меня сюда привез?» Он всех обвел взглядом. «Почему я здесь лежу?» «Я тебя сюда занес, Иосиф», — сказал Фредди хрипло. «Ты там на дороге перевернулся. Лошади, наверное, рванули и сбежали. Ты помнишь, что было?» «Чш-ш-ш», — прошептала мама Фредди. «Зачем ты ему все это говоришь?» «Лошади?» Иосиф, как бы собираясь с мыслями, направил взгляд в середину комнаты. «И где они теперь? Отец будет думать, что я вообще не вернусь с бричкой. Кто-то из вас ему во всяком случае должен был все это передать. Я ничего не мог сделать. Теперь мне уже совсем хорошо. Давайте я только...» «Тебе нельзя вставать, Иосиф», — попыталась его успокоить мама. «Ты получил тяжелое повреждение черепа. Отец обо всем уже знает. Так что лежи спокойно и ни о чем не думай. И кони уже давно дома. Ты, может, хочешь пить?» «Да». Агнес принесла свежей воды. «Я тебя буду ложкой поить. Пожалуйста, не надо подниматься. Доктор пока не разрешает». «Доктор?» «Я ему сейчас позвоню», — сказала Зара и поспешила к телефону. «Расскажи мне все, что случилось». «Хорошо. Отец, конечно, рассердится, но я пробовал». «Не беспокойся об этом, Иосиф, это была не твоя вина. Наша главная забота, чтобы ты снова совсем выздоровел». «Да, это теперь для нас самое главное, Иосиф», — добавила Долорес. Слезы радости бежали по ее лицу. «Что же ты плачешь?» — хотел знать Иосиф. «Ты так сильно болел, так долго болел», — медленно объяснила ему Долорес. «Этого не может быть», — — возразил Иосиф и тяжело вздохнул. Он чувствовал себя усталым и разбитым. Какой же он слабый и беспомощный! «Сразу после завтрака я отправился. А сейчас сколько времени?» «Иосиф», — снова вступила в разговор мать и провела ему рукой по лбу. «Уже поздно, чем ты думаешь. Сегодня уже...» Она откашлялась и помедлила с ответом. «Может, это будет для него ударом, если она скажет, сколько дней он пролежал без памяти?» «Ты несколько дней уже без сознания, Иосиф. Посмотри на свои руки, как ты похудел. А ты знаешь, что недавно был твой день рождения?» «День рождения?» Глаза Иосифа округлились от удивления. «Да». «Тебе уже 21, Иосиф, причем уже почти целую неделю». Не прошло и дня, как радостная весть об улучшении здоровья Иосифа облетела всех его друзей. К вечеру комната в доме Стокс напоминала цветущий сад. Розы, гладиолусы, львиный зев, флоксы, люпины, колокольчики, маргаритки и всякие другие цветы – все было принесено с величайшей радостью. В комнату больного робко вошел Эрни Илой. Он окинул взглядом это цветущее благоухание, подошел к кровати Иосифа и с довольной улыбкой на лице протянул ему чудесный букет синих васильков. «Это самые красивые, какие я только мог для тебя найти в поле!» — извиняясь, сказал он. «А ты знаешь, — ответил ему Иосиф, — этот букет нравится мне больше всех вон тех вместе взятых». «Я услышал, как ты сильно болел», — сказал Ирни. «Мы все рады, что ты снова стал выздоравливать. Но больше всех, конечно, рада твоя мать. Она сегодня самая счастливая среди нас». Иосиф слабо улыбнулся. Он сегодня уже много говорил и совсем устал. «Мы все очень рады», — отозвалась Анни повеселевшим голосом. Она сидела за большим букетом цветов, так что Ирни ее не сразу заметил. С ней рядом сидели две симпатичные девчонки. Одна из них ему показалась знакомой. «Это, наверное, Виргиния? Какая она уже взрослая!» Ирни с любопытством посмотрел на нее. «Ты разве...» «Да, я Виргиния Амстронг», — представилась она. «А ты уже совсем большая!» Она сердечно улыбнулась Ирни. «А это Долорес Бейс, Ирни. Она такая же счастливая сегодня, как мы все, потому что Иосиф пошел на поправку. Она как раз была здесь, когда он вчера по-настоящему в себя пришел». Беннет Амстронг нервно передернул плечами. И без того хмурое его лицо теперь выражало явное недовольство. Лишь сегодня взгляд Ирни выследил его в дальнем углу комнаты возле книжных полок. Беннет тоже взглянул на Ирни, но не сказал ему ни слова и даже не удостоил его кивком головы. Его строгий и непримиримый взгляд был направлен на Анни и Долорес Бейс. Храня молчание, он вышел из комнаты. Держа пакет с книгой под мышкой, в комнату теперь вошел Стюарт Гризли. Когда он так стоял возле кровати и смотрел на Иосифа, воскресное послеобеденное солнышко щедро ввалилось в западные окна дома. И ну давай рисовать колечки и другие фантастические фигурки на его белой бороде. Лицо Стюарта излучало радость и спокойствие. «Господь тебя да благословит, Иосиф!» — приветствовал он больного. «Услышаны наши молитвы! Слава Господу!» Иосиф улыбнулся, и свет, игравший на лице старшего, как в зеркале, отразился в нем. «Бог к тебе был очень милостив, не правда ли, Иосиф?» «Да», — с радостью согласился он. Брат Гризли некоторое время задержал Иосифа руку в своей, и сила Духа Святого, казалось, переливалась от него в выздоравливающее тело Иосифа. «Это испытание нас многому научило». Иосиф на это не мог ничего сказать. Как это его несчастье послужило для других уроком? «Брат Линьерт мне сегодня утром сказал, что ты, может быть, охотно бы прочитал некоторые книжки из моей библиотеки». Я, конечно, имею в виду, когда ты уже немного оправишься, и врач разрешит тебе читать. Я принес тебе сразу 3. Я с радостью буду их читать, произнес Иосиф. У меня целая библиотека, ты, наверное, знаешь. Если чтение тебе доставляет радость, можешь брать у меня книги. Иосиф был, конечно, несказанно рад этому предложению. «Я не могу вам даже сказать, как я радуюсь этой возможности читать книги из вашей библиотеки. Я ведь не мог идти учиться дальше». «Ты можешь брать у меня любую книгу», — предложил ему брат Гризли. «Мне всегда доставляло огромное удовольствие таким-то образом помогать другим. Я принес тебе Бен-Хура». «Тайна одной счастливой христианской жизни и полная отдача. Эти книги мне не только помогли лучше понимать Бога, но и разбираться в людях, да и в самом себе. А через это я получил огромную радость, глубокое внутреннее доверие к Богу». «Глубокое доверие», — подумал Иосиф. «Неужели в духовной жизни этого человека тоже было такое время, когда он не полностью доверял Богу? Сколько Иосиф его знал, он видел в этом человеке образ святости, пример жизни, посвященной Богу. В поведении его он не видел и намека на позицию хвастливой, пассивной созерцательности, тщеславия или громких слов. Наоборот, через его честную, скромную, покорно смиренную, богобоязненную жизнь и поведение светилось существо самого Бога. Иосиф дрожал, как мальчишка в его присутствии, когда брат Гризли выходил за кафедру, открывал Библию и читал текст Писания. Иосифу казалось, что все в церкви изменяется. Он часто спрашивал себя, другие его тоже так воспринимают? Его детская душа страстно жаждала священных слов, дарующих жизнь. Приветливый голос пастора и его любящий взгляд проникали Иосифу прямо в сердце. А теперь этот Божий человек стоял перед его кроватью и говорил, что несчастье, происшедшее с ним, преподнесло им урок. Кому же? Общине? Это он имел в виду. Но тогда каким образом? Вчера еще Иосиф был так близок к смерти, а теперь перед ним лежал долгий и трудный путь выздоровления. Почему это должно было с ним случиться? Жизнь — это жесткая действительность, а не сон. Если врач не ошибся, то Иосиф теперь должен был постоянно выздоравливать при условиях, что не возникнет никаких непредвиденных осложнений. Жить, чтобы жить и работать. Жить. С этого времени жить для него должно обозначать гораздо больше, чем раньше. Вот сидит его хрупкая мама с измученным лицом, но счастливыми глазами. А дальше Виргиния и Долорес. Как сильно он любил каждого из них. Его сердце вдруг наполнилось желанием жить. Жить, чтобы сделать что-нибудь для всех них. Жизнь для него приобрела новый смысл. Он хотел жить, он теперь должен жить, но не только для себя самого и для тех, кто был ему близок. Жить для Бога. Это желание не покидало Иосифа и в последующие дни, которые он проводил за чтением, подоткнутых со всех сторон подушками. Ему открывался новый мир. Действительно, как он проголодался по хорошей книге. Он с жадностью поглощал одну за другой. Они казались ему более ценными, чем все ранее им прочитанные. И вот, под влиянием Духа Святого, он с новой силой почувствовал, как призывает его к служению во славу Божию Господь. «Иосиф», — приветствовал его дядя Тимоти однажды утром, — «через несколько дней ты снова встанешь на ноги». «Я сильно на это надеюсь», — отвечал Иосиф. «Я слышал, что ты стал совершеннолетним, решил найти себе рабочее место. Это так?» «Да, такие у меня планы, дядя Тимоти». «Мы тут на нашем семейном совете кое-что обговорили и думаем, тебе это тоже может понравиться», — Дядя Тимоти откинулся на стуле и приветливо ему улыбнулся. «Фредди хочет поступить в университет. Ты об этом уже, наверное, знаешь».
1: «Да, знаю».
0: «Что, если ты годик у меня поработаешь? Или, скажем, так долго, пока он вернется? Я готов тебе платить такую же заработную плату, как и в другом месте. Ты же еще нигде не договорился твердо, или да?»
1: «Нет».
0: «Подумай об этом, Иосиф, да? Время у тебя есть, а через несколько дней дашь мне ответ».
1: «Мне не надо долго раздумывать, дядя Тимоти», — ответил Иосиф. «Я с удовольствием у тебя поработаю, но первый месяц я буду работать бесплатно, чтобы оплатить все, что вы на меня потратили».
0: «Такое, чтобы я от тебя больше не слышал, Иосиф, ты нам ничего не должен. Разве ты не сын моей сестры? С того дня, как ты приступишь к работе на меня, я буду тебе оплачивать. Но начать нужно потихоньку, Иосиф. Ты был очень-очень болен. Кроме того, Фредди будет еще почти 4 недели дома, и до этого ты встанешь на ноги».
1: «Будем надеяться», — отвечал Иосиф.
0: «Конечно, если твой аппетит и дальше будет так расти, как последние дни».
1: Иосиф рассмеялся. «Какое-то прекрасное чувство, когда можешь смеяться».
0: Шли дни. Дни складывались в недели, и перед глазами всех происходило маленькое чудо. Трудно было поверить, как быстро возвращались к Иосифу силы. Его жизненная энергия, казалось, била через край. И еще прежде, чем Фредди уехал учиться, Иосиф был духовно и физически сильнее, чем до болезни. Голос его окреп, движения стали быстрыми, как никто в нем до этого не замечал. Без сомнения, и Долорес Бейс внесла в процесс выздоровления Иосифа свой вклад. Они часто писали друг другу, а также иногда говорили по телефону. Когда Фредди уехал, Иосиф получил право использовать его упряжку до тех пор, пока приобретет себе собственную. Каждый час, который они проводили вместе, укреплял их любовь и взаимное понимание. Сердце Иосифа наполнялось уверенностью, что Бог с ними. И чем больше он узнавал Долорес, тем больше убеждался, что их свел вместе Господь. Долорес так понимала его мысли и планы, что ему все время казалось чудом. Разве так бывает? Она будила в нем самые лучшие намерения. Но одна мысль все время занимала его. А его мама тоже была такая в молодости, как Долорес. Но почему отец этого никогда не замечал? Как только он мог быть таким жестким, слепым и непонимающим по отношению к ней? Какие же душевные мучения и внутреннюю борьбу она должна была пережить в свои юные супружеские годы? Иосиф не мог себе представить, как бы он когда-нибудь мог сказать Долорес грубое слово. Одна только мысль об этом заставляла его краснеть. И чем больше книг он брал для чтения у брата Грисли, тем сильнее становилось его желание вести более благую, богатую, наполненную духовную жизнь, в которой и Долорес должна принимать участие. Совместная радость Боге должна стать основной частью их жизни. В одно из последующих воскресений Иосифа ждала в церкви неожиданность. Руководитель общины предложил Иосифу вести в воскресной школе группу 9-летних мальчишек. Первая реакция Иосифа была отрицательной.
1: «Я такое еще никогда не делал», — скромно отказался он.
0: «Но мы все убеждены, что ты это можешь, иначе мы не стали бы тебе эту работу доверять». Том Брэдли подошел к нему, положил свою загорелую руку ему на плечо и сказал приветливо. «Не говори «нет», Иосиф, вспомни, что для тебя Господь сделал».
1: И в это самое мгновение Иосифу стало ясно, что Бог сохранил ему жизнь, чтобы он ему служил. Отказаться сейчас от этого предложения значило идти против воли Божьей. Если он отдастся этому делу всем сердцем, то может быть уверен, что многие поддержат его в молитвах.
0: «Этим маленьким сорванцам нужен кто-то, кого бы они воспринимали как своего старшего брата», — сказал Том Брэдли.
1: Сколько детей в группе?»
2: «Так, около дюжины»,
1: — пояснил старший брат Иосифу и продолжал. «Вот тебе книжка для подготовки бесед, а занятия будут проходить». В это мгновение мимо проходил Беннет Амстронг-младший. Когда он услышал, что Иосифу поручается какая-то работа в церкви, по лицу его прошла презрительная усмешка. Иосифа словно кто окатил ушатом холодной воды. Но почему отец хочет его унизить? Почему это недоверие и желание оскорбить? Может, ему было бы лучше, если бы Иосиф умер? С того дня, как он снова пришел в сознание, отец обменялся с ним всего несколькими словами. Из воскресенья в воскресенье они встречаются в церкви, но ни разу отец не остановился, чтобы хотя бы поздороваться. Мать же, напротив, всегда старается задержаться, расспросить, позаботиться о нем. А сегодня утром отец снова или мимолетно оценивающим взглядом показал, как низко он его ставит и как мало он верит в его способности. Эти невысказанные им слова прочитывались в его поведении, мимике, движениях. Голос Иосифа звучал нерешительно. «Может быть, вы это поручите кому-нибудь другому?» — сказал он наконец. «Ты спрашиваешь?» — подбодрил его Том Брэдли. «У нас нет никого, кто бы взялся за это дело. Да нам пора уже начинать». Руководитель общины посмотрел на часы. «Мальчики собираются вон в той комнате», и он показал на дверь по левую сторону. Это помещение Иосифу было хорошо знакомо. Он сразу вспомнил, как он был мальчишкой, как сидел там и слушал Тома Брэдли. Вспомнилось ему также и слова отца, брошенные ему в лицо, когда Иосиф спросил, «Учатся ли миссионеры в какой-нибудь школе?» «Мальчишки, тебе все сами расскажут!» С этими словами его оставили одного. Когда Иосиф сел в церкви на свое место, его взгляд встретился с полным пониманием и ободрением взглядом матери. Это доставило ему мужество и желание с радостью приняться за порученное дело.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Псалом 31:1-2. Почему люди часто не могут простить себя за прошлое? Давайте рассмотрим 7 вопросов, которые помогут нам бороться с самоосуждением. Почему я должен продолжать осуждать себя, когда Господь уже больше не осуждает меня? Приближает ли меня к Богу мое самоосуждение или отдаляет от Него? Что хорошего в том, что я отказываюсь простить себя? Помогает или мешает мне мое самоосуждение в моих отношениях с другими? Удовлетворяет ли Бога мой отказ в самопрощении? Видит ли Бог меня более благочестивым из-за моего постоянного чувства вины и стыда? Есть ли библейские основания для отказа в самопрощении? Как долго я намерен осуждать себя? Что будет в итоге такого самоосуждения? Как правило, ответы на эти вопросы очевидны. Тем не менее, если вы находитесь в муках самоосуждения, правда может показаться вам туманной. Часто единственный способ пройти через времена неуверенности и раскаяния — это сосредоточиться на духовных основах, то есть на том, кем является Бог и что Он хочет для вашей жизни. Если вы боретесь с неспособностью простить себя, молитвенно рассмотрите 7 вопросов, предложенных выше. Читайте их вслух и позвольте им работать через ваш дух. Вы также можете открыть тетрадь или на листе бумаги записывать свои мысли, через которые Господь говорит с вами. Не удивляйтесь внутренней интересной борьбе в вашем сердце во время размышлений над этими вопросами. А также не удивляйтесь тому, как Бог будет изменять ваш взгляд на себя через такие размышления.

просторном зале города большого безбожник-лектор с речью выступал. Он говорил: «Не верьте, люди, в Бога», и все святое дерзко отвергал. Из уст его поток глумлений лился на тех, кто Иисуса признавал, кто в век безбожье верил и молился, он их фанатиками называл. В своих словах он долго изощрялся, а под конец надменно произнес: «А может быть, из вас кто попытался мне доказать, что был таки Христос? Найдется ли тот, кто мне, не доверяя, науку нашу ставя ни во что, в существование верит ада, рая? Но кто же выступит, скажите, кто?» Но все молчат, хотя народу много на лекцию в том зале собралось. Но кто же постоит за веру в Бога? Хотя бы сердце смелое нашлось. С ученым трудно в спорах состязаться, и все молчат, согласен кто или нет. Но чтоб нас осмеянным не оказаться, никто не хочет дать ему ответ. И вот в рядах невольно зашумели. «Идет, идет, смотрите, есть один». Все повернулись. И на самом деле идет к трибуне скромный гражданин. В простом пальто с седою бородою, был видно уж в преклонных он летах, к трибуне вышел, стал перед тобою, любовь светила.

в старческих глазах, и зал затих. Все ждали с нетерпением, о чем старик осмелится сказать. Тот помолчал минуту и в смирении пред всем народом начал возвещать: «Я человек простой и не ученый, и не берусь научно доказать, что есть Господь, но я им сотворенный хочу из жизни случай рассказать. Я родом из далекой деревушки, раскинутой над быстрой рекой. На самом берегу моя избушка, где вырос и был с детства рыбаком. Однажды ночью разразилась буря, такой еще я в жизни не видал. И описать тот ужас не могу я, какой с семьей в то время испытал. Нависли темные густые тучи, дождь непрестанно нам в окно хлестал. Сверкали молнии, и гром гремел могучий, а ветхий домик весь скрипел, трещал. Я выскочил скорее тревоги полный, чтобы покрепче челн свой привязать, а на реке вздымались грозно волны. Реки знакомой я не мог узнать. За валом новый грозный вал катился, и ветер рвал деревья у реки. Весь берег каменистый разорился, и камни разбивались на куски. И вдруг сквозь бурю, вы вообразите, услышал я, как из пучины волн: «Спасите! Люди добрые, спасите!» Услышал крик отчаяния полн. Я никогда в любую непогоду не выезжал рыбачить в челноке, ну а теперь под грозным небосводом погибну я в бушующей реке. Ведь у меня жена и деток двое, я должен жизнь свою беречь для них. Что пользы, коль пожертвуя собою, оставлю в мире сиротами их? Но вновь из волн донесся крик ужасный. Кричали в ослеплении уста. Я разобрал тогда довольно ясно: «Спасите, люди, хоть ради Христа!» И это имя чудное, святое, коснулось нежно сердца моего. Он за меня пожертвовал собою. Отдам, коль нужна жизнь ради Него. Я на колени ставши помолился и вновь поспешно челн свой отвязал, в пучину грозную на нем пустился к тому, кто помощь ради Бога ждал. Каким-то чудом, вовсе непонятным, изнемогая средь стихии злой, подплыл к нему, взял в челн и вновь обратно достигли берега, гонимые волной. Как ликовал я, радостью объятый, на берегу вновь Бога прославлял, и, взяв спасенного тогда как брата, в свой дом убогий на ночлег принял. И в моем доме он поел, согрелся и отдохнул от всех своих тревог. Со мною вместе плакал и молился, и говорил, что спас его сам Бог. А поутру, когда он расставался, меня благодарил и обнимал, я говорил ему: «Ты жив остался, смотри, чтоб Господа не забывал». Прошли года, и никогда до ныне не приходилось мне встречаться с ним. Теперь смотрю, стоит он на трибуне, надменный, полный сил и невредим. Когда он стал над Богом насмехаться, знакомый голос и черты лица, да, это он, не мог я обознаться, как он замыл о милости Творца, и этот человек Христа поносит, и тех, кто сердцем верует в Него, когда же тонет, силу Бога просит, зовет на помощь именем Его. Речь старика стремительным порывом сорвала с лектора весь гордый вид. В портфель собрав доклад свой торопливо, он покраснел, смутился и молчит. Всем было видно, совесть его мучит,
и он смущенно тихо прошептал: «Да, верно, был со мной такой случай. Все это правда, что старик сказал». А сам, поспешно взяв свою одежду и никому ни слова не сказав, как человек, утративший надежду, под шум толпы скорей покинул зал. Мой друг, а ты, прослушав эту повесть, и для себя уроки извлекай, не заглушай, не усыпляй же совесть. Сегодня сердце Господу отдай. Не жди ты в жизни бурь, не жди тревоги, когда беда нагрянет над тобой. Мой друг, сегодня ты, нуждаясь в Боге, приди, склонившись перед Ним с мольбой. Скажи Ему: «О Боже всемогущий, в житейском море погибаю я. Спаси, помилуй, и средь тьмы гнетущей небесным светом озари меня». И Он спасет. И будь уверен, Он придет с любовью, и свет небесный в сердце изольет, грехи твои своей омоет кровью, тебя Он с нетерпением ждет. Аминь.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: У огромного множества людей представления о Боге совершенно неверные. Или просто никакого представления нет. Ну, а если бы кто-то спросил вас, какой он, Бог, в которого вы верите? Как вы его себе представляете? Какие его качества вы бы назвали? Пришло ли вам в голову, что он Бог любящий и заботливый? Ведь в жизни каждого из нас бывают трудные моменты. Случается, что мы впадаем даже в отчаяние. Бывают моменты одиночества и сомнения. Всегда ли мы в такое время или в такие моменты помним, что мы не одиноки, что Бог не перестает нас любить и о нас заботится? Библия не оставляет на этот счет никаких сомнений. В одном из псалмов Давид говорит, это в 120-м псалме, «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю, не даст Он поколебаться ноге твоей». «Не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Испытали ли вы на собственной жизни его верность? Его постоянство. Знаете ли вы по собственному опыту, что ему можно доверять? Другое дело, люди, им можно доверять далеко не всегда. Уж с этим-то вы, наверное, сталкивались. Такова наша человеческая природа. Да, разве только нам изменяли друзья? А самому Иисусу? Один из его близких учеников его предал. Предал, представьте себе, Бога в лице Иисуса Христа. А Бог... Отвечает ли он человеку такой же неверностью? Вот что говорит апостол Павел во втором послании к Тимофею, 2 глава и 13 стих. «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». То есть Бог по самой своей природе верен и не изменяет нам, даже когда мы по своей слабости изменяем ему. Какая это для нас надежда, дорогие друзья? Какая любовь? Переживали ли вы когда-нибудь его верность, верность к своим обетованиям? Вы, возможно, знаете, что между Кремлем в Москве и президентом Соединенных Штатов Америки проложена прямая линия связи, чтобы в случае тревоги они могли связаться немедленно. Но такая тревога уже давно существует между человеком и Богом. Но прямая линия связи нарушена человеческим грехом. Связь потеряна. Человек мечется без руля и без ветрил, без цели и смысла, без направления и руководства. Ему срочно нужна помощь, надежная, направляющая рука. Библия учит, что такую руку Господь протянул. Он сам восстановил связь, нарушенную человеком. Это произошло, когда на кресте умер Иисус Христос. Его кровь омыла наши грехи и позволила человеку снова вступить с Богом в контакт. Если человек верит в Иисуса Христа как в своего личного Спасителя и Господа, ему открыт доступ прямо к престолу Божьему. В послании к евреям мы читаем в 4 главе с 14 по 16 стихи: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Какая привилегия, дорогие друзья, иметь прямой контакт с Богом, нашим Отцом. Но мало того, что Бог предоставил нам такую честь обращаться прямо к Нему, но Он Сам обращается непосредственно к нам через Слово Свое, через Библию. Библия – это Слово Божие, и читая Библию, мы в ней находим сотни чудных обетований, замечательных обещаний, данных нам Богом. И вот сегодня мы рассмотрим, чему учит Библия относительно Божьих обетований и каким богатством они могут послужить в нашей жизни. Будет хорошо, если вы запишете те места из Библии, которые мы будем упоминать, чтобы потом вдуматься в них еще глубже и выучить их наизусть. Начнем со второго послания Петра. Это 1 глава, 3 и 4 стихи. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Эти два стиха наводят нас на несколько выводов. Прежде всего, сам факт, что обетования, то есть обещания, существуют, и что они драгоценны и велики. Любое обещание всегда дает повод чего-то ожидать, на что-то рассчитывать. Например, когда я женился, мы с женой обещали при любых обстоятельствах любить друг друга. Это значит, что в любые самые тяжелые моменты нашей жизни я вправе рассчитывать, что она всегда будет со мной. Точно так же и она рассчитывает на меня, помня мое обещание. Обетование Божие – это Его заверение, что Он сделает для нас то, что Он обещал. Мы встречаем обещания защиты, успеха, награды и так далее. Буквально сотни и сотни раз Бог повторяет эти обетования лично нам. Эти обетования можно разделить на две категории. Первое – это обетование общего характера. Сюда относятся обещания, данные Святым Духом каждому верующему. Иисус сказал, это в Евангелии Иоанна, в 5 главе, 24 стихе, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Кому Иисус это говорит? Вам и мне, всем и каждому. Вот почему мы называем это обетование общего характера. Еще пример. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Кому это относится? Каждому, потому что все мы нуждаемся в прощении грехов, и на основании этого обетования мы можем в любое время приходить к Нему за прощением. Вторая категория – это индивидуальные обетования. Это те обетования, которые Дух Святой дает определенным личностям при определенных обстоятельствах. Бог дает эти обетования нам как определенные водительства и для благословения в нашей жизни. Такое обетование относится к определенной личности. Эти обетования, быть может, в Библии даны были, скажем, Давиду, Моисею или кому-нибудь другому. Или это может быть любым местом из Священного Писания. Например, Дух Святой может взять одно только слово, предложение или стих и дать его лично тебе, несмотря на то, кому оно было сказано в Библии первоначально. Дух Святой вправе поступить так, как ему угодно. И поэтому он может дать определенные обетования человеку, когда ему угодно, и из любого места Библии. Эти определенные обетования мы не имеем права сами выбирать. Должен их нам дать Дух Святой. Иисус сказал, «Овцы мои знают голос мой». Это относится к каждому чаду Божьему. Дитя Божие не только имеет право, но оно должно постоянно прислушиваться голосу Божию. Хороший пример такого обетования мы находим в книге «Деяния апостолов», 13 главе, 47 стихе. «Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Эти слова цитируются из книги пророка Исаии, из 42 главы, 6 стих. Ясно, что это пророчество не имеет всеобщего характера. Оно относится ко Христу. Это Христос, Мессия, обещан народом. И тем не менее, из приведенного места в книге Деяний мы видим, что Бог своей суверенной властью обращает это обетование теперь апостолу Павлу. Именно на этом обетовании Павел основывал направление своего служения. Он принял это как индивидуальное обетование, потому что Дух Святой дал его ему лично. Да, Бог дает обетование нам. Конечно, об обетованиях всеобщего характера ясно, что они прямо относятся к нам. Но вот конкретные индивидуальные обещания, тут могут возникнуть сомнения. Вправе ли мы относить к себе то, что было обещано, скажем, царю Давиду или Моисею? Или, скажем, вот такие слова Павла в послании к филиппийцам в 4 главе, 19 стихе. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Относится ли это ко мне? Ведь они были написаны верующим в Филиппах. Видите, обетования Божии были даны в определенное время истории, но они относятся к верующим всех веков. Они дают тем, которые сегодня живут по вере, победу, силу, направление и благословение. Точно так же, как давали они верующим в прошлом. Бог Давида, Бог Моисея или Павла является и нашим Богом сегодня. Он восполнил в обилии каждую нужду апостола Павла. Может ли это сделать он для нас сегодня? Обетование остается в силе. Оно не изменилось, ибо дано оно тем же неизменным Богом. Примем ли мы сегодня его обетование верой? Вот это важно. Откроем снова второе послание Петра. Здесь Петр приводит нас еще к одному выводу. Он говорит, что обетования даны для определенной цели. Тут мы читаем так. «Драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Порок этого мира лишает меня как духовной, так и физической силы. Мир всегда приводит к неудаче. Он ослепляет меня, мешает видеть истинное направление и цель жизни и лишает меня духовной силы и гармонии с Богом. С другой стороны, обетование Божие укрепляет меня духовно. Они дают мне победу над грехом. Они направляют меня к совершенной воле Божией, и они приносят благословение и гармонию с Богом в мою жизнь. И конечный результат жизни, основанной на обетованиях Божьих, это то, что мы, удалившись, как тут сказано, от господствующего в мире растления похотью, в этом процессе делаемся подобными нашему Господу. В полном смысле этого слова мы делаемся причастниками божеского естества. Таким образом, ясно, что Божье обетование – это неоценимое богатство. Но теперь невольно возникает вопрос – как же стать обладателем этого богатства? Что для этого нужно? И как практически нам это сделать? Обетования даются нам, во-первых, через познание их, верой в них, присваиванием их и действием согласно им. Давайте рассмотрим эти поочередно. Первое условие – это то, что нужно знать обетование. Надо четко представлять, что именно Бог обещает, что Он желает сделать для нас, какая сила и какое водительство доступно для моей жизни, о которых я сейчас не знаю. Царь Давид имел обетование от Господа, и сказано, что он был человеком по сердцу Божию. Почему? 148 стих 118 псалма дает нам намек на это. «Отчи мои предваряют утреннюю стражу, — говорит псалмопевец, — чтобы мне углубляться в Слово Твое». Чтобы узнать эти обетования Божии, нужно вглубляться в них, заучивать их наизусть. Можно подчеркивать их в Библии или записать их так, как они нам попадают. Их хорошо группировать по темам. Например, обетования, относящиеся к моим детям, службе, в области развития моего характера, служения и личных нужд. Одна верующая женщина, например, чей муж находится в частых разъездах, порой в долгих и опасных, нашла целый ряд обетований Божьих об охране ее семьи. И когда она бывает одна дома, эти обетования дают ей утешение и уверенность, когда она над ними размышляет и молится. Теперь второе условие. В эти обещания надо верить. Это просто и в то же время не так легко. Это значит, что мы должны находиться в таком состоянии, когда мы в нашем сердце верим, что Бог сказал это нам лично, и что Он сделает то, что Он обещал. Но как к такой вере прийти? Для этого нужно лучше познать нашего Бога. Чем больше мы приближаемся к Нему, тем больше крепнет наша вера в то, что Он обещал. Вот что сказал в послании к римлянам о вере Авраама апостол Павел. «Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Это в послании римлянам в 4 главе, в 20 и в 21 стихах. Авраам рос в вере, сосредоточив свое внимание на Бога, не на обстоятельства, но на Бога. Как знал Авраам, что Бог силен дать ему сына и из него произвести целый народ? Он переживал постоянное хождение с Богом. Он знал характер Божий. Притом и жена Авраама, Сара, знала характер Божий. В послании к евреям, в 11 главе, в 11 стихе сказано, что несмотря на то, что Сара дошла до такого возраста, когда была уже не в состоянии родить ребенка, она тем не менее знала, что Бог даст ей сына, ибо знала, что верен обещавший. Сара знала, что Бог верен. Видите, вот почему утренний тихий час так важен для нас. Наше размышление над Его обетованиями и над Его характером подкрепляют нас в течение всего дня. Необходимо для нашей веры также регулярное чтение Библии и слушание проповеди Слова Божия. Все это помогает нам созерцать Бога в более ясном виде и быть уверенным в Его характере и в Его верности своим обетованиям, видя Его верность и любящий характер, раскрывающийся в Священном Писании, наша вера будет возрастать. Итак, верить и знать – это начало, но этого еще недостаточно. Теперь третье условие. Чтобы из пассивного наблюдателя превратиться в активного участника, надо смело и уверенно заявить свои права на Божие обетование. Посмотрим, как это делал царь Давид. Мы читаем об этом во второй книге Царств, в 7 главе. В первой половине этой главы Бог дает Давиду определенное обетование, обещание – утвердить дом и престол Давида навеки. Когда Давид узнает об этом от пророка Нафана, что он делает? Прежде всего сказано, он предстал пред лицом Господа. Затем, обращаясь к Богу, Давид воздает ему славу и вкратце перечисляет обещанное Богом. И в заключении он говорит, «И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек Ты об рабе Твоем и о доме его, и исполни то, что Ты изрек». Точно так же, как Давид, мы имеем полное право сказать Господу, что мы принимаем верой обещанное им. Мы тоже можем смело предстать перед лицом Его и сказать Ему приблизительно так. «Господь мой, Ты обещал то и то. Об этом говорит Слово Твое. Я верю, что обещанное относится ко мне. Сделай, Господи, обещанное Тобою, и я построю свои будущие дела и поступки на этом твердом основании, потому что верю Тебе. Аминь». Посмотрим конкретный пример. Скажем, вас преследует какое-то искушение. Это каждому из нас знакомо. Можно ли его преодолеть? Или это искушение выше сил наших? Обещал ли Бог что-нибудь по этому поводу? Откроем первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Из этого следует, что Бог знает нашу слабость и нашу силу, знает наши возможности. Он знает, сколько я могу выдержать. Он в силах любое искушение направить на укрепление моей духовной силы, то есть на мое же благо. Он может указать мне путь, как преодолеть это искушение и обратить все, случившееся со мною, к его славе. Мое же дело — склониться перед ним в молитве и сказать: «Господи, ты обещаешь отмерить вот это искушение по моим силам и помочь мне преодолеть его. Я верю тебе, Господи. Я нуждаюсь в этой твоей помощи немедленно. Пошли мне эту силу. Дай мне твою помощь. Укажи путь к избавлению». После этой молитвы вы немедленно почувствуете, насколько легче станет вам бороться с этим искушением. Помните об этой молитве и о Божьем обещании каждый раз, когда это же искушение придет снова. И всякий раз обращайтесь к Богу с подобной молитвой, когда вы знаете о Его обетовании и хотите заявить на Него свои права. Но это было обетование общего характера. А как быть с индивидуальным обетованием? Когда мы заявляем свои права на то или иное конкретное индивидуальное обещание, в первую очередь мы не должны спешить. Ища определенные обетования, нужно помнить, что они даются нам Богом. Поэтому мы должны их ожидать и молиться о них. Мы должны просить Господа дать нам определенные обетования касательно нашей семьи, нашей жизни и служения или других нуждах. И должны мы это делать в духе смирения. Господи, я очень нуждаюсь в нечто определенном и конкретном, на котором я могу строить свою жизнь. Если это тебе угодно, то дай мне обетование. Здесь очень важно постараться оценить вещи объективно. Мы не должны натягивать так, чтобы обетования подошли. Тут играет роль наши чувства, наша тенденция присвоить обетования, которые оправдали бы наши чувства. Например, мы можем быть очень привязаны к девушке или молодому человеку, но в то же время мы желаем знать волю Божию в этой ситуации. Поэтому мы пытаемся найти какое-нибудь обетование в Библии, чтобы оправдать наше желание вступить в брак с тем, кому расположены наши чувства. Возможно, что Бог вовсе не дал нам это обетование, а мы сами присвоили его. В данном случае два принципа могут помочь в такой ситуации. Если мы позволим некоторое время пройти, наше чувство или эмоции урегулируются, и мы можем более объективно расценить обетование, которое мы имеем. Действительно ли оно от Бога? Время поможет нам принять правильное решение. Притом, советы других детей Божьих могут помочь нам видеть нашу ситуацию более объективно. Далее мы должны изучать или рассматривать эти обстоятельства в их контексте, действительно понять, что Бог хочет сказать нам, должно стать нашей целью. Мы могли бы задать несколько вопросов относительно этого обетования. Как исполнилось оно в жизни того, кому оно было дано? Что подсказывает мне это обетование о характере Божьем? Есть ли какие-нибудь условия, которые я должен исполнить? Кому было дано первоначально это обетование? Когда мы размышляем об этом обетовании, Бог даст нам уверенность, от Него это обетование или нет. И только когда мы твердо убеждены, что Бог дает это обетование лично нам, тогда можно молиться об исполнении этого обетования. Но вот что важно, надо быть готовым принять любой способ, каким Бог захочет это обетование исполнить. Нельзя навязывать Богу свою мудрость, мол, сделай именно так, а не иначе. Ему виднее, будем это помнить. Итак, нам надо знать обещания, верить в них и заявлять на них свои права. Четвертое условие – мы должны действовать в соответствии с этими обетованиями. Действовать – значит так направить свою жизнь и поступать согласно тому, что подсказывает нам обетование. Для Авраама это значило покинуть Ур Халдейский и двинуться в страну, указанную ему Богом. И тем, кто желает иметь победу над искушениями, согласно первому послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих, это значит отвергнуться, отклониться от искушения. Таким образом, обетование Божие в конечном итоге – это призыв к действию, Мы должны быть послушны обетованиям Божьим и должны действовать согласно им. И пятое условие – на этом пути мы должны проявлять настойчивость и терпение. Нам не дано знать, когда и как Господь намерен исполнить свои обещания. Что же тогда будет нашей движущей силой? Такой силой будет наша вера. Если обещание дано нам самим Богом, оно будет выполнено непременно. Оно заслуживает того, чтобы его ждать, сколько бы времени это ни заняло. Подведем итоги. Мы убедились, что Бог дает нам свои драгоценные обещания. Они бывают всеобщего характера и конкретны, индивидуальны. Чтобы они исполнились в нашей жизни, нам надо знать эти обещания, прислушиваться, верить в них, предъявлять на них наши права, действовать в соответствии с ними и быть терпеливыми и настойчивыми, ожидая их осуществления. Если мы будем делать именно так, наша жизнь будет построена на прочном, устойчивом основании, на Божьих обетованиях. И в заключение практические советы. Начнем, давайте, с того, что после этой передачи молитвенно поблагодарим Бога за Его верность, за то, что Он дает нам обещания и за то, что Он их выполняет. Ведь мы уже испытали это на своем опыте, не так ли? Взять хотя бы наше чудное спасение. Иисус пообещал, кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему. Для нас, верующих, это обещание исполнилось. Как же нам не славить и не благодарить за это нашего дорогого Господа? Затем на этой неделе выпишем на бумаге все обетования всеобщего характера, которые вы знаете. Проверьте, знаете ли вы их наизусть. Если нет, начните заучивать с того стиха, что мы читали, 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих, об искушениях. Задумайтесь поглубже. Какой области вашей жизни нужно это обетование приложить? Молитесь об этом. И, наконец, сосредоточьте вашу молитвенную жизнь на этой неделе на Божьих обетованиях. Просите Бога явить вам, какие именно Его обетования для вас важнее всего. Пусть Господь обильно благословит вас, дорогие радиослушатели, во всем, что вы будете делать на основании Его обещаний.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВИ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.
1: Шумел камыш. Это было осенью, в наше время, в русской среде. Молодой христианин приехал из города в большое село и пошел вечером на евангельское собрание. Проповедник за кафедрой говорил слово на текст. «Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота». Приезжий подумал: «Как хорошо, что говорят об этом, значит, здесь любят гостей, странников, всех приехавших и пришедших издалека. У меня в этом селе нет знакомых, но теперь я могу рассчитывать на гостеприимство братьев и сестер. Раз об этом говорится специальная проповедь, меня, как новичка, не оставят в забвении и в пренебрежении. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Таким текстом из послания к евреям была закончена пламенная проповедь в молитвенном доме. Это было в субботу. Все скамьи в собрании были заняты. После заключительной молитвы люди здоровались, обмениваясь ласковыми словами. Молодого гостя заметили многие. Его дружески приветствовали, спрашивали, откуда он и надолго ли прибыл сюда. Но никто не спросил, где он ночует, сыт ли, располагает ли средствами и не нуждается ли в какой-либо неотложной помощи. А приезжему действительно хотелось что-нибудь поесть и отдохнуть с дороги. Может быть, сказать кому-нибудь, что у меня нет приюта на ночь? Но это будет нескромностью с моей стороны. Надо быть тактичным, ненавязчивым. Как видно, Бог хочет испытать мое терпение. Что ж, положусь на Его милость. Он позаботится обо мне. Вместе со всеми он вышел на улицу. Ночь была темная, дул пронзительный ветер. Слышно было, как на реке поблизости плескалась вода о берег и что-то шуршало, навевая беспокойство. «Вероятно, шумит камыш», — подумал христианин. «Вам в какую сторону?» — спросило у него несколько человек. «Пойду туда», — ответил он. «А нам как раз в обратную сторону». И он пошел один, окруженный тьмой, навстречу ветру, под плеск речных волн и шуршание камыша. «Куда я иду?» – спрашивал он. «Может быть, прилечь у какого-нибудь забора, постучать в какую-нибудь избу или пойти на станцию и подождать обратного поезда?» Но до станции было 5 верст лесной дорогой. Христианину стало грустно. Он думал о том, что за хорошими словами людей не всегда следуют хорошие дела, и от этого у него кружилась голова и щемило сердце. «Будь что будет, — сказал он вслух, — пойду дальше. Бог не без милости». И вдруг издали до него донеслась песня. Пел мужской голос, и чувствовалось, что певец был пьян. Пение приближалось. «Это ничего, что поет нетрезвый человек. Все же это не зверь, а раз поет, то значит добродушный, словоохотливый. Злые люди петь не любят. Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была». Певец был уже рядом. Встретив живую душу, удивился, перестал петь. «Немедленно ответь мне на слова, откуда, умная, бредешь ты голова?» «С христианского собрания». «А куда направляешь шаги, когда не видно низги?» «Куда глаза глядят?» «Да ведь ночью-то они ничего не видят, тебя дворовые собаки обидят». «Но все же ноги куда-нибудь приведут». «А чего ты ищешь?» «Ночлега». «Так пойдем ко мне, места в доме хватит вполне». «У тебя есть дом?» «Ну а как же, и дети, и жена, и дом, все своим чередом. Не на улице ж тебе ночевать и сердцем горевать. В такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит во двор. А ты ж хороший человек, не вор». Он взял приезжего под руку и, качаясь, запел снова. Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была. «Ну раз не правда? И камыш, слышишь, как шумит, и деревья гнутся, и ночь так темна, что ничего не разглядит сам сатана. Но нам не страшно, мы вдвоем, а раз так, как-нибудь добредем». Был у друга, справляли новоселье, ну, значит, не обошлось без зелья. Хозяин ночевать приглашал, но я ему серьезно сказал: «Никак это невозможно, потому что на совести тревожно. Почему совесть велела брести в непроглядную тьму? Чтоб помочь горю твоему, за твою долю злую, дай я тебе, милок, поцелую. Вот не вижу твоих глаз, а чувствую, сердце у тебя алмаз». «Спасибо, милый человек, тебя действительно послал мне Бог, чтобы не впасть в уныние. Возле моего дома растут тополи. Как услышим шум, значит, притопали. А вот они уж шумят. Ну, значит, пришли. Жена, эй, открой скорей калитку, чтобы нам не продолжать ночную пытку. Гости Бог послал. Слышишь?»
2: «Слышу», —
1: откликнулся дружелюбный голос за окном. Через минуту отодвинулась задвижка с той стороны калитки. Хозяин взял гостя под руку и вел в темные сени.
2: «Погодите, я зажгу свечку», — сказала жена.
1: «Раз так, давай подождем, ведь мы ж с тобой не подождем». Все было удивительно для приезжего. И добродушие пьяного хозяина, и предупредительность его жены. Порой казалось, что это не явь, а сновидений с хорошим концом. Свечка осветила просторные сени, банные веники на шестах, пучки лекарственных трав, верстак и столярные принадлежности. Пахло свежими стружками и лесными снадобьями. Вошли в дом. Внутри было чисто, прибрано. Занавески обрамляли иконы в переднем углу. Над зеркалом в среднем простенке висело вышитое полотенце. За деревянной перегородкой что-то зашевелилось. «Проснулась пехота, знать, на гостя поглядеть охота», — улыбнулся отец. И действительно, три детские головки высунулись из-за ситцевой занавески, две русых, одна темная. «Теперь давай поглядим друг на друга. Это вот Луша, моя, значит, супруга, а это я. Человек как человек, все на своем месте». так же и у жены. Ни курносый, ни горбоносый, ни конопатый, ни подслеповатый, без всяких изъянов, значит, не похож на обезьянов. Жена, как полагается, покормить на сужном догадается, ведь правда, Лушенька, душенька?
2: Ну, а как же уложить гостя в постель голодным?
1: Она быстро нащипала сухой лучины, развела на шестке костерчик, поставила таганок, на него сковородку, достала масло, яиц, послышалось шипение, запахло яичницей, на столе появился хлеб, нарезанный ломтями, соль, молоко в кринке.
2: Ну вот, садись, милый человек, да что там, небось, у тебя есть имя?
1: Степан.
2: «Вот и хорошо, а меня зовут Митрофан. Складно получается».
1: «Вы, как я понял, любите складную речь.
2: Что верно, то верно. Чтоб жизнь не была жуткой, сдабрим ее шуткой».

Ампа. Детям хотелось подойти к столу. «Милые, у нас за столом не игра, всем вам спать пора». Ужин прошел в радостном настроении. Гостю постелили на широкой лавке. Постель была мягкой, с двумя подушками, с теплым одеялом. «Завтра я пойду на собрание. Может быть, это вас тоже заинтересует?» – спросил Степан. «К штундистам-евангелистам? Что ж, пойдем. Давно собрание посетить хотели, но так и пролетали недели. Говорят, что там люди честные, всему околотку известные. Пойдем вместе с детками, со старшеньким и двумя малолетками». Когда гость был уже в постели, лампу загасили. С улицы доносился вой ветра, шумел камыш и гнулись деревья. В печной трубе слышалось завывание, но к утру буря затихла и выглянуло солнце. Митрофан чувствовал себя смущенным. Может быть, вчера сказал что-нибудь лишнее. «Я, кажется, вечером дал немного воли языку». «Да нет, все было прекрасно. Я вам очень благодарен за ночлег, за ужин, за вашу доброту». «Ну, какая ж особенная доброта! Гостеприимство всех славян черта!» «Вы могли бы стать поэтом, рифмы у вас так и сыплются». «Доморощенный поэт, только имени ему нет. Хотя нельзя сказать, что я профан, ведь меня ж зовут Митрофан». «В городе вас бы назвали рифмач. От моих рифм хоть смейся, хоть плачь». «Значит, пойдем в собрание?» «Почему ж не пойти? Ведь нам же не заказано пути». Хозяйка встала пораньше, истопила русскую печь и наготовила стряпни на завтрак, обед и ужин. Перед собранием она всех покормила молочной пшенной кашей. Перед тем, как уходить, побрились перед зеркалом гости хозяин. Детей одели во все праздничное. Принарядились и Лукерий с Митрофаном. Она была чернобровой красавицей, а он с русыми, почти белыми волосами и улыбающимся розовым лицом. Улыбались его глаза, щеки, губы, уши, волосы, спадавшие на лоб. В этой улыбке было много доброты, уюта. В ней чувствовалась широта натуры, беззлобие, готовность к самопожертвованию, к вниманию, к радованию всех встречных и поперечных. Улыбка этого человека была притягивающей, как магнит. Хотелось приблизиться к нему и пожать ему руку. «Каким подарком наградил меня Бог?» — думал молодой христианин, идя в собрание вместе с семьей Митрофана. Пресвитер, диаконы и кое-кто из членов церкви, увидев вчерашнего гостя, смутились. «Где ж ты ночевал, брат?» «А вон у того, кого привел в собрание». «У пьяницы Митрофана?» «А он произвел на меня очень хорошее впечатление. Мне кажется, что он не пьяница, а только веселый человек. Если бы не этот Митрофан, мне пришлось бы ночевать под забором или под деревом». «Как? Неужели вас никто не пригласил к себе?» «Да, вероятно, каждый подумал, его пригласят другие». «Вы, может быть, скажете нам первое слово?» «Если разрешите, с радостью». Митрофан с семьей сели на задней скамейке. После двух гимнов и молитвы пресвитер сказал, что слово скажет приезжий брат. Степан подошел к кафедре, сказал мир всем и передал привет от всей общины, от своей. После этого он рассказал, как Господь устроил ему ночлег в доме гостеприимного друга Митрофана, сидящего со всей семьей на последней скамейке. Все стали оглядываться на посетителя. Степан решил сказать слово на текст Иакова: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва».
просто и

0: убедительно. Он говорил о том, что грош цена нашему христианству, если мы не даем есть алчущим, не поим жаждущих, не принимаем странников, не одеваем нагих, не посещаем больных, не приходим к заключенным в темницах. Чтобы делать все это, мы должны изменить свою природу, как изменяют дерево, прививая к нему почку от другого, дающего сладкие плоды. По природе своей мы кислые и горькие, но если к стволу сердца будет привит Христос, мы будем плодоносить сладостью, любовью, вниманием к ближним. И тогда каждый человек, даже лютый безбожник, может сказать: «Да, Христос изменил его. Он был зверем, а стал святым, и его добрых дел не счесть никому». Слушатели часто произносили слово «Аминь». Митрофан, впервые посетивший собрание, не знал этого слова, а потому часто привскакивал и громко выкрикивал: «Правильно!» Ему и его жене Луше так понравилась вся атмосфера собрания, что они решили посещать его каждое воскресенье. После собрания многие приглашали брата Степана к себе на обед, но Митрофан заявил: «Со вчерашнего вечера Степан моя родня, а поэтому будет обедать у меня. Никому его не уступлю, потому что как родного брата люблю». «Приходите на вечернее собрание», — пригласил его пресвитер. «Ну как же не прийти, мой дорогой, коль в этом доме прозреет любой? Приду, приду и других приведу». «Как дивно все Бог устраивает», — думал Степан. «Пригласи меня вчера к себе, наши братья, я не познакомился бы с Митрофаном, с этим самородком, с источником доброты и человеколюбия». Он сразу же потянулся ко Христу всем сердцем. Это будущий светильник Христов. Начиная с этого воскресенья, Митрофан не пропустил ни одного собрания. А через месяц он и его жена обратились ко Христу. Теперь он не брал в рот ни капли спиртного. Зарабатывал он, как плотник и столяр, хорошо. Сразу после крещения он решил расширить свой дом, пристроив к нему 4 комнаты для приезжих гостей. Вместо шуточного рифмачества он теперь стал складывать гимны на знакомые напевы. Весной он поехал на районный съезд, где ему предложили сказать свидетельство, как он пришел к Христу. «Какой там пришел? Это меня брат Степан привел. Вот этот самый, который сидит на первой скамейке. Благодарность ему великая от меня и от всей моей семьи». Свидетельство Степана было таким трогательным, что никто не мог удержаться от слез. Он рассказал о темной осенней ночи, когда шумел камыш и гнулись деревья, но в этом мраке блеснул свет, который нес брат Степан. Закончил он свидетельство пением своего гимна. Пел он вместе с женою: «Как много зла на свете, повсюду тьма царит. О, будьте все как дети, Спаситель говорит. Пусть будут чисты души и добры все дела. Давайте Бога слушать и убегать от зла. Его святая пристань от бурь земных оплот. Лишь только сердцем чистых Господь в свой дом введет». «С чего началось это благословение?» — думал Степан. «С того, что меня никто не пригласил на ночлег, и я скитался, как беспризорный, во мраке осенней ночи, под завывание ветра и шум речного камыша. О, как неведомы пути Господни! О, какая великая благодарность тебе, Творец, за твой промысел, за твои способы спасать людей и приводить их к твоему Сыну, нашему Спасителю Христу.
1: Нет.

В нашей жизни бывает время безнадежности, безысходности по человеческим понятиям. Ни советы, ни врачи, ни лекарства не помогают. Требуется чудо, иначе конец. В такое время нужно крепко ухватиться за Иисуса, повторяя: «Я не отпущу тебя, пока ты мне не скажешь, что все будет хорошо, и я смогу жить дальше». В Евангелии от Иоанна описана подобная ситуация. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где превратил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Как мы видим, у одного человека благородного происхождения умирал сын. Кто-то из его домашних услышал о чудотворной силе Христа. Узнав, что Назарянин пришел в Кану, царедворец преодолел 40 километров, чтобы добраться до него. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иоанна 4:47. Очень настойчивым был этот придворный. Библия говорит, что он умолял Иисуса пойти и исцелить его сына. Нам бы быть такими молитвенниками. Он сделал все, что было в его силах. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Что он имел в виду? То, что проблема не в чудесном исцелении, а в вере, которая так необходима человеку. И в результате отец уверовал сам и весь дом его. Иоанна 4:53. Не исцеление было главной целью Христа. Он хотел, чтобы царедворец и его семья поверили в то, что он Бог, пришедший во плоти, и благодаря этому спаслись. А разве не того же Иисус хочет от нас? Поразмыслим, друзья, об этом.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

0: мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Первое Коринфянам, глава 9. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства — вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницею сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались этой властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 1 Коринфянам, 10 глава. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее? Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию, не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись».
2: Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11. «Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала? А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божией. Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а другой – упивается? Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили, сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду».
3: Первое послание к Коринфянам, 12 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому — слово знания, тем же Духом, иному — вера, тем же Духом, иному — дары исцелений, тем же Духом, иному — чудотворение, иному — пророчество, иному — развлечение духов, иному — разные языки, иному — истолкование языков. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело — глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы, тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

первом послании Тимофея 4:16 мы читаем такие слова: «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вникая в себя, в глубины своей души, своей психики, мы находим там самые разнообразные страхи. Это могут быть мелкие страхи. Страх промочить ноги или опоздать на работу, или страх перед злой собакой, или страх не сдать экзамен, не справиться с работой и так далее. Таких страхов огромное множество. Всем нам они хорошо известны. Но нас беспокоят и более серьезные страхи, порождаемые огромными изменениями, происходящими в нашем стремительно развивающемся мире. К примеру, это страхи от последствий экологического кризиса, изменения климата, роста преступности, алкоголизма, наркомании, стремительного роста цен и огромное множество других страхов. Но наиболее глобальный, сильный, захватывающий душу страх — это страх смерти, которая ждет каждого из нас. Чем больше наши достижения в науке, тем больше, кажется, мы испытываем страх и отрицаем реальность смерти, стараемся не думать о ней, передаем забвению всякую мысль о ней. Доктор Элизабет Кюблер-Росс, всю свою жизнь проработавшая с умирающими людьми, пишет, что умирание человека в современном мире стало страшно одиноким и безличным. Не есть ли наша сосредоточенность на кровяном давлении, на подборе надлежащего оборудования, отчаянной попыткой отрицать надвигающийся конец, который так страшен для нас, что мы бываем внимательнее к показаниям приборов, чем к страдающему человеческому существу, еще раз напоминающему нам, что мы не всемогущи, что наши возможности ограничены. И главное, что мы сами смертны. От одной крови Он произвел весь род человеческий, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли. Деяния 17:26-27. Поиск Бога — это не воля Его. В самом поиске Бога душа находит удовлетворение и радость. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам» — Иакова 4:8. Определенно следует согласиться с Бердяевым, который писал: «Кто строит свою жизнь, закрыв глаза на смерть, тот проигрывает дело жизни, хотя бы жизнь была удачной. Достижение полноты жизни связано с победой над смертью. Забвение смерти есть не мужество и бесстрашие, а низость и поверхностность. Без решения вопроса о смерти, без победы над смертью, человек не может себя реализовать». Борьба против смерти составляет сущность христианства. Победа над смертью возможна только через принятие Христа. Именно Христос своей жертвой и воскресением смерть попрал, даровав людям дар вечной жизни. Когда же тленное это облечется в нетленное, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». 1 Коринфянам 15:54. Жизнь есть величайший бесценный дар Божий, за который мы непрестанно должны благодарить Бога. Смерть же есть переход к Богу, к жизни вечной. Дай нам Бог вслед за Павлом от всей души сказать: «Для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение». Филиппийцам 1:21.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

Передача «Это интересно». Мальта – это одна из самых маленьких стран в мире. Она находится на 204 месте из 236 по площади, хотя по плотности населения занимает 8 место. Почти половина населения Мальты живет в столице, городе Валетта. Общее количество жителей Мальты, включая острова Гоцо и Камина, составляет примерно 410 тысяч человек. Около половины из них живет в столице. Республика Мальта, вопреки распространенному заблуждению, включает в себя не один остров, а целых 7. Правда, обитаемы только 3 из них. Христианство на Мальте существует почти 2000 лет. На острова эту веру принес сам апостол Павел. Павла везли в Рим, чтобы там отдать под суд по обвинению в мятеже. Но корабль, на котором он плыл, попал в ужасный шторм и разбился у берегов Мальты. Все бывшие на борту люди смогли доплыть до берега. Дома на Мальте именные. Возле входной двери указывается фамилия хозяев или женское имя. Почти в каждом доме есть христианская атрибутика. В домах мальтийцев бывает сыро и не очень тепло. Система центрального отопления на острове отсутствует. Построенные из известняка здания хорошо удерживают прохладу и влажность летом, но зимой в них сыровато. В зимнее время температура в мальтийских домах может не превышать 15 градусов, что, согласитесь, холодновато. На Мальте нет озер, рек и источников пресной воды. Вся вода, которая течет по трубам, искусственно опресненная. Пить ее не то, что запрещено, просто вкус неприятный, солоноватый. Бутылка обыкновенной чистой пресной водички будет стоить здесь дороже, чем на материке. На Мальте очень радуются дождю и собирают дождевую воду для хозяйственных нужд. Дефицитным ресурсом на Мальте является вода. На Мальте практически нет преступности. Ее показатели стремятся к нулю. Бездомные, нищие, попрошайки, бандитские группировки на Мальте отсутствуют полностью. Английский на Мальте как второй язык для жителей. В этой стране расположился один из самых крупных центров по изучению английского языка. Раньше между Мальтой и Сицилией существовал мост, соединяющий эти острова. Напомним, что расстояние между ними составляет 93 километра. Христианство на Мальте – это самая распространенная религия в стране. По данным исследовательского центра, в 2010 году на Мальте проживало 400 тысяч христиан, которые составляли 97% населения этой страны. 97% жителей Мальты верят в Бога и исправно ходят в церковь. Помимо мальтийцев, христианами также являются большинство живущих в стране англичан и итальянцев. Издревле Мальту называют землей меда из-за ее крупного производства меда и эндемичных видов пчел, живущих на острове. А официальное название произошло от финикийского слова «малат», что означает «убежище». В большинстве мальтийских церквей висят 2 часов, показывающих разное время. Говорят, что часы справа показывают правильное время для верующих, а часы слева показывают неправильное время, чтобы запутать сатану, который искушает людей. Издревле у Мальты существует традиция делать настолько узкие улицы, чтобы дома могли полностью закрыть их своей тенью. Это делается не только для того, чтобы уберечь людей от жары, но и для создания засад в случае вторжения. Интересной особенностью жизни мальтийцев является бракосочетание. Если 2 людей решили связать свои судьбы узами брака, то этот союз заключается навечно, и развестись у вас уже не получится. На островах запрещено делать аборты. Каждый второй мальтиец имеет отношение к музыке, играет в группе, поет в церковном хоре, посещает музыкальную школу в детстве, то есть более 50% населения Мальты посещали музыкальную школу. Главным источником дохода казны является туризм, судостроение и электроника.
Примерно 2000 лет назад район озера Кеннерет был местом, где Иисус читал свои проповеди, исцелял, воскрешал, ходил по воде, а позже эта область стала центром деятельности его учеников и последователей. На русском языке у Кеннерета есть еще по крайней мере три названия. Тивериадское озеро, так его после захвата страны Израиля называли мусульмане. Геннесарецкое озеро, если верить Иосифу Флавию. Галилейское море. Основное же ивритское название объясняется внешней формой озера, напоминающей арфу, на иврите кинор. Начнем с того, что это самое низкое пресноводное озеро на Земле. Высота зеркала озера обычно находится между отметками 209 и 213 метров ниже уровня мирового океана. Когда Кеннерет полностью заполнен водой, его максимальная глубина составляет 46-47 метров. Обычным туристам нырять на такую глубину нет никакого резона, тем более, что на ней нулевая видимость. В этом озере имеется поющий фонтан, который бьет прямо из воды. Побережье озера является одним из самых низких участков суши на Земле. Уровень воды подвержен изменениям в течение года в зависимости от осадков и потребления воды. В озере водится по меньшей мере 27 видов рыб, в том числе знаменитые черная кафаль и тюляпия. Четыре вида рыб Кеннерета являются эндемедиками, то есть не встречаются нигде в мире, кроме Кеннерета. Среди них и самый распространенный житель озера – кеннеретская сардинка. Израильтяне так любят Кеннерет, что это слово стало еще и довольно распространенным женским именем. Это озеро является источником пресной воды, потребляемой в Израиле. Не будь этого моря, жители страдали бы от жажды, а земли Израиля были бы скудны и пусты. С севера в Галилейское море впадает несколько рек, берущих начало на голландских высотах, в том числе река Иордан, которая вытекает с южной стороны озера. Иордан со своими северными источниками служит основным поставщиком воды, ежегодно вливая в Кеннерет 603 миллиона кубических метров. Значительное количество воды также прибывает с гор Северной Галилеи и Голландских высот. В эпоху Христа западный берег моря был густо усеян еврейскими городами, в то время как его восточный берег оставался малозаселенным, в основном греками и другими иностранцами. По этой причине Христос выбрал западный берег и в особенности еврейский город Капернаум в качестве своего места жительства и мессианской деятельности. Именно из поселения западного берега он собрал большинство своих учеников. Этот район был богат рыбой. Первые апостолы Иисуса были местными рыбаками. Нередко он произносил проповеди, стоя в лодке, а толпы людей слушали его, находясь на берегу. На море часто случались внезапные штормы из-за дувших в Иорданской долине ветров. Об одной такой внезапной буре рассказывает евангелист Марк. В Капернауме Иисус совершил большинство своих чудес. На месте православной церкви в Капернауме находился дом, в котором проповедовал Господь, и где Он исцелил разбитого параличем человека. Город Вифсаида, родина апостолов Петра, Андрея и Филиппа, находится около Капернаума, в том месте, где река Иордан впадает в Галилейское море.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. В Латвии мы жили очень бедно, хотя никогда не голодали. Частые гости наносили дополнительный удар по нашему бюджету. Зарплата мала, семья большая. Детских пособий тогда не существовало. Благо, были корова и огород. Говорят, у кого есть корова, то всегда выйдет из затруднительного положения. Обычно гостям мы предлагали одно и то же меню. На первое – молочный суп с крупою, на второе – картофель жареный, и почти он был без жира. Однажды моя жена Ирма подошла ко мне, держа в руках 3-литровую банку, треть которой была наполнена крупой. Она говорит: «Смотри, Яша, это все. Больше у нас для семьи и гостей ничего нет». «Ничего, Ирмушка», — ответил я. «Господь своевременно пошлет дождик. Он все знает». Прошел месяц, и снова жена стоит передо мной с той же банкой в руках, в которой столько же крупы, как и тогда. Взволнованно она говорит: «Смотри, все столько же». «Ну и что?» «Да то, что месяц мы питались, кормили гостей, а в банке не убавляется. Только сейчас я обратила на это внимание». И мы оба упали на колени и от сердца благодарили Господа за то, что Он детей Своих еще никогда не оставлял, и что мы можем наслаждаться Его заботой о нас. Теперь мы поняли, как никогда прежде, долю вдовы Сарепской. Жила неподалеку от нас вдова по имени Ида Кониг. Подходит она однажды и горько плачет: «Что с вами, дорогая сестра Ида? Что стряслось?» «Получила разрешение на выезд в Германию вместе с дочерью, а денег на дорогу, на паспорта и билеты не хватает, и негде взять. Как же мне теперь быть? Вот я и пришла к тебе, как к пресвитеру, для того, чтобы помолиться, чтобы Господь мне помог». Мы с женой посоветовались. Господь наш поддерживает сироту и вдову. И кроме того, чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцем есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. И решили дать ей недостающую сумму, что равнялось нашему 3-месячному будущему заработку. И на обычный вопрос жены: «А мы как будем 3 месяца без денег жить?» Я ответил: «Господь, дорогая, даст дождик». И правда, едва попрощались мы с сестрой, как передают мне записку из Эстонии от члена филиала нашей общины: «Срочно приезжай, важное дело». Я тут же отправился. К тому же там должны провести вечерю Господню. Подают мне конверт с запиской от семьи, отъезжающей в Германию: «Зная вашу нужду, Господь положил нам на сердце излишек передать вам». В конверте были деньги почти в 3 раза больше той суммы, которую мы дали вдове. Как я радовался и благодарил Бога! Отдавшие, когда увидели радость молитвы и слезы, не менее благодарили и радовались. После служения в церкви я поехал домой. По дороге завернул еще к одной семье. Увидел их ужасную нужду и бедность. Оставил им половину денег. И у следующей семьи оставил половину от половины. Наконец пришла третья семья, и мы дали половину от остатка. Нам почти опять ничего не осталось. Но зато Господь еще не раз посылал нам свой дождик. Господь доброохотно дающего любит. «Дающий нищему не обеднеет». Притчи 28-27.

Мой друг Александр Степин, который уже много лет миссионерствует в Австралии среди аборигенов, однажды в пору своей молодости спросил меня: «Можно мне пойти с одним студентом к тебе на беседу?» К моему собственному удивлению, из моих уст вылетело слово «нет». Я стоял и размышлял, что это значит? Я же всегда говорю «да». Дошло до того, что моя жена сказала мне однажды: «Яша, ты обманываешь людей». «Как?» — удивился я. «А вот так. Ты не умеешь говорить «нет». Ты обещаешь, но не успеваешь исполнить свои обещания. И в результате получается, что ты обманул человека». И когда я, подумав, сказал первый раз «нет», это доставило мне огромное удовольствие, потому что тогда я понял: надо людям отвечать возможное, а не желаемое, как учит Священное Писание. «Но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». Как «да-да», так и «нет-нет» одинаково хороши, но должны соответствовать истине. Но ненадолго пришлось мне удивляться, почему я тогда сказал «нет». В то время мы имели маленький приусадебный участок, а также хозяйство. И я как раз очищал коровник от навоза, когда вдруг увидел, что к нашему дому идет друг Александр и с ним небольшой кудрявый молодой человек в очках. «Студент», — промелькнуло у меня в уме. Они подошли и поздоровались. Студент, не дожидаясь, когда его представят, сказал: «Сергей». «Яша», — ответил я. «Студент, рабочий, не женат». «А я женат». После этих моих слов он раздраженно произнес: «Хомутом я еще не обзавелся». «И у меня нет хомута», — ответил я. «Вы сказали, что женаты». «Да, я сказал, что женат, но Священное Писание объясняет, кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. И разумная жена от Господа. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. И главное, добродетельная жена – венец для мужа своего». А в других переводах даже сказано: «добродетельная жена – корона для мужа своего». Таким образом, за счет моей жены я коронованный муж. «Ого!» – почесал он в затылке. «А я и не знал, что такое написано в Библии». «Вы еще многое не знаете», – закончил я, приглашая их в дом. Как потом выяснилось, он был студентом 4-го курса юридического факультета. Хотел он попасть в ряды христиан, изучить их жизнь, а затем написать дипломную работу. Попытался он сделать это во многих общинах, но так, к своему же счастью, и не достиг успеха на этом поприще. В Царство Божие можно только войти, как Иисус учил Никодима. Должно родиться свыше, от воды и духа. И охотно принимающие слово крестятся, и Господь их прилагает к церкви.

моя жена Ирма выросла круглой сиротой. Отец ее погиб на войне еще до ее рождения, а мама погибла, когда малютке исполнилось 3 месяца. Рядом с их домом у них росло большое дерево, которое женщины хотели спилить. Когда дерево стало падать, то мама, увязнув в глубоком снеге, не успела отбежать, и дерево придавило ее. Через час она умерла. Все, что она сказала: «Бедные мои сироты, не оставляйте их». Осталось 3 детей, и их разделили. Дедушка и бабушка, у которых она жила, очень о ней заботились. Но они жили не лучше нищих. Когда Ирме исполнилось 13 лет, она попала к тете Мине. Это святая женщина, и со дня брака и до сих пор мы оба называем ее мамой. И теперь, когда я пишу эти строки, тетя Мина, которой уже 90 лет, у нас в гостях. Она сохранила все лучшие свойства своей личности – ум, доброту, сердечность, справедливость. Живет тетя Мина у младшей дочери, и вся семья трогательно заботится о ней. У мамы хорошая, чистая, своего рода молитвенная комната. Ее постоянно посещают старые и малые, дети и молодежь. У кого нужда или что-то лежит на сердце, идут к ней, чтобы тетя Мина за них помолилась. Она по сей день несет это великое служение мира и примирения. Мы не можем забыть, как мама и отец решили продать последний отцовский костюм и на эти деньги в ноябре 1954 года вывезли сирот из башкирского колхоза в шахтерский город Казахстана, где люди уже жили без голода. Денег не хватало, поэтому мама продавала куриные яйца и потихоньку откладывала деньги. Время от времени она покупала на эти средства и дарила Ирме то платье, то еще какую-нибудь необходимую вещь. Приходилось Ирме жить и у других людей. Встречались разные. Среди них и хорошие, как ее тетя Лена. И эта женщина по-матерински заботилась о ней. И муж ее Василий относился к ней, говорит Ирма, как няня. И все же в день бракосочетания Ирма преклонила ко мне голову на грудь и тихо, чтобы другие не слышали, сказала: «Отныне я уже не сирота».

Вечером 8 августа 1984 года мы, несколько человек, стояли на улице и молились. «Господи, нам нужен молитвенный дом. У нас нет больше денег, нас мало, но знаем Твою милость и богатство и Твое благословение к верным». Мы, несколько братьев, начали искать по всему городу подходящее место. После долгих поисков одна женщина говорит нам: «Знаю подходящий дом. Поедем, посмотрите». Только мы вошли во двор, как слышу в духе: «Это ваш дом». «Братья, это наш дом». «Откуда ты знаешь?» «Проверьте и убедитесь». И точно, мы приобрели его сравнительно дешево. Это было здание Диска 72. Мы обратились в суд о регистрации общины. В Сбербанке заняли деньги. Дом был в ужасном состоянии. Трубы, по которым текли вино и пиво. Сотни и сотни бутылок. Стены разукрашены в черные и красные цвета. На картинах – вампиры. Когда мы разбирали одну из кабин, то под скамейкой нашли посвящение дьяволу. Принялись за ремонт. Чужие люди приходили к нам и давали в долг большие суммы, без процентов. Абрам Нойдорф и его жена Ида привезли из школы старые стулья, которые много лет нас выручали. И вот первое служение, воскресенье 23 декабря 1984 года. Мы как раз и старались ко дню рождения Христа. С того вечера и до посвящения молитвенного дома прошло 125 дней. Да, Господь благословил ту молитву 8 числа 8 месяца 1984 года. Зарегистрировать общество, получить от сберкассы и людей заем, найти, купить и отремонтировать дом. Первое служение. Слава Богу! Вначале мы широко расставляли стулья, стремясь создать впечатление посещаемости, но вскоре начался приток людей, которые обращались к Богу. Один, другой, потом 5, 10, 20 и даже по 30 человек находили мир с Богом. И пришлось перестроить, увеличить внутреннее помещение зала. Убрали стенки, старый потолок заменили на бетонный, обновили окна, полы, построили комнаты для детей. Каждое воскресенье идут утром с 10 часов два параллельных богослужения, и оба зала по 400 человек полны. В один из весенних дней в дверь моего дома позвонили. На пороге стояла одетая в белое сестра милосердия. Поздоровавшись, она сообщила, что миссия, где она является членом, проводит опрос общественного мнения о положении церкви в государстве. Когда она получила ответы на поставленные вопросы, мы разговорились о методах служения Христу. В ходе беседы открылась интересная история. До своего уверования я была постоянной посетительницей Диска 72. Уверовала в 1984 году. А теперь, как-то проезжая по улице, заметила, что этот дом преобразился. И вывеска на здании говорит о том, что здесь теперь молитвенный дом. Я была приятно удивлена и обрадована. Я, в свою очередь, сказал сестре милосердия, что безмерно рад, встретив сестру по вере, чей образ жизни изменился, подобно нашему молитвенному дому. Сестра Моника принимает активное участие в деле распространения евангельской вести в тюрьмах, школах, общественных организациях, административных органах. Везде, где только успевают, эти работники миссии несут добрую весть об Иисусе Христе. Помолившись с благодарностью Богу, мы расстались. А однажды мне позвонили представители одной из немецких радиостанций. Спросив, действительно ли я являюсь руководителем христианского радиовещания на русском языке, попросили встречи. Ввиду необычных гостей по комнатам и залам нашего молитвенного дома. Их трое, все инженеры. Я показывал и рассказывал им о каждом помещении. Вот здесь стены были разукрашены в черный и красный цвета. А здесь была большая картина вампира.
А вот в этом месте начертали так называемое посвящение сатане, чтобы он помог владельцам диска 72 получать хороший доход. Не помог нечистый, они обанкротились. Рассказала им, что в обоих залах одновременно проходят богослужения на русском и немецком языках. В третьем малом зале проходят молодежные общения. В двух небольших комнатах расположилась редакция журнала «Евангельская вера». И еще в одной небольшой – студия радиопрограммы «Новые Нивы». С интересом смотрели гости еще и склад христианской литературы, которую мы рассылали по всему бывшему Советскому Союзу. Один из гостей все время вел себя очень взволнованно. Он повторял: «Слава Богу! Слава Богу!» Когда же мы вошли в студию, он воскликнул: «Можно мне помолиться?» «Ну, конечно, молитесь», — ответил я. И тут из его уст потекла ручьем благодарственная молитва Христу. После молитвы он рассказал свою историю. «В молодости я был полицейским и жил в Гумерсбахе. Мне часто приходилось дежурить в диско 72. Это место полицейские очень не любили. Никто не хотел здесь дежурить. В диско собирались так называемая банда Black Shadows. На огромном дворе они разгонялись на двух легковых машинах и врезались друг в друга. Живущие по соседству люди испытывали много неудобств из-за безобразий на территории диско 72. Даже замуровывали окна, выходящие во двор. А теперь на этом некогда ужасном месте прославляется имя Господа Иисуса Христа. Ныне здесь люди находят мир с Богом, имеют возможность питать свои души небесным хлебом. Отсюда по всему миру проповедуется по радио «Благая весть», рассылается журнал «Евангельская вера». Это же чудо Божье! Дом, который вводил людей в погибель, ныне служит Богу. Это же чудо Божье! У меня нет слов, чтобы выразить весь восторг. Я просто полон благодарностей. Поблагодарив Бога, мы мирно расстались, и каждый вернулся к своему обычному занятию. Перерождаются ли дома? Я был бы счастлив, если бы все непристойные здания, ведущие людей в погибель, превратились в молитвенный дом.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Пришли ко мне слезы, как дождь, не спросившись. Я встала с утра, как всегда, помолившись. Сказала я Господу: где-то моя любимая с детства родная семья рассеялась враз по земле этой грешной. Совсем неожиданно, очень поспешно. И хоть сознаю все по воле Твоей, но слез удержать, то не в силе моей. Смотрю я в окошко, идут пешеходы. Здесь, в Англии, странные даже мне моды. Язык и привычки, что есть у людей, все очень не схожее с жизнью моей. Но если спрошу я себя откровенно, о странных других вспоминая мгновенно, да есть ли вообще на сей круглой земле то место, что сбудется Родиной мне? И голос мне внутренний шлет свой ответ, что здесь на земле моей Родины нет. И я понимаю до мозга костей, что я отношусь только к кругу гостей. И вырвался сразу же вздох облегчения, что все здесь не вечно, к чему попечение? О тленном богатстве, желаний плотских. Зачем мне стесняться суждений людских? Сегодня ж прекрасная наша земля, несу благодарность Тебе свою я за то, что кормила меня и поила, чудесным общением с собой насладила. Ведь Ты же красавица, нет Тебе равной среди нашей огромной галактики славной. Со всеми полями, лесами, горами Тебя воспевают поэты стихами. Цветами Ты славна, морей глубиной. Да разве кто может сравниться с Тобой? Все это я видела, всем наслаждалась, но к небу душа моя все-таки рвалась. За этим порогом, большим, синеоким, и с проседью облака взглядом глубоким, за звездной дорогой, что названа Млечной, там все мое сердце, у Родины Вечной. Не слышало ухо, не видывал глаз о том, что Спаситель готовит для нас. Я знаю, что будет там все по-другому, и как не стремиться мне к месту такому. А самое главное, мой Иисус навстречу мне выйдет. Тогда поднимусь в небес синеву, внеземное свидание. Он, верю, исполнит свое обещание. Он будет сиять в своей славе прекрасной и скажет своим, он тогда громогласно: входите ж скорее в желанный чертог. Я тот, кого ждали вы, праведный Бог. Ах, как не стремиться мне в родину эту, где вечная радость, где скорби уж нету. И сразу неважно становится мне, на чьем континенте и в чьей я стране. Я слезы утру, отойдя от окошка, подумаешь, только взгрустнулась немножко. Я счастлива, ведь я увижу в раю большую, любимую семью мою. Уж слышны шаги и его приближение, и в сердце моем возрастает волнение. Иисус мой, возлюбленный церкви жених, гряди, все гряди, от земли взять.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем в течение этой недели нашу обширную тему «Божье изобилие». В наших двух предыдущих радиобеседах мы рассматривали взаимоотношения между изобилием Божьим и его обетованиями. Вчера мы рассмотрели только два специфических обетования, которые имеют отношение к изобилию Бога. Оба были найдены нами в книге Псалмов. Первое обетование было найдено в Псалме 33, стих 10 и 11. Читаю. «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». И дальше Псалом 83, 12 стих. Читаю. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». Сначала мы рассматривали условия и нашли, что в этих текстах имеется три простых условия, которые следует выполнить. Вот они. Первое. Бояться Бога. Второе. Искать Его. И третье. Ходить в непорочности. После этого мы взглянули еще раз на эти обетования и увидели, что имеем дело с одним и тем же обетованием, хотя переданным различными словами. В одном обетовании сказано «не будет скудости», а в другом «не будет терпеть нужды», а ведь это одно и то же. Третье обетование выражает ту же самую мысль. Здесь сказано «Он, то есть Бог, не лишает благ», то есть речь идет также о материальных благах. Во вчерашней беседе я указал на то, что когда мы говорим, что та или другая вещь хороша, то понимаем, что она хороша сама в себе, то есть хороша по существу или относительно хороша. Относительно хорошая вещь – это вещь, которая хороша по существу, то есть сама в себе, но для нас в нашей ситуации не хороша. Мы приводили вчера также пример. Подросток просит у своего отца-миллионера купить ему дорогую спортивную автомашину. В нашем примере этот спортивный автомобиль хорош сам в себе, но с точки зрения пылкого характера подростка, отсутствия зрелости, с точки зрения его безответственности, этот автомобиль не хорош для него, потому что все может окончиться автомобильной катастрофой и смертью этого подростка. То же самое можно применить ко многим ситуациям в нашей духовной жизни. Мы просим Бога хорошие вещи, но они хороши только сами в себе. В нашей же конкретной ситуации то, что является добрым само в себе, может оказаться для нас инструментом повреждения и разрушения. Итак, давайте суммируем сказанное. В своей любви и премудрости Бог может иногда не дать нам просимого, потому что просимое нами, хотя и является хорошим самим в себе, оно только относительно хорошее или доброе для нас, то есть, другими словами, вредное для нас. Я глубоко убежден, что эта истина может объяснить нам в нашей христианской жизни некоторые разочарования, расстройства планов и крушения надежд. Мы должны также применять это различие между относительно хорошей вещью и хорошей в самой себе к различным концепциям, связанным с Божьим изобилием, и я перечислил их раньше. Вот они – богатство, благосостояние и изобилие. А теперь поставим вопрос. Являются ли эти вещи хорошими сами в себе? Мы теперь не спрашиваем о их относительности. Относительно они могут быть и нехорошими. Мы спрашиваем сейчас, хороши ли эти вещи сами в себе?
мы не будем обращаться ни к человеческой мудрости, ни к религиозным организациям, ни к библиотекам. Мы обратимся за ответом к Слову Божьему. Являются ли эти вещи добры, хороши сами в себе? Что говорит об этом Божье Слово? Оно отвечает очень ясно. Да, все эти вещи сами в себе хороши. Понимать это очень важно, так как многие из нас вырастали с понятием, по которому богатство является злом. Так, например, будучи маленьким мальчиком, живя в Великобритании и принадлежа к англиканской церкви, я рос под впечатлением, что если вы в своей жизни успешный и богатый человек, то вы, вне всякого сомнения, злой и грешный человек. И это чувство и понятие живет в сердце многих религиозных людей. Но я желаю сказать, что такое понятие не вяжется с духом и понятием Священного Писания. Богатство, процветание, благоуспешность и изобилие в соответствии со стандартами Священного Писания являются сами в себе хорошими или добрыми. Я желаю привести три различных места из Библии, которые подтверждают эту концепцию. Первый пример. Книга Откровения, 5 глава, стихи 11 и 12. Читаю. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Эта группа небесных существ, видя вдохновенной песни, воссылали Господу Иисусу Христу семь вещей: силу, богатство, мудрость, почет, крепость, славу и силу. Каждая из этих вещей хороша, но обратите внимание, что среди этих семи вещей есть и богатство. Оно соединено здесь с мудростью, силой, почетом, крепостью, честью и хвалой. Все эти вещи по существу хороши, но очень часто, несмотря на то, что эти вещи хороши сами в себе, они злоупотребляются людьми, они употребляются неправильно. Это, конечно, не значит, что они не являются сами в себе хорошими. Это значит, что они относительно нехороши в данной ситуации. Например, крепость, сила – хорошая вещь, но многие люди употребляют силу, чтобы нанести повреждение или смерть другому человеку, чтобы поставить несправедливо свою волю над волей другого человека. Но это отнюдь не значит, что сила плоха сама по себе. Это значит только, что нечто хорошее может употребляться в злых целях. То же самое касается и мудрости. Мудрость в основном сама в себе хороша, но есть люди, которые употребляют ее в своих личных безбожных целях: обмануть, перехитрить других и добиться того, чего они не заслужили. Но это отнюдь не значит, что сама мудрость плоха. Это значит только, что даже хорошая, добрая вещь, добрая сама в себе, может злоупотребляться и таким образом стать относительно доброй, то есть недоброй в некоторых случаях. Таким образом, будем помнить, что богатство является одной из семи вещей, приписанных божественным правом Господу Иисусу Христу. Второе место Священного Писания записано в первой книге Паралипоменон, 29 главе, в стихах 11 и 12. Читаю. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить
все. Много славных и прекрасных вещей приписано здесь Господу. Величие, сила, могущество, слава, победа и величие. Но в центре этой прекрасной молитвы Давид говорит Господу: «Богатство и слава от лица Твоего». Богатство по существу, то есть само в себе, является хорошим, добрым. Быть может, вы думаете, что я преувеличиваю, но я желаю уверить вас, что если вы происходите из религиозной среды, вы непременно должны будете принять факт, что богатство по существу, то есть само в себе, не злое, не грешное, а хорошая вещь. Третий текст Священного Писания найден нами в 5 книге Моисея, 8 главе, 18 стихе. Здесь Моисей беседует с Израилем и говорит ему, что Господь введет его в обильную, богатую землю, но напоминает, чтобы Израиль в этой земле не забыл, откуда происходит богатство и изобилие. Это очень важное место. Вот что Моисей говорит дословно: «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Обратите внимание на то, что сила приобретать богатство происходит от Бога. Это Божий дар. Бог дает нам этот дар как часть своего завета со своими детьми, потому что в своем завете Он обещает только благословение. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Библия – древняя книга. Неужели Библия так устарела? Следует ли переписать ее заново, чтобы она отвечала потребностям современности? Именно таким было мнение одного бизнесмена из Техаса, пожертвовавшего 1,5 миллиона долларов университету штата Орегон. В прошлом выпускник этого учебного заведения, он субсидировал работу Маркуса Борта, который утверждал, что большинство высказываний, относящихся в Евангелии к Господу Иисусу, не были произнесены нашим Спасителем. Хоть и печально, что такие большие деньги были выделены на подобное мероприятие, нам не стоит слишком переживать. Библия выдержала нападки в течение 1000 лет. И многие могущественные люди тратили все свое имущество только на то, чтобы опровергнуть нашу веру. Однако все подобные потуги претерпели крах. Писание и особенно драгоценные слова Иисуса Христа невозможно разрушить. Они вечны и единственны для народов всех культур и традиций. Писание не нуждается в исправлении. Его нужно просто принять с благодарением, как пребывающую в веках истину Господню, и применить к себе. Библия – древняя книга. Однако она содержит нестареющие истины.

Момент творения. Благовонное курение. Всем известно, что многие животные обладают способностью различать даже самые слабые запахи. Просто поразительно, как они улавливают запах в 1000 раз более слабый, чем необходимо для возникновения химической реакции, приводящей в действие обонятельный механизм. По мнению химиков, устройство нашего обоняния – настоящее чудо. К примеру, вы учуяли запах вкусного ужина, и в носу у вас тотчас начались удивительные химические реакции. Ученые до сих пор не могут понять, каким образом человек различает столько запахов. Занимаясь изучением этой проблемы, они параллельно нашли ответ на другой важный вопрос. Для того, чтобы произошла химическая реакция, рецепторы в носу должны различить определенное количество молекул того или иного запаха. Когда мы втягиваем носом воздух, орган, называемый слезно-носовым каналом, выделяет туманообразное вещество. Ученые долго полагали, что этот туман необходим лишь для увлажнения вдыхаемого воздуха. Теперь же известно, что этот канал также вырабатывает белки, которые цепляются к молекулам пахнущего вещества. Выпроснутые во вдыхаемый воздух, эти белки собирают молекулы, а затем оседают на рецепторах, приводящих в действие наше обоняние. В результате даже совсем слабые запахи становятся концентрированными, и мы их ощущаем. Обоняние защищает нас, придает аромат еде и обогащает нашу жизнь. Это подлинное чудо, созданное Творцом. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Господь мой Бог, Творец Вселенной, молитве слабой и презренной, внемли. Внемли в святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием в глубокой горечи моей проклял меня, изгнав в пустыню, где я страдаю и до ныне, несчастный жребий своего луча, где жизнь гаснет, как свеча, где постепенно, умирая, мольбой смиренную зваю губами тихо шевеля и мокрыми от слез глазами в ночную высь небес глядя. Творец, о милости прошу. Нет, мне не нужно всяких благ, хотя я болен, нищ и наг. Но умираю постепенно, проказы страшные поражен, молю, услышь мой слабый стон. Пошли мне смерть, но смерть мгновенно. Пошли мне смерть без всяких мук. Прервав мучительнейший круг, мне будет сладким утешением навеки с ней уйти в забвение. Прости, кощунственное слово, что я тебе сейчас сказал, но я надежду быть здоровым тебе, признаюсь, потерял. Мерцали серебром светила, молчала ночь, замолк и я. Болезнь снова с большей силой жестоко мучила меня. Душа устала и стенала, как будто вырваться желала от изнурительных объятий. Вдали уснув лежали братья,

пути остановил тяжелый вопль моих друзей. Я к ним скорее поспешил, их крик о помощи молил. О Иисус, о Сын Давидов, они вторили каждый раз. О исцели, помилуй нас! Невдалеке от нас стоял и со страданием смотрел какой-то путник. Я не знал, кто он, и также не посмел кричать с друзьями, только взглядом. В надежде, ставший с ними рядом, смотрел с мольбой ему в глаза. И взор его внезапно встретив, я вздрогнул вдруг, когда заметил, с какой нежной теплотой он на меня смотрел. Так просто. А в сердце боль проникла остро, как будто в чем-то виноват, ведь в душу вникнул этот взгляд, где все узрел и прочитал. И в скрытом сердце он узнал, когда Творца небес о смерти я темной ночью умолял. Он видел все. И то проклятие, чем ему хотел сказать я, но нужных слов не находя, он и без них понял меня. Скорее идите покажитесь священнику. И мы ушли. Но я, друзья, уже в пути спросил о нем, кто он, скажите. Из них ответил мне один, то царь, мессия, Божий сын. Мне непонятно до сих пор, как это все произошло, но боль, страдания и позор, внезапно мигом все ушло. В себе почуяв исцеление, замер в силам изумления. Исчезли мигом сердце, муки, здоровое тело, ноги, руки. И крик взлетел в небес покров. Творец! Творец мой! Я здоров! Творец! Творец! И горло сжалось. В слезах потоками прорвало все, что в душе свое имел. Мне трудно это объяснить. К стыду скажу, я не умел. Я не умел благодарить. Кричали, плакали друзья со мной вместе. Исцеление они имели. Ну а я в неописуемом волнении обратно быстро побежал. Я знал, что делал. Да, я знал. Я побежал тогда к Мессии. И он меня как будто ждал. Обняв его святые ноги, я громко плакал и рыдал, и что-то говорил о Боге. И снова, снова повторял. Не в красноречии о словах, но в благодарности в слезах я говорил слова простые. Но с тихой грустью прозвучал вопрос: а где же остальные? Мне стало больно. В этот миг я вспомнил вдруг об остальных. Я вспомнил, как они просили, но чтоб прийти к нему склониться, склонить сердца свои лица со мной вместе, позабыли. Вздохнул меня, он отпустил, но перед тем благословил. И как на крыльях я потом летел обратно в отчий дом. Отчасти я летел, как птица. Я представлял родные лица, в восторге встречи и объятия отца и матери и братьев. И крик и радость на устах, и слезы и счастье на глазах. И снова слилось все в одном, скорей в родной вернуться дом. Вот и пришел я. Ну а там родные в первое мгновение своим не верили глазам, глядя с великим изумлением. Не передать мне радость их, знакомых и друзей моих. Немного времени спустя желание крепкое меня подняло в путь в Иерусалим, где перед Господом святым мне захотелось помолиться, в великом храме преклониться, воздать хвалу Творцу и Богу. И снова в дальнюю дорогу в великий город я пошел. Мой путь мне все напоминал. Те дни и страшные мгновения, когда от жуткого мучения я постепенно умирал. Вот место то, где я молился, где с болью Бога умолял, чтобы он к мольбе моей склонился и смерть скорее мне послал. Но вот вдали глазам моим предстал с величием святым наследие древних отцов, краса земли Иерусалим. Он вновь стоит передо мной, и я, смешавшись, остался.

толпой к нему, как прежде, приближался. С народом вместе я спешил и был немного удивлен, когда, подняв свои глаза, вдали заметил три креста. Кто там был распят, я не знал. И поскорее поспешил и тихо у людей спросил, кого там на кресте распяли? Но только мне не отвечали. Потом лишь прошептал один: «То царь Мессия, Божий сын». Я верить не посмел ушам. Ушам не смог, но вот глазам. Возможно, разве позабыть его лицо? Лицо родное, настолько близкое, святое. Взять, оплевать его и сбить? И застонал я: «Боже мой, что они сделали с тобой? Кто мог пробить гвоздями руки твои? Кто мог тебя казнить, когда ты жизнь умел дарить? Ну а теперь от страшной муки ты жизнь бесценную отдал кому? Толпе людей презренной, кто только что тебя поднял в мучении страшном над вселенной?» Мой взор туманился от слез, я застонал: «О мой Христос!» И больше говорить не мог, лишь повторял себе: «О Бог!» Сплетенный тернием венец чело я звил, но вздрогнул я, когда в небес простор глядя, он закричал: «Отец! Отец! Зачем оставил ты меня?» Померкло солнце, тьма зашла. Народ бежал, остался я. Откуда взялось то томление в душе и сердце, я не знал. Но преклонил свои колени, сквозь слезы с болью прошептал: «Господь мой Бог, Творец вселенной». Молитве слабой, но священной, внемли. Внемли святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием распял Христа, царя царей. Когда о смерти я взывал, он вместо смерти жизнь мне дал. И жизнь эту принимая, ее тебе возвращаю. Навек отныне, Боже мой, я раб Христов, и раб я.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Когда Иосиф во второй раз проснулся от своего долгого сна, он глаза в глаза встретился с Долорес, которая стояла возле его кровати и все повторяла нежно: «Иосиф, Иосиф, это я, Долорес! Слышишь, Иосиф?» Иосиф пристально смотрел перед собой отсутствующим взглядом и никого не узнавал. Разве ему это послышалось? Ведь кто-то, кажется, звал его по имени. Он прислушался и повернул голову направо. Голос ему казался знакомым. Только где это он находится? «Иосиф!» — нежно снова повторил этот голос. Медленно возвращалось к Иосифу сознание, что голос этот похож на голос Долорес. «Долорес Бейс? Да где же он находится?» «Иосиф!» — звала она тихо. Он попытался что-то ответить, но его язык и небо не подчинялись. Он не смог произнести ни звука. «Где Долорес?» Перед его глазами был серый туман. «Иосиф!» — снова услышал он. На этот раз голос прозвучал совсем рядом. Он повернул голову налево, туман исчез. Он смотрел прямо в лицо Долорес Бейс, которая, в свою очередь, удивленно смотрела на него. Когда это он видел это лицо в последний раз? Кажется, это было позавчера. «Ты меня звала?» — спросил он медленно. «Да, Иосиф, я тебя уже много дней зову. Наконец-то ты меня узнал». «Я узнал тебя? Конечно, я тебя узнал. Разве ты не Долорес?» «Ты прав, Иосиф, я так счастлива, что ты меня снова узнаешь!» Она была вне себя от радости. «Ты меня уже многие дни звала?» — спросил он. «Да, Иосиф, уже больше 10 дней!» Иосиф посмотрел направо и попытался поднять голову. «Почему я здесь, Долорес? И почему ты здесь? Я ничего не могу понять!» «Ты все поймешь, Иосиф, а вот и твоя мама!» Аня нагнулась над своим сыном и поцеловала его в лоб. «Мама, что это значит?» «Иосиф, ты меня узнаешь?» «Да, дорогой!» «Ну, конечно!» И он снова попытался поднять свою голову. «Почему вы все здесь? Тетя Зара? Агнес? Фредди? Кто меня сюда привез?» Он всех обвел взглядом. «Почему я здесь лежу?» «Я тебя сюда занес, Иосиф», — сказал Фредди хрипло. «Ты там на дороге перевернулся. Лошади, наверное, рванули и сбежали. Ты помнишь, что было?» «Чш-ш-ш», — прошептала мама Фредди. «Зачем ты ему все это говоришь?» «Лошади?» Иосиф, как бы собираясь с мыслями, направил взгляд в середину комнаты. «И где они теперь? Отец будет думать, что я вообще не вернусь с бричкой. Кто-то из вас ему во всяком случае должен был все это передать. Я ничего не мог сделать. Теперь мне уже совсем хорошо. Давайте я только...» «Тебе нельзя вставать, Иосиф», — попыталась его успокоить мама. «Ты получил тяжелое повреждение черепа. Отец обо всем уже знает. Так что лежи спокойно и ни о чем не думай. И кони уже давно дома. Ты, может, хочешь пить?» «Да». Агнес принесла свежей воды. «Я тебя буду ложкой поить. Пожалуйста, не надо подниматься. Доктор пока не разрешает». «Доктор?» «Я ему сейчас позвоню», — сказала Зара и поспешила к телефону. «Расскажи мне все, что случилось». «Хорошо. Отец, конечно, рассердится, но я пробовал». «Не беспокойся об этом, Иосиф, это была не твоя вина. Наша главная забота, чтобы ты снова совсем выздоровел». «Да, это теперь для нас самое главное, Иосиф», — добавила Долорес. Слезы радости бежали по ее лицу. «Что же ты плачешь?» — хотел знать Иосиф. «Ты так сильно болел, так долго болел», — медленно объяснила ему Долорес. «Этого не может быть», — возразил Иосиф и тяжело вздохнул. Он чувствовал себя усталым и разбитым. Какой же он слабый и беспомощный! Сразу после завтрака я отправился. А сейчас сколько времени? Иосиф снова вступила в разговор мать и провела ему рукой по лбу. «Уже поздно, чем ты думаешь. Сегодня уже...» Она откашлялась и помедлила с ответом. «Может, это будет для него ударом, если она скажет, сколько дней он пролежал без памяти?» «Ты несколько дней уже без сознания, Иосиф. Посмотри на свои руки, как ты похудел. А ты знаешь, что недавно был твой день рождения?» «День рождения?» Глаза Иосифа округлились от удивления. «Да, тебе уже 21, Иосиф, причем уже почти целую неделю». Не прошло и дня, как радостная весть об улучшении здоровья Иосифа облетела всех его друзей. К вечеру комната в доме Стокс напоминала цветущий сад. Розы, гладиолусы, львиный зев, флоксы, люпины, колокольчики, маргаритки и всякие другие цветы – все было принесено с величайшей радостью. В комнату больного робко вошел Эрни Элой. Он окинул взглядом это цветущее благоухание, подошел к кровати Иосифа и с довольной улыбкой на лице протянул ему чудесный букет синих васильков. «Это самые красивые, какие я только мог для тебя найти в поле», — извиняясь, сказал он. «А ты знаешь», — ответил ему Иосиф, — «этот букет нравится мне больше всех вон тех вместе взятых». «Я услышал, как ты сильно болел», — сказал Ирни. «Мы все рады, что ты снова стал выздоравливать. Но больше всех, конечно, рада твоя мать. Она сегодня самая счастливая среди нас». Иосиф слабо улыбнулся. Он сегодня уже много говорил и совсем устал. «Мы все очень рады», — отозвалась Анни повеселевшим голосом. Она сидела за большим букетом цветов, так что Ирни ее не сразу заметил. С ней рядом сидели две симпатичные девчонки. Одна из них ему показалась знакомой. «Это, наверное, Виргиния. Какая она уже взрослая!» Ирни с любопытством посмотрел на нее. «Ты разве...» «Да, я Виргиния Амстронг», — представилась она. «А ты уже совсем большая!» Она сердечно улыбнулась Ирни. «А это Долорес Бейс, Ирни. Она такая же счастливая сегодня, как мы все, потому что Иосиф пошел на поправку. Она как раз была здесь, когда он вчера по-настоящему в себя пришел». Беннет Амстронг нервно передернул плечами. И без того хмурое его лицо теперь выражало явное недовольство. Лишь сегодня взгляд Ирни выследил его в дальнем углу комнаты возле книжных полок. Беннет тоже взглянул на Ирни, но не сказал ему ни слова и даже не удостоил его кивком головы. Его строгий и непримиримый взгляд был направлен на Анни и Долорес Бейс. Храня молчание, он вышел из комнаты. Держа пакет с книгой под мышкой, в комнату теперь вошел Северт Гризли. Когда он так стоял возле кровати и смотрел на Иосифа, воскресное послеобеденное солнышко щедро ввалилось в западные окна дома. И ну давай рисовать колечки и другие фантастические фигурки на его белой бороде. Лицо Стеварда излучало радость и спокойствие. «Господь тебя да благословит, Иосиф!» — приветствовал он больного. «Услышаны наши молитвы! Слава Господу!» Иосиф улыбнулся, и свет, игравший на лице старшего, как в зеркале, отразился в нем. «Бог к тебе был очень милостив, не правда ли, Иосиф?» «Да», — с радостью согласился он. Брат Гризли некоторое время задержал Иосифа руку в своей, и сила Духа Святого, казалось, переливалась от него в выздоравливающее тело Иосифа. «Это испытание нас многому научило». Иосиф на это не мог ничего сказать. Как это его несчастье послужило для других уроком? «Брат Линьерд мне сегодня утром сказал, что ты, может быть, охотно бы прочитал некоторые книжки из моей библиотеки». Я, конечно, имею в виду, когда ты уже немного оправишься, и врач разрешит тебе читать. Я принес тебе сразу 3. «Я с радостью буду их читать», — произнес Иосиф. «У меня целая библиотека, ты, наверное, знаешь. Если чтение тебе доставляет радость, можешь брать у меня книги». Иосиф был, конечно, несказанно рад этому предложению. «Я не могу вам даже сказать, как я радуюсь этой возможности читать книги из вашей библиотеки. Я ведь не мог идти учиться дальше». «Ты можешь брать у меня любую книгу», — предложил ему брат Гризли. «Мне всегда доставляло огромное удовольствие таким-то образом помогать другим. Я принес тебе Бен-Хура. Тайна одной счастливой христианской жизни и полная отдача. Эти книги мне не только помогли лучше понимать Бога, но и разбираться в людях, да и в самом себе. А через это я получил огромную радость, глубокое внутреннее доверие к Богу». «Глубокое доверие», — подумал Иосиф. «Неужели в духовной жизни этого человека тоже было такое время, когда он не полностью доверял Богу? Сколько Иосиф его знал, он видел в этом человеке образ святости, пример жизни, посвященной Богу. В поведении его он не видел и намека на позицию хвастливой, пассивной созерцательности, тщеславия или громких слов. Наоборот, через его честную, скромную, покорно смиренную, богобоязненную жизнь и поведение светилось существо самого Бога». Иосиф дрожал, как мальчишка в его присутствии, когда брат Гризли выходил за кафедру, открывал Библию и читал текст Писания. Иосифу казалось, что все в церкви изменяется. Он часто спрашивал себя, другие его тоже так воспринимают. Его детская душа страстно жаждала священных слов, дарующих жизнь. Приветливый голос пастора и его любящий взгляд проникали Иосифу прямо в сердце. А теперь этот Божий человек стоял перед его кроватью и говорил, что несчастье, происшедшее с ним, преподнесло им урок. Кому же? Общине? Это он имел в виду. Но тогда каким образом? Вчера еще Иосиф был так близок к смерти, а теперь перед ним лежал долгий и трудный путь выздоровления. Почему это должно было с ним случиться? Жизнь — это жесткая действительность, а не сон. Если врач не ошибся, то Иосиф теперь должен был постоянно выздоравливать при условиях, что не возникнет никаких непредвиденных осложнений. Жить, чтобы жить и работать, жить. С этого времени жить для него должно обозначать гораздо больше, чем раньше. Вот сидит его хрупкая мама с измученным лицом, но счастливыми глазами, а дальше Виргиния и Долорес. Как сильно он любил каждого из них! Его сердце вдруг наполнилось желанием жить, чтобы сделать что-нибудь для всех них. Жизнь для него приобрела новый смысл. Он хотел жить, он теперь должен жить, но не только для себя самого и для тех, кто был ему близок. Жить для Бога. Это желание не покидало Иосифа и в последующие дни, которые он проводил за чтением, подоткнутых со всех сторон подушками. Ему открывался новый мир. Действительно, как он проголодался по хорошей книге! Он с жадностью поглощал одну за другой. Они казались ему более ценными, чем все ранее им прочитанные. И вот, под влиянием Духа Святого, он с новой силой почувствовал, как призывает его к служению во славу Божию Господь. «Иосиф», — приветствовал его дядя Тимоти однажды утром, — «через несколько дней ты снова встанешь на ноги». «Я сильно на это надеюсь», — отвечал Иосиф. «Я слышал, что ты стал совершеннолетним, решил найти себе рабочее место. Это так?» «Да, такие у меня планы, дядя Тимоти». «Мы тут на нашем семейном совете кое-что обговорили, и думаем, тебе это тоже может понравиться. Дядя Тимоти откинулся на стуле и приветливо ему улыбнулся. «Фредди хочет поступить в университет. Ты об этом уже, наверное, знаешь».
1: «Да, знаю».
0: «Что, если ты годик у меня поработаешь? Или, скажем, так долго, пока он вернется? Я готов тебе платить такую же заработную плату, как и в другом месте. Ты же еще нигде не договорился твердо, или да?»
1: «Нет».
0: «Подумай об этом, Иосиф, да? Время у тебя есть, а через несколько дней дашь мне ответ».
1: «Мне не надо долго раздумывать, дядя Тимоти», — ответил Иосиф. «Я с удовольствием у тебя поработаю, но первый месяц я буду работать бесплатно, чтобы оплатить все, что вы на меня потратили».
0: «Такое, чтобы я от тебя больше не слышал, Иосиф, ты нам ничего не должен. Разве ты не сын моей сестры? С того дня, как ты приступишь к работе на меня, я буду тебе оплачивать. Но начать нужно потихоньку, Иосиф. Ты был очень-очень болен. Кроме того, Фредди будет еще почти 4 недели дома, и до этого ты встанешь на ноги».
1: «Будем надеяться», — отвечал Иосиф.
0: «Конечно, если твой аппетит и дальше будет так расти, как последние дни».
1: Иосиф рассмеялся. «Какое-то прекрасное чувство, когда можешь смеяться». Шли дни. Дни складывались в недели, и перед глазами всех происходило маленькое чудо. Трудно было поверить, как быстро возвращались к Иосифу силы. Его жизненная энергия, казалось, била через край. И еще прежде, чем Фредди уехал учиться, Иосиф был духовно и физически сильнее, чем до болезни. Голос его окреп, движения стали быстрыми, как никто в нем до этого не замечал. Без сомнения, и Долорес Бейс несла в процесс выздоровления Иосифа свой вклад. Они часто писали друг другу, а также иногда говорили по телефону. Когда Фредди уехал, Иосиф получил право использовать его упряжку до тех пор, пока приобретет себе собственную. Каждый час, который они проводили вместе, укреплял их любовь и взаимное понимание. Сердце Иосифа наполнялось уверенностью, что Бог с ними. И чем больше он узнавал Долорес, тем больше убеждался, что их свел вместе Господь. Долорес так понимала его мысли и планы, что ему все время казалось чудом. Разве так бывает? Она будила в нем самые лучшие намерения. Но одна мысль все время занимала его. А его мама тоже была такая в молодости, как Долорес. Но почему отец этого никогда не замечал, как только он мог быть таким жестким, слепым и непонимающим по отношению к ней? Какие же душевные мучения и внутреннюю борьбу она должна была пережить в свои юные супружеские годы? Иосиф не мог себе представить, как бы он когда-нибудь мог сказать Долорес грубое слово. Одна только мысль об этом заставляла его краснеть. И чем больше книг он брал для чтения у брата Грисли, тем сильнее становилось его желание вести более благую, богатую, наполненную духовную жизнь, в которой и Долорес должна принимать участие. Совместная радость Боге должна стать основной частью их жизни. В одно из последующих воскресений Иосифа ждала в церкви неожиданность. Руководитель общины предложил Иосифу вести в воскресной школе группу 9-летних мальчишек. Первая реакция Иосифа была отрицательной. «Я такое еще никогда не делал», — скромно отказался он. «Но мы все убеждены, что ты это можешь, иначе мы не стали бы тебе эту работу доверять». Том Брэдли подошел к нему, положил свою загорелую руку ему на плечо и сказал приветливо: «Не говори «нет», Иосиф, вспомни, что для тебя Господь сделал». И в это самое мгновение Иосифу стало ясно, что Бог сохранил ему жизнь, чтобы он ему служил. Отказаться сейчас от этого предложения значило идти против воли Божьей. Если он отдастся этому делу всем сердцем, то может быть уверен, что многие поддержат его в молитвах. «Этим маленьким сорванцам нужен кто-то, кого бы они воспринимали как своего старшего брата», — сказал Том Брэдли. Сколько детей в группе?»
2: «Так, около дюжины», —
1: пояснил старший брат Иосифу и продолжал. «Вот тебе книжка для подготовки бесед, а занятия будут проходить». В это мгновение мимо проходил Бенетам Стронг-младший. Когда он услышал, что Иосифу поручается какая-то работа в церкви, по лицу его прошла презрительная усмешка. Иосифа словно кто окатил ушатом холодной воды. Но почему отец хочет его унизить? Почему это недоверие и желание оскорбить? Может, ему было бы лучше, если бы Иосиф умер? С того дня, как он снова пришел в сознание, отец обменялся с ним всего несколькими словами. Из воскресенья в воскресенье они встречаются в церкви, но ни разу отец не остановился, чтобы хотя бы поздороваться. Мать же, напротив, всегда старается задержаться, расспросить, позаботиться о нем. А сегодня утром отец снова или мимолетно оценивающим взглядом показал, как низко он его ставит и как мало он верит в его способности. Эти невысказанные им слова прочитывались в его поведении, мимике, движениях. Голос Иосифа звучал нерешительно. «Может быть, вы это поручите кому-нибудь другому?» — сказал он наконец. «Ты спрашиваешь?» — подбодрил его Том Брэдли. «У нас нет никого, кто бы взялся за это дело. Да нам пора уже начинать». Руководитель общины посмотрел на часы. «Мальчики собираются вон в той комнате», и он показал на дверь по левую сторону. Это помещение Иосифу было хорошо знакомо. Он сразу вспомнил, как он был мальчишкой, как сидел там и слушал Тома Брэдли. Вспомнилось ему также и слова отца, брошенные ему в лицо, когда Иосиф спросил, учатся ли миссионеры в какой-нибудь школе. «Мальчишки, тебе все сами расскажут!» С этими словами его оставили одного. Когда Иосиф сел в церкви на свое место, его взгляд встретился с полным пониманием и ободрением взглядом матери. Это доставило ему мужество и желание с радостью приняться за порученное дело.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

полностью положиться на Бога. Такой формулы не существует, но я только могу поделиться с вами личным опытом. Бог открыл мне две простые истины о том, как можно без остатка довериться Его промыслу. Во-первых, я должен быть уверен, что Господь захочет открыть мне свою волю даже в мелочах. Уверен, что живущий во мне Дух Божий знает замысел Отца для меня и направит, поведет меня, подскажет, когда мне что-то будет нужно. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Может быть, вы сейчас пожинаете горькие плоды своего торопливого решения? Прислушайтесь, Господь шепчет вам, внутренность твоя услышит от Духа моего. Иди вот так и делай вот это, а этого не делай. Во-вторых, вам нужно нисколько не сомневаться и просить Божьей силы для того, чтобы держаться Его пути. Писание учит, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Иакова 1, 6-7. Если Бог призывает нас что-то сделать, нам понадобятся силы, чтобы полностью повиноваться Ему и не сбиться с курса. Многие христиане лепечут: «Господь, я знаю, что Ты мне это сказал, но я как-то не уверен, что это был Ты». Не этого ждет Бог от своих верных детей. Можете молиться о чем угодно, но если вы молитесь без веры, не видать вам разума Христова, который будет освещать ваш путь. Господь желает видеть вашу готовность принимать все, что Он скажет, и повиноваться этому без сомнений. Так и только так можно угодить Небесному Отцу.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

сбывается пророчество Писания о том, что надлежит быть в эти дни людские, умножаются страдания и льется кровь из-за еще одной войны. Переживания, растерянность, тревога, последние дни событий мировых нас учат больше уповать на Бога и чаще, крепче обнимать родных, переосмыслить, осознать все ценности и наши отношения с Христом, на деле сдать экзамен нашей верности, кому-то быть испытанным огнем. Так все нестойко в этом мире грешном, укрыться можно только во Христе, и на Него лишь вся наша надежда, защита только лишь в Его руке. Пусть сердце не смущается сегодня у всех, кто твердо верует в Христа, не оскудела благодать Господня, Он силен позаботиться сполна. Мир остается под Его контролем, всему предел Он положил свою черту, и не случится ничего без Божьей воли. Земля идет же к своему концу, на ней так много стало беззакония, как на морозе стынет здесь любовь. А сколько еще душ есть неспасенных, за них ведь тоже проливал Спаситель кровь. Свободу воли дал Он человекам, но не желая выбирать Творца, земля несет тяжелые потери и кровью обогряется сполна. Но Бог своих детей не оставляет, и многих еще хочет Он спасти. Мир и покой свой дать Он предлагает, и от греха свободу для души. Воспрянь же, церковь, ближе день Господен, грядет Он скоро, чтоб забрать тебя. И знай, Он так же силен и сегодня, ведь жизнь твоя в Его руке всегда.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Братья и сестры, сегодня будет очередная тема под общей темой «Нормальная жизнь христианина». Она не твердая по своему свойству, тема не догматическая. Я не думаю, что она взята из раздела о вероучении, хотя, в общем-то, сами принципы не существуют в церкви. Эта тема называется так – развлечение, зрелище и развлечение. Я хотел бы прочитать из второй главы в начале текст Писания, сделать некоторое вступление, а потом мы будем говорить. Филиппийцам 2 глава, читать буду с 12 стиха, 2 стиха. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». В общем-то, текст Писания очень знаком. Здесь апостол Павел обращается к верующим в Филиппах. И он отмечает такую мысль, здесь некоторые выражения, например, «совершайте со страхом и трепетом свое спасение». Мне не один раз довелось быть на молодежных общениях в разных объединениях, где эта тема звучала. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». А вот в 13 стихе написано: «Бог производит в вас и хотение, и действие». То есть довольно-таки тексты очень знакомые. Здесь апостол Павел хвалит их, что они были послушны в то время, когда он находился у них. Но он еще более хвалит их, что когда его не было с ними, они были еще более послушны. У нас дети в семьях, мы сами были детьми. Когда дети себя лучше ведут? Тогда, когда взрослые вместе с ними или когда взрослые отсутствуют? Когда взрослые вместе с ними, они себя лучше ведут. Апостол Павел говорит: когда я был вместе с вами, вы были послушны. Но вы еще более послушны тогда, когда я не с вами. Братья и сестры, у нас проходят молодежные вечера различные, выезды на природу. Мне приходится очень много бывать с молодежью. Я не раз замечал такое явление. Если присутствует брат старший по возрасту, особенно более уважаемый, то атмосфера будет совсем другой. Когда нет какого-то контроля, тогда уже начинаются развлечения. Павел говорит, что вы были более послушны, даже когда меня не было. А потом говорит: со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть помните, что вы ходите перед Богом. Даже если меня нет с вами, но вы себя правильно ведете и вы послушны, то это хорошо. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие. Итак, братья и сестры, тема будет о развлечениях. И эта тема все-таки относится к нормальной жизни христианина. Хотя, если более точно, то мы с вами будем говорить о ненормальной жизни христианина. То есть развлечение – это ненормальная жизнь христианина. Соответственно, мы будем делать вывод, а как же нужно жить для того, чтобы жизнь христианская была хорошая, нормальная. Апостол Павел верующим в Колоссах говорит: как вы приняли Христа Иисуса Господом, так и ходите в Нем. Ходите в Господе – это совершать свое спасение. Братья и сестры, эта тема, она более молодежная, я бы так сказал. Думаю, что она будет полезна для всех. Развлечение – это занятие, доставляющее удовольствие. Хотя, друзья, скажу, что не все развлечения бывают отрицательные. Например, один из мужей Божьих говорит, что я нахожу удовольствие в законе Божьем. И если развлечение – это занятие, доставляющее удовольствие, то вникать в закон Божий – это тоже удовольствие. И бывает очень трудно поставить грань, где же начинается хорошее удовольствие. Например, даже находить удовольствие в законе Божьем. Я сел, открыл Библию, и мне приятно ее читать. Братья и сестры, кто испытал это чувство удовольствия, когда мы вникаем в закон Божий, то вы можете понять. Итак, братья и сестры, развлечение – это занятие, доставляющее удовольствие. У меня дома есть словарь Ожегова, и я посмотрел на значение слова «развлекательство», что оно означает. Вы знаете, я удивился. Мне сначала показалось, ну, наверное, это бы написал пресвитер церкви или еще. Да, вот настолько вот правильное понимание. Развлекательство – это стремление к развлекательности, но в ущерб глубине содержания. То есть даже светские люди, они понимают, что развлекательность – это занятие, это стремление к более свободному образу, но там отсутствует глубина содержания. И я буду приводить сегодня много-много практических примеров, сегодняшних примеров. И мы с вами еще раз будем утверждаться, что на самом деле в развлекательности есть все, кроме глубины содержания. Вот копнешь, а глубины нет. Глубины нет. Есть такое слово сейчас в русском языке, называется гедонизм. В старых русских словарях этого слова нет. Оно недавно вошло в обиход, и оно означает «фан» по-английски, а по-русски «удовольствие», слово «гедонизм». Это слово сейчас стали чаще употреблять в таких случаях, когда речь идет о развлекательности, слово «гедонизм». Братья и сестры, необходимо отметить, что мы с вами живем в 21 веке, и как никогда именно сегодня человеку предоставляется масса развлекательности. Вот раньше такого не было. Когда жили мой дедушка, прадедушка, с приходом интернета, различных вот приборов, именно сегодня, да и не только это, вот, ну, даже вот по уходу за детьми, я называть детали не буду, да, вот есть некоторые вещи очень удобные. Вы знаете, вот раньше этого не было. Говорят, ух, вот если бы это было раньше, да, то есть сегодня мир предоставляет все новое и новое для того, чтобы человек мог пользоваться. И не хочу, братья и сестры, сказать, что все эти вещи плохие. Не хочу сказать, но масса всевозможных вещей, они сегодня собой несут именно развлекательность. Сегодня в мире есть различные парки развлечений. На это тратятся миллионы долларов, парки развлечений. Туда, если уж попадешь, то там один день тебе не хватит, чтобы побыть в таких вот парках развлечений. Сегодня рекламирую для того, чтобы человеку что-то дать. Я сейчас вот после обеда ехал в автомобиле и слушал там один диктор по радио, говорил как раз к моей теме, ну вот пару моментов. В отношении, например, социальных сетей. Он дает последние исследования, например, социальная сеть под названием Facebook. Ну, сразу скажу, я принципиально против Facebook, лично мое мнение. Ну, об этом можно долго говорить, почему, есть различные причины. Но вот он говорит, что последнее исследование показало, что только каждый третий человек, который зарегистрирован на подобных сайтах, он регистрируется только с целью развлечения. Каждый третий. Одна только цель – поразвлекаться. Хотя нас сегодня убеждают, что там можно это. И только 20% людей, они завязывают деловые отношения где-то по бизнесу и так дальше. Братья и сестры, вот заметьте, вот как сегодня вот мир дает человеку. И очень удобно, это есть прямо в телефоне. Сегодня, вот, ну, говорить об интернете, опять же, диктор говорил, что Google делает обработку 3 миллиардов в день, обработок различных, ну, вопросов, которые задают в Google. И из них 15% это новые вопросы, которые люди задают. То есть человек постоянно что-то ищет, какого-то удовлетворения нет. Поэтому, братья и сестры, нам необходимо сегодня на эту тему говорить, чтобы как-то и наших детей от этого защитить. У нас сегодня молитва о воспитании детей и молодежи в учении, наставлении Господнем, чтобы наши дети могли разбираться, когда придут возраст, что является развлечением, что является неразвлечением. Древнеримский поэт как-то сказал такое выражение, которое сегодня очень часто используется. «Давай нам хлеба и зрелище». Я рассказывать контекст не буду, почему появилось это выражение, но только скажу, что в Римской империи было очень много богатых людей. Они фактически физически не работали. За них работали их рабы. У них была масса времени. Поэтому они устраивали различные зрелища и развлечения. И порой даже кровавые, бой гладиаторов, ну и так дальше. Это тысячи людей. Мне когда-то с женой довелось быть в Колизее в Риме. Это огромнейшее сооружение. 80 тысяч людей сидело на скамейках, и они смотрели. Это было зрелище, это было развлечение. Бои быков – это традиционное испанское зрелище. Например, в Индии, как они называют, святое, обожаемое зрелище, развлечение, которому равных нет, это наблюдать восход солнца. Вообще, мне тоже нравится наблюдать восход солнца. Мне на прошлой неделе из-за того, что было жарко, я работаю на пасеке, нужно было рано утром выезжать, когда темно. И вот едешь по пятерке и наблюдаешь восход солнца. Для меня это лично не развлечение. Для кого-то это развлечение. То есть, смотря на что человек делает акцент. Братья и сестры, и люди сегодня много-много всего придумают, чтобы человеку увлечь. Даже сейчас придумали такое развлечение, его считают пока самым новым, что на каком-то стадионе тысячи людей собрались, чтобы посмотреть, как овцы играют в футбол. Овечки. Обычные овцы, их научили играть в футбол. Вот это зрелище, вот это развлечение. Эту я заметку прочитал в одной христианской газете, и там приводятся цифры, сколько стоил один билет, чтобы посмотреть. Правда же интересно. Мне довелось пасти овец, но я не могу представить, чтобы они футбол играли. И тут на огромном стадионе овцы футбол играют. Братья и сестры, что человек только не придумает, да, и люди будут платить деньги только для того, чтобы развлекаться и иметь какое-то зрелище. В прошлое воскресенье мы были в Сан-Диего на крещении. Крещение проходило на океане, на заливе океана. И вот что, один момент был не совсем удобный. Место очень красивое. Там регистрированная церковь постоянно проводит крещение. И наши братья впервые, там вот наша церковь, нашего братства, было крещение. Недалеко от нас, по правую сторону, было тоже развлечение. Очень много людей собралось и смотрели, как моторные лодки и за собой тянут человека, и он на дощечке, в общем-то, плывет вот так вот. И вот много. И немножко шумновато было. Мы думали поменять это место. Но вы знаете, друзья, на самом деле это очень-то интересно. И вот идет крещение, проповеди, и ярко было заметно, что некоторые переключили свое внимание. Приехали на крещение, знаете, развлекаться очень приятно. Как не посмотреть? Даже один брат говорит: братья, ты послушайте меня. Кто-то, конечно, всегда слушал. Есть люди богобоязненные, понимающие. Кто, знаете, не утвержден, раз это голову вправо и опять смотрит. На самом деле очень интересно. Как лодки соревнуются, как кто-то упал в воду, как люди кричат. Братья и сестры, видно в человеке заложено вот это вот понимание, да, развлекаться. Конечно, в этом нет глубины содержания. Теперь, братья и сестры, несколько мыслей. Я хотел бы поговорить о наших церквях. Более ближе к нам. Я-то понимаю, что мы в Индию не поедем и, возможно, на лодках кататься не будем многие. Но что касается вот наших церквей, нашей молодежи. Мы сейчас сделали пригласительный в лагерь. Ваша молодежь получит, они уже готовые. Да. И один брат, так посмотрел и говорит: а что-то интереснее будет, кроме этого? Хотя у нас будут спикера хорошие, братья приедут с России, много программы. Он говорит: чего-нибудь развлекательного. Я говорю: мы постараемся, чтобы этого не было. И вот вы знаете, я понимаю, я его не осудил. Он видно, нравится человеку, чтобы он как-то, более какую-то легкую пищу иметь. Наверное, братья и сестры, дьяволу редко удавалось придумать более изощренную уловку, чем заставить верующих думать, что часть их миссии заключается в том, чтобы привлекать людей в церковь с целью развлечения. Братья и сестры, это очень важно. Сегодня мне кажется, что церковь легкомысленно допускает некоторые развлечения в нашей церкви. И вы знаете, некоторые говорят об этом как под предлогом донесения благой вести. Мне приходится наслушать некоторые проповеди. Бывает, сделать какой-то анализ ради себя самого, да, кто-то просит: как ты думаешь? И друзья, разные же проповедники бывают. И иногда такие вещи говорят. Но если человек неутвержденный, он не разберется в этих вещах. Он скажет: он же людей в церковь приглашает, он же занимается благовестием, а разве это плохо? Но ведь различные виды благовестия. Братья и сестры, да, сегодня люди в церквях устраивают различные шоу, концерты, и так дальше, чтобы дойти до более широких масс. Я думаю, что некоторым нашим верующим в собраниях скучно. Я скажу даже за наших собраний. У нас собрание большое. Мне даже не то, что кажется, я знаю точно, люди некоторые скучают. Почему, братья и сестры? Вы знаете, когда предлог, что слабенькие проповеди, да, бывает и это, да, что где-то, может быть, человек плохо подготовился. Но если взять поглубже, не хватает развлечения. Если бы что-то было бы другое, наверное, у нас сегодня было бы побольше людей. Братья и сестры, нигде в Писании Иисус Христос не говорил о том, что церковь должна развлекаться. Вы не найдете ни одного стиха в Библии. Христос об этом не говорил, и апостол Павел тоже. Христос сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Иисус не сказал: «Идите, научите все народы, развлекайте тех, кому Евангелие неинтересно». Христос так не говорил. Братья и сестры, посмотрите на пророка Ветхого Завета. Читайте 11 главу послания к евреям. Были перепиливаемы, подвергаемы пытке, ну и так дальше. Думаете, они развлекали народ, поэтому они так страдали? Ничего подобного. Они призывали людей к покаянию, они обличали людей во грехе. Вот поэтому их-то и не любили, и подвергали пытке. Недавно мне пришлось быть в поездке в одной церкви, я скажу, это в Спокене. У нас там тоже есть наша церковь, большая. Ну и с братьями общаемся, и братья говорят: к вам в Сакраменто не приезжал один пресвитер из Индии, и называют его имя. Я говорю: да у нас был когда-то Нахонаяк из Индии. Они говорят: да нет, у него имя другое. Он приехал в нашу церковь, а нашел нас в газете, что есть русская церковь. Просто решил попасть в русскую церковь. Ну и мы его пригласили в собрание, с ним побеседовали, дали ему слово. Он проповедовал на индийском языке, и при нем был переводчик. И этот пастор говорит, ну он рассказывал за гонения, как у них там в штате Ориса очень сильное гонение. И говорит: да, вообще-то меня вызвала американская церковь из Флориды. Они меня несколько лет поддерживали материально. И я вот, наконец, приехал в Америку. Это было очень трудно, меня вызвали оттуда. И я впервые попал к ним в церковь. Ну и у меня тема была о грехе. И он говорит: я закончил проповедь. И как только закончил проповедь, меня сразу вызвали пастора и говорят: мы тебя больше содержать не можем. Поэтому сегодня ночью ты в гостинице ты ночевать не будешь. Мы тебя больше не знаем. И он говорит: я остался на улице. То мне зарезервировали хотел, то у меня пригласили. Но как только я начал говорить о грехе, говорит, мне сразу говорит, все. Говорит, и теперь вот я, ну хорошо, что хотя бы билет домой не забрали. Да. Если бы еще, говорит, больше говорил, наверное, еще бы это сделали. И вот он приехал и говорит: братья, а у вас можно говорить в церкви о грехе? Иначе я не знаю, где я буду обедать. Он говорит: да можно, можно, и пообедайте. Братья и сестры, почему такое отношение людей? Да потому что людям нужно развлекаться. И вот пророки, они людей не развлекали, поэтому они были гонимы. Думаю, братья и сестры, Христос был бы более популярен и в то время, когда Он совершал служение на земле, и сегодня, если бы Он занял такую позицию. А вы помните, в 6 главе Евангелия от Иоанна мы читаем: Христос проповедует, и, в общем-то, очень серьезные вещи. А ведь у Него было более чем 12 учеников. И вот они слушают, слушают. Какая-то крайность, какая-то узость, непонятность, что происходит. Они Христа просто не понимали. А потом говорят: а кто вообще может это слушать? Они оставляют и уходят. Братья и сестры, ведь мог бы Христос сказать: Петр, быстрее побеги за ними и скажи, что мы завтра в другом стиле проведем собрание, да еще и с чаем. Быстрее, как же нам потерять? Это же надо, какой же, ну, простите, я лидер, когда у меня 12 человек осталось. Это же не популярно. Петр, быстрее побеги и скажи, что мы обязательно что-то поменяем в нашем служении. Я обязательно буду о чем-то другом, только чтобы они остались. Братья и сестры, остаются 12 человек. Христос говорит: а вы меня не хватите ли оставить? Потому что я принес не развлечение, а я принес истинное Евангелие. И Петр говорит: Господи, а кому нам идти? Везде развлечение, кроме у Тебя. У Тебя глаголы вечной жизни. Петр понял, что Христос принес больше того, чем дает этот мир. Братья и сестры, конечно, я бы не хотел сегодня, знаете, слишком жестко об этом говорить. Я сразу знал, что проповедь будет минорная такая вот, потому что сама тема, да. Но, друзья, давайте мы сделаем анализ. Вот, допустим, в моем служении нередко было так вот. Мы назначаем семейное, мы назначаем молодежное. Вы знаете как, если будет чай, то людей будет больше. Или у вас не так? Не так, да? Хорошо, друзья. Хорошо, если не так. Да, и в многих это. Давайте вот мы сделаем так. Вот, и пример, приехал я в одну церковь, там брат говорит: давайте соберем молодежь. И пишет: будет с чаем, чтобы больше людей пришло. Да, и вы знаете, я вообще-то тоже люблю чай пить. И проблема-то, в общем-то, не в чае, не в бубликах, братья и сестры. Проблема или принцип, что мы ищем. Конечно, там, где будет чай, там будет интереснее. Ну, хоть что-то поедим. Даже если духовную пищу не пойму, то хотя бы материальную пойму, хоть какую-то пользу возьму себе. Братья и сестры, конечно, мы будем пить чай. Мы с молодежью это делаем. Мне хотелось бы сегодня заострить внимание, что Евангелие имеет глубину содержания. Что нас сегодня влечет в церковь? Что нас влечет? Если в нашем собрании есть человек, который получил рождение свыше на каком-то концерте или развлекательный вечер, я прошу поднять руки. Думаю, такого человека не будет. Это нереально, это невозможно. Человек приближается к Богу только там, где работает Дух Святой. А Дух Святой работает в тишине, при тихом веянии ветра. Написано в Библии, лучше ходить в дом плача. Ну, а почему лучше в дом плача? Ну, одна из причин, там народ не развлекается, вот почему лучше ходить в дом плача. Но вам приходится быть на похоронах. Вообще, братья и сестры, честно сказать, мне более приятно ходить на похороны, чем на другие некоторые. Вот. Все-таки задумывайся о своей жизни, делаешь анализ. Кстати, на похороны пригласительные не раздают и тему не выбирают. Там все ясно. Там приглашают абсолютно всех людей, и тема ясна, о чем проповедовать. О том, что жизнь человека очень коротка. И там, братья и сестры, вы знаете, я как-то с одними ребятами разговаривал, он говорит, почему у вас в церкви не хлопают? Я говорю, да мы не видим в этом нужды. Он говорит, да это правильно. Я говорю, а вы на похоронах хлопаете? Он говорит, нет, а зачем? Я говорю, дело в том, что нам нужно понять, для чего мы собираемся. Ведь это же тоже богослужение. А, ну да, а мы даже об этом и не думали. Братья и сестры, мы живем с вами в век такой, когда люди перестают делать анализ и перестают думать. Все так делают, давайте и мы. У нас иногда тоже, знаете, ну бывают предложения. Вот в той церкви сделали, вон там вот сделали. А почему мы вот так вот? Думаю, давайте сделаем анализ. Правильно ли? Если правильно, то мы, почему бы не взять что-то хорошее оттуда? Братья и сестры, когда народ израильский шел в Ханаанскую землю, и Моисей с Иисусом Навином спускались с горы, они услышали восклицание и шум. Народ развлекался. И Моисей, конечно, он очень был разочарован. И Аарон не устоял. Он пытался оправдаться, народ. Но фактически Аарон не смог удержать вожжи. Он не смог людей направить к Богу. И Моисей в гневе разбивает эти скрижали, которые Бог ему дал. Братья и сестры, да, и думаю, что, наверное, это проблема вообще в человеке, что человеку хочется развлекаться. Вот Бог, который вывел тебя из Египта. Да разве этот Бог вывел? Вчера-то были сережки и другое какое-то украшение, а теперь это уже Бог. Да разве так можно говорить? Братья и сестры, это было идолопоклонничество. Конечно, друзья, у нас сегодня такого идолопоклонства нет, в прямом смысле слова. Люди не вырезывают себе изделия из дерева, но форма идолопоклонства, она может меняться. Я хотел бы сказать, друзья, одну мысль. Возможно, она не всем понравится, но я об этом и в церкви говорил, мое личное понимание. Вот, например, вот у нас в церквях проходят браки. В этом году у нас вообще очень много браков. И когда вот мы беседуем с молодоженами или с женихом невестой, постоянно просим, чтобы было все поскромнее, поскромнее. Потому что сегодня народ приходит на браки. Например, в нашей церкви это вообще, и в больших церквях это видно. Там, где часто браки, как-то народу уже немножко приелось, так если сказать. Да? Уже как бы ничего, вот трудно найти даже руководителя брачного пира. Мы планируем скоро сделать такой семинар. Братья говорят, да мы не хотим развлекать людей, а если серьезно, нас народ не слушает. И я их глубоко понимаю, мне приходилось очень много брачных пиров проводить. Братья, это трудно. Когда в этом обществе ты говоришь евангельскую истину, ты выглядишь как забавный певец. Когда-то Еремию говорят, Еремия, ты как забавный певец, надо что-то менять. Братья и сестры, поэтому вот даже вот брачные пиры, как-то вот надо что-то менять, чтобы не было развлечений. Один брат говорит, ну если мы не будем развлекать, они же все разбегутся. Ну да, тоже не вариант. Ну и так дальше. Поэтому, братья и сестры, вот на это нужно обратить внимание. Еще, друзья, вот какой вот момент. Что, вот вчера мы с братьями, некоторыми служителями говорили на эту тему. Вот у нас семейный, вот женится, допустим, да, вот жених-невеста в субботу. А в воскресенье, в первое воскресенье месяца пропускают собрание. Первое воскресенье совместной жизни, Сан-Франциско. Вообще, друзья, я думаю, что это идолопоклонничество, другая форма. Это лично мое мнение. Ну вот я с женихом невесты как-то беседовал, должен был сочитывать их. Я говорю, ну вы представляете, вы в субботу вступите в брак, и в воскресенье первое собрание совместно вы пропускаете. О каком благословении можно говорить? Ну да, мы даже об этом как-то не думаем. Да думайте, друзья. Задавайте вопросы, правильно это или нет. Первое собрание. Братья и сестры, вы знаете, это, мне, вот, когда я вступал в брак, мне казалось, что это очень даже страшно. Как это? О каком благословении? Потом будет второе воскресенье. Но это уже будет не первое. Знаете, иногда говорят семейные, да это же наш день, в том-то и дело, ваш первый день. Проведите его в общении с церковью. Завтра в понедельник поедете. Братья и сестры, а мы порой меняем церковь на какого-то святого Франциска, ну, святого в кавычках. Братья и сестры, это развлечение, это относится именно к этой теме. И нам необходимо сегодня нашим, мы об этом в лагере будем говорить, чтобы народ делал анализ. Но вы знаете, друзья, такой закон, его называют закон толпы. Все делают, и я так делаю. Ох, как трудно пойти против движения. Я когда-то пас овец в детстве, и есть такой стадный образ жизни. Одна овца прыгает в яму, и остальные, не задумываясь, прыгают вместе с ней. Вот нечто подобное сегодня происходит, братья и сестры. Люди перестают думать. Ну, все так делают, значит, и я так буду делать. Братья и сестры, хотелось бы, чтобы вот в этом плане мы с вами могли, ну, подтягиваться. Один брат мне прислал имейл. Позавчера. И знаете, все как будто к этой теме. Вот я вообще удивлялся. Вот готовился и так вот. И вот он мне высылает такое письмо, переведенное с русского на английский, с английского на русский, оно есть и на английском. Одно из самых успешных выражений 20 века – бриллиант – это вечно. Речь идет о кольце. Это пишут американцы. Второе выражение, не совсем известно, двухмесячная зарплата – это всего лишь небольшая цена за то, что будет длиться вечно. Ну, надо же, да? Вот так вот. И вот некоторый человек по имени Эндрю Фрэнсис опросил более 3000 человек в США. Более 3000 семейных. Сделал тщательный анализ. Он там подробно пишет. И проверил, на самом деле так это или нет. И вот что он пишет. Он сделал такое заключение, и он в этом убедился, что продолжительность брака обратно пропорциональна сумме денег, потраченных на кольцо и брак. Чем больше человек тратил денег на кольцо и брак, тем быстрее они разводились. И он это доказывает. Он опросил одну, вторую, третью, четвертую. То есть я для себя сделал вывод. Чем больше денег на свадьбу, тем быстрее разведешься, скорее всего. Братья и сестры, и дальше он описывает, почему это. Это не просто так. Например, то есть чем больше денег на это тратится, тем выше вероятность более скорого развода. В 2013 году, в прошлом году, это было в прошлом году, средняя стоимость брака в США была $29,858, почти $30,000. Братья и сестры, если будет отсутствовать элемент развлечения, цена будет ниже. Львиная доля этих денег идет на развлечения, не на пищу, не на платье и так дальше. Львиная доля, потому что людей нужно развлекать. В 1959 году журнал для невест советовал: невесте нужно жениху 2 месяца на приготовление к свадьбе. И список, чек-лист, 22 пункта. В 1990 году уже журнал советовал на приготовление к свадьбе 12 месяцев, 44 пункта. Братья и сестры, я думаю, это будет увеличиваться, потому что когда присутствуют развлечения, на это нужно больше времени на подготовку и больше финансов. Вот почему сегодня больше разводов. Но это не одна из главных причин, братья и сестры. Нам необходимо сделать анализ, почему вот сегодня в мире вот, ну, так вот происходит. Написано в Библии: «Служите Господу без развлечения». Там идет, конечно, речь о семейных. Так вот. Но, тем не менее, фраза очень яркая. «Служите Господу без развлечения» в других Библиях, не отвлекаясь. Не отвлекайтесь на развлечения. «Служите Господу так, чтобы угодно было это служение». В Исход 19 главе мы читаем, когда народ израильский подошел к горе Синай, Моисей говорит: «Господь сойдет перед глазами вашими». И вдруг на третий день громы, молнии, в облаке начал говорить Бог. Трудно представить, братья и сестры, что-то за состояние человека, когда он смотрел на гору, на которую сошел Бог. Это очень страшно. Это настолько величественно. Наверное, ни один кинорежиссер не сможет составить того, что было там. Это потому что это Бог сошел. И Бог говорит: проведите черту. Кто переступит через черту, будет побит камнями или его стрелой застрелят. Потому что Бог наш свят. И вы знаете, я задал себе вопрос. Ну попробуй поразвлекаться вот в этой ситуации, когда Бог сошел. Да, наверное, очень трудно. Тут бывает на похоронах трудно что-то придумать такое, да, потому что атмосфера. А там, где Бог сошел, братья и сестры, но ведь мы забываем, что и на молодежные вечера, и на дни рождения мы-то приглашаем имя Бога. И тут мы начинаем что-то терять. Что-то терять. Кто-то сказал так, что если ты не научился дрожать перед Богом по-настоящему, то ты его по-настоящему никогда и не понял. Думаю, братья и сестры, это так. Нам не хватает благоговения. Мы с женой как-то говорили, вот и в собрании, бывают дети наши, да и взрослые, мы разговариваем. Кто-то на телефоне играет или смотрит. Друзья, нет этого благоговения. Вот человеку свойственно даже во время проповеди развлекаться. Братья, вот откуда это берется? Что-то, наверное, нарушено в духовной жизни. Одна музыкальная группа как-то собралась на репетицию, и там музыка, и вот пресвитер церкви заходит, но ему не понравилось, и он сделал замечание. Ну и этот регент, знаете, вот бывают дерзкие лишь люди, да, вот так вот, встал и говорит. Он говорит, что вы нам здесь говорите? Мы же вначале помолились. Но он говорит, ты знаешь, если бы Бог был здесь, то, скорее всего, вас бы здесь бы не было. Друзья, конечно, Бог сейчас не поражает людей. Он дал понять, что Богу это не угодно. Вы знаете, друзья, вот я слушал проповедь одного брата, и он говорит, мы посетили одну регистрированную церковь, очень большую, и там вышла одна дама петь в собрании. Говорит, спела, и, во-первых, и вид, и песня, а потом все собрание сказало «Слава Богу!». И этот брат говорит, и я сказал «Слава Богу!». А тут меня толкает, говорит, а что ты сказал «Слава Богу?». Говорит, «Слава Богу, что закончила петь». Да, он так вот. И он дальше развивает мысль. Люди говорят «Слава Богу!». А если на самом деле «Слава Богу?». Ведь кроме нашего понимания Бога, есть еще Бог реальный. Ведь кроме нашей воли, мы еще должны исполнять волю Бога. И вот все собрание говорит «Слава Богу!». Братья и сестры, да не всегда скажешь «Слава Богу!». Потому что если присутствует развлекательность, это уже точно не «Слава Богу!». У одного брата в доме, в ливинг-руме, висит огромная картина или фрейм для фотографий. Много фотографий. Один брат-служитель рассказывает. И говорит, что немножко некоторая несовместимость получилась. И там фотографии, он любит очень сильно спорт. Где он на лыжах, где он на океане, вот так. Много фотографий. И таких вот ярко видно, что он любит это, ему это нравится. И, наверное, немало денег на это тратит. А сверху написан стих библейский. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой». И он говорит, и этот стих был предметом всего вечера рассуждения. Говорю, брат, ты знаешь, ты можешь убрать половину стиха до слова «Господь». «И помни весь путь». И ставь дальше многоточие. «Но не которым вел тебя Господь». Бог не может вести это. Братья и сестры, я не хотел бы сейчас сказать, что если человек поехал на лыжи один раз прокататься, то это уже неправильно. Речь идет об образе жизни и понимании вообще Бога и того, как мы проводим с вами жизнь. Сколько денег мы тратим. Любим ли мы это на самом деле или нет. И бывает, значит, друзья, нужно иметь мудрость. Вот у нас дети растут. Конечно, иногда нужно отвезти где-то на качели, покатать их. Тоже это элемент развлекательности. Бывают аттракционы. Это нужно делать обязательно, чтобы дети могли тоже как-то знать. Но какую-то меру иметь, чтобы дети не научились пользоваться этим всегда, в любое время. Псалом 8. «Господи, как величественно имя Твое по всей земле». Братья и сестры, вы знаете, очень приятно находить время в удовольствии, наблюдение за природой Божией. Вам тоже приходится немало ездить. В Америке много парков, в Калифорнии. Мне пришлось во многих местах быть. Вот, братья и сестры, вот это зрелище. Вот к этому давайте призывать друг друга. Наблюдать за природой. Мы идем сюда, мне дочка говорит, папа, посмотри, какое небо красивое. Вы знаете, а у меня мысль, у меня работа. Я думаю, о, хорошо, что ты хотя бы заметил. А я-то даже и забыл посмотреть на небо. 5 лет девочка, она уже замечает. Братья и сестры, вот это зрелище, оно нам подходит. Господи, как величественно имя Твое! И я восхищаюсь делами рук Твоих. Братья и сестры, вот если мы будем этим восхищаться и это зрелище наблюдать, то остальное все будет уже к нам не относиться. Вообще, братья и сестры, еще немножко, разрешает ли Библия веселиться человеку? Да, разрешает. Знаете, иногда люди говорят, вот, в церкви запрещают, Библия запрещает. В общем-то, братья и сестры, Библия и запрещает, Библия и разрешает. Например, Екклесиаст 11 глава 9 стих. «Веселись, юноша, в дни юности твоей». То есть, по-другому развлекайся. Пожалуйста. Бог тебя держать за веревочку не будет, так образно говоря. Если ты хочешь, ты уже достаточно взрослый человек. Хочу, делаю глупости. Хочу, беру себя в руки, хочу, Богу служу. Братья и сестры, Написано, веселись юноши. И поэтому сегодня бывает трудно, знаете, кому-то что-то сказать, если человек привык развлекаться. Вот у нас в городе были похороны, погиб молодой человек, утонул. Я знал этого брата, так, не сильно прямо хорошо, но знал. В общем-то, был христианином. И при всем этом, друзья, вот мы с молодежью говорили на разборе, все равно я отметил эту мысль. А может быть, не стоило вот ехать? Друзья, конечно, у нас на молодежном общении поступил вопрос к Николаю Степановичу, а если бы не поехали, закончилась бы жизнь этого человека или нет? Вообще очень сложный такой вот вопрос, но тем не менее интересный, да? Братья и сестры, немало случаев было. Кстати, вы слышали, да, вот что ютовская молодежь вот поехала в Сейлом, там тоже на океан, их спасали на вертолетах. Почти идентичная ситуация, прилив начался, мне служители звонят, говорят, слушай, чуть не повторилась эта трагедия, только в больших размерах. Я говорю, брат, вы знаете, наверное, надо учить нашу молодежь, чтобы они меньше ездили, вот, чтобы были очень осторожны, потому что в человеке есть вот такое, вы знаете, вот, ну я смогу. Человек умел плавать и утонул, и никуда теперь это не денешь. Братья и сестры, вот элементы развлекательности, они все-таки в этом существуют. В 2003 году, когда я приехал в Америку жить, у нас наша церковь была намного больше, чем сейчас. Ну, мы потом разделились на две церкви. Много молодежи, более 150 человек. И после каждого вечернего собрания молодежь выезжала в парк Роз в Даунтаун. Ну, я приехал с Молдавии, у нас таких парков не было. Такого, знаете, ну, не было такой скорости жизни. Для меня это было все новое. И вы знаете, я попал под эту струю. И потом делал анализ. Утром на собрании, вечером на собрании. Мне нравилось, новые проповедники проповедовали хорошо. Мне нравилось всегда изучать Библию. Но после вечернего собрания мы ехали в парк и начинали развлекаться. Да, друзья, мы не только в мяч играли, и кое-что другое делали. И вы знаете, я возвращался домой и ловил себя на мысли, что все, что я в течение дня слышал, у меня этого ничего нет. Куда все это делать? Вот как будто бы все улетучилось. И вы знаете, друзья, это продолжалось 2,5 месяца. И потом я поставил точку, сказал, больше ездить не буду. Если я хочу расти духовно, развлекательность меня ближе к Богу не приведет. Братья и сестры, это именно так. Развлекательное служение, оно к Богу не приводит. Оно, наоборот, может отвести человека. Конечно, друзья, еще раз скажу, наша молодежь будет играть и в мяч, и в волейбол, и все. Но если не присутствует Бога присутствие, братья и сестры, то это уже очень печально, очень печально. Некоторое время назад, ну, лет 8 назад, в одном из штатов меня пригласили провести брачный пир. И я поехал туда. Был брак, воскресенье служение, а в понедельник утром позвонили братья и предложили мне с ними поехать на Ниагарский водопад. Я никогда не был на водопаде Ниагарском до этого. И думаю, о, хорошо, возможность появилась. И тут через 10 минут звонок. Ты не сможешь провести беседу с нашими подростками? И вы знаете, братья и сестры, откровенно скажу, как было трудно согласиться остаться на беседу. Развлекаться хотел. Ну, интересно, с молодежью. Ну, по-любому. Ну, сейчас останутся, там их будет, ну, 15 человек. Ну, ладно, если это было собрание на 1000 человек. Понимаете? Братья и сестры, я сказал, я вам перезвоню через 2 часа. И я 2 часа думал, что мне делать. Знаете, сейчас вспоминаю, думаю, даже стыдно. Неужели? Ну, во-первых, может быть, помоложе был. Братья и сестры, развлекаться мы быстрее склонны, чем заниматься делом Божьим. Делом Божьим. Поэтому хотелось бы закончить, друзья, продолжайте рассуждать над этой темой. Она, знаете, немножко такая вот строгая, я бы так сказал. Она и меня где-то обличает в некоторых вещах. Хотелось бы, братья и сестры, призвать вас всех, нашу молодежь, наших детей, не к развлекательному служению, не к такой вот свободной жизни, а жизни для Бога. Мы поем такую песню очень громко. Вся церковь, жить для Иисуса, с Ним умирать. Братья и сестры, правда это или нет? Ну да, ну есть тоже, я это понимаю, мы верующие люди. И думаю, что среди нас, если бы люди оказались перед вопросом, умереть за Христа или нет, точно бы отдали бы свою жизнь. Но петь, братья и сестры, это одно. А вот жить для Иисуса стоит бороться, стоит за это жизнь все отдать. Я напомню текст Писания, который я прочитал в начале, мы будем молиться. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Братья и сестры, закончу 13 стихом. Бог производит хотение, но только не развлекаться. действие правильное, служить Богу. Вот какое хотение и действие Бог в нас производит. Все, что начинает напоминать собой развлечение, должно вызвать у нас подозрение по причине отсутствия этого в Святом Писании. Потому что развлечение и зрелище различные, они не приводят к желаемым результатам. Братья и сестры, если в наших церквях, на наших молодежных не будут люди развлекаться, у нас будут покаяния истинные, и у нас будут крещения. Люди будут приближаться к Богу. И поэтому не дай Бог нам вот поскользнуться и

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

из жизни Иосифа для нас уроком будет, для многих нас, которым часто жизнь невыносимой кажется и трудной, и ропщим мы пред Богом, и грешим. Бывают годы трудных испытаний, что тянутся безрадостно, печально, и мы в недоумении, в отчаянии, в немой молитве руки поднимаем. Пусть наши судьбы нам необъяснимы, и нет ответа на вопрос, за что же они с судьбой Иосифа сравнимы. А та нам говорит о многом. Не сразу нам доступны Божьи планы, не сразу они просты и понятны, как и Иосифу в начале рабства, когда его предали братья. Но главное в одном — в терпении и в преданности Богу своему. Он, будучи с Иосифом в пленении, так высоко вознес его главу. Не унывайте в час своих несчастий и в безнадежности своей судьбы. Не забывайте, Бог глядит всечасно, как на земле живут его сны. И ваша верность Господом зачтется, и вера, что прошла через огонь, стократною наградой обернется. Победы светлой, лучезарным днем,

что жив Иосиф. Опять услышал он Господин голос, но разве объяснить пути Господни? Не сразу Божьи планы перед нами своею открываются картиной. Порою ждать приходится годами, чтоб и

мудрый и быть сердечно благодарным Богу за счастье, что еще, конечно, будет.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Дорогие дети, сегодня мы продолжим нашу беседу о царе Сауле. Он был самый первый царь у израильского народа и сначала был покорным Господу, но со временем отошел от него и однажды открыто не послушался Бога. Мы уже заметили в прошлом, что Бог наказывает за непослушание. И сегодня мы узнаем, что случилось с Саулом и как поступил с ним Бог. Частые войны происходили между филистимлянами и израильтянами. Саул водил их в походы, в которых они почти всегда побеждали. И, наконец, после последней победы филистимляне оставили израильтян в покое, а царь Саул воевал с другими народами, которые беспокоили его народ. Самые сильные мужчины страны служили в армии Саула, которая становилась все больше и сильнее. Своего родственника Авинира он поставил над всем войском и так возгордился, что забыл, что весь его успех был от Господа. В его голову начали лезть неправильные мысли, и он начал сам решать, что хорошо и что плохо, вместо того, чтобы обращаться к Господу за советом. Когда Саул повел войну против амаликитян, Самуил сказал ему: «Все уничтожь во вражеском стане и не бери себе никакой добычи, так повелевает Господь». Саул выслушал Самуила и пошел походом на амаликитян, но когда разгромил их и взял их царя в плен, решил вместе с народом захватить лучших животных, овец и волов, коз и быков, и царя амаликитян тоже оставить в живых. Еще шел Саул после победы домой, когда Господь явился Самуилу и говорит с ним: «Жалею, что сделал я Саула царем, потому что он отвратился от меня и вот не послушал слова моего». Самуил знал, что Господь наказывает за непослушание, и сильно опечалился, и всю ночь молился Господу. Наутро он пошел поговорить с Саулом, и когда Саул завидел его издали, пошел ему навстречу и сказал: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». Самуил посмотрел Саулу прямо в глаза и спросил: «Что это за мычание и блеяние слышу я?» Саул ответил: «Это мы пощадили лучших из овец и волов и привели с собой от Амалика для жертвоприношения Богу твоему, а прочее мы уничтожили». Тогда Самуил посмотрел с печалью на Саула и сказал: «Помнишь, каким смиренным и малым ты чувствовал себя, когда Господь помазывал тебя на царство? А теперь Он послал тебя истребить врага, а ты не мог послушать его до конца? Зачем ты не послушал Господа и бросился на добычу?» Саул все еще оправдывался и говорил, что послушался Господа, но что народ взял лучшее из скота, чтобы принести в жертву Господу. И ответил Самуил: «Неужели жертвы так же приятны Господу, как послушание Его голосу? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше жира овец и волов, потому что непокорность — такой же грех, как волшебство и идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Саул сильно опечалился и просил Самуила пойти с ним в Галгал и там помолиться Господу и просить у него прощения. Но Самуил сказал, что слово Господа неизменно, и царство навсегда отнято от Саула, и что кто-то другой, лучше него, займет его место скоро. Самуил после долгих уговоров пошел с Саулом в Галгал, и там Саул молился и просил прощения у Господа, но решение лишить его царства не было отменено. Самуил не видел после этого Саула до самой смерти своей, и все это время молился о нем и печалился, что такой неудачный царь правил народом. И как это хотелось ему, чтобы народ имел такого царя, который бы всегда был верным Господу. Прошло время, и Господь снова говорил с Самуилом и спросил его: «До каких пор ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг? Наполни рог твой елеем, то есть оливковым маслом, и я пошлю тебя к Иисею из Вифлеема, и там, среди сыновей его, ты найдешь будущего царя Израиля». Самуил спросил: «Как я пойду? Саул узнает и убьет меня». Господь ответил: «Не бойся, возьми с собой молодую телицу и скажешь, что идешь на жертвоприношение, и когда придешь к Иисею, пригласи его на жертвоприношение, и там я скажу тебе, как поступить». Самуил перестал скорбеть о Сауле, наполнил рог свой елеем и пошел с телицей в дальний путь. Когда правители города увидели пророка с телицей, они испугались и спросили: «Куда идешь?» Но он ответил им, что идет принести жертву.
и они пропустили его, и он пошел дальше в Вифлеем. В Вифлееме он пригласил Иисея на пир жертвоприношения, и тот пришел с сыновьями своими, которых у него было много. Всех их было 8, но на пир пришло только 7. Самый младший пас овец отца своего в поле и не был с семьей. Самуил посмотрел на самого старшего сына Иисея и сразу же решил, что именно его избирает Бог на царство, потому что он был высокий, стройный, сильный юноша. Но Бог сказал ему: «Не суди по наружности, не этого избрал я». Все сыновья прошли перед Самуилом, и ни одного из них не избрал Бог. И тогда Самуил спросил Иисея: «Ни одного из них не избрал Бог, нет ли у тебя еще одного?» Иисей ответил: «Есть еще один, но мы не привели его на пир, потому что он еще молод и пасет теперь наших овец где-то в поле». «Пошли за ним немедленно», — сказал пророк, — «мы не начнем кушать, пока он не придет». Младшего мальчика звали Давид. Он очень удивился, когда увидел, что к нему кто-то бежит и хочет забрать его с поля. Он знал, что отец и братья пошли на жертвоприношение к пророку Самуилу, и теперь решил, что что-то недоброе приключилось с ними, и этот человек несет ему нерадостную весть. Он набросил на себя свою пастушечью одежду, схватил посох и пращу, и побежал навстречу посланнику отца. «Тебя хотят видеть на празднике в Вифлееме? Пойдем туда скорее, отец хочет, чтобы ты немедленно бросил овец и пришел к нему». Самуил ждал, и никто не притрагивался к еде. Наконец вошел белокурый, розовощекий юноша. Он показался Самуилу таким милым и добрым на вид. В это время Господь сказал Самуилу: «Встань и помажь этого юношу. Он мой избранник». Самуил открыл рог свой и вылил елей на голову Давида, который знал, что это означает, что когда-то он будет царем израильского народа. После пира Самуил ушел домой. Его не печалило положение Саула, потому что он знал, что Господь избрал себе другого, лучшего, более достойного царя. История царя Давида интересна и поучительна, и я рада, что мы наконец будем говорить об этом славном человеке. Это он написал все написанные в Библии псалмы. Это от него произошел наш Спаситель Иисус Христос. Давид играл на гуслях и пел, и в его песнях, псалмах много грусти и радости, хвалы и поклонения Господу. На примере выбора Давида Господь хотел показать нам, что по внешности нельзя судить о человеке. В одном городе жил горбун, который казался на вид весьма слабым, но во всем городке никто не ездил на велосипеде, так как он. Даже на крутую гору он мог забраться на своем велосипеде. Его ноги нажимали на педали, и лицо почти лежало на руле. И хотя это не было красивым зрелищем, результат украшал дело. В другом городе можно было всегда встретить человека с изуродованным шрамами лицом. Сначала люди отвращались от этого лица. Но когда узнавали, что шрамы возникли после того, как этот человек спас кого-то из огня, лицо начинало выглядеть прямо красивым. Как мало можно сказать по внешности. Однажды я выбрала орех, который казался мне вполне здоровым на вид, и уже предвкушала удовольствие, которое получу, когда начну есть его вкусное ядро. Но вот я расколола орех, а внутри оказались черви и какая-то черная труха. Нужно раскрыть наружную оболочку и заглянуть в сердцевину, чтобы узнать, хорош ли орешек. Так и с нами. Только заглянув в наше сердце, можно определить наш характер. Люди думали, что Саул будет хорошим царем, потому что он был сильный, высокий, на целую голову выше толпы, а он оказался неблагонадежным у Бога, и Бог отстранил его от царства. Даже мудрый Самуил не мог поверить, что маленький Давид может быть избранником Бога, но Бог сказал ему: «Не смотри на внешность, я вижу сердце человека». Нам тоже нужно научиться не смотреть только на внешность. Мы тоже должны хорошо знакомиться с людьми, чтобы узнать их сердце, и тогда судить о них. Но и наше сердце мы должны хранить в чистоте и святости, чтобы люди видели в нас Господа и чтили Его. Дети, заботьтесь о том, чтобы ваше сердце было всегда в порядке, а в порядке оно будет только тогда, когда в нем будет жить Иисус Христос. Поэтому важно пригласить Его в свое сердце рано в жизни, а не ждать старости, которая может никогда не прийти. Чистое сердце нужно нам теперь, а не когда-то. Ищите чистоты сердца, просите у Господа очищения вашего сердца теперь.

Добро сильнее зла. Поверь, малыш, поверь. Пойдешь путем добра, не будешь знать потерь. Твори добро везде, сражайся против лжи. С любовью святой о Боге расскажи. Добро есть Иисус, Евангелие завет. В нем истина и жизнь, и правды вечный свет. В нем красота и мир, ищи Христа везде. Пусть не коснется зло на узенькой стезе. Добро сильнее зла, стройны его ряды, а перед ним дрожат коварные враги. И убегает тень, и на душе светло, когда в тебе Христос, тогда живет добро.

0: Бессовестные мальчишки! Что они сделали?»
1: Пули влетел в дом Витя и в негодовании бросил портфель на стул.
0: «Вредные, противные, злые!»
1: Запас обидных слов иссяк, и он, потупив взгляд, замолчал. Родители удивленно переглянулись.
2: «Витя, что случилось?»
1: – ласково спросила мама. Витя, красный от возмущения и обиды, молчал. Мама нежно провела рукой по его голове и легким движением привлекла к себе. Постепенно буря в сердце Вити улеглась. Ему было очень хорошо рядом с мамой, и он начал рассказывать.
0: «Мама, это ужасно! Знаешь, как сильно они били Юрика!»
1: На его глазах заблестели слезы. «Расскажи все по порядку», – попросила мама.
0: «Сегодня Ольга Петровна рассказывала нам про двух космонавтов», – всхлипнул Витя. «Они были очень-очень умные. Знаешь, мама, это было в нашей стране, и я только забыл, как их звали. Они полетели на одном... Нет, не на самолете, а на ракете. Летели они быстро-быстро, поднялись так высоко, что земли уже не было видно, а только одни звезды. И так они долетели до самой Луны. Представляешь, как это здорово! Я тоже хотел бы полететь, как они. Ольга Петровна говорит, что для этого надо хорошо учиться, быть здоровым и сильным. Когда я вырасту большой, я тоже буду космонавтом».
2: «Космонавтом?» – переспросил отец.
0: «Да, правда это здорово!»
1: – восхищенно воскликнул Витя, но вдруг опять переменился в лице.
0: «А потом Ольга Петровна спросила, кто у нас в классе верит в Бога. Юрик поднял руку. Учительница сказала, что он глупый и что только бестолковые люди молятся Богу, потому что его нет. И все стали смеяться над Юрой, обзывать его богомолом и другими обидными словами».
3: «Мама, а что такое молиться?»
1: Неожиданно спросил Витя и, не дожидаясь ответа, продолжал.
0: «А потом, после уроков, мальчики сильно побили Юрика. Он не дрался с ними и даже не защищался, а только сильно плакал. Он даже сдачи никому не дал. Папа, почему они говорят, что Юра глупый?»
1: Витя пытливо взглянул на отца.
0: «Ну и что в этом плохого, если он молится и верит в Бога? Зачем дразнить и бить за это? Пусть хоть что говорят. Все равно Юра мой лучший друг».
2: «А что делал ты в это время?» – спросил отец.
0: «Я заступался за Юрика. Говорил, что он совсем не глупый. Я даже чуть не подрался с мальчишками, да Юра меня остановил».
1: В голосе Вити звучали нотки негодования.
4: «Я доволен тобой, Витек. Молодец, что за друга заступался и не оставил его в беде. Конечно, когда ребята дерутся или обижают друг друга, это плохо. Но Юра тоже не совсем прав. Можно было и не говорить при всех, что он молится и верит в Бога. Тогда бы ничего не случилось. Вам же говорят в школе, что Бога нет. Промолчал бы Юра, и никто бы его не бил. А то сам навлек на себя беду».
0: «Юрик поступил честно! Зачем обманывать?» – горячо защищал Витя своего друга. «Мне все равно, верит он в Бога или нет. Я буду с ним дружить», – решительно заявил он. «Можно я сейчас пойду к нему играть?»
4: «Ну что ж, иди».
1: Отец дружески похлопал Витю по плечу.
4: «Да смотри, не стань тоже верующим».
1: Не то шутя, не то серьезно сказал он уходящему сыну. Как только за Витей закрылась дверь, мать озабоченно вздохнула.
2: «Что-то очень быстро он подружился с детьми этих верующих. Еще и года нет, как они поселились возле нас, а Витя уже так сильно привязался к ним. Боюсь, не случилось бы чего плохого. Недаром же и люди сторонятся их. Может, надо запретить ему дружить с Юриком?»
4: «Витя еще мал, и я думаю, ничего плохого их дружба не принесет», — сказал отец. «Не стоит переживать, ведь они играют только во дворе. Если бы он ходил к ним домой, тогда другое дело. Вообще, христиане в большинстве случаев неплохие люди. Пусть пока играет, ему ведь скучно одному. А если начнет что-нибудь говорить о Боге, тогда уж можно запретить. Это никогда не поздно.
1: После этого разговора Витю стали чаще отпускать к Юрику. Там всегда было шумно и весело, потому что у Юры было 4 братика и 3 сестры. Витя вскоре стал в их семье равноправным участником всех игр и затей. Но больше всего ему нравилось слушать Юрика. Он знал много удивительных историй и мог увлеченно рассказывать.
3: «Сынок!»
1: – легонько потрепала мама Витю за волосы.
3: «Вставай! Пора в школу!»
0: «Угу!»
1: – не открывая глаз, отозвался Витя. Ему так хотелось еще чуточку поспать, но сегодня...
3: «Сегодня у Юрика день рождения!»
1: Вспомнив об этом, Витя откинул одеяло и соскочил с кровати. Сон моментально исчез, и до мельчайших подробностей вспомнился вчерашний разговор и папины слова.
4: «Что ж, день рождения бывает однажды в году. Раз Юрик пригласил, нужно пойти».
3: «Я подарю ему красивую книжку и конструктор», – приговаривал Витя, торопливо одеваясь.
1: В этот день он не мог дождаться, когда закончатся занятия в школе. Витя еще никогда не был в гостях у Юры. Папа с мамой не разрешали. Играть во дворе можно было, но заходить в дом и тем более кушать у них никогда.
3: «А сегодня папа разрешил! Это же просто замечательно!»
1: Вот и закончился последний урок. Размахивая портфелем, Витя помчался домой. Наспех сделав домашнее задание, он схватил приготовленный подарок и счастливый побежал к соседям, где через несколько минут уже был окружен веселой детворой.
3: «Дети, скорее мойте руки, обед готов!»
1: – позвала Юрина мама. Довольные ребятишки быстро окружили большой стол. Витя сияющими от восторга глазами протиснулся между Юрой и его младшим братом и с шумом опустился на стул.
3: «Как вкусно пахнет! Так кушать хочется!» – вдохнул он аппетитный запах.
0: «Но что это? Почему никто не садится?»
1: Витя удивленно посмотрел на детей. Все стояли вокруг стола с закрытыми глазами, сложив руки. Витя, покраснев от смущения, вскочил со стула, сложил руки и покрепче закрыл глаза.
0: «Что же теперь будет?» – распирало его любопытство.
1: В наступившей тишине прозвучал тихий, спокойный голос Юриной мамы.
2: «Отец наш небесный, мы благодарим тебя».
0: «С кем он разговаривает? Ведь Юрин папа еще на работе. Почему она благодарит какого-то отца за пищу и за день рождения Юрика?» – недоумевал Витя, но открыть глаза не решался.
2: «Благодарим тебя за Витеньку, что он может быть у нас в гостях. Привлеки и его к себе, чтобы он тоже полюбил тебя».
0: «Как интересно, о чем это она говорит?» – думал Витя.
1: Юрина мама закончила свой разговор незнакомым словом «аминь», и все сели.
0: «Может, это и есть молитва?» – смекнул Витя.
1: Неловкость и робость вскоре рассеялись, и Витя по-прежнему чувствовал себя легко и непринужденно. Однако далеко не все ему было понятно.
0: «Кто такой Отец Небесный? Почему так приветливо разговаривала с ним Юрина мама? Отец Небесный, наверное, очень хороший, потому что его сильно любят здесь. Надо обязательно спросить об этом у Юры».
1: После обеда дети увлеклись играми, и Витя забыл о своих вопросах. Незаметно наступил вечер. Уже и Юрин папа пришел с работы, и снова захотелось кушать. На столе появился большой красивый торт. Теперь Витя уже знал, как надо вести себя за столом. Он сложил руки и крепко закрыл глаза, с нетерпением ожидая, что будет говорить Юрин папа.
0: «Может, он сейчас скажет, кто такой Отец Небесный?»
1: Но, к сожалению, из-за разговора дяди Коли с Отцом Небесным Витя не узнал ничего нового. Одно ему понравилось. Юрин папа говорил так тепло и приветливо, как разговаривают с самым близким человеком. А после ужина...
0: «Папа, расскажи про овечку!» – попросила Марина.
1: «Вечером папа обычно рассказывает нам что-нибудь из Библии, а потом мы все молимся», – объяснил Юрик.
4: «Витя, ты когда-нибудь слышал о потерянной овечке?» – спросил дядя Коля.
2: Витя смущенно покачал головой.
4: «Тогда я расскажу эту историю. Ты хочешь послушать?»
1: Витя кивнул.
4: У одного пастуха было большое-большое стадо. 100 овец. Начал свой рассказ дядя Коля. Каждое утро он выводил овец на пастбище. Пастух хорошо знал, где растет зеленая сочная трава и где протекает чистый ручей. Он всегда заботился, чтобы овцы были сыты и напоены. Он следил за ними, потому что в горах много разных опасностей. Это и густой колючий кустарник, и глубокая пропасть, и страшные дикие звери. Овечки хорошо знали голос своего пастуха и послушно шли за ним. Они всегда держались вместе и не разбегались в разные стороны. В этом большом стаде была одна непослушная овечка. Упрямо опустив голову, она не хотела идти на зов пастуха и постоянно норовила куда-нибудь убежать. Однажды ей удалось перейти на другую поляну, а оттуда еще дальше. Ей казалось, что там трава вкуснее и вода в ручье чище. Так она бегала, поднимаясь все выше и выше, и не заметила, как ушла далеко от стада. Целый день овечка беззаботно бегала по зеленым полянам. А когда солнце спряталось за соседней горой, стало темно и страшно. Несчастная овечка начала громко и жалобно кричать, звать на помощь. Она не знала, в какую сторону бежать. Вокруг возвышались высокие темные горы. Теперь они уже не были такими привлекательными, как днем. Овечка побежала в одну сторону, потом в другую. Но везде было темно. Так она совсем заблудилась и в темноте упала в глубокую яму, заросшую кустарником. Она старалась выбраться оттуда, но вместо этого еще больше запуталась в колючках. Откуда-то издалека донесся протяжный вой голодных волков. Бедная овечка дрожала от страха и холода, жалобно кричала, но пастух был далеко. И, конечно, ничего не слышал. Вечером пастух привел свое стадо домой и, как всегда, принялся считать овец. Считал, считал, одной не хватает.
2: «Что это? Может, ошибся?» Пересчитал снова. «Точно, одной нет». Он внимательно посмотрел на всех овец, чтобы узнать, какая потерялась.
4: Понял. Нет той упрямой и самовольной овечки. Пастух вспомнил, как много раз возвращал ее в стадо. Бедная овечка. Добрый пастух представил, как ей должно быть страшно ночью в горах. Она, наверное, зовет меня на помощь. На нее могут напасть волки. Надо торопиться, чтобы найти и спасти ее, пока не поздно.
1: Не теряя времени, пастух взял палку и фонарь и поспешно отправился в горы. В темном небе мерцали яркие звезды, освещая тропинку. Из-за высоких гор медленно поднималась большая желтая луна.
4: Дядя Коля рассказал детям, как пастух, преодолев опасности и большие препятствия, с трудом разыскал овцу. Усталый и измученный, он взял ее на руки и понес домой. Как он радовался, что овечка была жива и что он ее нашел.
2: Точно так радуется и наш небесный пастырь, когда люди, заблудившиеся в этом мире, возвращаются к нему. Но не все хотят идти к нему. Таких людей ждет верная гибель, а Господь не желает смерти грешника. Он любит всех людей.
1: Добрый пастырь и сегодня еще ищет всех заблудших и зовет их к себе.
3: Витя не сводил глаз с дяди Коли, внимательно слушая. «Как хорошо, что пастырь оказался таким добрым и пошел искать непослушную овцу», — думал он.
1: Однако о небесном пастыре и заблудших людях Витя так ничего и не понял, а спросить постеснялся. У Юры же он обязательно спросит все-все и непременно расскажет эту историю папе с мамой.
3: Потом дядя Коля стал играть на гитаре, и все запели интересный псалом.
1: «Пастырь добрый ищет бедную овцу, без него погибнет, жаль ее ему. Ищет тебя, жаждет Господь спасти тебя».
3: Только Витя не пел. А потом все встали на колени. И дядя Коля, и Юрина мама, и дети.
1: Как и за столом, Юрин папа разговаривал с Отцом Небесным. Просил, чтобы он хранил Юру и остальных детей от зла, чтобы они были послушными и больше всего на свете полюбили его.
3: Потом говорила Юрина мама, а за ней дети и даже самый маленький Вася.
1: После последнего слова «Аминь», которое каждый раз повторяли хором, все встали и поцеловали друг друга. Они поздравляли Юру с днем рождения и желали ему много доброго и хорошего.
3: Когда Витя пришел домой, ему показалось, что родители были немного расстроены и чем-то недовольны. Поэтому он решил в этот вечер не делиться своими впечатлениями.
1: Довольный и немного усталый от всего увиденного и пережитого, Витя быстро разделся и юркнул в постель.
3: На следующий день, встретившись с Юрой в школе, Витя сразу же спросил.
5: «Юра, а кто такой Отец Небесный, с которым вы вчера разговаривали?»
6: «Отец Небесный – это Бог».
5: «Ну разве Бог может быть твоим отцом? Ведь твой папа – дядя Коля. Что, Отец Небесный – родственник твоему папе? А где он живет? И как это он стал вашим отцом?»
3: Теперь уже и Юра призадумался.
1: Как же ответить? Он понял, что Витя ничего не знает ни о Боге, ни о молитве, ни о Библии. Все, что он услышал вчера, перемешалось в его голове, и теперь он никак не разберется. Да и Юра ничем не мог помочь, ведь ему было всего 8 лет, и он тоже еще мало знал.
6: «Я не знаю», – смущенно признался Юрик.
5: «Не знаешь», – разочарованно протянул Витя.
3: Юрику было неловко.
5: «Что делать?»
1: Неожиданно лицо его озарила загадочная улыбка.
2: «Витек! Ты умеешь хранить тайну!» – прошептал он ему в самое ухо. «Об этом нельзя никому говорить! Понял?»
1: Вместо ответа Витя энергично кивнул.
2: «Пойдем со мной на детское собрание. Дядя Веня, наш учитель, объяснит тебе все. Он знает про все на свете, и мы спросим у него, хорошо?»
1: На одном дыхании выпалил Юра. У Вити от радости заблестели глаза, и он восторженно посмотрел на Юру.
2: «Как это замечательно! Тайна! Он обязательно пойдет на детское собрание, и там все-все узнает про Бога!»
1: Но вдруг Витя приуныл и опустил глаза.
5: «А если папе не понравится моя тайна, и он не разрешит мне пойти с Юриком?»
1: Беспокойные мысли и сильное желание узнать о небесном отце настолько занимали Витю, что он почти ничего не усваивал на уроках. После уроков Юрик еще раз предупредил своего друга.
2: «Витя, о том, что у нас есть детские собрания, никто не должен знать. Понимаешь? Никто! Если вдруг кто-нибудь узнает об этом, на собрание придет милиция, и дядю Веню за это могут арестовать и посадить в тюрьму. Понял?»
6: «Я никому не скажу», – пообещал Витя и тут же спросил.
2: «А когда мы туда пойдем?»
6: «Не знаю. Как только нам скажут, я тебе сразу сообщу».
1: Витя с нетерпением ждал приглашения.
3: «Когда же мы, наконец, пойдем с тобой в гости?»
1: Каждый день спрашивал он у Юры.
3: «Не знаю».
1: «Потерпи, я тоже никак не могу дождаться», – неизменно отвечал Юра, но сам стал серьезно переживать и беспокоиться. «Шутка ли это? Его друг первый раз пойдет на детское». «Как все-таки долго тянется время, когда ждешь?» «Когда же? Когда?» Мальчики частенько говорили о своей тайне, и Витя с интересом расспрашивал друга обо всем. И кто придет, и что там делают, и как нужно себя вести. А Юра без устали, как мог, терпеливо отвечал на все вопросы. Вот и сегодня. Когда они встретились на улице, Витя нетерпеливо толкнул Юру в бок.
3: «Когда?»
1: Юрик неопределенно пожал плечами.
4: «Витек! Юрик! Привет!»
1: Вдруг раздался знакомый голос.
4: «О, Алик!» – радостно воскликнули друзья.
3: «Давай поиграем во что-нибудь!» – обрадовался Витя.
2: «Сегодня не могу!»
1: – отказался Алик и, повернувшись к Юре, шепнул.
3: «Пойдем на минутку!»
1: «И сейчас!» – сказал тот Вите и отошел с Аликом в сторону. Оставив Витю одного, они несколько минут о чем-то шептались.
3: «Витя!» – тихо позвал Юра, когда Алик ушел. «Сейчас пойдем туда! Подожди меня здесь, я быстро, только маме скажу!»
1: Возбужденные и радостные мальчики направились на соседнюю улицу. Возле большого дома они остановились. Юрик внимательно огляделся и прошмыгнул во двор. Витя за ним. В большой, полупустой комнате на расставленных в ряд скамейках сидели дети, а двое взрослых сбоку, на стульях. Довольные ребятишки улыбались и изредка перешептывались. Юрик смело пошел вперед и сел на скамейку рядом с мальчиками. Витя робко и неуверенно последовал за ним.
4: «Дети, я очень рад, что вы пришли сюда послушать Слово Божье»,
1: – нарушил тишину приятный мужской голос.
3: «Это дядя Веня, наш учитель», – шепнул Юра.
1: Витя, понимающе кивнул. Все встали, потому что дядя Веня пригласил к молитве. После молитвы дети пели, отвечали на вопросы, вспоминали то, что они слышали на прошлом уроке, учили новый псалом. Потом дядя Веня рассказал очень интересную историю из Библии.
4: «У одного богатого

дал ему все, что тот требовал. Попрощавшись, сын поспешно отправился в путь. А отец каждый день выходил на дорогу и с тоской всматривался вдаль. Может, все-таки вернется сын? Богатому юноше очень понравилось в чужой стране. Сразу появились друзья, он всем был нужен. Его приглашали на всякие вечеринки и застолья, где неразумный сын безжалостно тратил отцовские деньги. Долгое время он нигде не работал. Гулял, пьянствовал, грешил. А однажды, к своему ужасу, непокорный сын обнаружил, что у него почти закончились деньги. Постепенно они исчезли совсем. Исчезли и друзья. О нем уже никто не вспоминал. Зачем им бездомный и нищий товарищ? Напрасно он искал своих прежних друзей. Его как будто никто не узнавал. Голодный и измученный, обнищавший до крайности, он решил поискать себе какую-нибудь работу. Ему не на что было купить даже хлеба. Наконец он нанялся пасти свиней у одного богатого человека. Он рад был есть то, чем питаются свиньи, но даже этого ему никто не давал. Прошло много времени. Однажды голодный, несчастный сын вспомнил о своем богатом отце. Ему захотелось домой, но возвращаться было очень стыдно. Он знал, что дома много всякой пищи, там никто не голодает, и даже слуги могут кушать сколько захотят. А он на чужбине умирает от голода. Наконец, этот молодой человек решительно встал и пошел домой. Он готов был на все, только бы отец простил его. В рваной одежде, худой и грязный, шел он по пыльной дороге. И чем ближе подходил к дому, тем сильнее волновался. Увидев своего несчастного сына издали, отец побежал навстречу, крепко обнял его и стал целовать. Радости отца не было предела. Он устроил в доме большой пир, пригласил всех своих знакомых, друзей и соседей, чтобы порадоваться вместе с ними. Витя не сводил глаз с дяди Вени. Да, такого он еще никогда не слышал. У всех людей есть на небе любящий отец, продолжал дядя Веня. Он и сегодня еще ждет своих сыновей и дочерей, которые блуждают в греховном мире. Он готов простить их и принять в свою семью. Как блудный сын встал и пошел к отцу, так и каждому человеку нужно решительно направиться к Богу и просить прощения за свои грехи. Витя не заметил, как детское собрание подошло к концу. Комната опустела. Дети, не задерживаясь, быстро разбежались по домам. Только Витя с Юрой не торопились уходить. Им хотелось выяснить непонятое. Дядя Веня внимательно выслушал их и подробно ответил на все вопросы. А потом он пригласил Витю на следующее собрание. Так Витя стал постоянным посетителем запрещенной воскресной школы. «Где он опять пропадает?» – недовольно спросила Витина мама у отца. «Не нравится мне его дружба с Юрой. Эти христиане могут сильно повлиять на него. Еще чего доброго завлекут в свою секту». «Витя очень впечатлительный. Ты обратил внимание, что в последнее время он стал каким-то задумчивым и молчаливым? Иногда он такие удивительные вопросы задает. Боюсь, как бы они не научили его библейским сказкам», – взволнованно говорила она. «Я еще не встречала ни одного верующего, который бы имел какую-нибудь выгоду от веры в Бога. Никто из них не может получить нормального образования или устроиться на хорошую работу. Я не хочу, чтобы у моего сына была такая участь». «Ты права. Я тоже так думаю», поддержал ее Витин папа. «Как только он придет, я непременно поговорю с ним и все выясню». Витя забежал в дом и чуть не налетел на отца. «И откуда ты так мчишься?» – спросил отец.
ведь

0: почувствовал строгие нотки в голосе папы и уклончиво ответил.
1: «Я был с Юрой».
2: «А где вы были?» – не отступал отец.
0: «На детском собрании», – чуть слышно вымолвил Витя и покраснел.
1: «Что? На детском собрании?» – повторил отец, ошеломленный откровенным ответом сына.
0: «Детское собрание». Эти слова возвратили его в далекое детство. Тщательно умытый, в брючках, перешитых мамой и старых отцовских, сидит он в кругу детворы в небольшой комнате. Как давно это было!
1: Но сейчас речь идет о его сыне, и он подумал. «Нет, я не хочу, чтобы мой сын стал верующим. Над христианами все насмехаются, их всюду притесняют и унижают. Он должен хорошо учиться, получить высшее образование и занять приличную должность».
2: «Витя, я не хочу, чтобы ты туда ходил»,
0: – наконец строго сказал отец, делая ударение на каждом слове.
2: «Достаточно того, что мы разрешили тебе играть с Юрой во дворе. Я не хочу, чтобы ты стал верующим, поэтому категорически запрещаю тебе ходить на детское собрание. Ты меня понял?»
0: «Да», – чуть слышно промолвил Витя и, оправдываясь, добавил. «Мы ничего плохого там не делаем. Просто слушаем интересные рассказы и еще поем. Мне очень нравится ходить туда. Знаешь, какой удивительный случай я там услышал?» Витя торопливо рассказал историю о блудном сыне. «Отец сильно любил своего младшего сына, тосковал и каждый день ждал его возвращения. А когда сын вернулся домой, отец сделал большущий пир. Так же радуется Бог, наш небесный отец, когда кто-нибудь возвращается к нему». Витя умолк. Ему хотелось узнать, понравилась ли папе его история. Но отец молчал. «Папа!» – умоляюще произнес Витя и обнял отца. «Ты сердишься?»
2: «Сынок!» – вздохнул отец. «Я хочу, чтобы ты жил счастливо. И только поэтому не разрешаю ходить тебе на детские собрания. Надеюсь, ты будешь послушен. А сейчас тебе нужно сделать уроки и идти спать».
0: Витя не проронил ни слова и, понурив голову, пошел в свою комнату. С тех пор он перестал ходить на детские собрания, потому что папу надо слушаться.
1: «Витек, ты не переживай!» – старался Юра утешить друга. «Я буду внимательно слушать, а потом все-все пересказывать тебе».
0: Один раз, вернувшись с детского собрания, Юра протянул Вите красивую закладку.
1: «Посмотри, что тебе дядя Веня передал!»
0: «Мне?» – удивился Витек.
1: «Тебе, конечно!» – кивнул Юрик. «У меня тоже такая есть! Сегодня всем раздавали! Почитай, что здесь написано!» Повернул он закладку на другую сторону. «Это выучить надо!»
0: «Обязательно выучу!» – оживился Витя. «Может, папа когда-нибудь разрешит мне пойти на детское?»
1: «Я сегодня рассказал про тебя дяде Вене», — вспомнил Юра. «Он сказал, что будет молиться за тебя. Бог может так сделать, что папа разрешит тебе ходить».
0: Вите очень хотелось пойти с Юрой, послушать об Отце Небесном и об Иисусе Христе. Долго он переживал и в конце концов решил не послушаться папу. Когда Юра в следующий раз отправился на детское, Витя пошел следом за ним. С тех пор, каждый раз, возвращаясь с детского собрания, Витя робко поглядывал на отца и слышал упреки совести.
2: «Ты непослушный!»
1: «Витя, ты можешь сегодня немного задержаться?» – спросил дядя Веня после собрания. «Помоги мне привести в порядок комнату».
0: Витя с радостью принялся за дело.
2: «Витя, а твой папа знает, что ты ходишь на детские собрания?» – поинтересовался дядя Веня.
1: «Нет».
2: «А почему?»
1: «Он не разрешает».
0: И немного помолчав, Витя рассказал о всех своих переживаниях.
1: «Я не могу быть послушным сыном Отца Небесного, если буду делать то, что говорит папа», – закончил он.
2: «А ты говорил об этом Иисусу?»
0: Разве ему можно об этом говорить?
2: Конечно. Иисусу нравится, когда мы рассказываем ему о себе. Все-все. Хорошее и плохое. Когда мы доверяем ему свои радости и переживания. Говорим с ним о своих ошибках и грехах, объяснил дядя Виня.
1: Если хочешь, давай сейчас вместе помолимся.
2: Сначала молился дядя Веня. Он рассказал Иисусу про Витю, что ему не разрешают ходить на собрание, и попросил его помочь этому мальчику. Короткой и простой была молитва Вити.
0: «Иисус, прости мои грехи, и что я не слушал папу и маму, уходил на детское собрание без разрешения. Иисус, я не знал, что тебе можно рассказывать про себя даже плохое. Помоги мне слушаться папу и маму и сделай так, чтобы они разрешили мне приходить сюда. Живи в моем сердце и будь всегда со мной. Аминь».
2: После молитвы Витя спросил:
0: «Дядя Веня, а Иисус будет теперь со мной всегда и везде?»
2: «Конечно. Если ты любишь его и хочешь быть с ним, он никогда не оставит. Только постарайся всегда слушаться его». Веселый и радостный, Витя помчался домой.
0: «Папа!» – еще с порога крикнул он. «Папа, хочешь, я расскажу тебе один секрет?»
1: «Очень хочу», – улыбнулся отец.
0: «А ты меня ругать не будешь?»
1: «Посмотрим».
0: «Знаешь, я...»
2: Сильно волнуясь, Витя рассказал папе, что он ходил на детские собрания, что Иисус простил ему все грехи и теперь живет в его сердце.
0: «Теперь я всегда буду слушаться тебя, даже если ты накажешь меня и не разрешишь ходить на детское. Иисус теперь живет в моем сердце!»
2: Отец задумчиво смотрел в окно. Стараясь понять, отчего вдруг папа стал таким печальным, Витя не сводил с него глаз.
0: «О чем он думает? Может, сердится? А что, если папа возьмет, да и разрешит? Тогда я вместе с Юрой смогу пойти на рождественский вечер», – мечтал Витя.
2: После глубокого раздумья отец неторопливо начал рассказывать. «Много лет назад я тоже ходил на детские собрания».
1: Витя в изумлении застыл.
0: «Неужели?»
2: «Мне тоже нравилось слушать рассказы из Библии и очень хотелось быть послушной овечкой Иисуса», – продолжал отец. «Когда я вырос, то увидел, что верующим трудно жить. Их презирают, им не дают возможности учиться в институтах, а некоторых даже сажают в тюрьмы. Я не хотел этих трудностей и, как блудный сын, убежал от Бога. Я хотел, чтобы ты жил лучше меня, поэтому и запретил тебе ходить на детские собрания. Но ты, сынок, оказался разумнее. Я не буду больше препятствовать тебе».
1: Отец замолчал и как-то неестественно откашлялся.
0: «Спасибо, папа!» – кинулся Витя на шею отцу. «Теперь я могу пойти на Рождество вместе с Юрой!»
2: А случилось так, что Витя пошел на рождественское собрание с папой. Это на самом деле был радостный праздник, потому что в дом Отца Небесного вернулся еще один блудный сын – Витин Папа.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Луки, 13 глава, 23 стих. Обращают свою речь люди, слушающие Спасителя, с вопросом к Нему. «Господи, — говорят, — неужели мало спасающихся?» Вот такой вопрос. «Неужели мало спасающихся?» На что Господь Иисус отвечает: «Подвязайтесь, или по-другому можно сказать, старайтесь, усиленно старайтесь, то есть направьте к этому свои старания, войти сквозь тесные врата. Ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Матфея 7 глава 13 стих, ну, несколько в другом контексте повторяются эти слова. Почему в некоторых Евангелиях по-разному интерпретируются слова? А потому что Господь наш проповедовал в разных местах. Мало кто об этом задумывается, но Он проповедовал в разных местах израильской земли. Почему есть некоторые разночтения? Да просто потому, что Иисус проповедовал в разных местах. И Он говорил из тех, ну как бы мы сказали, откровений, которые Он слышал, как написано, от Отца. Ну, мы понимаем, что здесь образ, но то, что слышу, то и говорю. И поэтому какие-то определенные фразы, они звучат в разных контекстах, но если мы объединяем их в одно, мы видим взаимораскрываемость этих текстов, то есть один дополняет другой. И вот в Матфея, 7 глава, 13 стих, говорится о подобном. Он говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Ну и дальше следующий стих, и в общем все, что мы видим, все, что связано с тем, о чем мы говорим, имеет смысл и значение. Как нужно, допустим, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Вот следующий стих повторяет практически то, что мы читали: «Поищут и не возмогут». Да? Евангелие от Луки. Как понимать эти слова? Во времена Иисуса Христа города располагались на возвышенности, на гористой местности. Но мы понимаем, для этого были определенные причины. Город, стоящий на вершине горы, то есть он должен быть виден. Более того, эти города были окружены высокими стенами. И вход в город, он всегда украшался широкими, массивными, прочными, высокими воротами. Ну, на первый взгляд, кажется, что причина этих ворот – защита от врагов, конечно же. Но тогда, казалось бы, для чего их делали такими, ну, мы бы сказали, красивыми, оформляли изысканно. То есть каждый, кто в этом городе являлся, или каждый царь в древние времена, которые царствовали в городах, или каждый старейшина, который отвечал за городскую власть, или князь какого-то израильского определенного колена, они все старались, согласно историческим данным, украсить эти ворота особым образом. Они несли символику, то есть для людей, приходящим к этому городу, нужно было что-то увидеть, им нужно было увидеть некий символ входа в лучшую, новую жизнь. Более того, в цивилизованный мир. Почему так? Но потому что город по сравнению с сельской местностью, с деревней, скажем проще, был и считался очагом культуры. И в городе жить было престижнее, чем не в городе. И мы знаем, даже есть такое понятие на иврите «амарец», то есть люди земли, простолюдины. То есть не городские жители, то есть те, кто жили на земле. Вот учеников Иисуса Христа вот так и называли – крестьяне. То есть «амарец», то есть те, кто земляные, как бы перевести, если дословно. То есть те, кто живут на земле. Простолюдины, вот есть такое понятие, да, не книжные, простые. И вот ворота в город, они открывались с восходом и закрывались с закатом. Они не были открыты постоянно, они были только в светлое время. И к этим воротам вел широкий-широкий путь, как он назван, пространным. То есть действительно устроенная, мощенная дорога. Но соображения, с одной стороны, простые, чтобы входящие в город не сталкивались друг с другом. Но еще, наверное, и то, чтобы человек чувствовал особую торжественность. Потому что в обычной жизни, бытовой жизни, как бы мы сказали, таких широких дорог не встречалось. То есть ты подходишь к чему-то значимому, и ты сам становишься частью этого значимого и великого. Но наряду с этими массивными украшениями на воротах и самими воротами, подчеркиваю, которые закрывались вечером и открывались утром, в крепостной стене существовала еще небольшая калитка, мы бы сказали, небольшая бойница, достаточно низкая, в которую даже в рост невозможно пройти. Ее называли «малые ворота», туда невозможно было пройти с какой-то ношей. Туда можно было пройти, только лишь наклонившись. И она служила для особых случаев. Как бы мы сказали, чтобы путник, который нуждается в защите города, мог пройти под загородскую стену. Или какой-то гонец, несущий весть, тоже мог войти и выйти в этот город. И надо сказать, что к этой калитке вела очень узкая, едва заметная тропка. И, в общем, те, кому Иисус об этом проповедовал, хорошо понимали, то есть они сразу могли ловить эту аналогию. То есть они должны были быть в некотором напряжении, слушатели Иисуса Христа, потому что, обратите внимание, что в его учении он говорит особыми вот такими определениями, наедине порой изъясняя ученикам тайны, которые они недопоняли. И об этих воротах, и об этой калитке знали все, и почему Иисус наставляет входить вратами тесными, то есть вот не широкими вратами, которыми идут все. Конечно, это была аллегория, сразу скажу, не знаю для чего, но мне почему-то эту мысль хочется сказать, это была не заповедь, понимаете, да? То есть нельзя все в словах Иисуса Христа считать чем заповедью. Нужно различить, где есть аллегория, а если так, читай, как написано, то с тех пор, вы представляете, все ученики кинулись бы лезть в калитку. Господь нам заповедовал воротами не ходить. И вот в какой бы город они ни приходили, они ждали бы наступления ночи, потому что калитка, в основном в это время функционировала, и туда бы выстраивались. Так их, поверьте, не 12 было, правда, а гораздо больше. Конечно же, не об этом речь идет, но так вот для назидания, когда мы говорим о вечере, Иисус проповедовал о том, что будете есть плоть мою и пить кровь мою, просто фарисеи поняли, читай, как написано, да, то есть обвинили его в чем? В каннибализме. Он ничего подобного не имел. То есть мы понимаем, некоторые наставления из Евангелия нельзя порой понимать буквально, а нужно видеть в них глубокий смысл. Но это не то, о чем мы сегодня рассуждаем. Но все же, о чем эта аллегория? Вот эти ворота, о которых я говорю, ведущие в город, символизировали торжественный вход. И все понимали, это символ некой гордости. Вот я вхожу в этот город, вот это великолепие я вижу, меня видят. То есть ты оказывался в таком положении, ты идешь у всех на виду и продолжаешь это шествие, а вот тесные врата, ну пробейся туда, никто не видит, как ты к ним приближаешься. Без торжественности, без помпезности, которые самолюбие очень услаждают у гордого и самолюбивого человека. И вот эти врата, еще дойдя до них, нужно что, мы понимаем? Нужно еще и склониться. Это символ смирения. Тесные врата – это символ смирения. Вот сегодня мы поговорим немного о смирении. Скромная, смиренная жизнь, она подобна еле-еле заметной вот этой тропе, ведущей к вот этим тесным воротам. Но вот одну мысль, которую мне хочется высказать, чтобы вы услышали. Но эти ворота всегда открыты. Заметьте, что здесь тоже есть аллегория. Если те закрывались, и человек не мог через них войти в защиту, образно, города, то эти ворота всегда были открыты. И вот мы сегодня поговорим о смирении. Давайте почитаем некоторые тексты Священного Писания, знакомые, но само Слово Божие будет нас назидать. Послание Иакова, 4 глава, 6 стих. Удивительные слова. Бог гордым противится. Вдумайтесь, означает, что Бог противодействует гордому человеку, а смиренным дает благодать. То есть благодать, как мы с вами рассуждали много-много, так скажем, раз в служениях, это не только незаслуженная милость, как часто интерпретируют, это божественная помощь, сила, энергия, поддержка, данная по милости человеку. И кому она принадлежит? Смиренному. Смиренному. Тот, кто смиряет себя перед Богом. И так, говорит апостол Яков дальше, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. И дальше 10 стих. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Обратите внимание, гордого разнесет, а смиренного вознесет. И о чем это говорит? О достоинстве человека, о укреплении его жизни, об обретении благословений. Давайте почитаем, что говорит апостол Петр о смирении, 5 глава, 5 стих. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием». Здесь уже говорится о смирении не только перед Богом напрямую, перед божественной волей, открытой человеку, но и перед друг другом, да, то есть когда почитает один другого выше себя. И дальше та же самая мысль, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И опять он повторяет эту идею. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Вот эти мысли они взяли из книги «Притч», 3 глава, 34 стих. «Если над кощунниками Бог посмеивается, то смиренным дает благодать». Вот апостолы говорят о духовных вещах. Мы понимаем, что гордость, она смертельно опасное качество. Она утверждает, что человек может все сам, он не вверяет себя Богу. Я прочитаю несколько текстов, мы сегодня будем наслаждаться Священным Писанием. Притча 9 глава 25 стих. «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа». То есть гордец в своей гордыне, в своем надмении пренебрегает Господа. чем это выражается? Не взыщет, говорит он, ну, а ничего, Бог простит, Бог помилует, ну, согрешу, покаюсь. Во всех помыслах его нет Бога. Я не думаю, что здесь говорится об атеисте. Здесь говорится о том, кто считает, что нет Бога, явно проявляющего заинтересованность в его жизни. И дальше страшные обетования или констатация факта. Во всякое время говорится об этом человеке, надменном, гордом, пути его гибельны. То есть что бы он ни затеял, куда бы он ни направил свои шаги, в итоге все придет к разрушению. Суды твои далеки для него. То есть он не считает, что Бог может и оправдывать, и наказывать. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем, не поколеблюсь, в рот и рот не приключится мне зла. Вот когда я читал эти слова, а в Библии есть еще и другие подобные утверждения, обратите внимание, и Давид говорит тоже, не поколеблюсь. Оказывается, эти слова могут быть проявлением и чего? Смирения и гордости. В зависимости от контекста, в каком они говорятся. Не приключится мне зла, язва не приблизится к жилищу твоему. Помните 90-й псалом? И человек исповедует, язва не приблизится к жилищу моему. Но вопрос, с каким сердцем он произносит эти слова перед лицом Всевышнего. А ведь Бог смотрит не на лицо человека, а на что? На сердце. Притчи 16 глава 25 стих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Смирение – это видеть жизнь в истинном свете, то есть трезвое видение самого себя. Это чувство правды, правды о самом себе. Что это значит? Это отказ, осмысленный отказ, порой даже выстраданный, потому что смирение – это то, что принадлежит мне, вы слышите? А не работа Господа, как мы говорим. Смиритесь, написано, а не молитесь о смирении, вы слышите? То есть есть моменты, когда нам нужно принимать что? Решение. Как относиться к своей жизни? И вот одна из основ – это отказ от преувеличения своей роли. От всякого самоукрашивания или приукрашивания. В конце концов, сознание своей ограниченности во многих аспектах. И принятие, я позволю вам сказать, мужественное принятие себя таким, как я есть. Есть два слова на еврейском языке, которые, ну, обозначаются понятием смирения. Одно слово «анава», вот это вы увидите сразу, это оттенки смирения, которое буквально можно перевести как «скромность». А второе слово «ахнаа», что означает «покорность». Попытаюсь объяснить. Первое – это скорее качество души, то есть то, что внутри у человека. А второе – это проявление этого качества в чем? В реальности, в поведении, в отношениях, в жизненных ситуациях. То есть все эти понятия включают осознание своей малости. Помните, как про отцы говорили о себе, я прах и пепел. И они не позицию такую занимали, они осознавали, что есть человек. Таким образом, смирение зависит от мысли и от действия. И сначала человек должен стать скромным в чем? В своих мыслях. Ну и как следствие этого в поступках. Если нет смирения скромности, смирения в мыслях, то действия, поступки будут не более, чем просто вид благочестия. Смирение в мыслях зависит от умения судить самого себя. как апостол Павел говорит, если бы мы судили самого себя. Когда человек осознает, что он недостоин славы и почести и превосходства над другими людьми, он осознает свое несовершенство. Знаете, я, повторяйте почаще себе эту фразу, не Бог. И Бог – это не я. Среди верующих это очень трудно пережить, произнести легко, когда мы в семьях, в домах, в церквах считаем, что мое мнение, оно определяет все. А если я не Бог, если я это осознаю, тогда мне понятны слова Иисуса Христа, не судите, и что? Не судите будете. То есть не осуждайте, и не будете осуждены. Ну и дальше обетование, каким судом судите, таким и будете судимы. Я хочу просто вернуть вас к мысли, на каком бы уровне совершенства не был бы человек. Мы не можем жить так, чтобы в нас не оставалось множество недостатков. Когда я говорю «в нас», я говорю «в нашей жизни в целом». Потому что я включаю не только себя. То есть моя жизнь включает не только меня. Моя жизнь включает не только мой внутренний мир. К примеру, я сейчас привожу. Моя жизнь включает мое окружение, мое устройство, мою работу, мои взаимоотношения. В конце концов сказано «жена, слава мужа». Дети и так далее, много что включает моя жизнь. И не бывает так, чтобы у человека в его жизни не было недостатков, как со стороны его естества или его поступков, даже сделанных по ошибке, по неведению, что отнюдь не оправдывает нас, или со стороны семьи, родственников, ибо нет на земле ни одного праведника, который делал бы добро и не грешил, то есть не согрешал, говорится в Экклезиаст 7 глава 20 стих. То есть каждый имеет что-то, в чем он может судить себя. Почему он может? Потому что он трезвый. Смирение – это трезвость жизни. Вот гордого человека, его можно сравнить с опьяненным. Помните, есть такое выражение «пьяному море по колено». То есть ему кажется, что он все может, он не видит себя со стороны, он не в состоянии оценить ситуацию. Так и отсутствие смирения в жизни человека приводит к обольщению, которому подвергаются многие. И человек не может видеть ситуацию, в которой он находится по отношению к людям, к самому себе и по отношению к Богу. Как мы говорили, смирение – это жизнь в ее истинном смысле, это осознание правды. Какова эта правда? Что сказано о нас и для нас? О нас. Римлянам 12 глава 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». 16 стих. «Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Немножко, может быть, неудачное слово подобрано в сегодняшнем контексте. Раньше оно имело вот один оттенок, сегодня, ну как жить без мечты? Но здесь слово «не мните о себе». То есть не то, что не мечтайте о будущем, а мечтать можно, мнить о себе в настоящем. Я помню, когда мы только начинали наше служение, это было в 90-е годы, к нам присоединился один человек, который был, ну, бесповоротно, как настолько его организм был испорчен нарзаном, как говорили в одном комедийном фильме, что вся его жизнь была написана на лице. То есть он был просто в ужасном состоянии. То есть он не имел ни зубов, не имел ничего, что нужно иметь. То есть человеческий облик был практически потерян. И слава Богу, он стал делать определенные шаги в своей вере, и идти, и слушать, и стараться вникать, как мы смотрели. Но была одна проблема. Было одно качество, которое его очень сильно тянуло назад. Он когда-то, его фотографировали в какой-то журнал, как модель очень красивого молодого человека. И он с сестрами вел себя так, как будто бы он не крокодил Бахнарыны, а как будто он тот, который был 25 лет назад. Он был исполнен гордостью за себя. Ну, как только первые, так скажем, пары алкоголя ушли из его внутренности, вдруг ему показалось, что он тот, который он есть. Он ходил как пава мужского рода, конечно, знаете. То есть все, что он делал, ну, в общем, он настолько любил себя, что чуть ли не целовал отражение свое в зеркале. В общем, это его изгубило. В итоге он очень рано умер, так и не сделав следующий шаг. Это крайность, это, можно сказать, какая-то ситуация. Но она говорит, не мните о себе. И мы говорим сейчас не об этих вещах, вы понимаете, когда мы думаем о себе более, нежели должно думать. А думать нужно как? А здесь контекст служения скромный, по мере веры. Как люди порой считают, мне не додали, меня недооценили, меня не поняли, меня почему-то не ценят, не двигают. Ну, думая о себе скромно по мере веры. А что такое мера веры? Это те достижения, которые лично ты и Бог, вне зависимости ни от кого. Понимаете? Где нет участия, руки людей. Я не знаю, как это правильно объяснить. Но часто мы бываем нескромны в оценке себя. И вот этот совет апостола Павла нам нужно просто услышать сегодня. Для того, чтобы в нас родилось это смирение в нашем сознании, нам нужно научиться думать о себе не более, нежели должно думать. То есть не думать о себе невозможно, правда? Совсем уж считать себя за ничто, мы не правы, так тоже нельзя. Но написано думать как нужно? Скромно. А в другом тексте он скажет, почитать другого высшим, важнее, и не возвышаться над другими людьми, не высокомудрствовать, но последовать смиренным. Ну а что еще сказано о Боге и о нас? То есть мы говорили о том, что смирение – это осознание правды. Вот мы видели правду о себе. А какая правда о Боге? Псалом 45, 11 стих. Хорошая фраза. Остановитесь и познайте, что я Бог. Не я, не ты, а Он Бог. Услышите? Не я управляю своей жизнью, не я центр мира. Не я со своими интересами, нуждами, и даже с интересами своей семьи и самых ближних мне людей. Не я, а Он. Все для Него, все им и к Нему. И даже если это к нему забирается от кого? От меня. Потому что все равно оно приходит от кого? От него. Поэтому если что-то доброе есть в моей жизни, дар совершенный, он приходит от кого? От Господа. И дальше Исаия 45:7. Удивительное слово. Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это. Ну, в общем, с этим стихом хочется сказать, или Исаия не пророк, или Господь не таков, как мы его часто рисуем в своем воображении. Мы, разделяющие мир в дуализме, Бог, воюющий с дьяволом. Дьявол вот такой кругом свои происки попутал. Но нет ничего в этом мире, чтобы не было допущено Всевышним. Есть, конечно, нюанс в этом слове. Слово «бедствие» на иврите слово «ра». «Ра» означает в прямом смысле то, что мы называем злом. То есть здесь практически Всевышний говорит устами пророка, что все исходит от него. Ну, переводчик назвал это бедствием. Понятно, здесь не как моральное зло, да? Но здесь есть нюанс. Вот когда написано слово «образую свет и делаю мир», использовано слово «аса». Вот на иврите это слово очень интересно. Оно имеет значение быть сотворенным из имеющегося материала. Помните, как я объясню, что это значит? Помните, как говорит Иосиф? Вы замышляли мне, что зло, но Бог обратил это в добро. То есть Бог из того, что замышляли люди, из того материала, который был разрознен, который не мог быть пригоден ни к чему, казалось бы, он сделал добро. Вот это слово «я образую свет и делаю мир». То есть он делает, он приводит. А вот «творю тьму и произвожу бедствие», там другое слово использовано. Здесь они по-разному переведены, но там одно и то же слово «багра», что означает «из ничего». То есть иным образом это слово означает «даю место этому быть». То есть мы понимаем, что Бог не является тем, кто делает или образует зло. Но Он позволяет злу существовать в этом мире, это условие этого мира. То есть и в этом смысле позволение Бога дает возможность этому злу противодействовать кому? Богу нет. Потому что зло не может противодействовать замыслу Бога. Оно может так думать. Оно противодействует душам человеческим, но его противодействие нужно для человека, чтобы эта душа преобразилась, смирившись перед Господом. Противостаньте дьяволу, написано, и убежит от вас. То здесь тоже вот в этих словах, которых мы читали, вы понимаете, о чем идет речь. Но проще говорю, если нет инфекции, то нет иммунитета. Если ты не заразился чем-то, в допустимых каких-то количествах. Что такое нормальные прививки? Когда тебе прививают определенные штаммы инфекционных каких-то болезней, бактерий, на которые твой организм способен вырабатывать что? Антитела. То есть он способен противостоять. И если впоследствии эти микробы приходят массово, ты уже имеешь что? Опыт противодействовать им. И что? Жить. Но это может быть несовершенный пример. Но смирение перед величием Творца дает проявиться его присутствию и провидению в жизни человека. Притча 15.33. Страх Господень научает мудрости, как нам прийти ко всему. И славе предшествует смирение. Слово «слава», использовано слово «кавод», оно означает весомость, значимость. Мы представляем славу как флаги и так далее. Но в библейском языке воздать славу Богу не означает воскликнуть «Аллилуйя» только. Это означает сделать Его имя в своей жизни значимым и весомым. То есть оно должно быть для тебя весомым, тяжелым, кавод. То есть тяжелым должно быть, значимым. Но здесь говорится о человеке. Если ты будешь научаться мудрости, трепеща перед Богом, перед Его Словом, понимая, что смирение – то качество, которое дает тебе жизнь, и более того, ты читаешь здесь обетование вот этой утвержденности твоей жизни, она не сразу придет. А может быть, у кого-то ее нет абсолютно сегодня, этой утвержденности. Человек хотел бы чего-то достичь. И Бог не дает ему по милости. Почему? Потому что нет смирения. Потому что нет другого механизма, чтобы была весомость в жизни человека, которая бы влияла на него, изменяла бы пространство вокруг него, реальность вокруг него, влияла бы на других людей. Нет и невозможно без смирения. 18 глава, 13 стих. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Есть такое направление в медицине, превентивное, так называют. Ну, когда мы предупреждаем развитие болезни. И раньше было такое явление, как диспансеризация. То есть людей проверяли, исследовали, чтобы, может, и сейчас есть, но раньше это было массово, сейчас не везде. Людей проверяли и, в общем, смотрели, нет ли каких-то признаков надвигающихся проблем или беды. Можно определить приближение проблем в организме человека и, соответственно, как предупредить это. Так вот написано, падению предшествует гордость. И вот в духовном мире так несложно определить, бывает, с горечью, поверьте, с горечью почувствовать и определить, что падение происходит, или падение уже началось. Потому что видно, и помните, написано, глаза гордые. То есть глаза могут быть какими? Гордыми. Я не говорю о том, что они как-то по-особенному смотрят так. Хотя это тоже имеет свой порой отпечаток. Но глаза гордые – это определенный взгляд на жизнь, который можно услышать из уст человека. Это суждение человека, это требование человека, требование по отношению к себе, других людей и так далее. И многие другие вещи, которые мы знаем. Но сейчас нет возможности это все обсуждать. Падению предшествует гордость. Перед падением возносится сердце человека. Ну и дальше другое обетование. А смирение предшествует славе. То есть утверждению, достижению целей божественного, такого гармоничного состояния. 22 глава, притч, 4 глава. За смирением следует страх Господен. Смотрите, с этого трепета все начинается, да? Ох, интересная мысль. Не дочитывайте пока до конца. За смирением все начинается со страха Господня. Помните, мы читали в самом начале, да? Страх Господень научает мудрости, и слава предшествует смирению. А дальше мы видим, за смирением следует страх Господень. Как это так? Но потому что человек, который смиряет себя, должен по-особому начать ходить в трепете перед Богом, чтобы не закралась мысль, ай да Пушкин, ай да молодец. Это как же я себя смогла смирить сегодня? Он мне это, а я в ответ молчу. И ничего не говорю. Ну, в общем, мне не приходит в ум каких-то очень красочных ситуаций. Но если человек это понимает, то есть на этом этапе за смирением он вновь проверяет свою душу. Опять переведу эту притчу, много раз приводил о смирении. Ну, я надеюсь, она полезна повторять ее много раз. Помните, как кто-то сказал, посмотри на коня, говоря о смирении. Его ноги в железо. В ноги его, в копыта железо вбивают, все на нем ездят. Ест одну солому, даже спит стоя. Это как был скотина, так и остался. То есть как был животное, так и остался животным. Поэтому помилуй нас Господь. За смирением должен следовать, что страх Господень. А то знаете, как бывает, сестра свой облик ускромнила, вышла. Весь мир во зле, смотрит кругом, какие же тут кругом вообще все, даже не подойду, даже видеть не могу, душа моя, ой. Согласитесь, Я не говорю о том, что мир в добре лежит. Я говорю о том, что мы даже в смирении, теряя страх Господен, можем иметь проблемы. Но дальше сказано, за смирением следует страх Господен, разрешает читать дальше. Богатство и слава и жизнь. Слава Богу. Слава Богу. Мы должны завершить сейчас эту тему. Все просто. Когда ученики спросили Иисуса Христа: «Господи, неужели мало спасающихся?» Как мы читали в начале, Он не ответил на этот вопрос прямо, а сказал: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». Они спросили одно, а Он ответил абсолютно другое. Они спросили, сколько людей спасается, спасется ли тот, спасется ли другой.

будет с Ааном, его жизненный путь, то, что будет с братом, с сестрой, сидящей рядом, это мое дело, говорит Господь, и его дело. А ты смотри на себя. Ну вот в чем суть. Помогая себе, ты только сможешь так помочь другим. Помните, как сказано, вникай в себя и в учение. Это говорится о том, что так ты спасешь и себя, и слушающих тебя. И это не эгоизм. Это та единственная ответственность, которую мы несем за свою душу, чтобы обратить ее к смирению. И Господь никого из нас не осудит, что мы не стали особыми богословами, что через нас не произошли чудеса, что кто-то не был проповедником или был, но не обратил к Богу многие племена и народы. Господь противится тем, у кого нет смирения, нет покаяния, нет сокрушения. Поэтому будем сегодня взирать на начальника и совершителя веры нашей Господа Иисуса Христа. Филиппийцам 2:5. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Он не замышлял себе присвоить равенство». Так нужно понимать этот стих. «Но уничижил себя, поставил себя ниже всех, приняв сущность раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Те же чувствования, что и во Христе. Смирить себя и быть послушным воле Божьей. Аминь.

Своим умом привыкли мы решать все на пути возникшие задачи, хотя нам не дано, что дальше знать, что Бог определил и что назначил. Советуемся сами мы с собой, все за и против, взвешивая в сердце, но не поспорить с данной нам судьбой, ключи у Бога только к ее дверце. Порой довольно сложно нам понять, что с каждым в жизнь ворвавшимся вопросом мы Господу должны всегда бежать, к ногам Его молитв слагая россыпь. Не все мы знаем, часто тупики. Как результат простых решений наших, нам тяжело потом, вокруг полки врагов души, бесчисленно восставших. А Бог есть свет, который светит всем, кто ищет Его воли в своей жизни, решение у Него любых проблем, возможности исправить все кривизны. И стоит ли решать своим умом без руководства и совета свыше, чего нам с вами вовсе не дано, и в умствованиях своих нам быть потише? Не лучше алькунуться нам с тобой в молитву на колени пред Всевышним, Его дела увидеть пред собой и показать на деле это внешнем. Господь оставил добрый нам пример, чтоб мы с тобою так же поступали. Возьми сегодня сердце соизмерь, дела, чтоб наши за себя сказали. И прежде, чем что-либо нам сказать, и прежде, чем что-либо нам с тобою сделать, у Бога нужно нам вперед узнать, в Его ли воле будет это дело. Совета доброго спроси, мой друг, скорей, свои вопросы Богу задавая. Что, где, когда, зачем и почему, и это все у ног Его слагая. Господь с ответом не замедлит ждать, будь искренним, открывший сердце дверцу, ведь только искреннему Бог все может дать, и только искренний всегда ему по сердцу. Аминь.

Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Эфире передача «Это интересно». Мальта – это одна из самых маленьких стран в мире. Она находится на 204 месте из 236 по площади, хотя по плотности населения занимает 8 место. Почти половина населения Мальты живет в столице, городе Валетта. Общее количество жителей Мальты, включая острова Гоцо и Камина, составляет примерно 410 тысяч человек. Около половины из них живет в столице. Республика Мальта, вопреки распространенному заблуждению, включает в себя не один остров, а целых 7. Правда, обитаемы только 3 из них. Христианство на Мальте существует почти 2000 лет. На острова эту веру принес сам апостол Павел. Павла везли в Рим, чтобы там отдать под суд по обвинению в мятеже. Но корабль, на котором он плыл, попал в ужасный шторм и разбился у берегов Мальты. Все бывшие на борту люди смогли доплыть до берега. Дома на Мальте именные. Возле входной двери указывается фамилия хозяев или женское имя. Почти в каждом доме есть христианская атрибутика. В домах мальтийцев бывает сыро и не очень тепло. Система центрального отопления на острове отсутствует. Построенные из известняка здания хорошо удерживают прохладу и влажность летом, но зимой в них сыровато. В зимнее время температура в мальтийских домах может не превышать 15 градусов, что, согласитесь, холодновато. На Мальте нет озер, рек и источников пресной воды. Вся вода, которая течет по трубам, искусственно опресненная. Пить ее не то, что запрещено, просто вкус неприятный, солоноватый. Бутылка обыкновенной чистой пресной водички будет стоить здесь дороже, чем на материке. На Мальте очень радуются дождю и собирают дождевую воду для хозяйственных нужд. Дефицитным ресурсом на Мальте является вода. На Мальте практически нет преступности. Ее показатели стремятся к нулю. Бездомные, нищие, попрошайки, бандитские группировки на Мальте отсутствуют полностью. Английский на Мальте как второй язык для жителей. В этой стране расположился один из самых крупных центров по изучению английского языка. Раньше между Мальтой и Сицилией существовал мост, соединяющий эти острова. Напомним, что расстояние между ними составляет 93 километра. Христианство на Мальте – это самая распространенная религия в стране. По данным исследовательского центра, в 2010 году на Мальте проживало 400 тысяч христиан, которые составляли 97% населения этой страны. 97% жителей Мальты верят в Бога и исправно ходят в церковь. Помимо мальтийцев, христианами также являются большинство живущих в стране англичан и итальянцев. Издревле Мальту называют землей меда из-за ее крупного производства меда и эндемичных видов пчел, живущих на острове. А официальное название произошло от финикийского слова «малат», что означает «убежище». В большинстве мальтийских церквей висят 2 часов, показывающих разное время. Говорят, что часы справа показывают правильное время для верующих, а часы слева показывают неправильное время, чтобы запутать сатану, который искушает людей. Издревле у Мальты существует традиция делать настолько узкие улицы, чтобы дома могли полностью закрыть их своей тенью. Это делается не только для того, чтобы уберечь людей от жары, но и для создания засад в случае вторжения. Интересной особенностью жизни мальтийцев является бракосочетание. Если двое людей решили связать свои судьбы узами брака, то этот союз заключается навечно, и развестись у вас уже не получится. На островах запрещено делать аборты. Каждый второй мальтиец имеет отношение к музыке, играет в группе, поет в церковном хоре, посещает музыкальную школу в детстве. То есть более 50% населения Мальты посещали музыкальную школу. Главным источником дохода казны является туризм, судостроение и электроника.
Примерно 2000 лет назад район озера Кеннерет был местом, где Иисус читал свои проповеди, исцелял, воскрешал, ходил по воде, а позже эта область стала центром деятельности его учеников и последователей. На русском языке у Кеннерета есть еще по крайней мере три названия. Тивериадское озеро, так его после захвата страны Израиля называли мусульмане. Геннесарецкое озеро, если верить Иосифу Флавию. Галилейское море. Основное же ивритское название объясняется внешней формой озера, напоминающей арфу, на иврите Кинор. Начнем с того, что это самое низкое пресноводное озеро на Земле. Высота зеркала озера обычно находится между отметками 209 и 213 метров ниже уровня Мирового океана. Когда Кеннерет полностью заполнен водой, его максимальная глубина составляет 46-47 метров. Обычным туристам нырять на такую глубину нет никакого резона, тем более, что на ней нулевая видимость. В этом озере имеется поющий фонтан, который бьет прямо из воды. Побережье озера является одним из самых низких участков суши на Земле. Уровень воды подвержен изменениям в течение года в зависимости от осадков и потребления воды. В озере водится по меньшей мере 27 видов рыб, в том числе знаменитые черная кафаль и тюляпия. Четыре вида рыб Кеннерета являются эндемедиками, то есть не встречаются нигде в мире, кроме Кеннерета. Среди них и самый распространенный житель озера – кеннеретская сардинка. Израильтяне так любят Кеннерет, что это слово стало еще и довольно распространенным женским именем. Это озеро является источником пресной воды, потребляемой в Израиле. Не будь этого моря, жители страдали бы от жажды, а земли Израиля были бы скудны и пусты. С севера в Галилейское море впадает несколько рек, берущих начало на голландских высотах, в том числе река Иордан, которая вытекает с южной стороны озера. Иордан со своими северными источниками служит основным поставщиком воды, ежегодно вливая в Кеннерет 603 миллиона кубических метров. Значительное количество воды также прибывает с гор Северной Галилеи и голландских высот. В эпоху Христа западный берег моря был густо усеян еврейскими городами, в то время как его восточный берег оставался малозаселенным, в основном греками и другими иностранцами. По этой причине Христос выбрал западный берег и в особенности еврейский город Капернаум в качестве своего места жительства и мессианской деятельности. Именно из поселения западного берега он собрал большинство своих учеников. Этот район был богат рыбой. Первые апостолы Иисуса были местными рыбаками. Нередко он произносил проповеди, стоя в лодке, а толпы людей слушали его, находясь на берегу. На море часто случались внезапные штормы из-за дувших в Иорданской долине ветров. Об одной такой внезапной буре рассказывает евангелист Марк. В Капернауме Иисус совершил большинство своих чудес. На месте православной церкви в Капернауме находился дом, в котором проповедовал Господь, и где Он исцелил разбитого параличем человека. Город Вифсаида, родина апостолов Петра, Андрея и Филиппа, находится около Капернаума, в том месте, где река Иордан впадает в Галилейское море.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. В Латвии мы жили очень бедно, хотя никогда не голодали. Частые гости наносили дополнительный удар по нашему бюджету. Зарплата мала, семья большая. Детских пособий тогда не существовало. Благо, были корова и огород. Говорят, у кого есть корова, тот всегда выйдет из затруднительного положения. Обычно гостям мы предлагали одно и то же меню. На первое – молочный суп с крупою, на второе – картофель жареный, и почти он был без жира. Однажды моя жена Ирма подошла ко мне, держа в руках 3-литровую банку, треть которой была наполнена крупой. Она говорит: «Смотри, Яша, это все. Больше у нас для семьи и гостей ничего нет». «Ничего, Ирмушка», — ответил я. «Господь своевременно пошлет дождик. Он все знает». Прошел месяц, и снова жена стоит передо мной с той же банкой в руках, в которой столько же крупы, как и тогда. Взволнованно она говорит: «Смотри, все столько же». «Ну и что?» «Да то, что месяц мы питались, кормили гостей, а в банке не убавляется. Только сейчас я обратила на это внимание». И мы оба упали на колени и от сердца благодарили Господа за то, что Он детей Своих еще никогда не оставлял, и что мы можем наслаждаться Его заботой о нас. Теперь мы поняли, как никогда прежде, долю вдовы Сарепской. Жила неподалеку от нас вдова по имени Ида Кониг. Подходит она однажды и горько плачет: «Что с вами, дорогая сестра Ида? Что стряслось? Получила разрешение на выезд в Германию вместе с дочерью, а денег на дорогу, на паспорта и билеты не хватает, и негде взять. Как же мне теперь быть? Вот я и пришла к тебе, как к пресвитеру, для того, чтобы помолиться, чтобы Господь мне помог». Мы с женой посоветовались. Господь наш поддерживает сироту и вдову. И кроме того, чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцем есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. И решили дать ей недостающую сумму, что равнялось нашему 3-месячному будущему заработку. И на обычный вопрос жены: «А мы как будем 3 месяца без денег жить?» Я ответил: «Господь, дорогая, даст дождик». И правда, едва попрощались мы с сестрой, как передают мне записку из Эстонии от члена филиала нашей общины: «Срочно приезжай, важное дело». Я тут же отправился. К тому же там должны провести вечерю Господню. Подают мне конверт с запиской от семьи, отъезжающей в Германию. «Зная вашу нужду, Господь положил нам на сердце излишек передать вам». В конверте были деньги почти в 3 раза больше той суммы, которую мы дали вдове. Как я радовался и благодарил Бога! Отдавшие, когда увидели радость молитвы и слезы, не менее благодарили и радовались. После служения в церкви я поехал домой. По дороге завернул еще к одной семье. Увидел их ужасную нужду и бедность. Оставил им половину денег. И у следующей семьи оставил половину от половины. Наконец пришла третья семья, и мы дали половину от остатка. Нам почти опять ничего не осталось. Но зато Господь еще не раз посылал нам свой дождик. Господь доброохотно дающего любит. «Дающий нищему не обеднеет». Притчи 28-27.

Мой друг Александр Степин, который уже много лет миссионерствует в Австралии среди аборигенов, однажды в пору своей молодости спросил меня: «Можно мне пойти с одним студентом к тебе на беседу?» К моему собственному удивлению, из моих уст вылетело слово «нет». Я стоял и размышлял, что это значит? Я же всегда говорю «да». Дошло до того, что моя жена сказала мне однажды: «Яша, ты обманываешь людей». «Как?» — удивился я. «А вот так, ты не умеешь говорить «нет». Ты обещаешь, но не успеваешь исполнить свои обещания, и в результате получается, что ты обманул человека». И когда я, подумав, сказал первый раз «нет», это доставило мне огромное удовольствие, потому что тогда я понял: надо людям отвечать возможное, а не желаемое, как учит Священное Писание. «Но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». Как «да-да», так и «нет-нет» одинаково хороши, но должны соответствовать истине. Но ненадолго пришлось мне удивляться, почему я тогда сказал «нет». В то время мы имели маленький приусадебный участок, а также хозяйство. И я как раз очищал коровник от навоза, когда вдруг увидел, что к нашему дому идет друг Александр и с ним небольшой кудрявый молодой человек в очках. «Студент», — промелькнуло у меня в уме. Они подошли и поздоровались. Студент, не дожидаясь, когда его представят, сказал: «Сергей». «Яша», — ответил я. «Студент, рабочий, не женат». «А я женат». После этих моих слов он раздраженно произнес: «Хомутом я еще не обзавелся». «И у меня нет хомута», — ответил я. «Вы сказали, что женаты». «Да, я сказал, что женат. Но Священное Писание объясняет, кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. И разумная жена от Господа. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. И главное, добродетельная жена – венец для мужа своего. А в других переводах даже сказано: добродетельная жена – корона для мужа своего. Таким образом, за счет моей жены я коронованный муж». «Ого!» – почесал он в затылке. «А я и не знал, что такое написано в Библии». «Вы еще многое не знаете», — закончил я, приглашая их в дом. Как потом выяснилось, он был студентом 4-го курса юридического факультета. Хотел он попасть в ряды христиан, изучить их жизнь, а затем написать дипломную работу. Попытался он сделать это во многих общинах, но так, к своему же счастью, и не достиг успеха на этом поприще. В Царство Божие можно только войти, как Иисус учил Никодима. Должно родиться свыше, от воды и духа. И охотно принимающие слово крестятся, и Господь их прилагает к церкви.

моя жена Ирма выросла круглой сиротой. Отец ее погиб на войне еще до ее рождения, а мама погибла, когда малютке исполнилось 3 месяца. Рядом с их домом у них росло большое дерево, которое женщины хотели спилить. Когда дерево стало падать, то мама, увязнув в глубоком снеге, не успела отбежать, и дерево придавило ее. Через час она умерла. Все, что она сказала: «Бедные мои сироты, не оставляйте их». Осталось 3 детей, и их разделили. Дедушка и бабушка, у которых она жила, очень о ней заботились. Но они жили не лучше нищих. Когда Ирме исполнилось 13 лет, она попала к тете Мине. Это святая женщина, и со дня брака и до сих пор мы оба называем ее мамой. И теперь, когда я пишу эти строки, тетя Мина, которая уже 90 лет, у нас в гостях. Она сохранила все лучшие свойства своей личности – ум, доброту, сердечность, справедливость. Живет тетя Мина у младшей дочери, и вся семья трогательно заботится о ней. У мамы хорошая, чистая, своего рода молитвенная комната. Ее постоянно посещают старые и малые, дети и молодежь. У кого нужда или что-то лежит на сердце, идут к ней, чтобы тетя Мина за них помолилась. Она по сей день несет это великое служение мира и примирения. Мы не можем забыть, как мама и отец решили продать последний отцовский костюм и на эти деньги в ноябре 1954 года вывезли сирот из башкирского колхоза в шахтерский город Казахстана, где люди уже жили без голода. Денег не хватало, поэтому мама продавала куриные яйца и потихоньку откладывала деньги. Время от времени она покупала на эти средства и дарила Ирме то платье, то еще какую-нибудь необходимую вещь. Приходилось Ирме жить и у других людей. Встречались разные. Среди них и хорошие, как ее тетя Лена. И эта женщина по-матерински заботилась о ней. И муж ее Василий относился к ней, говорит Ирма, как няня. И все же в день бракосочетания Ирма преклонила ко мне голову на грудь и тихо, чтобы другие не слышали, сказала: «Отныне я уже не сирота».

Вечером 8 августа 1984 года мы, несколько человек, стояли на улице и молились. «Господи, нам нужен молитвенный дом. У нас нет больше денег, нас мало, но знаем Твою милость и богатство и Твое благословение к верным». Мы, несколько братьев, начали искать по всему городу подходящее место. После долгих поисков одна женщина говорит нам: «Знаю подходящий дом. Поедем, посмотрите». Только мы вошли во двор, как слышу в духе: «Это ваш дом». «Братья, это наш дом». «Откуда ты знаешь?» «Проверьте и убедитесь». И точно, мы приобрели его сравнительно дешево. Это было здание Диско-72. Мы обратились в суд о регистрации общины. В Сбербанке заняли деньги. Дом был в ужасном состоянии. Трубы, по которым текли вино и пиво, сотни и сотни бутылок. Стены разукрашены в черные и красные цвета. На картинах — вампиры. Когда мы разбирали одну из кабин, то под скамейкой нашли посвящение дьяволу. Принялись за ремонт. Чужие люди приходили к нам и давали в долг большие суммы, без процентов. Абрам Нойдорф и его жена Ида привезли из школы старые стулья, которые много лет нас выручали. И вот первое служение воскресенье 23 декабря 1984 года. Мы как раз и старались ко дню рождения Христа. С того вечера и до посвящения молитвенного дома прошло 125 дней. Да, Господь благословил ту молитву 8 числа 8 месяца 1984 года. Зарегистрировать общество, получить от сберкассы и людей заем, найти, купить и отремонтировать дом. Первое служение. Слава Богу! Вначале мы широко расставляли стулья, стремясь создать впечатление посещаемости, но вскоре начался приток людей, которые обращались к Богу. Один, другой, потом 5, 10, 20 и даже по 30 человек находили мир с Богом. И пришлось перестроить, увеличить внутреннее помещение зала. Убрали стенки, старый потолок заменили на бетонный, обновили окна, полы, построили комнаты для детей. Каждое воскресенье идут утром с 10 часов два параллельных богослужения, и оба зала по 400 человек полны. В один из весенних дней в дверь моего дома позвонили. На пороге стояла одетая в белое сестра милосердия. Поздоровавшись, она сообщила, что миссия, где она является членом, проводит опрос общественного мнения о положении церкви в государстве. Когда она получила ответы на поставленные вопросы, мы разговорились о методах служения Христу. В ходе беседы открылась интересная история. До своего уверования я была постоянной посетительницей Диско-72. Уверовала в 1984 году. А теперь, как-то проезжая по улице, заметила, что этот дом преобразился. И вывеска на здании говорит о том, что здесь теперь молитвенный дом. Я была приятно удивлена и обрадована. Я, в свою очередь, сказал сестре милосердия, что безмерно рад, встретив сестру по вере, чей образ жизни изменился, подобно нашему молитвенному дому. Сестра Моника принимает активное участие в деле распространения евангельской вести в тюрьмах, школах, общественных организациях, административных органах. Везде, где только успевают, эти работники миссии несут добрую весть об Иисусе Христе. Помолившись с благодарностью Богу, мы расстались. А однажды мне позвонили представители одной из немецких радиостанций. Спросив, действительно ли я являюсь руководителем христианского радиовещания на русском языке, попросили встречи. Ввиду необычных гостей по комнатам и залам нашего молитвенного дома. Их трое, все инженеры. Я показывал и рассказывал им о каждом помещении. Вот здесь стены были разукрашены в черный и красный цвета. А здесь была большая картина вампира.
А вот в этом месте начертали так называемое посвящение сатане, чтобы он помог владельцам диска 72 получать хороший доход. Не помог нечистый, они обанкротились. Рассказала я им, что в обоих залах одновременно проходят богослужения на русском и немецком языках. В третьем малом зале проходят молодежные общения. В двух небольших комнатах расположилась редакция журнала «Евангельская вера». И еще в одной небольшой – студия радиопрограммы «Новые Нивы». С интересом смотрели гости еще и склад христианской литературы, которую мы рассылали по всему бывшему Советскому Союзу. Один из гостей все время вел себя очень взволнованно. Он повторял: «Слава Богу! Слава Богу!» Когда же мы вошли в студию, он воскликнул: «Можно мне помолиться?» «Ну, конечно, молитесь», — ответил я. И тут из его уст потекла ручьем благодарственная молитва Христу. После молитвы он рассказал свою историю. «В молодости я был полицейским и жил в Гумерсбахе. Мне часто приходилось дежурить в диско 72. Это место полицейские очень не любили. Никто не хотел здесь дежурить. В диско собирались так называемая банда Black Shadows. На огромном дворе они разгонялись на двух легковых машинах и врезались друг в друга. Живущие по соседству люди испытывали много неудобств из-за безобразий на территории диска 72. Даже замуровывали окна, выходящие во двор. А теперь на этом некогда ужасном месте прославляется имя Господа Иисуса Христа. Ныне здесь люди находят мир с Богом, имеют возможность питать свои души небесным хлебом. Отсюда по всему миру проповедуется по радио «Благая весть», рассылается журнал «Евангельская вера». Это же чудо Божье! Дом, который вводил людей в погибель, ныне служит Богу. Это же чудо Божье! У меня нет слов, чтобы выразить весь восторг. Я просто полон благодарностей. Поблагодарив Бога, мы мирно расстались, и каждый вернулся к своему обычному занятию. Перерождаются ли дома? Я был бы счастлив, если бы все непристойные здания, ведущие людей в погибель, превратились в молитвенный дом.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Не перед царем одним виновата царица Остинь, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: «Царь Артаксеркс велел привести царицу Остинь перед лицо свое, а она не пошла. И пренебрежение и огорчение будет довольно». Исфир, 1 глава, с 16 по 18 стих. Книга Исфир. Печальный результат плохих примеров. На седьмой день пира царь, сердце которого развеселилось от вина, опасное время для принятия решений, послал за своей женой, царицей Остинь, чтобы она пришла к нему в своем царском венце. Он хотел показать народу и князьям ее красоту, ибо она была красива. Но она отказалась прийти. Ее красота была лишь внешней. Истинная, нетленная красота жены, что драгоценна в очах Бога, является, согласно 1 Петра, 3 главе с 1 по 6 стих, в кротком и молчаливом духе покорности своему мужу. Царь Артаксеркс разгневался, в нем загорелась ярость, Остинь публично оскорбила его. Он спросил у своих мудрецов, как поступить с ней по закону. Один из них сказал о том, как этот поступок царицы скажется на поведении других женщин по всему царству. Они тоже станут пренебрегать мужьями. По его словам, Остинь не должна быть царицей, а ее место должна занять другая, которая лучше ее. Царь согласился и издал соответствующий указ. Его желание, высказанное под действием алкоголя, и отказ жены подчиниться обернулись потерей для обоих. Церковь является невестой Христа. Ангелы должны видеть в ней многоразличную премудрость Бога. Но исповедующая церковь не покорилась учению Его Слова, и это ее падение предзнаменовано здесь, в книге Исфирь.
2: Прости, Господь, что так легко мы судим, без капли сожаления порой мы взглядом сверлим и словами рубим, виня других, качаем головой. Ты строишь планы, как поднять.

0: поднять упавших, а мы без сострадания топчем их. И свою руку ближнему не давши, надежду разрушаем таковых. Ты раздуваешь тлеющие угли, надломленный тростник не сломишь ты, а мы ни одного в обрыв толкнули, не разобравшись в волнах клеветы. Прости, Господь, что нет в нас чувствований, твоей любви не проявляем мы. Так зачерствели, нет нам оправданий, коль сами рушим мы любви мосты. Мы позабыли все твои уроки, не осознав, что милостью твоей хранимы мы, и только твои руки над бездной держат крепче и сильней. Коль ты ослабишь руку, мы споткнемся. Если отпустишь, в пропасть полетим. Себя при этом оправдать беремся, других же осуждаем и корим. С собой наполни, чтобы на отпавших смотреть могли мы так, как ты на них. Не постыдиться поддержать упавших и не бояться пачкать рук своих. Встать на защиту, когда все войною пошли на душу, чтобы осудить. Нам помоги прикрыть ее с собою, чтобы душе надежду подарить. Надежду на любовь и на прощение. Когда враг душу сильно потрепал, когда нет веры на восстановление, чтоб наш язык не бил, поднимал.
1: Прости, Господь.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Двадцать девятая глава книги пророка Исаии. «Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид! Приложите год к году, пусть заколают жертвы, но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил. Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражею наблюдательною, и воздвигну против тебя укрепление, и будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающиеся плева. И это совершится внезапно, в одно мгновение. Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него, и укреплений его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается и душа его тоща, и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, тоже будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона. Изумляйтесь и удивляйтесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят: «Прочитай ее». И тот отвечает: «Не могу, потому что она запечатана». И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: «Прочитай ее». И тот отвечает: «Я не умею читать». И сказал Господь: «Так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: «Кто увидит нас и кто узнает нас?» Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его: «Не он сделал меня»? И скажет ли произведение о художнике своем: «Он не разумеет»? Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будут ли почитать как лес? И в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиля. Потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Иаковлева, и благоговеть перед Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию». Глава 30 книги пророка Исаии. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта — бесчестием, потому что князья его уже в Цоане, и послы его дошли до Ханеса. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них. Не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. Тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетения и тесноты, откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи, они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому я сказал им: сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, напиши это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят: «Перестаньте провидеть», и пророкам: «Не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное, сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева». Посему так говорит святой Израилев: «Так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение. И он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема. Ибо так говорит Господь Бог, святой Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. И говорили: нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него. Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме, ты не будешь много плакать, он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде, и учителя твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, если бы вы уклонились налево, тогда вы будете считать скверною оклад идолов из серебра твоего и оклад истуканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту. Ты скажешь им: прочь отсюда. И он даст дождь на семя твое, которым засеваешь поле, и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен. Стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах, и волы, и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатою и веялом. И на всякой горе высокой, и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод в день великого поражения, когда упадут башни. И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Вот имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно. Уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий. И дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощения, и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, к твердыне Израилевой. И возгремит Господь величественным голосом Своим, и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре, и в наводнении, и в каменном граде. Ибо от голоса Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый. И всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и он пойдет против него войною опустошительною. Ибо Тофет давно уже устроен, он приготовлен и для царя, глубок и широк. В костре его много огня и дров, дуновение Господа, как поток серы, зажжет его». 31 глава книги пророка Исаии. «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. Но премудр он и наведет бедствие, и не отменит слов своих, восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие. И египтяне люди, а не Бог, и кони их плоть, а не дух. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимен, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множеству их не уступит. Так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его. Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сыны Израиля. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч истребит его. Он убежит от меча, и юноши его будут податью, и от страха пробежит мимо крепости своей, и князья его будут пугаться знамений, говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме». Глава 32 книги пророка Исаии. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать». И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа». Душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. У коварного и действования гибельные, он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». «Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и припояжьте чресла. Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равно и на всех домах веселье в ликующем городе. Ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут, а фел и башня навсегда будут служить вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стад. Доколе не изльется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом, тогда... Суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира, и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных, и град будет падать на лес, и город спустится в долину». «Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Один философ сказал однажды, что никто ни в чем не должен раскаиваться. Раскаяние слишком унижает человека и уничтожает самоуважение. Учение самодовольства нравится всякому гордому человеку. Но Господь Иисус учит, что человек болен и страшно болен. По словам нашего Господа, человек так болен, что он умрет, если не достанет средства исцеления. Человек выздоровеет только от того лекарства, которое пропишет ему небо. Это лекарство называется раскаяние. Естественному природному сердцу оно не нравится. Но божественное повеление гласит: «Покайся, если хочешь исцелиться». Что такое раскаяние? Чтобы понять, что от него зависит, мы должны знать его сущность. Раскаяние — это начало близкого общения души с Богом. Многие души не доходят до основания. Первоисточник их стремления к Богу поверхностный. Если они ощущают какое-то религиозное чувство в себе, то считают это за раскаяние. Истинное же раскаяние требует более решительных и видимых шагов. Первый шаг называется «Признай свои грехи». В первом послании Иоанна 1.9 мы читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». А во второй книге Царств 12.13 Давид говорит: «Согрешил я пред Господом». А в своем псалме «Раскаяние», которое доходит до глубины души, он говорит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Псалом 50. Признал ли ты свои грехи, дорогой друг? Тогда первый шаг сделан. Второй шаг называется: «Ты должен оставить свои грехи». Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Притчи 28.13. В-третьих, мы должны прощать окружающим нас людям. В Евангелии Матфея 6 главе мы читаем: «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Следующий шаг называется «возместить» или «наладить отношения». В книге Иезекииля написано: «Если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет». Иезекииля 33.15. Когда ты исполнишь это и по возможности исправишь нарушение, то ты сделал следующий шаг. Эти четыре шага обоснованы и логичны. Душа грешника больна. Первым шагом к возрождению является признание этого состояния. Нездоровые люди нуждаются во враче, но больные. И следующий шаг вполне обоснован и логичен. Никто не может быть здоровым, если он долгое время нарушает закон природы. И грешник не может быть спасен, если он не оставит свои грехи. Если человек покается, но станет продолжать грешить, то это вернет его в первоначальное состояние. Он останется погибшим, разрушенным и больным человеком. Прощать другим людям — третий шаг. Также логично и правильно. В притче о нерадивом рабе Господь оставил нам наглядный пример человека, который не может простить своему ближнему. Какая печальная картина! Мы видим гордого, бесчувственного, немилосердного человека,
не сочувствующего своим ближним. Хотя только что ему была прощена вина в растрате огромной для него суммы денег, он бросает в темницу человека, который задолжал ему мизерную в сравнении со своим долгом сумму. Это и твоя картина жизни, дорогой друг, если ты просишь прощения у Бога, а сам не можешь простить другим людям. Ты видишь несостоятельность такого положения. Старая обида, злые и мстительные мысли. Все это должно исчезнуть, если мы ожидаем прощения от Бога. На здравых ли принципах основано учение о возмещении? Оно основано на Библии. Что важнее всего? Одно ясно. Если человек не стремится исправить свою жизнь и поступки, возместить по возможности украденное или взятое в долг и невозвращенное, то это свидетельствует о том, что у него осталось старое греховное сердце, заставляющее его творить зло. Посмотри на Закхея, который легко и быстро обогащался с помощью обмана. А когда он принял Господа Иисуса, он сказал: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Разве поверили бы его друзья в его покаяние, если бы он не стремился возместить ущерб, нанесенный людям? Ни в коем разе. Этот четвертый шаг должен сделать каждый человек, принимающий Господа. Это значит, что он должен, насколько это возможно, привести свою прежнюю жизнь в порядок. В конце необходимо упомянуть, что каждый человек, ищущий спасения, должен быть уверен в том, что, возвратившись к Богу от греховной жизни, он исполнил все условия. Он должен чувствовать и знать, что признался во всех своих грехах с тех пор, как перестал быть ребенком и вступил во взрослую жизнь. Он должен быть твердо уверен, что оставил свою прежнюю греховную жизнь навсегда. Он должен знать, что простил всех, кто сделал ему зло, и что он восстановил весь ущерб, насколько это было возможно, тем, кому навредил своей греховной жизнью. Теперь его жизнь чистая. Он привел свои отношения с Богом и людьми в порядок. Он готов идти узким путем, и его душа, движимо святым решением никогда больше не ступать на путь греха. Он обращает свой взор ко Христу и может получить спасение от Иисуса Христа.

изнывая от боли пылающих ран, часто я под крестом воздыхаю. То пугает пророческий путь христиан, то на нем устаю, унываю. И тогда ободряющий голос Христа веет свежестью Тивериады, вновь зовет за собою, и тяжесть креста облегчает словами отрады. Кто за мною идет и свой крест не несет, недостоин меня и спасения. Не узрит тот обитель небесных красот, не постигнет святого учения. Не страшись, если волей благого Отца суждено тебе узкой тропою под ударом бичей, под шипами венца тяжкий крест свой нести за собою. Ни рука лиходея, ни случай слепой обрекли для тебя это бремя. По любви бесконечной, по воле святой ему есть свой предел, свое время. Он рассчитан с любовью, заботой Отца и по росту тебе, и по силам. Чтоб смог ты его донести до конца, может быть, и до самой могилы. Чтоб блаженным ты был, свято, праведно жил, благодатью святой наслаждался, перед лютой бедой не робел, не тужил, добрым подвигом впредь подвязался. Чтобы образ святой и подобие его среди шумной толпой суетливой в существе отражалось в сознании твоем, должен крест донести терпеливо. Не завидуй чужому, упал не ропщи, и не сетуй на тяжкую долю. Утешение в горячей молитве ищи, прославляй неизменную волю. Через пучину страсти в лучезарную даль служит крест для тебя переходом. Там забудешь навеки тоску и печаль в Царстве Божьем с Божьим народом. Не один ты из огбенных под тяжестью ран крестоносцев великое племя. Вереницы идут за Христом христиан в это злое последнее время. Кто изныл под крестом, кто в борении устал, видят всех его светлые очи. Видят тех, кто зноя томится, кто пал в непроглядной мучительной ночи. Но мужайся, великое племя Христа, не гасите священное пламя. Поднимите под тяжестью мук и креста еще выше победное знамя.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Евгения Бейни, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Я верю, что каждый из нас расположил свое сердце, придя сюда, для того, чтобы слушать Божье Слово, в любом виде, в котором оно будет сегодня здесь звучать и звучит уже. Я буду делиться тем откровением, которое у меня есть уже на протяжении нескольких вот последних недель. Я верю, что это Слово, которое будет актуально для каждого из нас здесь. Давайте откроем послание Иуды. Это одна из наиболее коротких книг Нового Завета, но я не думаю, что по содержанию она уступит большим книгам. Почему? Потому что Слово Божье одинаковое, не зависит от объема, не зависит от количества слов, от глубины рассуждений, оно применительно в том виде, в котором оно есть для жизни каждого из нас. И я буду читать два стиха из послания Иуды, из 1 главы, 20 и 21 стихи. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Аминь. Достаточно простые, но в то же самое время глубокие слова, которые мы с вами только что слышали. Если читать немножечко раньше в этом послании Иуды, то, начиная послание, Иуда сказал интересные такие вот свои переживания, то, что было у него внутри. И он говорит: «Я, возлюбленный, имел усердие писать вам». По-другому это можно сказать: «Я очень усердно думал, что вам написать». Молился, переживал, искал какого-то внутреннего откровения. И вы знаете, что он сказал? «И я решил написать вам о том, что нужно подвязаться за веру, однажды преданную святым». Помимо всего прочего, помимо всего того, что вам нужно в христианской жизни, вот что я избрал, говорит Иуда в этом тексте Священного Писания, избрал вам писать, чтобы вы подвязались за веру. И слово «подвязаться за веру» обозначает «бороться», отстаивать эту веру. И он говорит: потому что очень много неправильных людей пришло в церковь. И он говорит: есть те, которые обращают благодать Бога в повод к распутству, отвергают единого Владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа. И это было уже тогда. И я думаю, что на сегодняшний день ситуация нисколечко не изменилась, и даже еще, может быть, стало хуже. Я не говорю, что присутствующие здесь люди – это люди, которые пытаются что-то сделать не так. Мы пришли сюда наоборот для того, чтобы сделать перед Богом все правильно. Но вкрадываются, они пытаются проникнуть, такие люди, в современную церковь, в современное христианство, чтобы разрушить благодать Божью. Иуда говорит: подвязайте за веру, отстаивайте свою веру. И вот те два стиха, которые мы читали, это очень конкретно правила, которые показывают нам, как это мы можем сделать. Что значит подвязаться за веру? Я буду сегодня говорить только об одном. О том, что написано в начале 21 стиха. Помимо всего прочего, он говорит: сохраняйте себя в любви Божьей. В новом переводе написано: оставайтесь в любви Божьей. И главная моя сегодня мысль, друзья, о том, что мы, как Церковь Божья, однажды пережившие сильнейшее действие Божьей любви, действие, которое нельзя объяснить человеческим умом, действие этой любви нельзя залить большими реками, действие этой любви захватывает человека полностью и способно вести его через года и десятилетия. Мы, пережившие вот эту вот любовь, Писание говорит, должны сохранить. Но самое главное, не саму любовь хранить, а хранить себя в этой любви. Невозможно хранить себя там, где ты никогда не был. Невозможно сохранить те обстоятельства, которые ты никогда не видел. Есть такое понятие, как люди мечтающие. Они хотят что-то иметь в будущем, и они хранят свою мечту. Но здесь речь не о мечтателях, речь о том, кто уже что-то пережил. Речь о том, кто соприкоснулся с Божьей любовью. И Писание говорит, ты не можешь изменить Божью любовь, она совершенна. Но ты должен сохранить себя, чтобы не выйти из этой любви. Какой здесь работает принцип? Я думаю, что всех нас восхищает текст Священного Писания, записан в Евангелии от Иоанна, когда Иисус говорит о последователях, как об Его овцах. И Он говорит, никто не может похитить их из руки Моей. Меня это всегда вдохновляет, равно как и каждого из нас. Никто. И если будет какая-то агрессия осуществляться, ни одна сила не может похитить человека из любви Божьей. Дай аминь. Вопрос в том, что этот человек, который находится в руке Божьей, он может ровненько, спокойненько, по собственному желанию взять и из этой руки пойти. И Бог его не будет ломать, Бог его не будет заставлять. Да, он будет побуждать, он будет вразумлять, он будет, может быть, какие-то преграды какое-то время создавать, упрашивать, но никогда не будет ломать. И человек может просто взять и уйти из этой руки Божьей. Точно так же мы говорим и о Божьей любви. Любовь для меня, я сегодня, молясь, рассуждал утром, чтобы еще сказать о Божьей любви. Так много сказано. И в этом контексте для меня любовь – это среда, в которую человек может попасть. Но это не просто среда эмоций, это не просто среда каких-то переживаний, это среда, в которой человек способен построить максимально близкие отношения с Богом, с людьми, со своим внутренним миром. Это среда, в которую, попадая, человек будет все связи исправлять. И Священное Писание говорит, попадая в любовь Божью, сохрани себя в ней, останься. Почему? Еще несколько текстов Священного Писания, которые говорят об этом. По мере умножения беззакония. Что написано? Во многих людях охладеет любовь. Божья любовь не изменится, но она может охладеть в человеке. Еще в одном тексте Священного Писания, говоря о любви, апостол Павел говорит, что мы должны с вами достигать этой любви. Она не является состоянием, которое не изменяется, и мы в этом состоянии не изменяемся. Первая половина, правильно, она не изменяется, Божья любовь. Но если мы не будем достигать, то она не будет работать. Она изменится в нашей личной жизни. И в Откровении Иоанна, знаете, что написано? «Я имею в одном из посланий к церкви, во второй главе, имею против тебя одно». Что там написано, кто помнит? «Что ты оставил первую любовь». И вот в этих 25 стихах послания Иуды, Иуда три раза называет тех, кому он писал это письмо, «возлюбленные». Возлюбленные, возлюбленные. Это те люди, которые пережили Божью любовь. И говорит, возлюбленные, сохраните себя в этой Божьей любви. Чтобы было проще понять, что это значит, я сегодня буду говорить о четырех принципах. Что это значит? Сохранять себя в Божьей любви. Применяйте принципы для нас с вами в практической христианской жизни. Самый первый принцип, если вы записываете, ведете свой конспект, вы можете записать по-своему, можете так, как я скажу. Но мне кажется, что сохранить себя в любви Божьей, это увидеть Божью любовь в Его творении. Сохранить себя в Божьей любви, это значит распознать и сохранить себя в том, чтобы видеть любовь в том, что Он сотворил. Мы с вами читаем в Священном Писании, что земля, которую сотворил Господь, была безвидна и пуста. И на первый взгляд кажется, что эта земля не представляла никакой ценности. Ну что, без вида и пустая. Но написано, что для Бога даже безвидная и пустая земля представляла ценность. И написано, что Он носился над водою. Может быть, русское слово «носился» не до конца правильно мы можем понять в характере Божьем. Если русский человек носится, то чаще всего это какой-то мятежный дух его носит. Носится по скидкам, чтобы что-то подешевле купить. Носится в своей, может быть, какой-то внутренней неудовлетворенности. И мы употребляем выражение «кого-то носит». Дух Божий не может носиться. Если человек носится, то чаще всего от того, что если я вот такой образец себе нарисовал, взять воздушный шар, надуть и не завязать, и отпустить, то вот его носит, вот так вот. От внутреннего содержания, которое выплескивается необузданно. Дух Божий так не делал. В еврейском языке употребляется интересное слово. Дух Божий лелеял эту землю, которая была безвидна и пустая, потому что это было начало прекраснейшего творения. И потом он сказал, да будет свет. И он говорил каждый день, день за днем. И каждый вечер он говорил, хорошо, хорошо, хорошо. Есть в Библии такое слово, Бог соткал. Мало-помалу он собирал вот эту вот прекрасную вселенную, в которой мы живем. И когда он сотворил человека, то он сказал выражение, которое мы с вами знаем, весьма хорошо. И нас это восхищает. Почему? Потому что нам кажется, что Бог сотворил самое лучшее. И это так. Но мне кажется, Бог еще возрадовался от того, что на этой земле появился тот, кто сможет это оценить. Никто, кроме человека, не может оценить красоту Божьего творения. Животный мир, растительный, все просто в этом механизме работают, существуют, им пользуются. Но когда появился человек... Появился тот, кто сможет оценить красоту. И вы знаете, Бог, я думаю, что если бы сравнить с человеком, то, наверное, был преисполнен внутреннего удовлетворения, как люди, которые сделали что-то наиболее прекрасное. Но Бог не мог по-другому сделать, потому что Он совершенствует, Он творит все совершенным. И Он посадил этого человека туда, в этот Эдемский сад, и говорит, «Господствуй, управляй». Я представляю себе, что если бы каждого из нас вот посадить самый совершенный космический корабль и сказать «Лети!» Что мы можем понимать в этом всем? Ничего. И если бы меня посадили в этот корабль и сказали «Лети!», то единственное, что меня могло бы сделать успешным в этом корабле, это связь с тем, кто все понимает. Радиосвязь, прямая связь. И так было в Эдеме. Адам имел прямую связь с Богом, и он мог руководить вот этим прекрасным Божьим творением, управлять, возделывать. Но когда пришел грех, друзья, что произошло с человеком? Он изменился по природе. Он стал не способен держать вот эту вот связь с Богом. И к чему это привело? Это привело к тому, что Божье творение в руках человека осталось. Божьи заповеди для человека остались, возделывай, храня, храни, охраняй, руководи. Но он потерял связь. Я думаю, что Адам и все последующие поколения – это растерянные люди, которые на самом деле вот носятся, мятутся, не зная, что делать. Вы можете посмотреть, что происходит вокруг. Люди решили в космос летать с Господом увидеться, потому что связи нет, так может думать поближе. Летали, летали, спутников там запускали. А потом сидят и думают, что с этими озоновыми дырами делать или дырами делать. Налетали. Посмотрят болото, мешают им болото. Давайте высушим, высушили. А потом думают, что ж мы наделали. Давайте рыть каналы мелиоративные. Почему? Потому что они думают, что они все знают. Они пытаются лес использовать. Давайте вырубим, вырубили. А потом что делают? А потом насаждают. Почему? Потому что изменилась экологическая атмосфера. И когда люди мира сего, пусть даже самые ученые, с важным и надменным видом, с пафосными речами говорят, мы понимаем, научный мир знает. Друзья, что может человек знать в Божьем совершенстве, если он поврежден грехом? А теперь возьмите вот этот принцип и примените к судьбе человека. Самое страшное, неразумное поведение человека направлено на него самого. И вы знаете, что произошло с Адамом? Когда он увидел себя в своем повреждении, написано, ему стало стыдно. И он стал прятать все то, что было некрасиво. Потому что он был поврежден. Потому что он уже не мог видеть красоту Божьего творения. Потому что его совесть его мучила. И с тех пор всякого рода украшения, одежда, маникюр, макияж, какие бы слова мы сегодня не употребляли, знаете, зачем используются людьми? Для того, чтобы сделать себя красивым. для того, чтобы выглядеть немножечко лучше, чем ты являешься на самом деле. Но глядя на современную моду, друзья, и на моду предыдущих поколений, мне кажется, мода земная, человеческая, вообще придумана для того, чтобы человека еще хуже сделать. Вместо того, чтобы скрыть недостатки фигуры, эта мода таким человека делает, что все эти недостатки на виду. И люди хвалятся этим. Человек не может понять красоту Божьего творения внутри, в сердце. И ему кажется, что если он набьет какую-то татуировку, он станет красивее. Друзья, уродливее, но не красивее. И молодые люди говорят, а можно ли пирсинг сделать? Да что угодно делай, если ты не видишь красоту Божью в твоем сердце. Ты ничего не можешь сделать, чтобы себя украсить. Люди иногда думают, буду поступать хорошо. Один день, второй, я на пятый день так поступил, что стыдно вспомнить. Сколько ни украшай греховную природу, ее не украсишь. И поэтому вся индустрия моды направлена на то, чтобы вот это вот затмить. Сделать из себя, простите, друзья, иногда чудовище даже. Что люди вытворяют со своим телом? Что люди вытворяют со своей душою? Есть такое русское слово, пусть, может быть, неправильно из-за кафедры это говорить, но глядя на то, что грех сделал человеком, то из людей он употребил такое вот действие, чтобы произошла нелюдь. По поведению, по настроению – это работа греха. И поэтому Писание говорит, все согрешили, все лишены Божьей славы, они обесславленные. С чего начинается рассмотрение Божьей любви? С того, чтобы проснуться утром и, глядя на себя в зеркало, рассуждая о своей жизни, помимо всего, что ты видишь и что ты знаешь, увидеть Божий образ внутри человека, внутри себя. Увидеть Божью любовь – это встречая людей, какие бы они ни были. Может быть, они лежат под забором в самом неприглядном состоянии. Мы сможем идти и проповедовать таким людям только в одном случае, если мы храним себя в любви Божьей, и мы видим несчастный, израненный, исковерканный Божий образ. Бог сотворил мир звуков, прекраснейший мир звуков, а люди решили, что они придумали музыку. Они не придумали музыку. Они взяли мир звуков и до такой степени исковеркали, что какое-то страшное извлечение звуков называется музыкой. И как один отец, слушая музыку, в которую играет его сын, у них была группа. Это было в Америке. Я читал в одной книге, группа называлась «Плохие вести для дьявола». Ну, уже название странновато какое-то. Он говорит, я пришел, послушал музыку этой группы, и говорит, я подумал, что к роялю привязали кота и сбросили в шахту лифта. Вот как отец смог назвать то, что он слышал. А люди говорят, это музыка. Друзья, это испорченный Божий образ. Бог сотворил мир красок. И можно красивейшие картины писать. Посмотрите, что сделали люди. Брызнет на стену кисточкой и ходят, смотрят. Какая красота! Это стоит 100 тысяч долларов. Это такой полет мысли. Это такая идея. Черный квадрат нарисуют и за бешеные деньги продают на аукционах. Почему? Потому что несчастный, израненный человек ничего не может сделать прекрасным. Хранить себя в любви Божьей – это однажды проснуться и понять или понять, что ты принадлежишь Божьему Царству, что ты принадлежишь Его руке, что ты совершеннейшее создание. И если вдруг этого нет состояния, если вдруг ты, просыпаясь утром, понимаешь, что ты одинокий, несчастный, израненный, никому не нужный человек, разгляди образ Божий внутри себя. Пока еще живешь, пока еще дышишь, все можно изменить. Поэтому хранить себя в любви Божьей – это быть способным разглядеть, что Бог сотворил этот мир и сотворил тебя и меня, дорогой мой друг. И если мы это понимаем, мы можем идти дальше. Второй очень важный принцип, который я сегодня хочу подчеркнуть в разрезе нашей с вами темы. Хранить себя в любви Божьей – это искать милости от Бога. Это искать от Бога милости. Смотрите, что написано в первом послании Иоанна. «Любовь Божья, к нам открылось в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. И в первом послании Петра Петр добавляет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Смотрите, как интересно Священное Писание показывает проявление Божьей любви. Любовь Божья открылась к нам в том, что Он по Своей милости возродил нас из мертвых. И поэтому я сегодня говорю, пережить Божью любовь и хранить себя в ней – это постоянно искать Божьей милости. Это не так просто. Мы часто употребляем в церквях слово «благодать». И мы говорим: «О, благодать – это незаслуженная милость». Это правда. Но мы должны с вами понять, друзья, что милость от Бога – это дар. Но дар и подарок – это разные слова, хотя однокоренные. Я их сегодня в разрезе вот того, что говорю, о чем рассуждаю, хочу разделить. Подарок – это то, что нам хочется иметь, но без него мы можем обойтись. Чаще всего мы ожидаем подарки к праздникам. И посмотрите, насколько люди испорчены подарками, что им проще лучше деньги дай. Потому что, что бы ты ни подарил, мне все равно до конца не понравится. Это дети могут на свой день рождения позвать всех вокруг. Почему? Чем больше подарков, тем лучше. И даже при этом они будут ходить и говорить: о, уже вторая кукла, о, уже третья машинка. Недовольство уже с детства. А взрослому человеку угодить — это вообще сложно. Особенно пожилым. На что оно мне? Тебе кажется, что ты самое лучшее купил. Самый хороший мобильный телефон. А человек смотрит и говорит: на что он мне? Ну вот будешь звонить, а на что мне звонить? Ты так в хате. Ну вдруг я пойду, так ты не уходи. На что мне это? Друзья, человеческая природа не всегда понимает подарок, потому что все есть. Но когда мы говорим о даре Божьей любви, знаете, что я сегодня хочу в этом сказать? Что дар – это когда у человека нету. Когда у человека минус, и когда только дар Божий может этот минус восполнить. Человек пытается что-то сделать, человек хочет, человек прилагает все старания, все усилия. Невозможно. Вот это настоящий дар Божьей милости. Когда ты несчастный, израненный, избитый, и Бог приходит в какой-то момент твоего времени и являет тебе милость. И ты понимаешь, что если бы не Господь, если бы не Его милость, если бы не проявление Его любви, ты был бы потерян. Каждый из нас был бы потерян. И однажды нам нужно эту милость пережить. Эта милость переживается в покаянии. Человек до тех пор, пока живет во грехе, он постоянно нуждается в Божьей милости. И он просит: Боже, тут защити, Боже, тут помоги. Сколько бы Бог ни помогал, сколько бы Бог ни защищал, ничто не может сделать человека счастливым, как спасение во Христе Иисусе, потому что это дар Божьей милости. И написано: не отдел, чтобы никто не мог похвалиться. И если вы сегодня, дорогие друзья, сидите здесь на этом служении, вы понимаете, что в вашей жизни есть грех, и вы пытаетесь его победить, но не получается. Библия говорит, что нужно искать милости от Бога, потому что только Бог может это восполнить. Но мы с вами уже пережили однажды покаяние. Я иногда спрашиваю людей: когда ты, дорогой друг, покаялся перед Богом? Он говорит: 13 июня 1982 года. Замечательно, что ты это помнишь. Но если ты с тех пор думаешь, что ты самый святой, и тебе больше не надо милость от Бога, то Библия говорит, что нам нужно не один раз покаяться, а Библия говорит, нам нужно сотворить достойный плод покаяния. И каким бы человек ни был хорошим, просыпаясь утром, он должен понимать, что я сегодня точно так же нуждаюсь в милости от Бога, как и вчера и третьего дня. Может быть, я даже и не знаю, куда эта милость будет проявлена, но я понимаю, что в моей жизни есть такие дыры, извините, есть такие недостатки, которые только Бог может восполнить. И эти недостатки происходят из нашей греховной, поврежденной природы. И даже покаявшийся человек, даже святой человек, все равно имеет обременение своей греховной природой. Есть какие-то черты характера, есть какие-то проявления мыслей, есть невысказанные или высказанные неправильные слова. И поэтому каждое утро и каждый вечер настоящий Божий человек становится перед Ним на колени и говорит: «Боже, я стараюсь делать все правильно. Я стараюсь, как могу. Но при этом я постоянно нуждаюсь в Твоей милости. Помоги мне. И вот здесь мне нужна была Твоя милость. Прости, что я не сдержался. И вот здесь мне нужна была Твоя милость. Прости, что я побежал впереди Тебя. И вот здесь мне нужна была Твоя милость. Я далеко отстал. Ты ожидал меня в другом месте, а я замешкался. Боже, я так сильно нуждаюсь в Твоей милости, потому что я ограниченный человек. И поэтому, друзья, хранить себя в любви Божьей – это постоянно нуждаться в Его милости. Сколько бы Бог ни давал нам благословений, сколько бы Он ни давал талантов, сколько бы Он ни давал даров, как бы ни был образован, организован или талантлив человек, если он однажды перестанет нуждаться в Божьей милости, все то, что он приобрел, будет потеряно. Все то, что он приобрел, будет потеряно. Милость Божья не зависит от наших заслуг. Сколько бы дети ни делали, как мы в Беларуси говорим, шкоды, да? Они иногда не хотят, иногда хотят, шкодничают, капризничают. Но родители, не глядя на их поведение, будут обеспечивать те нужды, без которых дети прожить не смогут. Они будут кормить, будут одевать, будут укладывать спать, заставлять учить уроки. А чего дети хотят? А дети хотят другого. Дети хотят какого-то бонуса в жизни. И когда мама приходит с работы с двумя сумками, и дети говорят: «Что ты купила?» Прибегают, и они начинают смотреть. Хлеб, батон, молоко, масло, колбаска. И как дети уходят? Ничего не купили. Ничего нету. Им надо чипсы, кириешки, сладости. Человеческая природа постоянно ищет бонус. А родители знают, что если не восполнить первичную нужду, не купить хлеб, батон, молоко, то ни одни кириешки не сделают человека насыщенным, не сделают человека живым и здоровым. И поэтому, когда мы обращаемся к Богу, друзья, давайте помнить, что Бог по своей милости будет восполнять наши нужды, то, в чем мы на самом деле нуждаемся. А если мы хотим большего, ну давайте ожидать большей милости, но не всегда она будет. И мы будем счастливыми не в том, сколько нам Бог даст, а будем счастливыми в том, что Бог восполнит всякую нашу нужду. Он не будет восполнять все пожелания. Он не будет восполнять наши прихоти, тем более. Он будет восполнять реальную нужду. Если женщина 12 лет страдала кровотечением, она истратила все, что имела. Она обращалась ко всем врачам, которых знала. Она обошла все дороги, которыми может пройти больной человек. И когда она пришла, прикоснулась к Иисусу. Вот это вот понимание Божьей любви в милости. Господь восполнил ее недостаток и помиловал ее. И поэтому, знаете, друзья, христиане очень часто хотят избежать вот этой вот нужды. Они молятся: «Боже, благослови здесь, и здесь, и здесь, и здесь». Но если Бог благословит нас во всем, знаете, что мы перестанем искать? Божьей милости. Мы перестанем искать Его помощи, Его поддержки. И поэтому Бог будет допускать какие-то, может быть, нежеланные для нас переживания, для того, чтобы, однажды попав в эти переживания, ты мог сказать: «Бог дал, Бог взял, да будет имя Его благословенно». Почему? Потому что Он мой Искупитель, потому что я жив в Нем, потому что независимо от того, что происходит в моей жизни, я знаю, что Он восставит мою плоть, даже если никто этого не видит, Бог восставит. И мы сегодня не будем этого сами искать, не будем сами создавать проблемы в свою жизнь. Но если они приходят, мы должны понимать, это очень хорошая возможность понуждаться. Если сегодня вы пришли сюда, вы понимаете, что у вас нужда. Вам очень сложно петь, вам очень сложно слушать проповедь. Вы понимаете, у меня нужда. Быстрее бы молитва за нужды. Быстрее бы пройти сюда, чтобы братья за меня помолились. Друзья, есть слово для вас. Бог по своей великой любви и милости восполняет всякую нашу нужду. И поэтому будем в вере ожидать, уповая на Него, решение наших вопросов. Поэтому хранить себя в любви Божьей – это однажды пережить милость спасения и постоянно нуждаться в том, чтобы Бог поправлял, в том, чтобы Бог исправлял, в том, чтобы Бог поддерживал и помог нам победить нашу греховную природу. Третий очень важный урок. Что значит сохранять себя в любви Божьей? Это значит сохранять себя в Его законе. Это значит сохранять себя в Его заповедях. Что говорит Иоанн в первом послании Иоанна во второй главе? Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. И дальше написано, а кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божья, написано, совершилась. И сего узнаем, что мы в нем, или узнаем, что мы в нем. Смотрите, если человек соблюдает его слово, исполняет Божьи заповеди, то в таком человеке истинно любовь Божья совершилась. Я наблюдаю за христианами, иногда даже за самим собой замечаю. Знаете, что мы, когда смотрим на Божий закон, мы иногда воспринимаем этот закон как правило счастливой жизни. Если ты будешь исполнять, то ты будешь счастлив. И люди пытаются все это исполнить, но почему-то желанного счастья не добиваются. И знаете почему? Потому что они с каждым днем, исполняя Божьи заповеди, понимают, что все это исполнить невозможно. Потому что Божьи заповеди – это не просто секреты успешной жизни. Хотя это частично правда. Исполняя, будешь счастлив. Иногда Божьи заповеди люди воспринимают как правило хорошего тона. Ну, не кради, не прелюбодействуй. Это так, ну, ты должен поступать, потому что ты человек хорошо воспитан, ты ходишь в церковь, ты принадлежишь Божьему народу, ну, ты же должен вести себя правильно. Божьи заповеди – это механизм исполнения Его плана. Обратите внимание, друзья, это не просто путь сделать меня счастливым. Божьи заповеди работают для того, чтобы исполнялся Его план. И если человек исполняет Божьи заповеди, то он должен исполнять, чтобы ему, как человеку, находиться в этом Божьем механизме. Чтобы ему находиться в вечных Божьих ценностях. Будет ему от этого хорошо, будет ему, может быть, неудобно, может, ему даже плохо будет. Но если он жаждет исполнения Божьей воли, он будет всегда счастливым. Может быть, плача. Может быть, милостях скитаться. Может быть, будет перепиливаем, но он будет героем веры. Почему? Потому что он знает цену исполнения Божьей воли. Божьи заповеди, друзья, нужны для того, чтобы удержать правильность отношений. Меня всегда умиляет, как молодые люди до брака строят отношения. Это отношения, которые выплескиваются через край. Они способны, эти молодые люди, на невероятные поступки. О, отношения, влюбился, влюбилась. Плещет через край, никаких границ. Могут поехать через тысячи километров, могут покупать сотни роз, могут залезать на высокие деревья и вешать флаги-транспаранты. Парни могут обещать все то, что им даже не принадлежит. Все цветы этой земли, все звезды с неба. Вот они отношения. Плеснуло-выплеснуло, плеснуло-выплеснуло, как ведро, которое неаккуратно несут. Но если эти отношения сохранить, что с ними нужно сделать? Узаконить. Узаконить – это не значит подписать под своим именем свою роспись и сказать «я согласен». Это значит вступить в систему отношений. А когда мы вступаем в семью, с чем мы сталкиваемся? Если будешь все выплескивать, счастливым не будешь. Нужно хранить. Нужно оберегать отношения везде, во всем. Любые отношения работают через законы. Я не раз встречал таких авантюрных людей. Давайте бизнес откроем. Давай, давай. Сколько у тебя денег есть? Давай, давай, все, собираем, открываем бизнес. Вот эта вот эйфория очень быстро проходит, когда попадаешь в законы, которые работают в этом бизнесе. И если эти законы не соблюдать, все потеряешь. Друзья, во Христе точно так же. Многие люди пришли в церковь, пережили Божью любовь, настолько зажглись. Они готовы пойти весь мир спасать. Они готовы свидетельствовать на каждом углу. Готовы заменить лидера домашней группы, потому что он не все понимает. Готовы пойти до пастора объяснять, как надо проводить служение. Готовы каждому проповеднику объяснить, что нужно, что не нужно. Везде, в церковную кассу они там соображают. Все везде соображают. Это отношения, которые выплескиваются, но от них толку нет. А потом мы понимаем, что в церкви вот этой эйфории жить не будешь. Нужно жить Божьими заповедями. Потому что если у реки не будет берегов, она перестает быть рекой. Если у дороги не будет обочин, это становится бездорожьем. И поэтому, когда человек сталкивается с Божьей волей, он понимает, что тут не до баловства, что нужно быть очень серьезным, нужно взвешивать каждый шаг в своей жизни. Божий закон – это не так просто. Я еще раз напомню, что это целый механизм отношений, который исполняет Божью волю. И если ты не исполняешь Божий закон, это не просто тебе будет плохо, а это значит, что ты вмешиваешься и мешаешь Богу работать. Это то же самое, как я в детстве решил будильнику помочь работать. Ну, будильники были раньше такие, чук-чук, с маятниками, со всеми делами. Я открыл заднюю крышечку и смотрю, о, как все сложно, как все запутано. Думаю, дай-ка я помогу этому будильнику работать. Там есть свои законы. И когда я влез туда с отверткой, эти законы нарушил. У меня маятник выскочил, пружина распуталась. И я гляжу на эти часы. Я понимаю, что я влез. Но не понимая законов, я все остановил. Я потом пытался родителям объяснить, что оно само все произошло. Вот случайно. Как многие грешники пытаются объяснить самому себе и служителям, что все было помимо их воли. Шел, думал о природе, о погоде, и вдруг, не понять откуда, вылез грех. Этот грех попал в жизнь, ты разгляделся, грех. Друзья, так не бывает. Есть Божьи законы, есть Божьи механизмы. И как только человек, вмешиваясь, нарушает эти законы, что он видит? Что в нем не совершается Божья любовь, совершается Божий суд. И поэтому сохранить себя в Божьей любви – это сохранить себя в Божьих законах, насколько это возможно. Но знаете, что я еще добавлю, прежде чем последнее скажу? Исполнять себя в Божьих заповедях очень важно не через механизм исполнения этих заповедей, а через почтение Бога. Сколько раз в Библии написано: заповеди Его исполняйте, повеления Его выполняйте, Господа чтите. И слово «чтите» намного чаще, чем слово «исполняйте». Уважайте, прославляйте, потому что если есть правильное отношение, то как бы человек ни делал, Бог все равно примет эту жертву. Но если нет отношения, как бы человек правильно ни делал, эта жертва не будет пригодна. Скажет: я твоим именем столько дел наделал. А Господь скажет: я тебя не знаю. У нас нет отношений. Поэтому заповеди и отношения очень тесно связаны. Сохранять себя в Божьей любви – это значит сохранять себя в Его законе через почтение, через уважение этого закона. Не то чтобы Божьи заповеди – это как бич для меня. Проснулся утром – опять молиться, опять читать Библию. В воскресенье нет, чтобы поспать, опять в церковь идти. Ой, сколько ж можно? С радостью проснулся. Давид говорит: ты Бог мой, я тебя от ранней зари ищу. Заповеди твои, слова твои так сладки для меня, они как мед, потому что я знаю, что в них есть жизнь твоя, и я хочу в этой жизни участвовать. И не глядя на то, что дух дышит где хочет, не знаешь, откуда приходит, куда уходит, что Писание говорит, так должно быть и с рожденным от Духа. Другими словами, нужно войти туда и действовать в этом Божьем плане. Последнее, к чему я уже практически подошел. Четвертый принцип, что значит сохранять себя в любви Божьей, это значит сохранять себя в общении с Духом Святым. Сохранять себя в общении с Духом Святым. А надежда, написано, не постыжает, послание к Римлянам, 5 глава, потому что любовь Божья излилась в сердца наши, написано, Духом Святым, данным. Мы с вами начали с очень простого понимания красоты Божьего творения. Мы говорили о том, что это нуждаться в милости. Когда твоя греховная природа все портит, а ты нуждаешься, и Бог дает эту милость, спасение и прощение. Мы говорили о том, что прощенный человек живет в Божьих заповедях, чтобы не сломать, не разрушить. И когда это есть, он способен идти дальше. Писание говорит: любовь Бога нашего, Господа нашего Иисуса Христа, благодать Его, мы читаем в послании к Коринфянам, мы говорим слова благодати, это нужно переживать. Но в конце что мы говорим? Благодать Господу, любовь Отца, и что дальше? И общение со Святым Духом, да пребудет со всеми нами. Там употребляется интересное слово «сотрудничество». Это значит идти рука в руку, идти в одной упряжке. Это значит строить отношения как с личностью. Друзья, отношения не возникают сами по себе. Отношения нужно строить. И если мы не строим отношения, то не будет результата. И я сейчас хочу сказать, что разговор и общение – это разные вещи. Разговор – это всего лишь маленькая часть общения. Я думаю, что мы все с вами поддерживали разговор, который нам не интересен. Как дела? Нормально. Как жизнь? Все в порядке. Вроде же говорим. Чего нет? Нет отношений. Где ты был? На работе. Что делал? Работу. И папа на сына обижается длительное время. Почему? Нет, чтобы как нормальный человек. Сел, рассказал, показал на примерах, со слезами, с эмоциями. Друзья, чем старше человек становится, тем больше он нуждается не в разговорах. Он нуждается в общении. И когда общаешься с пожилыми людьми, они могут одно и то же говорить по два раза, по три раза. Почему? Потому что для них ценна не информация. Что ценно? Общение. Это не дается молодым. Молодые, общение все очень коротко. Погнали, погнали, погнали. А куда? И пока гонят, они еще могут переговорить, а куда гоним? Никто ничего не знает. Двух слов хватает, чтобы что-то делать. А когда человек становится старше, ты говоришь, пойдем. А говорит, куда? С кем? Зачем? Почему? Пока не обсудит, пока не поговорит, пока не разберется, еще не факт, что пойдет. Общение с Духом Святым не дается вот так вот просто. И я одного студента видел, он говорит, что вы тут все рассказываете? Надо к Богу идти. Я встал на колени, руки к небу, аллилуйя. И Бог со мной говорит. Я сидел и думал. Или счастливый человек, или несчастный человек. Счастливый, если это так. А несчастный, если он себя обольщает сам. Почему? Потому что не бывает общения, если не научился сначала просто говорить. Не бывает общения, если не появились одинаковые интересы. Посмотрите, мы общение создаем только с теми, у кого похожи интересы. Рыбак, рыбака найдут издалека. Им так интересно рассказывать, как они вчера или третьего дня просидели 10 часов, ничего не словили, но столько в этом счастья, потому что у них есть интерес. А мы с вами со стороны сидим и думаем, какой тут интерес. Спортсмен со спортсменом будет рассказывать, знают кто, где, куда, за какие деньги, какого выиграли, кого проиграли. Это ж ничего не решает в жизни, но люди могут часами об этом говорить. Музыканты встретятся, это вообще отдельная история. 2 часа репетиции уйдет на то, чтобы показать, кто как умеет. А потом 5 минут после репетиции, чтобы подготовиться к служению. А, это мы знаем, мы это умеем, это уже играли, ну давай это повторим. Почему? Ну, если не отрегулировать, то это будет плохо. Но мне нравится сама идея, люди умеют общаться. И вот спросите, о чем? 2 женщины по телефону 2 часа проговорили, муж спросит, о чем? Так просто. Вот поговорили. И вчера так было просто, и позавчера. Общение, друзья, не всегда подразумевает передачу информации. Посмотрите, наша молитва без общения – это постоянные слова. Мы говорим, говорим, говорим, прислушались, Бог молчит. Значит, надо еще говорить. Говорим, говорим, говорим, Бог молчит, надо еще говорить. Опять говорим, говорим, Бог молчит. Ну, хватит уже, аминь, не пошли. Этого мало, это поможет. Бог будет эти слова слышать, благословлять, но он будет ожидать большего. И когда человек понимает силу общения, он может проснуться ночью, спать не может. Он понимает, что надо помолиться. И иногда это состояние даже слова не подразумевает. Ты просто находишься в Божьей славе. Ты понимаешь, что здесь, на этом месте живой Бог. И ты боишься, чтобы это утро не пришло. Почему? Потому что ты знаешь, что здесь его сила. И ты хочешь кущи построить. В то же самое время ты понимаешь, придет время, прозвенит будильник. И ты пойдешь назад с этой горы преображения. Но однажды пережив, ты знаешь, куда вернуться. Однажды пережив, ты знаешь, где сила. И если человек это никогда не переживал, он самый несчастный человек. Он научится говорить, он научится петь, научится все делать правильно. Но общение-то намного больше. Общение-то намного глубже. Общение-то очень ценно. И я думаю, что максимальное проявление Божьей любви это сохранять себя в общении, решить вопросы греха, решить вопросы законов, решить все свои вопросы и уделить время для того, чтобы соприкоснуться с Божьей святостью. И там рождаются настоящие песни, которые петь хочется. Там рождаются настоящие откровения, от которых жизнь приходит. Там рождаются настоящие переживания, в которых и прощение приходит, и зависть уходит, и зло успокаивается, и вся наша природа начинает понимать: я хочу это всегда иметь. И Бог говорит: будешь, когда придешь в Мое Царство. И человек, который не пережил общение с Духом Божьим здесь, он не может знать, хорошо ему будет на небе или плохо. И он тогда плетет, извините, интересные рассказы, что я пойду на небо, буду золото там отбивать с тротуарчика. Пойду на небо, буду первые 500 лет спать, потому что на земле не доспал. Один говорит: я пойду на небо, а там все время петь надо будет. Я в церкви петь не любил, а там прославляют все время петь. Это все басни тех, кто не знает, что значит Господь. Они говорят: я пойду на небо, там с Петром встречусь, спрошу, как ты там отрекся от Иисуса. Когда ты попадаешь в Божье присутствие, все из того, что только что перечислил, теряет вообще всю свою значимость. Есть ты, Бог. И написано: все будет сокрыто перед Ним и в Нем. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас молились, друзья. Петр, или вернее Иуда, говорит: я имел усердие вам написать. Я очень много молился и думал, я продолжаю эти слова. И он говорит: я вам написал самое главное. Борись за свою веру, подвязайся за нее. А как? Помимо всего прочего, сохрани себя в Божьей любви. Бог свою любовь каждому человеку даст пережить, каждому. И даже если вы, друзья, здесь сидя, может быть, никогда это не переживали, мы сейчас будем молиться, скажешь: Боже, дай пережить. Вот так рассказывают, так хорошо. И Бог даст однажды пережить. И Писание говорит: сохрани себя в этом состоянии. Это самое лучшее, что может иметь человек, потому что это состояние будет там, в его присутствии.

Что ты волнуешься, сердце больное, и учащенно трепещешь в груди, снова предчувствуешь скорбь впереди. Ты страдалась от холода, зноя, в тюрьмах и зонах, под игом конвоя нам постоянно с тобой угрожал, в жизненном море неверия шквал. Ты разрывалась от боли на части, видя прощальные слезы друзей. Много прошли мы суровых стезей, были на йоту от дьявольской пасти, но не забыла ты мысли о счастье в этой суровой дороге земной. Сердце, ты жизни желаешь иной, но не пора ли смириться, родное? Нам ведь с тобою страдать суждено, льется пусть жизни бесцельное вино, мимо проходит пусть счастье земное. Сердце, прошу, будь в единстве со мною, веря, надеясь, любя, мы с тобой снова вступаем за истину в бой. Бьешься опять ты, предчувствуя вроде, что будет трудно в духовном бою. Сердце, я слаб, еле-еле стою, но и

утомленный мечтой о свободе, должен я в русском любимом народе истинный факел держать в темноте. Сила моя в Иисусе Христе. Я не оставлю страдальцев Христовых, тех, кого преданным сердцем люблю, стойких до смерти в неравном бою, за Иисуса сражаться готовых. Лучше всю жизнь быть за правду в оковах, чем оставлять верных истины строй и покрываться грехом за грехом. Бейся же с верными сердце, мы с ними, шествуя скорбным неравным путем, счастье в Христовой любви обретем. Этого счастья никто не отнимет здесь на земле, а в таинственно синем небе ждет верных желанный чертог. Им приготовил его вечный Бог. Аминь.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Когда Иосиф во второй раз проснулся от своего долгого сна, он глаза в глаза встретился с Долорес, которая стояла возле его кровати и все повторяла нежно: «Иосиф, Иосиф, это я, Долорес! Слышишь, Иосиф?» Иосиф пристально смотрел перед собой отсутствующим взглядом и никого не узнавал. Разве ему это послышалось? Ведь кто-то, кажется, звал его по имени. Он прислушался и повернул голову направо. Голос ему казался знакомым. Только где это он находится? «Иосиф!» Нежно снова повторил этот голос. Медленно возвращалось к Иосифу сознание, что голос этот похож на голос Долорес. «Долорес Бейс? Да где же он находится?» «Иосиф!» — звала она тихо. Он попытался что-то ответить, но его язык и небо не подчинялись. Он не смог произнести ни звука. «Где Долорес?» — перед его глазами был серый туман. «Иосиф!» — снова услышал он. На этот раз голос прозвучал совсем рядом. Он повернул голову налево, туман исчез. Он смотрел прямо в лицо Долорес Бейс, которая, в свою очередь, удивленно смотрела на него. Когда это он видел это лицо в последний раз? Кажется, это было позавчера. «Ты меня звала?» — спросил он медленно. «Да, Иосиф, я тебя уже много дней зову. Наконец-то ты меня узнал». «Я узнал тебя? Конечно, я тебя узнал. Разве ты не Долорес?» «Ты прав, Иосиф, я так счастлива, что ты меня снова узнаешь!» Она была вне себя от радости. «Ты меня уже многие дни звала?» — спросил он. «Да, Иосиф, уже больше 10 дней!» Иосиф посмотрел направо и попытался поднять голову. «Почему я здесь, Долорес? И почему ты здесь? Я ничего не могу понять!» «Ты все поймешь, Иосиф, а вот и твоя мама!» Аня нагнулась над своим сыном и поцеловала его в лоб. «Мама, что это значит?» «Иосиф, ты меня узнаешь?» «Да, дорогой!» «Ну, конечно!» И он снова попытался поднять свою голову. «Почему вы все здесь? Тетя Зара? Агнес? Фредди? Кто меня сюда привез?» Он всех обвел взглядом. «Почему я здесь лежу?» «Я тебя сюда занес, Иосиф», — сказал Фредди хрипло. «Ты там на дороге перевернулся. Лошади, наверное, рванули и сбежали. Ты помнишь, что было?» «Чш-ш-ш», — прошептала мама Фредди. «Зачем ты ему все это говоришь?» «Лошади?» Иосиф, как бы собираясь с мыслями, направил взгляд в середину комнаты. «И где они теперь? Отец будет думать, что я вообще не вернусь с бричкой. Кто-то из вас ему во всяком случае должен был все это передать. Я ничего не мог сделать. Теперь мне уже совсем хорошо. Давайте я только...» «Тебе нельзя вставать, Иосиф», — попыталась его успокоить мама. «Ты получил тяжелое повреждение черепа. Отец обо всем уже знает. Так что лежи спокойно и ни о чем не думай. И кони уже давно дома. Ты, может, хочешь пить?» «Да». Агнес принесла свежей воды. «Я тебя буду ложкой поить. Пожалуйста, не надо подниматься. Доктор пока не разрешает». «Доктор?» «Я ему сейчас позвоню», — сказала Зара и поспешила к телефону. «Расскажи мне все, что случилось». «Хорошо. Отец, конечно, рассердится, но я пробовал». «Не беспокойся об этом, Иосиф, это была не твоя вина. Наша главная забота, чтобы ты снова совсем выздоровел». «Да, это теперь для нас самое главное, Иосиф», — добавила Долорес. Слезы радости бежали по ее лицу. «Что же ты плачешь?» — хотел знать Иосиф. «Ты так сильно болел, так долго болел», — медленно объяснила ему Долорес. «Этого не может быть», — — возразил Иосиф и тяжело вздохнул. Он чувствовал себя усталым и разбитым. Какой же он слабый и беспомощный! «Сразу после завтрака я отправился. А сейчас сколько времени?» «Иосиф», — снова вступила в разговор мать и провела ему рукой по лбу. «Уже поздно, чем ты думаешь. Сегодня уже...» Она откашлялась и помедлила с ответом. «Может, это будет для него ударом, если она скажет, сколько дней он пролежал без памяти?» «Ты несколько дней уже без сознания, Иосиф. Посмотри на свои руки, как ты похудел. А ты знаешь, что недавно был твой день рождения?» «День рождения?» Глаза Иосифа округлились от удивления. «Да». «Тебе уже 21, Иосиф, причем уже почти целую неделю!» Не прошло и дня, как радостная весть об улучшении здоровья Иосифа облетела всех его друзей. К вечеру комната в доме Стокс напоминала цветущий сад. Розы, гладиолусы, львиный зев, флоксы, люпины, колокольчики, маргаритки и всякие другие цветы – все было принесено с величайшей радостью. В комнату больного робко вошел Ирни Илой. Он окинул взглядом это цветущее благоухание, подошел к кровати Иосифа и с довольной улыбкой на лице протянул ему чудесный букет синих васильков. «Это самые красивые, какие я только мог для тебя найти в поле!» — извиняясь, сказал он. «А ты знаешь, — ответил ему Иосиф, — этот букет нравится мне больше всех вон тех вместе взятых». «Я услышал, как ты сильно болел», — сказал Ирни. «Мы все рады, что ты снова стал выздоравливать. Но больше всех, конечно, рада твоя мать. Она сегодня самая счастливая среди нас». Иосиф слабо улыбнулся. Он сегодня уже много говорил и совсем устал. «Мы все очень рады», — отозвалась Анни повеселевшим голосом. Она сидела за большим букетом цветов, так что Ирни ее не сразу заметил. С ней рядом сидели две симпатичные девчонки. Одна из них ему показалась знакомой. «Это, наверное, Виргиния? Какая она уже взрослая!» Ирни с любопытством посмотрел на нее. «Ты разве...» «Да, я Виргиния Амстронг», — представилась она. «А ты уже совсем большая!» Она сердечно улыбнулась Ирни. «А это Долорес Бейс, Ирни. Она такая же счастливая сегодня, как мы все, потому что Иосиф пошел на поправку. Она как раз была здесь, когда он вчера по-настоящему в себя пришел». Беннет Амстронг нервно передернул плечами. И без того хмурое его лицо теперь выражало явное недовольство. Лишь сегодня взгляд Ирни выследил его в дальнем углу комнаты возле книжных полок. Беннет тоже взглянул на Ирни, но не сказал ему ни слова и даже не удостоил его кивком головы. Его строгий и непримиримый взгляд был направлен на Анни и Долорес Бейс. Храня молчание, он вышел из комнаты. Держа пакет с книгой под мышкой, в комнату теперь вошел Стюарт Гризли. Когда он так стоял возле кровати и смотрел на Иосифа, воскресное послеобеденное солнышко щедро ввалилось в западные окна дома. И ну давай рисовать колечки и другие фантастические фигурки на его белой бороде. Лицо Стюарта излучало радость и спокойствие. «Господь тебя да благословит, Иосиф!» — приветствовал он больного. «Услышаны наши молитвы! Слава Господу!» Иосиф улыбнулся, и свет, игравший на лице старшего, как в зеркале, отразился в нем. «Бог к тебе был очень милостив, не правда ли, Иосиф?» «Да», — с радостью согласился он. Брат Гризли некоторое время задержал Иосифа руку в своей, и сила Духа Святого, казалось, переливалась от него в выздоравливающее тело Иосифа. «Это испытание нас многому научило». Иосиф на это не мог ничего сказать. Как это его несчастье послужило для других уроком? «Брат Линьерт мне сегодня утром сказал, что ты, может быть, охотно бы прочитал некоторые книжки из моей библиотеки». Я, конечно, имею в виду, когда ты уже немного оправишься, и врач разрешит тебе читать. Я принес тебе сразу 3. Я с радостью буду их читать, произнес Иосиф. У меня целая библиотека, ты, наверное, знаешь. Если чтение тебе доставляет радость, можешь брать у меня книги. Иосиф был, конечно, несказанно рад этому предложению. «Я не могу вам даже сказать, как я радуюсь этой возможности читать книги из вашей библиотеки. Я ведь не мог идти учиться дальше». «Ты можешь брать у меня любую книгу», — предложил ему брат Гризли. «Мне всегда доставляло огромное удовольствие таким-то образом помогать другим. Я принес тебе Бен-Хура. Тайна одной счастливой христианской жизни и полная отдача. Эти книги мне не только помогли лучше понимать Бога, но и разбираться в людях, да и в самом себе. А через это я получил огромную радость, глубокое внутреннее доверие к Богу». «Глубокое доверие», — подумал Иосиф. «Неужели в духовной жизни этого человека тоже было такое время, когда он не полностью доверял Богу? Сколько Иосиф его знал, он видел в этом человеке образ святости, пример жизни, посвященной Богу. В поведении его он не видел и намека на позицию хвастливой, пассивной созерцательности, тщеславия или громких слов. Наоборот, через его честную, скромную, покорно смиренную, богобоязненную жизнь и поведение светилось существо самого Бога. Иосиф дрожал, как мальчишка, в его присутствии, когда брат Гризли выходил за кафедру, открывал Библию и читал текст Писания. Иосифу казалось, что все в церкви изменяется. Он часто спрашивал себя, другие его тоже так воспринимают. Его детская душа страстно жаждала священных слов, дарующих жизнь. Приветливый голос пастора и его любящий взгляд проникали Иосифу прямо в сердце. А теперь этот Божий человек стоял перед его кроватью и говорил, что несчастье, происшедшее с ним, преподнесло им урок. Кому же? Общине? Это он имел в виду. Но тогда каким образом? Вчера еще Иосиф был так близок к смерти, а теперь перед ним лежал долгий и трудный путь выздоровления. Почему это должно было с ним случиться? Жизнь — это жесткая действительность, а не сон. Если врач не ошибся, то Иосиф теперь должен был постоянно выздоравливать при условиях, что не возникнет никаких непредвиденных осложнений. Жить, чтобы жить и работать. Жить. С этого времени жить для него должно обозначать гораздо больше, чем раньше. Вот сидит его хрупкая мама с измученным лицом, но счастливыми глазами. А дальше Виргиния и Долорес. Как сильно он любил каждого из них. Его сердце вдруг наполнилось желанием жить. Жить, чтобы сделать что-нибудь для всех них. Жизнь для него приобрела новый смысл. Он хотел жить, он теперь должен жить, но не только для себя самого и для тех, кто был ему близок. Жить для Бога. Это желание не покидало Иосифа и в последующие дни, которые он проводил за чтением, подоткнутых со всех сторон подушками. Ему открывался новый мир. Действительно, как он проголодался по хорошей книге. Он с жадностью поглощал одну за другой. Они казались ему более ценными, чем все ранее им прочитанные. И вот, под влиянием Духа Святого, он с новой силой почувствовал, как призывает его к служению во славу Божию Господь. «Иосиф», — приветствовал его дядя Тимоти однажды утром, — «через несколько дней ты снова встанешь на ноги». «Я сильно на это надеюсь», — отвечал Иосиф. «Я слышал, что ты стал совершеннолетним, решил найти себе рабочее место. Это так?» «Да, такие у меня планы, дядя Тимоти». «Мы тут на нашем семейном совете кое-что обговорили и думаем, тебе это тоже может понравиться», — Дядя Тимоти откинулся на стуле и приветливо ему улыбнулся. «Фредди хочет поступить в университет. Ты об этом уже, наверное, знаешь».
1: «Да, знаю».
0: «Что, если ты годик у меня поработаешь? Или, скажем, так долго, пока он вернется? Я готов тебе платить такую же заработную плату, как и в другом месте. Ты же еще нигде не договорился твердо, или да?»
1: «Нет».
0: «Подумай об этом, Иосиф, да? Время у тебя есть, а через несколько дней дашь мне ответ».
1: «Мне не надо долго раздумывать, дядя Тимоти», — ответил Иосиф. «Я с удовольствием у тебя поработаю, но первый месяц я буду работать бесплатно, чтобы оплатить все, что вы на меня потратили».
0: «Такое, чтобы я от тебя больше не слышал, Иосиф, ты нам ничего не должен. Разве ты не сын моей сестры? С того дня, как ты приступишь к работе на меня, я буду тебе оплачивать. Но начать нужно потихоньку, Иосиф. Ты был очень-очень болен. Кроме того, Фредди будет еще почти 4 недели дома, и до этого ты встанешь на ноги».
1: «Будем надеяться», — отвечал Иосиф.
0: «Конечно, если твой аппетит и дальше будет так расти, как последние дни».
1: Иосиф рассмеялся. «Какое-то прекрасное чувство, когда можешь смеяться».
0: Шли дни. Дни складывались в недели, и перед глазами всех происходило маленькое чудо. Трудно было поверить, как быстро возвращались к Иосифу силы. Его жизненная энергия, казалось, била через край. И еще прежде, чем Фредди уехал учиться, Иосиф был духовно и физически сильнее, чем до болезни. Голос его окреп, движения стали быстрыми, как никто в нем до этого не замечал. Без сомнения, и Долорес Бейс внесла в процесс выздоровления Иосифа свой вклад. Они часто писали друг другу, а также иногда говорили по телефону. Когда Фредди уехал, Иосиф получил право использовать его упряжку до тех пор, пока приобретет себе собственную. Каждый час, который они проводили вместе, укреплял их любовь и взаимное понимание. Сердце Иосифа наполнялось уверенностью, что Бог с ними. И чем больше он узнавал Долорес, тем больше убеждался, что их свел вместе Господь. Долорес так понимала его мысли и планы, что ему все время казалось чудом. Разве так бывает? Она будила в нем самые лучшие намерения. Но одна мысль все время занимала его. А его мама тоже была такая в молодости, как Долорес. Но почему отец этого никогда не замечал? Как только он мог быть таким жестким, слепым и непонимающим по отношению к ней? Какие же душевные мучения и внутреннюю борьбу она должна была пережить в свои юные супружеские годы. Иосиф не мог себе представить, как бы он когда-нибудь мог сказать Долорес грубое слово. Одна только мысль об этом заставляла его краснеть. И чем больше книг он брал для чтения у брата Грисли, тем сильнее становилось его желание вести более благую, богатую, наполненную духовную жизнь, в которой и Долорес должна принимать участие. Совместная радость в Боге должна стать основной частью их жизни. В одно из последующих воскресений Иосифа ждала в церкви неожиданность. Руководитель общины предложил Иосифу вести в воскресной школе группу 9-летних мальчишек. Первая реакция Иосифа была отрицательной.
1: «Я такое еще никогда не делал», — скромно отказался он.
0: «Но мы все убеждены, что ты это можешь, иначе мы не стали бы тебе эту работу доверять». Том Брэдли подошел к нему, положил свою загорелую руку ему на плечо и сказал приветливо: «Не говори «нет», Иосиф, вспомни, что для тебя Господь сделал».
1: И в это самое мгновение Иосифу стало ясно, что Бог сохранил ему жизнь, чтобы он ему служил. Отказаться сейчас от этого предложения значило идти против воли Божьей. Если он отдастся этому делу всем сердцем, то может быть уверен, что многие поддержат его в молитвах.
0: «Этим маленьким сорванцам нужен кто-то, кого бы они воспринимали как своего старшего брата», — сказал Том Брэдли.
1: Сколько детей в группе?»
2: «Так, около дюжины», —
1: пояснил старший брат Иосифу и продолжал. «Вот тебе книжка для подготовки бесед, а занятия будут проходить». В это мгновение мимо проходил Беннет Амстронг-младший. Когда он услышал, что Иосифу поручается какая-то работа в церкви, по лицу его прошла презрительная усмешка. Иосифа словно кто окатил ушатом холодной воды. Но почему отец хочет его унизить? Почему это недоверие и желание оскорбить? Может, ему было бы лучше, если бы Иосиф умер? С того дня, как он снова пришел в сознание, отец обменялся с ним всего несколькими словами. Из воскресенья в воскресенье они встречаются в церкви, но ни разу отец не остановился, чтобы хотя бы поздороваться. Мать же, напротив, всегда старается задержаться, расспросить, позаботиться о нем. А сегодня утром отец снова или мимолетно оценивающим взглядом показал, как низко он его ставит и как мало он верит в его способности. Эти невысказанные им слова прочитывались в его поведении, мимике, движениях. Голос Иосифа звучал нерешительно. «Может быть, вы это поручите кому-нибудь другому?» — сказал он наконец. «Ты спрашиваешь?» — подбодрил его Том Брэдли. «У нас нет никого, кто бы взялся за это дело. Да нам пора уже начинать». Руководитель общины посмотрел на часы. «Мальчики собираются вон в той комнате», и он показал на дверь по левую сторону. Это помещение Иосифу было хорошо знакомо. Он сразу вспомнил, как он был мальчишкой, как сидел там и слушал Тома Брэдли. Вспомнилось ему также и слова отца, брошенные ему в лицо, когда Иосиф спросил, «Учатся ли миссионеры в какой-нибудь школе?» «Мальчишки, тебе все сами расскажут!» С этими словами его оставили одного. Когда Иосиф сел в церкви на свое место, его взгляд встретился с полным пониманием и ободрением взглядом матери. Это доставило ему мужество и желание с радостью приняться за порученное дело.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Псалом 31:1-2. Почему люди часто не могут простить себя за прошлое? Давайте рассмотрим 7 вопросов, которые помогут нам бороться с самоосуждением. Почему я должен продолжать осуждать себя, когда Господь уже больше не осуждает меня? Приближает ли меня к Богу мое самоосуждение или отдаляет от Него? Что хорошего в том, что я отказываюсь простить себя? Помогает или мешает мне мое самоосуждение в моих отношениях с другими? Удовлетворяет ли Бога мой отказ в самопрощении? Видит ли Бог меня более благочестивым из-за моего постоянного чувства вины и стыда? Есть ли библейские основания для отказа в самопрощении? Как долго я намерен осуждать себя? Что будет в итоге такого самоосуждения? Как правило, ответы на эти вопросы очевидны. Тем не менее, если вы находитесь в муках самоосуждения, правда может показаться вам туманной. Часто единственный способ пройти через времена неуверенности и раскаяния — это сосредоточиться на духовных основах, то есть на том, кем является Бог и что Он хочет для вашей жизни. Если вы боретесь с неспособностью простить себя, молитвенно рассмотрите 7 вопросов, предложенных выше. Читайте их вслух и позвольте им работать через ваш дух. Вы также можете открыть тетрадь или на листе бумаги записывать свои мысли, через которые Господь говорит с вами. Не удивляйтесь внутренней интересной борьбе в вашем сердце во время размышлений над этими вопросами. А также не удивляйтесь тому, как Бог будет изменять ваш взгляд на себя через такие размышления.

просторном зале города большого безбожник-лектор с речью выступал. Он говорил: «Не верьте, люди, в Бога», и все святое дерзко отвергал. Из уст его поток глумлений лился на тех, кто Иисуса признавал, кто в век безбожья верил и молился, он их фанатиками называл. В своих словах он долго изощрялся, а под конец надменно произнес: «А может быть, из вас кто попытался мне доказать, что был таки Христос? Найдется ли тот, кто мне, не доверяя, науку нашу ставя ни во что, в существование верит ада, рая? Но кто же выступит, скажите, кто?» Но все молчат, хотя народу много на лекцию в том зале собралось. Но кто же постоит за веру в Бога? Хотя бы сердце смелое нашлось. С ученым трудно в спорах состязаться, и все молчат, согласен кто или нет. Но чтоб нас осмеянным не оказаться, никто не хочет дать ему ответ. И вот в рядах невольно зашумели. «Идет, идет, смотрите, есть один». Все повернулись. И на самом деле идет к трибуне скромный гражданин. В простом пальто с седою бородою, был видно уж в преклонных он летах. К трибуне вышел, стал перед толпою, любовь светилась в старческих глазах. И зал затих. Все ждали с нетерпением, о чем старик осмелится сказать. Тот помолчал минуту и в смирении пред всем народом начал возвещать: «Я человек простой и не ученый, и не берусь

Я выскочила скорее тревоги полной, чтобы покрепче челн свой привязать. А на реке вздымались грозно волны. Реки знакомой я не мог узнать. За валом новый грозный вал катился, и ветер рвал деревья у реки. Весь берег каменистый разорился, и камни разбивались на куски. И вдруг сквозь бурю, вы вообразите, услышал я, как из пучины волн: «Спасите! Люди добрые, спасите!» Услышал крик отчаяния полн. Я никогда в любую непогоду не выезжал рыбачить в челноке. Ну а теперь под грозным небосводом погибну я в бушующей реке. Ведь у меня жена и деток двое. Я должен жизнь свою беречь для них. Что пользы, коль пожертвуя собою, оставлю в мире сиротами их? Но вновь из волн донесся крик ужасный. Кричали в ослеплении уста. Я разобрал тогда довольно ясно: «Спасите, люди, хоть ради Христа!» И это имя чудное, святое, коснулось нежно сердца моего. Он за меня пожертвовал собою. Отдам, коль нужна жизнь ради Него. Я на колени ставши помолился и вновь поспешно челн свой отвязал, в пучину грозную на нем пустился к тому, кто помощь ради Бога ждал. Каким-то чудом, вовсе непонятным, изнемогая средь стихии злой, подплыл к нему, взял в челн и вновь обратно достигли берега, гонимые волной. Как ликовал я, радостью объятый, на берегу вновь Бога прославлял, и, взяв спасенного тогда как брата, в свой дом убогий на ночлег принял. И в моем доме он поел, согрелся и отдохнул от всех своих тревог. Со мною вместе плакал и молился, и говорил, что спас его сам Бог. А поутру, когда он расставался, меня благодарил и обнимал, я говорил ему: «Ты жив остался, смотри, чтоб Господа не забывал». Прошли года, и никогда до ныне не приходилось мне встречаться с ним. Теперь смотрю, стоит он на трибуне, надменный, полный сил и невредим. Когда он стал над Богом насмехаться, знакомый голос и черты лица, да, это он, не мог я обознаться, как он забыл о милости Творца, и этот человек Христа поносит, и тех, кто сердцем верует в Него, когда же тонет, силу Бога просит, зовет на помощь именем Его. Речь старика стремительным порывом сорвала с лектора весь гордый вид. В портфель собрав доклад свой торопливо, он покраснел, смутился и молчит. Всем было видно, совесть его мучит, и он смущенно тихо прошептал: «Да, верно, был со мной такой случай. Все это правда, что старик сказал». А сам, поспешно взяв свою одежду и никому ни слова не сказав, как человек, утративший надежду, под шум толпы скорей покинул зал. Мой друг, а ты, прослушав эту повесть, и для себя уроки извлекай, не заглушай, не усыпляй же совесть. Сегодня сердце Господу отдай. Не жди ты в жизни бурь, не жди тревоги, когда беда нагрянет над тобой. Мой друг, сегодня ты, нуждаясь в Боге, приди, склонившись перед Ним с мольбой. Скажи Ему: «О Боже всемогущий, в житейском море погибаю я. Спаси, помилуй, и средь тьмы гнетущей небесным светом озари меня». И он спасет

И будь уверен, Он придет с любовью, и свет небесный в сердце изольет, грехи твои своей омоет кровью, тебя Он с нетерпением ждет.

надеющийся на богатство свое, упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Притчи 11:28.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: У огромного множества людей представления о Боге совершенно неверные. Или просто никакого представления нет. Ну, а если бы кто-то спросил вас, какой он, Бог, в которого вы верите? Как вы его себе представляете? Какие его качества вы бы назвали? Пришло ли вам в голову, что он Бог любящий и заботливый? Ведь в жизни каждого из нас бывают трудные моменты. Случается, что мы впадаем даже в отчаяние. Бывают моменты одиночества и сомнения. Всегда ли мы в такое время или в такие моменты помним, что мы не одиноки, что Бог не перестает нас любить и о нас заботиться? Библия не оставляет на этот счет никаких сомнений. В одном из псалмов Давид говорит, это в 120-м псалме, «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю, не даст Он поколебаться ноге твоей». «Не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Испытали ли вы на собственной жизни его верность? Его постоянство. Знаете ли вы по собственному опыту, что ему можно доверять? Другое дело люди. Им можно доверять далеко не всегда. Уж с этим-то вы, наверное, сталкивались. Такова наша человеческая природа. Да, разве только нам изменяли друзья? А самому Иисусу? Один из его близких учеников его предал. Предал, представьте себе, Бога в лице Иисуса Христа. А Бог... Отвечает ли он человеку такой же неверностью? Вот что говорит апостол Павел во втором послании к Тимофею, 2 глава и 13 стих. «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». То есть Бог по самой своей природе верен и не изменяет нам, даже когда мы по своей слабости изменяем ему. Какая это для нас надежда, дорогие друзья? Какая любовь? Переживали ли вы когда-нибудь его верность, верность к своим обетованиям? Вы, возможно, знаете, что между Кремлем в Москве и президентом Соединенных Штатов Америки проложена прямая линия связи, чтобы в случае тревоги они могли связаться немедленно. Но такая тревога уже давно существует между человеком и Богом. Но прямая линия связи нарушена человеческим грехом. Связь потеряна. Человек мечется без руля и без ветрил, без цели и смысла, без направления и руководства. Ему срочно нужна помощь, надежная, направляющая рука. Библия учит, что такую руку Господь протянул. Он сам восстановил связь, нарушенную человеком. Это произошло, когда на кресте умер Иисус Христос. Его кровь омыла наши грехи и позволила человеку снова вступить с Богом в контакт. Если человек верит в Иисуса Христа как в своего личного Спасителя и Господа, ему открыт доступ прямо к престолу Божьему. В послании к евреям мы читаем в 4 главе с 14 по 16 стихи: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Какая привилегия, дорогие друзья, иметь прямой контакт с Богом, нашим Отцом. Но мало того, что Бог предоставил нам такую честь обращаться прямо к Нему, но Он сам обращается непосредственно к нам через Слово Свое, через Библию. Библия – это Слово Божие. И читая Библию, мы в ней находим сотни чудных обетований, замечательных обещаний, данных нам Богом. И вот сегодня мы рассмотрим, чему учит Библия относительно Божьих обетований и каким богатством они могут послужить в нашей жизни. Будет хорошо, если вы запишете те места из Библии, которые мы будем упоминать, чтобы потом вдуматься в них еще глубже и выучить их наизусть. Начнем со второго послания Петра. Это 1 глава, 3 и 4 стихи. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Эти два стиха наводят нас на несколько выводов. Прежде всего, сам факт, что обетования, то есть обещания, существуют, и что они драгоценны и велики. Любое обещание всегда дает повод чего-то ожидать, на что-то рассчитывать. Например, когда я женился, мы с женой обещали при любых обстоятельствах любить друг друга. Это значит, что в любые самые тяжелые моменты нашей жизни я вправе рассчитывать, что она всегда будет со мной. Точно так же и она рассчитывает на меня, помня мое обещание. Обетование Божие – это Его заверение, что Он сделает для нас то, что Он обещал. Мы встречаем обещания защиты, успеха, награды и так далее. Буквально сотни и сотни раз Бог повторяет эти обетования лично нам. Эти обетования можно разделить на две категории. Первое – это обетование общего характера. Сюда относятся обещания, данные Святым Духом каждому верующему. Иисус сказал, это в Евангелии Иоанна, в 5 главе, 24 стихе, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Кому Иисус это говорит? Вам и мне, всем и каждому. Вот почему мы называем это обетование общего характера. Еще пример. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Кому это относится? Каждому, потому что все мы нуждаемся в прощении грехов, и на основании этого обетования мы можем в любое время приходить к Нему за прощением. Вторая категория – это индивидуальные обетования. Это те обетования, которые Дух Святой дает определенным личностям при определенных обстоятельствах. Бог дает эти обетования нам как определенное водительство и для благословения в нашей жизни. Такое обетование относится к определенной личности. Эти обетования, быть может, в Библии даны были, скажем, Давиду, Моисею или кому-нибудь другому. Или это может быть любым местом из Священного Писания. Например, Дух Святой может взять одно только слово, предложение или стих, и дать его лично тебе, несмотря на то, кому оно было сказано в Библии первоначально. Дух Святой вправе поступить так, как Ему угодно. И поэтому Он может дать определенные обетования человеку, когда Ему угодно, и из любого места Библии. Эти определенные обетования мы не имеем права сами выбирать. Должен их нам дать Дух Святой. Иисус сказал, «Овцы мои знают голос мой». Это относится к каждому чаду Божьему. Дитя Божие не только имеет право, но оно должно постоянно прислушиваться голосу Божию. Хороший пример такого обетования мы находим в книге «Деяния апостолов», 13 главе, 47 стихе. «Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Эти слова цитируются из книги пророка Исаии, из 42 главы, 6 стих. Ясно, что это пророчество не имеет всеобщего характера. Оно относится ко Христу. Это Христос, Мессия, обещан народом. И тем не менее, из приведенного места в книге Деяний мы видим, что Бог своей суверенной властью обращает это обетование теперь апостолу Павлу. Именно на этом обетовании Павел основывал направление своего служения. Он принял это как индивидуальное обетование, потому что Дух Святой дал его ему лично. Да, Бог дает обетование нам. Конечно, об обетованиях всеобщего характера ясно, что они прямо относятся к нам. Но вот конкретные индивидуальные обещания, тут могут возникнуть сомнения. Вправе ли мы относить к себе то, что было обещано, скажем, царю Давиду или Моисею? Или, скажем, вот такие слова Павла в послании к филиппийцам в 4 главе, 19 стихе. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Относится ли это ко мне? Ведь они были написаны верующим в Филиппах. Видите, обетования Божии были даны в определенное время истории, но они относятся к верующим всех веков. Они дают тем, которые сегодня живут по вере, победу, силу, направление и благословение. Точно так же, как давали они верующим в прошлом. Бог Давида, Бог Моисея или Павла является и нашим Богом сегодня. Он восполнил в обилии каждую нужду апостола Павла. Может ли это сделать он для нас сегодня? Обетование остается в силе. Оно не изменилось, ибо дано оно тем же неизменным Богом. Примем ли мы сегодня его обетование верой? Вот это важно. Откроем снова второе послание Петра. Здесь Петр приводит нас еще к одному выводу. Он говорит, что обетования даны для определенной цели. Тут мы читаем так. «Драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Порок этого мира лишает меня как духовной, так и физической силы. Мир всегда приводит к неудаче. Он ослепляет меня, мешает видеть истинное направление и цель жизни и лишает меня духовной силы и гармонии с Богом. С другой стороны, обетование Божие укрепляет меня духовно. Они дают мне победу над грехом. Они направляют меня к совершенной воле Божией, и они приносят благословение и гармонию с Богом в мою жизнь». И конечный результат жизни, основанной на обетованиях Божьих, это то, что мы, удалившись, как тут сказано, от господствующего в мире растления похотью, в этом процессе делаемся подобными нашему Господу. В полном смысле этого слова мы делаемся причастниками божеского естества. Таким образом, ясно, что Божье обетование – это неоценимое богатство. Но теперь невольно возникает вопрос – как же стать обладателем этого богатства? Что для этого нужно? И как практически нам это сделать? Обетования даются нам, во-первых, через познание их, верой в них, присваиванием их и действием согласно им. Давайте рассмотрим эти поочередно. Первое условие – это то, что нужно знать обетование. Надо четко представлять, что именно Бог обещает, что Он желает сделать для нас, какая сила и какое водительство доступно для моей жизни, о которых я сейчас не знаю. Царь Давид имел обетование от Господа, и сказано, что он был человеком по сердцу Божию. Почему? 148 стих 118 псалма дает нам намек на это. «Отчи мои предваряют утреннюю стражу, — говорит псалмопевец, — чтобы мне углубляться в Слово Твое». Чтобы узнать эти обетования Божии, нужно вглубляться в них, заучивать их наизусть. Можно подчеркивать их в Библии или записать их так, как они нам попадают. Их хорошо группировать по темам. Например, обетования, относящиеся к моим детям, службе, в области развития моего характера, служения и личных нужд. Одна верующая женщина, например, чей муж находится в частых разъездах, порой в долгих и опасных, нашла целый ряд обетований Божьих об охране ее семьи. И когда она бывает одна дома, эти обетования дают ей утешение и уверенность, когда она над ними размышляет и молится. Теперь второе условие. В эти обещания надо верить. Это просто и в то же время не так легко. Это значит, что мы должны находиться в таком состоянии, когда мы в нашем сердце верим, что Бог сказал это нам лично, и что Он сделает то, что Он обещал. Но как к такой вере прийти? Для этого нужно лучше познать нашего Бога. Чем больше мы приближаемся к Нему, тем больше крепнет наша вера в то, что Он обещал. Вот что сказал в послании к римлянам о вере Авраама апостол Павел. «Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Это в послании римлянам в 4 главе, в 20 и в 21 стихах. Авраам рос в вере, сосредоточив свое внимание на Бога, не на обстоятельства, но на Бога. Как знал Авраам, что Бог силен дать ему сына и из него произвести целый народ? Он переживал постоянное хождение с Богом. Он знал характер Божий. Притом и жена Авраама, Сара, знала характер Божий. В послании к евреям в 11 главе, в 11 стихе сказано, что несмотря на то, что Сара дошла до такого возраста, когда была уже не в состоянии родить ребенка, она тем не менее знала, что Бог даст ей сына, ибо знала, что верен обещавший. Сара знала, что Бог верен. Видите, вот почему утренний тихий час так важен для нас. Наше размышление над Его обетованиями и над Его характером подкрепляют нас в течение всего дня. Необходимо для нашей веры также регулярное чтение Библии и слушание проповеди Слова Божия. Все это помогает нам созерцать Бога в более ясном виде и быть уверенным в Его характере и в Его верности своим обетованиям. И видя Его верность и любящий характер, раскрывающийся в Священном Писании, наша вера будет возрастать. Итак, верить и знать – это начало, но этого еще недостаточно. Теперь третье условие. Чтобы из пассивного наблюдателя превратиться в активного участника, надо смело и уверенно заявить свои права на Божие обетование. Посмотрим, как это делал царь Давид. Мы читаем об этом во второй книге Царств, в 7 главе. В первой половине этой главы Бог дает Давиду определенное обетование, обещание – утвердить дом и престол Давида навеки. Когда Давид узнает об этом от пророка Нафана, что он делает? Прежде всего сказано, он предстал пред лицом Господа. Затем, обращаясь к Богу, Давид воздает ему славу и вкратце перечисляет обещанное Богом. И в заключении он говорит, «И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты, о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек». Точно так же, как Давид, мы имеем полное право сказать Господу, что мы принимаем верой обещанное им. Мы тоже можем смело предстать перед лицом его и сказать ему приблизительно так. «Господь мой, ты обещал то и то. Об этом говорит слово твое. Я верю, что обещанное относится ко мне». «Сделай, Господи, обещанное Тобою, и я построю свои будущие дела и поступки на этом твердом основании, потому что верю Тебе. Аминь». Посмотрим конкретный пример. Скажем, вас преследует какое-то искушение. Это каждому из нас знакомо. Можно ли его преодолеть? Или это искушение выше сил наших? Обещал ли Бог что-нибудь по этому поводу? Откроем первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Из этого следует, что Бог знает нашу слабость и нашу силу, знает наши возможности. Он знает, сколько я могу выдержать. Он в силах любое искушение направить на укрепление моей духовной силы, то есть на мое же благо. Он может указать мне путь, как преодолеть это искушение и обратить все, случившееся со мною, к его славе. Мое же дело — склониться перед ним в молитве и сказать: «Господи, ты обещаешь отмерить вот это искушение по моим силам и помочь мне преодолеть его. Я верю тебе, Господи. Я нуждаюсь в этой твоей помощи немедленно. Пошли мне эту силу. Дай мне твою помощь, укажи путь к избавлению». После этой молитвы вы немедленно почувствуете, насколько легче станет вам бороться с этим искушением. Помните об этой молитве и о Божьем обещании каждый раз, когда это же искушение придет снова. И всякий раз обращайтесь к Богу с подобной молитвой, когда вы знаете о Его обетовании и хотите заявить на Него свои права. Но это было обетование общего характера. А как быть с индивидуальным обетованием? Когда мы заявляем свои права на то или иное конкретное индивидуальное обещание, в первую очередь мы не должны спешить. Ища определенные обетования, нужно помнить, что они даются нам Богом. Поэтому мы должны их ожидать и молиться о них. Мы должны просить Господа дать нам определенные обетования касательно нашей семьи, нашей жизни и служения или других нуждах. И должны мы это делать в духе смирения. Господи, я очень нуждаюсь в нечто определенном и конкретном, на котором я могу строить свою жизнь. Если это тебе угодно, то дай мне обетование. Здесь очень важно постараться оценить вещи объективно. Мы не должны натягивать так, чтобы обетования подошли. Тут играет роль наши чувства, наша тенденция присвоить обетования, которые оправдали бы наши чувства. Например, мы можем быть очень привязаны к девушке или молодому человеку, но в то же время мы желаем знать волю Божию в этой ситуации. Поэтому мы пытаемся найти какое-нибудь обетование в Библии, чтобы оправдать наше желание вступить в брак с тем, кому расположены наши чувства. Возможно, что Бог вовсе не дал нам это обетование, а мы сами присвоили его. В данном случае два принципа могут помочь в такой ситуации. Если мы позволим некоторое время пройти, наши чувства или эмоции урегулируются, и мы можем более объективно расценить обетование, которое мы имеем. Действительно ли оно от Бога? Время поможет нам принять правильное решение. Притом, советы других детей Божьих могут помочь нам видеть нашу ситуацию более объективно. Далее мы должны изучать или рассматривать эти обстоятельства в их контексте. Действительно понять, что Бог хочет сказать нам, должно стать нашей целью. Мы могли бы задать несколько вопросов относительно этого обетования. Как исполнилось оно в жизни того, кому оно было дано? Что подсказывает мне это обетование о характере Божьем? Есть ли какие-нибудь условия, которые я должен исполнить? Кому было дано первоначально это обетование? Когда мы размышляем об этом обетовании, Бог даст нам уверенность, от Него это обетование или нет. И только когда мы твердо убеждены, что Бог дает это обетование лично нам, тогда можно молиться об исполнении этого обетования. Но вот что важно, надо быть готовым принять любой способ, каким Бог захочет это обетование исполнить. Нельзя навязывать Богу свою мудрость, мол, сделай именно так, а не иначе. Ему виднее, будем это помнить. Итак, нам надо знать обещания, верить в них и заявлять на них свои права. Четвертое условие. Мы должны действовать в соответствии с этими обетованиями. Действовать значит так направить свою жизнь и поступать согласно тому, что подсказывает нам обетование. Для Авраама это значило покинуть Ур Халдейский и двинуться в страну, указанную ему Богом. И тем, кто желает иметь победу над искушениями, согласно первому посланию Коринфянам, 10 глава, 13 стих, это значит отвергнуться, отклониться от искушения. Таким образом, обетование Божие в конечном итоге – это призыв к действию. Мы должны быть послушны обетованиям Божьим и должны действовать согласно им. И пятое условие – на этом пути мы должны проявлять настойчивость и терпение. Нам не дано знать, когда и как Господь намерен исполнить свои обещания. Что же тогда будет нашей движущей силой? Такой силой будет наша вера. Если обещание дано нам самим Богом, оно будет выполнено непременно. Оно заслуживает того, чтобы его ждать, сколько бы времени это ни заняло. Подведем итоги. Мы убедились, что Бог дает нам свои драгоценные обещания. Они бывают всеобщего характера и конкретны, индивидуальны. Чтобы они исполнились в нашей жизни, нам надо знать эти обещания, прислушиваться, верить в них, предъявлять на них наши права, действовать в соответствии с ними и быть терпеливыми и настойчивыми, ожидая их осуществления. Если мы будем делать именно так, наша жизнь будет построена на прочном, устойчивом основании, на Божьих обетованиях. И в заключение практические советы. Начнем. Давайте с того, что после этой передачи молитвенно поблагодарим Бога за Его верность, за то, что Он дает нам обещания и за то, что Он их выполняет. Ведь мы уже испытали это на своем опыте, не так ли? Взять хотя бы наше чудное спасение. Иисус пообещал, кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему. Для нас, верующих, это обещание исполнилось. Как же нам не славить и не благодарить за это нашего дорогого Господа? Затем на этой неделе выпишем на бумаге все обетования всеобщего характера, которые вы знаете. Проверьте, знаете ли вы их наизусть. Если нет, начните заучивать с того стиха, что мы читали, 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих, об искушениях. Задумайтесь поглубже. Какой области вашей жизни нужно это обетование приложить? Молитесь об этом. И, наконец, сосредоточьте вашу молитвенную жизнь на этой неделе на Божьих обетованиях. Просите Бога явить вам, какие именно Его обетования для вас важнее всего. Пусть Господь обильно благословит вас, дорогие радиослушатели, во всем, что вы будете делать на основании Его обещаний.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.
1: Шумел камыш. Это было осенью, в наше время, в русской среде. Молодой христианин приехал из города в большое село и пошел вечером на евангельское собрание. Проповедник за кафедрой говорил слово на текст. «Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота». Приезжий подумал, как хорошо, что говорят об этом. Значит, здесь любят гостей, странников, всех приехавших и пришедших издалека. У меня в этом селе нет знакомых, но теперь я могу рассчитывать на гостеприимство братьев и сестер. Раз об этом говорится специальная проповедь, меня, как новичка, не оставит в забвении и в пренебрежении. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Таким текстом из послания к евреям была закончена пламенная проповедь в молитвенном доме. Это было в субботу. Все скамьи в собрании были заняты. После заключительной молитвы люди здоровались, обмениваясь ласковыми словами. Молодого гостя заметили многие. Его дружески приветствовали, спрашивали, откуда он и надолго ли прибыл сюда. Но никто не спросил, где он ночует, сыт ли, располагает ли средствами и не нуждается ли в какой-либо неотложной помощи. А приезжему действительно хотелось что-нибудь поесть и отдохнуть с дороги. Может быть, сказать кому-нибудь, что у меня нет приюта на ночь? Но это будет не скромностью с моей стороны. Надо быть тактичным, ненавязчивым. Как видно, Бог хочет испытать мое терпение. Что ж, положусь на его милость. Он позаботится обо мне. Вместе со всеми он вышел на улицу. Ночь была темная, дул пронзительный ветер. Слышно было, как на реке поблизости плескалась вода о берег и что-то шуршало, навевая беспокойство. «Вероятно, шумит камыш», — подумал христианин. «Вам в какую сторону?» — спросило у него несколько человек. «Пойду туда», — ответил он. «А нам как раз в обратную сторону». И он пошел один, окруженный тьмой, навстречу ветру, под плеск речных волн и шуршание камыша. «Куда я иду?» – спрашивал он. «Может быть, прилечь у какого-нибудь забора, постучать в какую-нибудь избу или пойти на станцию и подождать обратного поезда?» Но до станции было 5 верст лесной дорогой. Христианину стало грустно. Он думал о том, что за хорошими словами людей не всегда следуют хорошие дела, и от этого у него кружилась голова и щемило сердце. «Будь что будет, — сказал он вслух, — пойду дальше. Бог не без милости». И вдруг издали до него донеслась песня. Пел мужской голос, и чувствовалось, что певец был пьян. Пение приближалось. «Это ничего, что поет нетрезвый человек. Все же это не зверь, а раз поет, то значит добродушный, словоохотливый. Злые люди петь не любят. Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была». Певец был уже рядом. Встретив живую душу, удивился, перестал петь. «Немедленно ответь мне на слова, откуда умная бредешь ты голова?» «С христианского собрания». «А куда направляешь шаги, когда не видно низги?» «Куда глаза глядят?» «Да ведь ночью-то они ничего не видят, тебя дворовые собаки обидят». «Но все же ноги куда-нибудь приведут». «А чего ты ищешь?» «Ночлега». «Так пойдем ко мне, места в доме хватит вполне». «У тебя есть дом? Ну а как же, и дети, и жена, и дом, все своим чередом. Не на улице ж тебе ночевать и сердцем горевать. В такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит во двор. А ты ж хороший человек, не вор». Он взял приезжего под руку и, качаясь, запел снова. Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была. «Ну, раз не правда, и камыш, слышишь, как шумит, и деревья гнутся, и ночь так темна, что ничего не разглядит сам сатана. Но нам не страшно, мы вдвоем, а раз так, как-нибудь добредем». «Был у друга, справляли новоселье. Ну, значит, не обошлось без зелья». Хозяин ночевать приглашал, но я ему серьезно сказал: «Никак это невозможно, потому что на совести тревожно». «Почему совесть велела брести в непроглядную тьму?» «Чтоб помочь горю твоему. За твою долю злую дай я тебе, милок, поцелую. Вот не вижу твоих глаз, а чувствую, сердце у тебя алмаз». «Спасибо, милый человек, тебя действительно послал мне Бог, чтобы не впасть в уныние». «Возле моего дома растут тополи. Как услышим шум, значит, притопали». «А вот они уж шумят». «Ну, значит, пришли». «Жена, эй, открой скорей калитку, чтобы нам не продолжать ночную пытку. Гостя Бог послал, слышишь?»
2: «Слышу!»
1: – откликнулся дружелюбный голос за окном. Через минуту отодвинулась задвижка с той стороны калитки. Хозяин взял гостя под руку и вел в темные сени.
2: «Погодите, я зажгу свечку», – сказала жена.
1: «Раз так, давай подождем, ведь мы ж с тобой не под дождем». Все было удивительно для приезжего. И добродушие пьяного хозяина, и предупредительность его жены. Порой казалось, что это не явь, а сновидение с хорошим концом. Свечка осветила просторные сени, банные веники на шестах, пучки лекарственных трав, верстак и столярные принадлежности. Пахло свежими стружками и лесными снадобьями. Вошли в дом. Внутри было чисто, прибрано. Занавески обрамляли иконы в переднем углу. Над зеркалом в среднем простенке висело вышитое полотенце. За деревянной перегородкой что-то зашевелилось. «Проснулась пехота, знать на гостя поглядеть охота», — улыбнулся отец. И действительно, три детские головки высунулись из-за ситцевой занавески, две русых, одна темная. «Теперь давай поглядим друг на друга. Это вот Луша, моя, значит, супруга, а это я. Человек как человек, все на своем месте, так же и у жены. Ни курносый, ни горбоносый, ни конопатый, ни подслеповатый, без всяких изъянов, значит, не похож на обезьянов. Жена, как полагается, покормить насужным догадается, ведь правда, Лушенька-душенька?
2: Ну а как же уложить гостя в постель голодным?
1: Она быстро нащипала сухой лучины, развела на шестке костерчик, поставила таганок, на него сковородку, достала масло, яиц, послышалось шипение, запахло яичницей, на столе появился хлеб, нарезанный ломтями, соль, молоко в кринке.
2: Ну вот, садись, милый человек, да что там, небось у тебя есть имя?
1: Степан.
2: «Вот и хорошо, а меня зовут Митрофан. Складно получается».
1: «Вы, как я понял, любите складную речь. Что верно, то верно. Чтобы жизнь не была жуткой, сдабриваем ее шуткой. Завывание ветру не слушай, садись, милок, и кушай».
2: «Я бы хотел помолиться.
1: Молись, молись, милый, чтобы Господь наделил нас силой. Вот мое душевное слово. Не молятся овца да корова. Свинья хрюкает хрю-хрю. Разве неправильно я говорю?»
2: Гость в своей молитве поблагодарил Бога за неожиданную встречу, за дары на столе и за руки их приготовившие.
1: «Может, спрыснем нашу встречу?»
2: «Спасибо, не пью».
1: «Ну, коль не можешь пить, не стоит об этом и говорить».
2: Вместо свечки теперь над столом горела лампа. Детям хотелось подойти к столу.
3: «Милые, у нас за столом не игра, всем вам спать пора».
2: Ужин прошел в радостном настроении. Гостю постелили на широкой лавке. Постель была мягкой, с двумя подушками, с теплым одеялом. «Завтра я пойду на собрание. Может быть, это вас тоже заинтересует?» – спросил Степан.
1: «К штундистам-евангелистам? Что ж, пойдем. Давно собрание посетить хотели, но так и пролетали недели. Говорят, что там люди честные, всему околотку известные». «Пойдем вместе с детками, со старшеньким и двумя малолетками».
2: Когда гость был уже в постели, лампу загасили. С улицы доносился вой ветра, шумел камыш и гнулись деревья. В печной трубе слышалось завывание, но к утру буря затихла и выглянуло солнце. Митрофан чувствовал себя смущенным. Может быть, вчера сказал что-нибудь лишнее.
1: «Я, кажется, вечером дал немного воли языку».
2: «Да нет, все было прекрасно. Я вам очень благодарен за ночлег, за ужин, за вашу доброту».
1: «Ну, какая ж особенная доброта! Гостеприимство всех славян черта».
2: «Вы могли бы стать поэтом, рифмы у вас так и сыплются».
1: «Доморощенный поэт, только имени ему нет. Хотя нельзя сказать, что я профан, ведь меня ж зовут Митрофан».
2: «В городе вас бы назвали рифмач».
1: «От моих рифм хоть смейся, хоть плачь».
2: «Значит, пойдем в собрание».
1: «Почему ж не пойти? Ведь нам же не заказано пути».
2: Хозяйка встала пораньше, истопила русскую печь и наготовила стряпни на завтрак, обед и ужин. Перед собранием она всех покормила молочной пшенной кашей. Перед тем, как уходить, побрились перед зеркалом гости хозяин. Детей одели во все праздничное. Принарядились и Лукерий с Митрофаном. Она была чернобровой красавицей, а он с русыми, почти белыми волосами и улыбающимся розовым лицом. Улыбались его глаза, щеки, губы, уши, волосы, спадавшие на лоб. В этой улыбке было много доброты, уюта. В ней чувствовалась широта натуры, беззлобие, готовность к самопожертвованию, к вниманию, к радованию всех встречных и поперечных. Улыбка этого человека была притягивающей, как магнит. Хотелось приблизиться к нему и пожать ему руку. «Каким подарком наградил меня Бог?» –
1: думал молодой христианин, идя в собрание вместе с семьей Митрофана. Пресвитер, диаконы и кое-кто из членов церкви, увидев вчерашнего гостя, смутились. «Где ж ты ночевал, брат?» «А вон у того, кого привел в собрание».
4: «У пьяницы Митрофана?»
1: «А он произвел на меня очень хорошее впечатление. Мне кажется, что он не пьяница, а только веселый человек. Если бы не этот Митрофан, мне пришлось бы ночевать под забором или под деревом».
4: «Как? Неужели вас никто не пригласил к себе?»
1: «Да, вероятно, каждый подумал, его пригласят другие». «Вы, может быть, скажете нам первое слово?» «Если разрешите, с радостью».
2: Митрофан с семьей сели на задней скамейке. После двух гимнов и молитвы пресвитер сказал, что слово скажет приезжий брат. Степан подошел к кафедре, сказал мир всем и передал привет от всей общины, от своей. После этого он рассказал, как Господь устроил ему ночлег в доме гостеприимного друга Митрофана, сидящего со всей семьей на последней скамейке. Все стали оглядываться на посетителя. Степан решил сказать слово на текст Иакова: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Просто и убедительно он говорил о том, что грош цена нашему христианству, если мы не даем есть алчущим, не поим жаждущих, не принимаем странников, не одеваем нагих, не посещаем больных, не приходим к заключенным в темницах. Чтобы делать все это, мы должны изменить свою природу, как изменяют дерево, прививая к нему почку от души.

там часто привскакивал и громко выкрикивал: «Правильно!» Ему и его жене Луше так понравилась вся атмосфера собрания, что они решили посещать его каждое воскресенье. После собрания многие приглашали брата Степана к себе на обед, но Митрофан заявил: «Со вчерашнего вечера Степан моя родня, а поэтому будет обедать у меня. Никому его не уступлю, потому что как родного брата люблю. Приходите на вечернее собрание», — пригласил его пресвитер. «Ну как же не прийти, мой дорогой, коль в этом доме прозреет любой? Приду, приду и других приведу». «Как дивно все Бог устраивает», — думал Степан. «Пригласи меня вчера к себе, наши братья, я не познакомился бы с Митрофаном, с этим самородком, с источником доброты и человеколюбия. Он сразу же потянулся ко Христу всем сердцем. Это будущий светильник Христов». Начиная с этого воскресенья, Митрофан не пропустил ни одного собрания. А через месяц он и его жена обратились ко Христу. Теперь он не брал в рот ни капли спиртного. Зарабатывал он, как плотник и столяр, хорошо. Сразу после крещения он решил расширить свой дом, пристроив к нему 4 комнаты для приезжих гостей. Вместо шуточного рифмачества он теперь стал складывать гимны на знакомые напевы. Весной он поехал на районный съезд, где ему предложили сказать свидетельство, как он пришел к Христу. «Какой там пришел? Это меня брат Степан привел. Вот этот самый, который сидит на первой скамейке. Благодарность ему великая от меня и от всей моей семьи». Свидетельство Степана было таким трогательным, что никто не мог удержаться от слез. Он рассказал о темной осенней ночи, когда шумел камыш и гнулись деревья, но в этом мраке блеснул свет, который нес брат Степан. Закончил он свидетельство пением своего гимна. Пел он вместе с женою: «Как много зла на свете, повсюду тьма царит. О, будьте все как дети, Спаситель говорит. Пусть будут чисты души и добры все дела. Давайте Бога слушать и убегать от зла. Его святая пристань от бурь земных оплот. Лишь только сердцем чистых Господь в свой дом ведет». «С чего началось это благословение?» — думал Степан. «С того, что меня никто не пригласил на ночлег, и я скитался, как беспризорный, во мраке осенней ночи под завывание ветра и шум речного камыша. О, как неведомы пути Господни! О, какая великая благодарность тебе, Творец, за твой промысел, за твои способы спасать людей и приводить их к твоему Сыну, нашему Спасителю Христу!»

В нашей жизни бывает время безнадежности, безысходности по человеческим понятиям. Ни советы, ни врачи, ни лекарства не помогают. Требуется чудо, иначе конец. В такое время нужно крепко ухватиться за Иисуса, повторяя: «Я не отпущу тебя, пока ты мне не скажешь, что все будет хорошо, и я смогу жить дальше». В Евангелии от Иоанна описана подобная ситуация. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где превратил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Как мы видим, у одного человека благородного происхождения умирал сын. Кто-то из его домашних услышал о чудотворной силе Христа. Узнав, что Назарянин пришел в Кану, царедворец преодолел 40 километров, чтобы добраться до него. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иоанна 4:47. Очень настойчивым был этот придворный. Библия говорит, что он умолял Иисуса пойти и исцелить его сына. Нам бы быть такими молитвенниками. Он сделал все, что было в его силах. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Что он имел в виду? То, что проблема не в чудесном исцелении, а в вере, которая так необходима человеку. И в результате Отец уверовал сам и весь дом его. Иоанна 4:53. Не исцеление было главной целью Христа. Он хотел, чтобы царедворец и его семья поверили в то, что Он — Бог, пришедший во плоти, и благодаря этому спаслись. А разве не того же Иисус хочет от нас? Поразмыслим, друзья, об этом.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов – музыкальный час. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Первое послание к Коринфянам, глава 13. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упростится, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам, глава 14. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом, а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите, вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования.
Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: «Иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все да будет к назиданию. Ибо кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Первое послание к Коринфянам, глава 15. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял,
То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божией есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали? Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится — смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему ему все. Да будет Бог все во всем. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее,
а голое зерно какое случится, пшеничное или другое какое? Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою! Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Первое послание к Коринфянам, глава 16. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мною пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня открыта великая и широкая дверь, и противников много.
Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтоб он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтоб он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствует вас церкви Осийские, приветствует вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашнюю их церковью. Приветствует вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.

Неужели в самом начале так и было, что время первого дня делилось на свет и тьму? Тогда неудивительно, что в моих обстоятельствах полуденный свет благополучия сменяется полночным мраком трудностей. В душе моей не всегда может царствовать полдень. Порою я вынуждена признать потерю радости и искать во мраке ночи своего возлюбленного. Я не одна в подобном положении, потому что многие из возлюбленных Господом проходят повторяющиеся циклы испытания и отдохновения, приговора и помилования, печали и восторга. Так уж предусмотрено божественным провидением, что чередование дня и ночи не прекратится ни в духовном, ни в естественном творении, пока мы не достигнем земли, о которой написано, что ночи там не будет. Все, что предписано Небесным Отцом, исполнено мудрости и благости. Что же тогда, мой друг, необходимо делать? Прежде всего, научиться быть довольным этим божественным установлением, быть готовым, подобно Иову, принимать от Бога не только доброе, но и худое. Далее необходимо радоваться как наступлению утра, так и приходу вечера. Славьте Господа за восходящее солнце радости и сгущающийся сумрак вечера. Как в восходе солнца, так и в его заходе есть красота. Воспой ее, прослав Господа. Пусть пение твое не умолкает, подобно пению соловья. Поверь, ночь может быть столь же полезной, как и день. В ночи скорбей росы благодати выпадают особенно щедро, а звезды обетования ярко сияют во мраке печали. В любых обстоятельствах продолжай свое служение. Если ты трудишься днем, то бодрствуй ночью, ибо каждый час имеет свое назначение. Продолжай свое служение Господу соответственно своему призванию, пока Он не явится неожиданно во славе. Душа дорогая, вечер старости и смерти неумолимо приближается к каждому живущему на земле. Однако не бойся, он только частица дня. Господь сказал: «И буду покровительствовать тебе целый день».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: От Тусы суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Исаия 53 глава 8 стих. Мессия, страдающий слуга, отторгнут. Этот стих переводит наш взор от сцены суда к смерти Мессии на кресте. Но мы не должны забывать, что это пророчество, утверждения которого, однако, настолько сильны, что кажется, будто мы читаем обо всем этом непосредственно в самих Евангелиях. Исаия видит, как Христа, поспешно схватив и подвергнув неправедному суду, ведут к месту казни. Он был взят от уз и суда. А затем сказано: «Род его кто изъяснит?» Говоря по-человечески, это относится к его преждевременной смерти. И это видно из последующей фразы: «Ибо он отторгнут от земли живых». Христос должен был быть отторгнут. Это известный термин, описывающий его смерть. «Земля живых — это наша жизнь в этом мире». Псалом 141:5. Мессия должен был быть отсечен от нее. Представлена и причина такого шокирующего поворота событий: за преступление народа моего. Не за его грехи, ибо он был безгрешен, а за грехи его народа. Благословенный Господь! Спустя столетия после пророчества Исаии один высокопоставленный эфиоп, евнух, приезжал в Иерусалим для поклонения. Возвращаясь домой, он, сидя в своей колеснице, читал Исаия 53 главу, 7-8 стих, когда вдруг появился евангелист, который, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. И этот эфиоп, иностранец, один из народа моего, ради которого Мессия был отторгнут и претерпел казнь, продолжил путь, радуясь.

Там, за закрытой дверью, голос звучит дружелюбно. Там, за закрытой дверью, гостеприимный тон. Только войти туда даже для Бога трудно. Видно, в духовном мире тоже есть домофон. Вот и стоит Христос, долго стучит он в двери, слушает нежный голос, новую песню песней. Так же стоишь и ты, ждешь, что твой брат по вере горки твой хлеб разделит с чашей твоих скорбей. Можно за дверью слышать искренний звук сожаления. Можно за дверью слышать долгий молитвенный стон. Только закрыто сердце ждет Иисус смирение, слушая песню.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

мой идеал. Средь великих имен, всех вождей и философов ищешь имя одно, ищешь свой идеал. По страницам эпох имена эти россыпью. Но скажи, кто из них за тебя умирал? Ищешь ты между сильными, мудрыми, знатными. Отыскать среди них одного нелегко. Сколько было сильнейших, мудрейших, прославленных. Но скажи, кто из них дал бы сердцу покой? Растерялась душа перед многими лицами, то отчаянием, то равнодушием полна. Нескончаемо длинной идут верницею имена, имена, имена. Как не горько признать, но далек ты от истины. Одиночеством прежним томится душа. В бесконечных исканиях ума она выстыла. Ты сегодня и сам видишь, как обнищал.

хотів стати твоїм ідеалом, мой друг, не ищи, не ищи. Его нет среди что-либо значащих, потому что он славы земной не искал. Тот, кого ты искал, в громких списках не значится, но об имени чудном его ты слыхал. Это имя звучит так легко и так сладостно. Это имя великому Богу подстать. Это имя наполнено верой и радостью.

искупил. От создания мира любовью вечную Он тебя, как творенье свое, возлюбил. Он, не знавший греха и ничем не запятнанный, за твой грех был казнен. Имя Божьего Сына Иисуса распятого всех превыше на свете великих имен. Подойди ко Христу, надпись есть над распятием, не глазами, душой эту надпись прочти. Иисус Назарей, Он стал Божьим проклятием, чтобы ты в нем спасение мог обрести. Крест Голгофы стал Божьего Сына отличием, и на этом кресте Иисус тебя ждет. Не смущайся, что вида в нем нет и величия, преклонись перед Ним, вот Он, твой идеал. Добрый, кроткий, смиренный, милосердный и любящий, жизни смысл, жизни цель, жизни хлеб, жизни свет, Царь царей в настоящем, прошедшем и будущем. Нет такого на небе и нет на земле. Преклонись перед Ним, расскажи Сыну Божьему и о светлых мечтах, и о темных грехах, и о том, как плутал ты тропинками ложными, и о том, как ночами терзал тебя страх, как обманут ты был, как влачил жизнь убогую, как стучался ты к людям, и как ты устал, как пресыщен грехами, скорбями, тревогами. Все скажи Иисусу под сенью креста. Он достоин того, чтобы встал на колени ты. Он готов тебе руку прощения дать. Помолись Иисусу без тени сомнения. Помолись, и сойдет на тебя благодать. Тот, кто с верою принял Иисуса спасение, знает, как с Ним отрадно и как хорошо. Пусть и в сердце твоем зазвучит песнь хвалебная. Боже мой, я нашел свое счастье, нашел. Аминь.

Почему ты молчишь? И друзья, и враги ждут, что скажут защитное слово в уста. И молчание прервется, чтоб даже глухим было понято в жестах твоя правота. Разве можно представить, что вместо тебя здесь ворава право гражданина обрел, чтоб ему колосились под небом хлеба, когда он потоптал и любовь, и добро? Защищаясь, скажи в волнующих днях о ликующем сыне Наинской вдовы, о слепых, уходящих домой не в потьмах, а под сводом пленящей их синевы. Расскажи, как уныло без светлых надежд прокаженные шли, а тебя повстречав, уходили, забыв о гнетущей нужде. Те им жалко для помощи встретить врача. Вспомни то, как любила тебя детвора, как тянулась к рукам, затаенно дыша, как, проснувшись, желали встречаться с утра. И спроси, разве дети с злодеем спешат? А когда на защиту ответят, распни. Суд проси, чтоб в свидетелях верных призвал, чтобы каждый из них все как есть рассказал, что свершил ты, чему многих ты научил. И тогда промолчи. Скажет пусть Иаир, как ты добр и велик возвратил к жизни дочь. Варсимей пусть расскажет, как чуден стал мир, когда ты пожелал ему в горе помочь. Прокаженные пусть подойдут на помост и покажут рубцы затянувшихся ран, и другие ответят на дерзкий вопрос, охладив разгоревшийся пыл горожан. Только где они? Где? Их не видно в толпе. Неужели пронзилось сомнение стрела? Неужели рассеялись все? Оробев, зная, как беспощаден народ и Пилат, крик, насилие потряс первозданную твердь. Правосудие пало под натиском лжи. Из адских глубин была вызвана смерть, чтобы жизни лишить подсудимую жизнь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Момент творения.
1: Глаз циклопа. У всех слышащих насекомых, за исключением одного, два уха. У некоторых уши находятся на ногах, груди или брюшке. У всех до единого уши пространственно разобщены, чтобы можно было обнаружить источник звука. Однако есть одно насекомое, у которого все иначе. Ученые считали, что богомолы глухи. У 1700 видов богомолов нет органов, хоть как-нибудь похожих на уши. Лишь после долгих и тщательных исследований наконец-то обнаружилось, что и они могут слышать. Но способ, каким они это делают, один из самых оригинальных в животном царстве. Орган слуха богомола даже трудно назвать ухом. В отличие от других насекомых, у него лишь один орган слуха, который находится в желобке под грудиной. Желобок в форме капли покрыт более тонкой кожей, чем другие части тела. Под кожей по бокам от желобка находятся парные мешки, наполненные воздухом. Эти мешки соединены с дыхательной системой насекомого. К вершине мешка подходит нерв, передающий ощущение звука нервной системе. Ученые утверждают, что этот орган способен улавливать и ультразвуковые частоты. При полете богомола включали запись звука, издаваемого летучими мышами. Богомол тут же менял направление полета, чтобы избежать возможной атаки. Божий творческий потенциал неисчерпаем. Бог может сотворить все, что захочет. Следует помнить об этом, особенно, когда нам пытаются внушить, что Библия ошибается.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

ты же знаешь, Лот, что ты не там. Потому твоя душа томится. Потому ночами часто снится твой любимый дядя Авраам. Ты же знаешь, Лот, здесь тяжело. Сердцем ощущаешь ты угрозу. Для Содома жизнь твоя заноза. Ты же молча наблюдаешь зло. Вспомни, Лот, как оказался здесь. Пред тобою выбор был свободный. Ты взглянул, где земля плодородная, но не посмотрел, где вера есть. Сердце не обманешь, милый Лот. Может быть, решил ты, обойдется. Мне с грехом смешаться не придется, но нечестие города растет. Ты свою семью привел сюда, и твоя жена нашла общенье. Здесь в Содоме море развлечений, здесь не гнутся спины от труда. Дочки подрастают, ты скорбишь, что такой пример перед глазами, что духовно вы в глубокой яме. Деньги есть, но по ночам не спишь. Ты же знаешь, Лот, что ты не там. Все могло быть по-другому в жизни, если б ты искал свою отчизну там же, где твой дядя Авраам. Но сегодня слышишь за окном, как идут толпою содомляне, крики, сквернословие, хохот пьяный, и в себе душа горит огнем.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Прінс інтерпретує Біблію». Брат Дерек Прінс являється известным в міжнародному масштабі писателем і учителем Біблії. Эту радіопередачу ви слушаєте в переводі з оригінального англійського на русский язык. В течение двух последних недель мы рассматриваем тему «Божье изобилие». В наших двух последних радиобеседах мы представили два обширных перечня, взятых из книги Второзакония, 28 главы. Первый – перечень Божьих благословений, и второй – перечень Божьих проклятий. Мы видели, что условие для наслаждения Божьими благословениями двоякое. Первое – слушаться внимательно Божьего голоса. И второе – делать то, что велит Бог. Короче говоря, слушай и действуй. И наоборот, причины, которые влекут за собой проклятие, будут противоположными. Первое – не слушаться голоса Божьего. И вторая – не делать того, что он говорит. Мы также суммировали перечень благословений в таких терминах – возвышение, здоровье, плодовитость, благосостояние, победа и Божье расположение. Мы также подвели итог, то есть сделали резюме Божьих проклятий. Вот оно – унижение, умственные и телесные болезни, разлад в семье, убожество, поражение, подавленность, упадок и Божья немилость. Касаясь темы наших радиобесед «Божье изобилие», мы должны заметить, что в перечне благословений есть слово «благосостояние», а в перечне проклятий – слово «убожество». Каждый из нас должен смотреть прямо в глаза откровению Божьего Слова. Мы должны признаться, что порой мы не в состоянии исполнить условий для получения Божьих благословений. С другой стороны, мы можем сделать нечто, что причиняет нам проклятие. В результате мы переживаем проклятие в различных сферах нашей жизни. Но благодарение Богу Он обеспечил нас методом освобождения от проклятий. А это как раз и есть то, о чем мы будем беседовать сегодня. Освобождение от проклятия мы можем получить только одним способом. Это искупительная, заместительная смерть Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте. Когда Иисус Христос висел на кресте и затем умер, произошел установленный Богом обмен. Об этом обмене говорило пророчество за 700 лет до того, как этот обмен состоялся. В 53 главе книги пророка Исаии, в 6 стихе, Исаия говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Я лично верю, как верили все авторы Нового Завета, что личностью, которая здесь подразумевается, есть Иисус Христос. Господь возложил на Него, то есть на Иисуса Христа, грехи всех нас. Слово «возложил» имеет на оригинальном языке такое значение: «заставил встретиться вместе». А слово «грехи» представлено дословно на оригинальном языке словом «бунтовство». Но оно, это слово, означает также все злые последствия бунтовства. То же самое слово имеет в себе два оттенка значения. А теперь давайте сделаем точный перевод с учетом дословного значения. Цитирую. «Господь заставил встретиться вместе на Нем, то есть на Иисусе Христе, наше бунтовство и все злые последствия нашего бунтовства». Наше бунтовство заключалось в том, что все мы совратились, каждый на свою дорогу. Это и есть фундаментальная проблема всего человечества. Это отнюдь не значит,
что все мы совершили определенный специфический грех, как, например, убийство или прелюбодеяние, или грабеж, но существует один грех, который все мы совершили. Каждый из нас совратился на свою дорогу. А это и есть бунтовство, восстание. Вот в чем заключается коренная проблема человечества. Бунтовство против Бога – это уход из Божьего пути и переход на свой собственный путь. И это бунтовство и все его злые последствия Господь заставил встретиться вместе на Иисусе Христе на Голгофском кресте. Дальше. Есть очень много аспектов этих злых последствий. Так, например, есть аспект вины, есть аспект отвержения. В каждом случае Иисус Христос взял злое, которое было связано с нами, чтобы мы могли получить доброе, которое было у Него, то есть у Иисуса Христа. Он понес нашу вину, чтобы нам получить Его оправдание. Он понес наши болезни, чтобы нам получить Его исцеление. Он понес наше отвержение, чтобы нас мог принять Бог. Но особенным аспектом, который будет нас интересовать теперь, есть переход от проклятия к благословению. Иисус Христос взял проклятие наше, проклятие неисполненного закона, проклятия, описанные в книге Пятикнижия, записанные в 28 главе, и взамен за все это Бог сейчас предлагает нам благословение, благословение книги Второзакония 28 главы. Апостол Павел говорит об этом очень ясно в послании к Галатам, 3 главе, в стихах 13 и 14. Цитирую. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Это изречение происходит из книги Второзакония. Иисус был избран умереть особенной смертью. Он говорил об этом ясно в дни своего служения на земле. Он говорил, что умрет на кресте. Он должен был умереть на кресте, то есть на дереве, потому что он сделался проклятием, и об этом знал каждый знающий закон. Христос стал проклятием ради обмена. Он сделался проклятием, чтобы нам дать свое благословение. Стих 14 говорит: «Дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Итак, Иисус Христос взял на Себя наше проклятие, чтобы мы получили Его благословение. Особенное благословение, которое здесь упомянуто, есть благословение Авраама. Бог благословил Авраама потому, что он послушался голоса Божьего, и это благословение становится теперь нашим наследием. В книге «Бытие» 24 главе 1 стихе мы находим повествование о том, как Бог благословил Авраама. Вот что здесь сказано. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Другими словами, благословение Авраама покрывает каждую сферу нашей жизни – духовную, эмоциональную, физическую, финансовую и семейную. Все включительно, и это благословение стало доступным нам через жертвенную смерть Господа Иисуса Христа. Иисус Христос стал проклятием. Он висел на кресте, демонстрируя проклятие. Проклятие нарушенного закона упало на Него, чтобы благословение послушания было доступным тебе и мне, верующим, а это и есть Божий путь, способ освобождения нас от проклятия. Говоря о получении нами благословения, апостол Павел в послании к Галатам, 3 главе 14 стихе, упоминает одно специальное благословение. «Чтобы нам получить обещанного Духа верою». Я считаю, что есть для этого специальная причина. Я верю, что Дух Святой является администратором всех благословений, и когда мы получаем Его, Он открывает для нас
все свои благословения и ведет нас к ним. Он ведет нас к нашему наследию. Вот что сказал Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, 16 главе, в стихах от 13 до 15. «Когда же придет Он?» Обратите внимание, что Дух Святой есть Он, то есть не предмет, а существо, Дух истины, Святой Дух, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Как мы видим из текста, все во Вселенной принадлежит Богу Отцу, а Бог Отец все отдал своему Сыну. Иисус говорит, все, что имеет Отец, есть мое. Дух же Святой является администратором наследия всего богатства Божества. Это именно Дух Святой берет вещи, принадлежащие Иисусу Христу, и возвещает их нам. Это Дух Святой ведет нас в сферу всей истины. Это Дух Святой показывает нам наше наследие, а также показывает нам, как получить его. Таким образом, мы должны не упускать из виду эти два факта. Законные основания для нашего освобождения от проклятия было положено заместительной смертью Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте. Он стал проклятием, чтобы нам обогатиться его благословениями. Но практический процесс вхождения в сферу благословения зависит от наших взаимоотношений со Святым Духом. Дух Святой является водителем, переводчиком и администратором. Он распоряжается всем богатством Божьего Царства. Это и есть два параллельных факта духовной реальности. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком. Екклезиастам 10:7. Недостойные нередко занимают высокие посты, в то время как обладающие истинными достоинствами остаются в тени. Решение этого вопроса когда-нибудь обрадует каждого праведника. Однако никто из нас не вправе сетовать, если подобная доля достанется и нам. Будучи на земле и являясь царем земных царей, Христос шагал прямой тропой служения, являясь слугою всем. И ничего удивительного в том, что на его последователей, являющихся князьями по крови, смотрят как на низших и презренных людей. В мире все наоборот, поэтому первые являются последними, а последние — первыми. Смотрите, как угодливые слуги сатаны господствуют на этой земле, какая у них руководящая роль, как они являют свое превосходство, демонстрируют свою власть. Аман вознесен царем Артаксерксом, в то время как Мардохей сидит у его ворот. Давид скрывается в горах, в то время как Саул управляет государством. Илия сокрушается в пещере, в то время как Иезавель правит во дворце. Но кто хотел бы оказаться на месте непокорных гордецов? И кто, с другой стороны, не позавидует презираемым ныне святым? Когда колесо изменчивой фортуны совершит оборот, те, кто был в высшем положении, окажутся внизу, в то время как те, кто был внизу, окажутся наверху. Терпение, мой друг, ибо все недостатки времени устранит вечность. Дух Святой любит порядок, поэтому направляет наши силы и способности в нужном направлении, отводя главенствующую роль тем духовным дарам, которые связывают нас с великим царем. Не станем нарушать установленного Богом порядка, а попросим у Него милости и благодати, чтобы укротить и обуздать свои тела. Мы возродились, чтобы, подобно царям, во славу Бога Отца, царствовать во Христе Иисусе над тройственным царством Духа, Души и Тела.

Сколько раз, мой Господь, ты меня поднимал, сколько раз ты мне руку свою подавал, сколько раз изливал, как бальзам, благодать, сколько раз, не могу сосчитать. Сколько милостей в жизни так щедро дарил, сколько раз о своей мне любви говорил, сколько мук на кресте за мой грех перенес, сколько крови твоей за меня пролилось. Ну а я, сколько я на пути растерял, сколько раз я не шел от тебя, убегал, сколько раз я блуждал по пустыням ума, и сгущалась над мною греховная тьма. Сколько раз я от тягостных мыслей слабел, сколько раз на колени вставать не хотел, сколько раз увлекала меня суета, и земные дела заслоняли Христа. Сколько раз я помочь людям страждущим мог, так как ты помогал мне, мой царь и мой Бог. Но я сердце от лишней заботы хранил, скольких я не прощал, как я мало любил. Сколько раз о тебе я стыдился сказать, сколько раз, не могу сосчитать. Сколько раз враг мне голову гнул до земли, сколько раз заставлял задыхаться в пыли, мою веру, надежду пытался сломить, и с тобою меня съединяла лишь нить. Мог бы ты эту нить, не жалея, порвать, мог бы ты мое тело с землею сравнять, но ты ниточку делал канатом тугим, обнимал и прощал, и я вновь был твоим. Ты незримый свой мир предо мной открывал и небесным огнем душу вновь зажигал, и сгорали в огне все земные мечты. Я жил только тобою, и жил во мне ты. И теперь вспоминаю пред небом в долгу все, что помнить так стыдно, и что берегу, изумляюсь, как ты терпелив был ко мне, как лелеял меня, как прощал ты вдвойне, как носил у груди на отцовских руках, как с тобой забывал я и горе, и страх. И в молитве склоняю колени, мой Бог, царь вселенной, создатель сердец и миров. Сколько раз я воспеть должен славу тебе, сколько раз должен стать пред тобою в мольбе, скольких должен я близких и дальних простить, скольких должен врагов, так как ты, мой Господь, полюбить. Нет, Господь, я не должен, желаю, хочу, я на крыльях молитвы к тебе улечу, и у ног твоих, Боже, в смирении склонюсь. Благодарность тебе принесу, Иисус, за пронзенные руки и ноги твои, за терновый венец, обогренный в крови, за спасение дар, за любви благодать и за то, что ты грешников можешь прощать. Ты мой Бог и Отец, я твой раб и твой сын, всемогущий Спаситель, души властелин, верю. Слышишь молитву мою ты сейчас, Боже вечный, прославить тебя, сколько раз, сколько раз.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: Прошли три воскресных дня. Аня Амстронг снова ждала сына у бокового входа в церковь. Бинет уже шел к повозке и, конечно, становился все более недоволен, а может и сердит, что ему приходится ее ждать. Но ей хотелось поговорить с Иосифом. «Отец меня ждет», – прошептала она, – «но мне хотелось тебя кое о чем спросить. Как у тебя идут дела с мальчишками в воскресной школе? Ты с ними справляешься?»
1: «Думаю, что да».
0: «И работа тебе нравится?»
1: «Да. Во всяком случае, она заставляет меня готовиться. А мальчишки часто по-настоящему играют на нервах, а также задают много вопросов, и мне поэтому приходится многому учиться».
0: «Постарайся, Иосиф».
1: «Мама, я стараюсь, но как у тебя дела?»
0: «Так, серединка на половинке». Она поиграла своей Библией и посмотрела в сторону, где стояли подводы. «Твое сердце опять стало шалить?»
1: «Опять?» – спросила она.
0: «Оно еще всегда шалило, Иосиф, но в последнее время мне стало снова хуже, особенно с тех пор, как...»
1: «С каких пор, мама?»
0: «Как ты перестал приходить домой?» Голос ее прозвучал надтреснуто и печально. Отец больше ничего не говорил. «Каждое воскресное утро я предлагаю ему пригласить тебя домой на обед, но он всегда возражает.
1: Он же меня из дому выгнал.
0: Я знаю. Если он меня пригласит домой, то я приду, мама, ты же знаешь». Иосиф подошел к ней совсем близко. «Да, но я так по тебе скучаю, Иосиф». Глаза ее увлажнились, и она отвела их в сторону. Иосиф положил ей руку на плечо и сказал своим спокойным мягким голосом: «Мама, я хочу, чтобы ты знала, я тоже по тебе очень скучаю, но, может, отец стал хотя бы к тебе добрее с тех пор, как я ушел из дому?»
1: «Нет», — вздохнула она,
0: — «я думала, что этот несчастный случай, который произошел с тобой, его изменит, но это были пустые надежды».
1: «Ничего не изменилось?»
0: «Одну неделю, когда ты лежал без сознания, он стал как-то спокойнее и о тебе стал заботиться. А в тот вечер, когда ты начал разговаривать, я подумала, он может измениться. Но когда он увидел возле тебя Долорес, когда ты пришел в себя, он снова словно отшатнулся».
1: «Он на меня сердится?»
0: «Он не хочет о тебе вообще разговаривать. Он даже имя твое не хочет произносить. И если можно, он обходит его молчанием».
1: «Может, мне с ним попытаться поговорить?»
0: «Нет, не надо. Я боюсь, все станет еще хуже. Пожалуйста, молись за меня чаще. Мне это очень нужно».
1: «Я молюсь о тебе, мама, каждый день и не один раз на день».
0: «Думай также о Виргинии. Она так несчастна, а ей придется еще больше года это терпеть, прежде чем она сможет уйти из дома».
1: «Но мне нужно идти, сынок. Отец на нас смотрит».
0: Иосиф несколько шагов шел с ней рядом по направлению к коляске, продолжая разговор.
1: «А как складываются ваши отношения с Долорес?» – тихо спросила Аня и огляделась.
0: «Хорошо, все хорошо. Я рада за вас. Чем больше я ее узнаю, тем больше она мне нравится.
1: Я думаю, по различным причинам нам надо постараться сохранить в тайне, что отец хочет женить тебя на богатой невесте, потому что это может отразиться однажды и на судьбе Виргинии, если об этом станет известно».
0: «Иногда», — говорил вполголоса Иосиф, продолжая идти рядом с матерью, «мне кажется, не может быть, чтобы это была главная причина, из-за чего отец против Долорес».
1: «А я думаю, именно в этом дело», — подавленно сказала Анни.
0: «Я бы еще кое-что хотела с тобой обговорить, но отец будет сердиться, если я заставлю его еще дольше меня ждать».
1: Когда Анни подошла к повозке, Бинет с упреком посмотрел на часы.
2: «Еще одну минуту, и мы бы без тебя уехали».
0: Слово «мы» включало и Лавелла с Виргинией, которые молча с напряженными лицами разместились на заднем сидении. С сочувствием наблюдали они, как мать без помощи мужа вскарабкивалась на переднее сиденье,
1: Она редко туда садилась. Обычно Лавелл сидел рядом с отцом. Но сегодня он хотел иметь ее рядом с собой, чтобы иметь больше возможности выругать ее. Бинет щелкнул кнутом. Удар был такой неожиданный, что конь встал на дыбы, и коляска сделала резкий рывок вперед. «Боже мой!» – пробормотала Виргиния и ладошкой прикрыла рот.
2: «И я так хотел сказать!» – вскричал Бинет взбешенный. «Господь нас благослови! В следующий раз, когда у тебя будет такой долгий разговор с Иосифом...»
1: Он обдал Анни сбоку холодным взглядом.
2: «Я тебя лучше здесь оставлю и обедать поеду в город».
1: «Согласна», — ответила Анни, спокойно глядя впереди себя. А про себя она решила, в будущем, если ей надо будет что-то важное сообщить сыну, она будет писать записки, которые сможет как-то незаметно отдавать ему. Так она и стала делать. Иосиф тоже постоянно имел заготовленное для мамы письмо в кармане. Она все больше жила теперь этими письмами. Состояние ее сердца ухудшалось. Она чувствовала постоянную боль. Это были редкие минуты, когда ей было легче. Но от семьи она это тщательно скрывала. Виргиния же почти всегда замечала ухудшение ее состояния. Это было заметно по маленьким капелькам пота на ее лбу. И Виргиния старалась как можно больше помогать ей в работе. Прошел год, и снова в церкви произошло неожиданное для Иосифа событие. Гельберт Леньярд объявлял о результатах выборов на собрании по итогам года. «Ответственный за воскресную школу Иосиф Амстронг, его заместитель Релей Дван». У Иосифа выступил холодный пот. Он почувствовал, как его колени стали ватными. Что он тут только что услышал? Он должен вести воскресную школу? Он же еще молод для этой работы. Он, наверное, ослышался. Релей Дван был примерно возраста его отца. Что это все должно значить? Гельберт Леньярд, конечно, перепутал их имена. Но уже в следующую минуту он понял, что не ослышался, потому что Гельберт Леньярд произнес громким голосом: «Иосиф Амстронг и Релей Дван, выйдите, пожалуйста, сюда наперед». Волнуясь, вышел Иосиф вперед. На полпути он столкнулся с Релей Дваном, и они вместе взошли на возвышение.
2: «Старшие в церкви избрали вас для этой важной работы», — произнес Гельберт Леньярд, когда они оба остановились перед ним.
1: Иосиф стоял, опустив голову. Он не осмеливался оглянуться.
2: «Я прошу церковь, пока мы будем за братьев молиться, встать».
1: К счастью, Иосиф стоял к собравшимся спиной. Таким образом, он не увидел, что одна рука не была поднята, когда Гельберт Леньярд попросил общину поднятием руки выразить свое согласие. Этот один был Бинет Амстронг-младший, его отец. Во время молитвы его холодные голубые глаза блуждали по рядам. В следующее воскресенье Иосиф открывал воскресную школу чтением 15 главы Евангелия от Иоанна. Когда дошел до 18 стиха, он поднял глаза и осмотрел присутствующих. «Если мир вас ненавидит...» Он встретил ледяной взгляд своего отца. Голос Иосифа задрожал. Ему стоило больших усилий, чтобы дочитать стих до конца. Он попросил брата Грисли вместе помолиться. «Молись ты с нами», — отвечал брат Грисли своим спокойным отцовским голосом. Иосиф молился упавшим духом. Не потому, что у него не было близости с Богом, и не потому, что он растерялся и должен теперь был подбирать нужные слова, а потому, что упрямое поведение отца ранило его в самое сердце. Неужели он вот так всю жизнь будет страдать от того, что отец все снова может его припугнуть или вселить неуверенность? Когда занятие воскресной школы было закончено, у Иосифа по лицу побежали слезы. На выходе он столкнулся с дядей Тимоти. Он не мог больше сдержать себя. Один раз ему нужно было с кем-то об этом поговорить. «Не теряй мужества, Иосиф», — успокоил его дядя. «Разве ты не чувствуешь, что за твоей спиной вся община?» «Чувствую», — выдавил Иосиф. Но только отец против. Иногда это для меня невыносимо. Я бы так хотел, как потерянный сын, вернуться к нему. Я сделал бы это еще сегодня, не стал бы откладывать на завтра. Но он же указал мне на дверь. Не переставай о нем молиться и впредь старайся заботиться о нем. Но что же мне еще сделать, чтобы завоевать его любовь? Арт, Олтергам и Иосиф стали хорошими друзьями. Когда Фредди снова вернулся домой, Иосиф поступил на работу к Макракену. Там и познакомился он с Артом, добрым и веселым молодым человеком. У них с Иосифом было очень много общего, но одно их разделяло. Арт не был христианином. Они были вместе на работе, вместе проводили свободное время, часто вместе ходили на рыбалку. Если Фредди Стокс был свободен, он подключался к ним. Как оно и должно было случиться, Иосиф и Фредди все снова приглашали Арта с собой в церковь, и он часто принимал участие в богослужении. Но решение служить Богу он еще не принял. Все у него было хорошо, но чего-то ему не хватало. Это принятие Иисуса Христа как своего личного Спасителя. «Арт!» — однажды в воскресенье после собрания обратился к нему Иосиф. «Почему ты не обратишься к Богу?» Арт с удивлением поднял на него глаза.
3: «Тебя что это расстраивает?» — ответил тот с легкой усмешкой в голосе.
1: «А ты думаешь иначе?» «Ты всерьез веришь, что моя душа для Бога будет потеряна, и я буду вечно страдать?»
0: «Если Библия говорит правду, — отвечал Иосиф, — а я в это верю, то от вечной погибели нас может спасти только Христос. К Нему нужно прийти в покаянии, Ему открыть свои грехи».
1: «Ну, если вы, ты и Фредди, так думаете, то почему вы мне раньше об этом не сказали? Ни единого раза за 20 месяцев, как мы уже знаем друг друга, никто из вас не спросил, а может, Арт?» Иосиф был в высшей степени ошарашен. «Но мы же за тебя молились!»
0: «Да?» На лице Арта появилась улыбка сомнения. Он медленно удалился.
1: «Долорес», — сказал Иосиф этим вечером, — «я должен тебе рассказать что-то страшное».
0: «Что случилось? Твой отец?»
1: «Нет, нет, это не имеет никакого отношения к отцу. Это связано с Артом».
0: «А что с ним? Говори же скорей!»
1: «Я не достоин вести воскресную школу».
0: «Ты не должен так говорить, Иосиф! Я тебе в этом не верю! Он что, о тебе плохо говорил? Ну скажи, Иосиф!»
1: «Да нет», — угрюмо ответил Иосиф. «Я вел себя не как христианин, но с сегодняшнего дня я буду другой».
0: Жаркое обеденное солнце освещало горы. Одновременно падал теплый дождь, во что трудно было поверить. В это воскресное утро Гельберт Леньерт назвал всем присутствующим новых братьев и сестер, недавно пришедших к покаянию. Среди них был и Арт. Сердце Иосифа взволнованно билось. Радости не было предела. Он теперь уверен, что способен вселять веру и духовные силы в других. Самым большим его желанием было вести людей к Богу, и сегодня утром Бог услышал его молитвы. Арт пришел к вере. «Господь тебя благослови, Арт», — сказал Иосиф радостным голосом, когда кончилось богослужение. С этого дня Иосиф и Арт стали друзьями во всех отношениях. Снова созревала клубника. Долорес занесла в комнату 2 большие чашки с ягодой, а также к ним испеченный пирог и просто свежей воды. Они сидели и с аппетитом кушали, а часы между тем пробили 9.
1: «Может, еще вместе попоем, прежде чем ты уйдешь?»
0: «Что радует тебя, то и меня радует, Долорес». Она засмеялась в ответ на его слова. Ее отзывчивость и чистота покоряли Иосифа.
1: «Долорес, садись рядом, я хочу с тобой поговорить».
0: Они сели вместе на зеленый кожаный диван. Долорес с интересом смотрела на Иосифа и ждала. Прежде чем что-то сказать, Иосиф минуту смотрел на нее, словно задумавшись.
1: «Знаешь, — начал он, — мы с тобой вот уже 3 года дружим».
0: «Да,
3: Немного смутившись, она поправила свое красивое летнее платье и глубоко вздохнула.
0: «Я все это время крепко работал и старался сэкономить, как только мог.
1: Знаю, Иосиф, отец уже сказал, что ты своего коня и коляску вовремя купил. Цены за последнее время сильно подскочили.
0: Ты представить себе не можешь, как я рад иметь собственную упряжку. Но это не все. Я бы хотел иметь собственное убежище, где бы мы, ты и я, жили вместе. Ты согласна стать моей женой, Долорес?»
1: «Я готова стать твоей женой, когда ты только захочешь. Только ты должен об этом еще спросить моего отца», — добавила она с хитрой улыбкой.
0: «Это мне не тяжело сделать», — ответил он. «Для тебя я это сделаю с удовольствием, Долорес. А лучше всего сейчас же, если он еще не спит».
1: «Хорошо, я здесь подожду».
3: Джеди Бейс был в кухне, когда вошел Иосиф. Иосифу не пришлось делать над собой усилие. Без сомнений и раздумий он подошел к нему.
0: «Господин Бейс», — сказал Иосиф глубоким грудным голосом, который звучал сегодня ясно и уверенно.
1: «Долорес — лучшая девушка на земле и заслуживает всего самого лучшего, что ей только мог бы предложить мужчина. Я не богат, но я ее очень люблю, и она меня любит. Если вы не против, мы, как только будет возможность, хотим пожениться».
3: Джеди несколько секунд смотрел на стакан с водой, который держал в руке, потом поставил его на кухонный стол и облокотился на укрепленную для мытья посуды большую раковину. Он скрестил свои длинные руки на груди и заговорил приветливо и спокойно.
0: «Если Долорес с этим согласна, я ничего не имею против, Иосиф. Ты так или иначе уже почти принадлежишь к нашей семье».
1: «Он сказал «да», Долорес», — воскликнул Иосиф, сияя от счастья.
0: «Другого я и не ожидала, Иосиф.
1: Как ты думаешь, мы могли бы пожениться до сентября?»
0: «Я да, а ты?»
1: «Предадим все в руки Господа. Он свел нас вместе, и если Он хочет, чтобы мы поженились, то найдется для нас и необходимое жилье».
0: «Я в этом уверена, Иосиф. А теперь давай вместе помолимся».
3: Долорес молилась всем сердцем.
1: Когда в среду вечером Иосиф пришел к Долорес, он принес с собой шкатулку, завернутую в белую бархатную бумагу и перевязанную шелковой ленточкой. Она осторожно распаковала. Перед ней лежало на красной подушечке золотое кольцо.
0: «Какое чудесное кольцо!» — воскликнула она с восторгом.
1: «Иосиф, как я счастлива!»
0: «Я рад, что кольцо тебе нравится, но у меня есть для тебя еще одна новость. Я сегодня разговаривал с Джоном Гаксхером. Он мне предлагает рабочее место с сентября. Кроме того, мы можем поселиться в одной половине его дома. Молоко, сливки, масло и яйца — сколько угодно. Нам же будет принадлежать сад. Мы получим в придачу свинью и $20 оплаты ежемесячно. Прежде чем приехать сюда, я там побывал и все посмотрел. Я уверен, тебе понравится».
1: «Я тоже так думаю, Иосиф. Просто чудесно, что мы сможем все подготовить. Мама мне, конечно, захочет помочь. Знаешь, чем я сегодня занималась?»
0: «Я знаю. Ты шила подушки. Ты все уже умеешь. Может, нам не надо тянуть еще 3 месяца?»
1: «Мы так будем заняты, что время пролетит, как одно мгновение».
0: «Ты права, Долорес. Дел еще очень много, так что скучать будет некогда. Пойдем в сад, погуляем и помечтаем о нашем будущем».
3: Наконец пришел день, когда Иосиф Амстронг в последний раз навестил Долорес Бейс перед тем, как они станут навсегда мужем и женой. Длинная узкая полоса протянулась вдоль всей западной части горизонта, переходя в темную тучу на закате, пылающем в лучах заходящего солнца. Заканчивались последние приготовления к свадьбе. Бумаги, необходимые на этот случай, находились во внутреннем кармане пиджака Иосифа, а белое свадебное платье невесты, новенькое, как с иголочки, висело в шкафу.
1: «Завтра после обеда в 4 часа я буду здесь», — с нежностью глядя на нее, сказал Иосиф.
0: «Виргинию я заберу заранее, а Фредди подъедет к 4:30.
3: С Гильбертом Линьердом ты все обговорил.
0: Да, Долорес, теперь мы можем уже считать не дни до нашей свадьбы, а часы.
3: Пока ты не ушел, Иосиф, позвал господин Бейс через открытую дверь, я еще хочу немного с тобой поговорить.
0: Да, мы сейчас вернемся в дом.
3: Я хотел сказать тебе следующее, сказал Джеди и вышел на открытую веранду.
0: Я, к сожалению, не могу для Долорес сделать много, как может быть иной отец, но я хочу вам подарить, что могу, что в моих силах. А это мебель для трех комнат, корова, она дойная, и свинью.
3: Но, господин Бейс, с удивлением воскликнул Иосиф, это же великолепные подарки. Вообще-то я хотел у вас взять только вашу дочь.
0: Джеди добродушно рассмеялся и пошел в дом, оставив счастливых молодых вместе.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» слушайте завтра в это же время на волнах радио МВ. Да благословит вас Господь!

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

слепорожденный. Зачем к поморью Галилеи, по луну жгучему песков, из горных сел и городов толпами сходятся евреи? Пастух, рыбак и господин, и раб, и мытар, и раввин, и мать с младенцем, и вдовица, и розогор от раковица, и светлокудрая жена спешит пустынной дорогой. Одетый ризой убогой, идет слепец толпой народа, усталый, бедный и худой, изнеможденный нищетой, растя бездомный сиротой, в пыли, в песке степей дороги или у порога синагоги, на знойных плитах мостовой, он испытал по воле неба всю горечь нищенского хлеба. Изведав с болью, как тяжка благодающая рука, немало грубых разговоров, намеков, брани и укоров, еще ребенком вынес он. «Слепец!» — евреи говорили. «Отец и мать твоя грешили, и ты в грехах от них рожден!» «В грехах рожден! Слепые очи покрыты мраком вечной ночи, и яркий день, и небеса, и пышноцветная краса земной полуденной природы, леса, пустыни, горы, воды, и красота самых людей, и очи кров, и круг друзей, внимание, ласки, участие, любовь и радость, и счастье — все непонятные слова для слепоты и сиротства». В грехах рожденный, наслаждение искать и жаждать ты не смей. Ты сын печали и скорбей, ты проклят в самый день рождения в утробе матери своей. Он так и верил. Неизбежно с пелен поверить должен был, и тяжкий жребий безнадежно, но и безропотно сносил. Теперь пустыню пробегает, он за толпою изнурен и худ, и бледен, и согбен. Зачем идет? И сам не знает. Пошла толпа. Пошел и он. Спросить не смел. На нем сын с младу лежит молчание искус. Но слышал он в Тевериаду, приплыв недавно Иисус из Назарета, поучает о Боге истинном народ, бесов молитвой изгоняет, болящим помощь подает и прокаженных очищает. Как чувствовал себя слепец тогда, не может быть изобразимо. Когда же шел учитель мимо, слепец упал пред ним во прах и, вдохновенный высшей силой, воскликнул с верою: «Равви, спаси страдальца и помилуй во имя Бога и любви!» Безумец, слыхано ли от века, чтоб кто слепого человека мог исцелить от слепоты? На вера малых их спаситель, и подошел к нему учитель, и непорочные персты во имя Господа живого в очах безжизненных слепого светильник зрения зажгли. И он, как первый сын земли, исполнен радости и страха, восстал из тления и праха с печатью света на челе. И после чуда верил много, узрел в предвечной славе Бога на небесах и на земле.

нас в разлуке. Для тебя нет оков, нет преград.

Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Псалом 62:2-3. Человек, однажды переживший встречу с Богом и получивший от Него милость, в дальнейшем будет испытывать непреодолимое влечение к общению с Ним. Душа, однажды видевшая проявление Божьей силы и великолепие Его славы, возжаждет этого опять. Забудет ли пилигрим, находящийся в знойной пустыне, источник воды живой, напитавший его душу живительной силой? Тебя от ранней зари ищу я. Душа Давида ищет, непрестанно ищет того, кто может утолить ее жажду, даровать свою милость, оказать своевременную помощь и утешить в горе и нужде. Кто нашел Бога, тому уже не страшны ни жгучий ветер пустыни, ни жар палящего солнца, ни раскаленный песок, обжигающий ноги. Чем тяжелее обстоятельства, тем сильнее уповаем мы на Бога. Чем неосуществимее наши мечты, тем крепче наша вера. Знаешь ли ты, друг, что побуждение к поиску Бога исходит от самого Бога? Дух Божий влечет человека к себе, нежно касаясь чувствительных струн его души, и посылает на него потоки своей любви и благодати. Он побуждает людей, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Божий зов обращен к каждому человеку, равно, как и для каждого из нас, в одинаковой мере, дается возможность найти Бога. Кто-то откликается на Его зов и переживает незабываемое ощущение от первой встречи со своим Спасителем, дорожа в дальнейшем этой близостью, как Давид, и испытывая постоянную потребность к общению с Ним. А кто-то, не обращая внимания на его побуждение, устремляется напролом в густые дебри порочного мира, обжигаясь ядовитыми шипами греха, нанося при этом неисцелимые раны и душе, и своему телу. Человек упорно уходит все дальше и дальше от Бога. Но Господь долготерпит, милует. Он продолжает нежно стучать в наглухо закрытые двери. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. И да обратится к Господу, и Он помилует его. И к Богу нашему, ибо Он много милостив. Исаии 55 глава. О душа, еще не испытавшая радости первой встречи с Господом, откликнись на Его призыв, ищи Его усердно, и Он будет найден тобою. Ищи Его туманным утром и во время полуденного зноя, и в часы уходящего заката, и в тишине опустившейся ночи. Ищи так, чтобы найти, а когда найдешь, попроси Его, чтобы остался с тобой. Попробуй, и сердце твое наполнится радостью, когда ты встретишься с Ним. Ты пришел в этот мир, и ты скоро уйдешь. Будешь счастлив душой, если Бога найдешь. Ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты все же ищи своим сердцем Христа. Бог зовет каждого, и Духом Святым влечет к себе. И ныне сердце мое говорит от тебя: ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Псалом 26:8.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

Слово к тем, кто на пути. Нужно нам вперед идти и над словом размышлять, по следам Христа ступать, книги мудрые читать, твердо в истине стоять и по правде поступать, в жизни благодать являть.

0: через нос соблазн.
1: Иоанн Златоуст. О высокоумии! Быть глупым по природе не составляет вины, а сделаться глупым по злоупотреблению ума неизвинительно и влечет за собою большое наказание. Таковы те, которые по причине своей мудрости много о себе мечтают и впадают в крайнее высокоумие. За это и пророк называет варвара глупцом, ибо ничто не делает столько глупым, как высокоумие. Ибо невежда говорит глупое. Книга пророка Исаии 32:6. А чтобы ты мог заключить об его глупости из его собственных речей, послушай, что он говорит. «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Исаия 14:13-14. «И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные на них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул». Исаии 10:14. Что может быть глупее этих слов? Но и всякое хвастливое слово легко навлекает на себя тоже нарекание. И если буду тебе пересказывать все речи высокоумных, ты не различишь высокоумным ли то сказано или глупцом. Таким образом, в обоих один и тот же недостаток. Некоторый варвар говорит: «Я есть Бог» Иезекииля 28:2, а не человек. И другой: «Невозможет Бог спасти нас или исхитить из руки моей» Даниила 3:15. Также фараон говорит: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Книга Исход 5:2. Таков и безумец, описанный пророком, говоривший в сердце своем «нет Бога» Псалом 13:1. Таков и Каин, сказавший: «Разве я сторож брату моему?» Бытие 4:9. Теперь различишь ли, которые слова сказаны высокоумными, а которые глупцами? Высокоумие, которое не наблюдает умеренности и состоит в превозношении ума, потому и называется высокоумием и делает людей таковых и глупцами, и тщеславными. И если начало премудрости есть страх Господен, то начало глупости есть неведение Господа. Итак, если ведение Господа есть мудрость, а неведение – глупость, неведение состоит из гордости, так как начало гордости есть неведение Господа, то следует, что гордость есть крайняя глупость. Как скоро человек потеряет меру благоразумия по причине душевного расслабления, то делается он вместе и робким, и дерзким. Как тело, до нарушения в нем равновесия жизненных соков, сделавшись расстроенным, подвергается всяким болезням, так и душа, когда утратит свою возвышенность и смиренномудрие, приобретший некоторый навык, приходит в болезненное состояние, делается робкою и дерзкою и безумною, и даже перестает узнавать сама себя, то как может знать то, что выше нее? Как одержимый помешательством ума, когда не узнает себя, не знает и того, что у него перед глазами. И как глаз, когда сам слеп, омрачает все тело, так бывает и с высокоумием. Поэтому и высокоумие не есть несчастье помешанных в уме и глупых по природе. Они возбуждают смех, подобно последним, и отвратительны, подобно первым. И хотя столько же расстроены в уме, как помешанные, однако не возбуждают столько сожаления. Столько же делают глупости, как глупые, однако не извинительны, как те, а внушают одно отвращение. Имея недостатки тех и других, не могут быть извиняемы, как те или другие, потому что смешны не только своими речами, но и всеми приемами. Скажи мне, для чего вытягиваешь шею? Для чего ходишь, привстав на пальцы? Для чего поднимаешь брови? Для чего надуваешь грудь? Не можешь ты сделать волоса белого или черного, а ходить будто по воздуху, представляя себя владыкою всего? Тебе хотелось бы, может быть, чтобы выросли у тебя крылья, чтобы не ступать по земле? Может быть, тебе желательно стать чудом? И теперь не делаешь ли ты из себя чудо, когда, будучи человеком, замышляешь летать? Но лучше сказать, ты летаешь уже внутренно. Все тебя надмевают. Как мне назвать тебя? Чем истребить твое высокоумие? Наименовать ли тебя пеплом, прахом, дымом и пылью? Какой бы низкий предмет я ни взял, ни один не изображает в точности, что желал бы я изобразить. Мне хотелось бы представить всю надутость и пустоту высокоумного. Какой же найду образ ему соответственный? Мне кажется, подобен он зажженному льну. Как вспыхнувший лен, по-видимому, раздувается и приподнимается, но от легкого прикосновения руки опадает нечто тоньше самого пепла, так и душа высокоумного. Пустую надутость его случайное соприкосновение может сократить и уничтожить. Всякий высокоумный по необходимости должен быть слабым, потому что все высокое не бывает крепким. Как водяные пузыри скоро лопаются, так и высокоумные удобно унижаются. Если не веришь этому, то представь мне человека наглого и высокоумного, и увидишь, что от неважного обстоятельства приходит он в большую робость и смущение, чем иной от падения. Как сучи обращаются в прах, едва вспыхнет обхвативший их пламень, а вещество толстых деревьев не вдруг сожигается, а надолго сохраняет в себе пламень. Так души мужественные и непоколебимые с трудом воспламеняются и сгорают, а над слабыми в одно мгновение времени совершается и то, и другое. Зная это, будем упражняться в смиренномудрии. Оно всего сильнее, тверже камня, крепче алмаза. Поставляет нас в большую безопасность, чем башни, крепости или стены. Оно недоступно всем ухищрениям дьявольским, тогда как высокоумие делает, что нас одолевает всякий встречающийся, ибо оно лопается легче водяного пузыря, рвется скорее паутины, рассеивается быстрее дыма. Итак, чтобы утвердиться нам на твердом камне, отложив высокоумие, возлюбим смиренномудрие. Тогда в настоящей жизни найдем спокойствие, а в будущей насладимся всеми благами.

Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей».

Дорогие радиослушательницы, сегодня мы будем говорить с вами об откровенности. Недавно жизнь преподнесла мне приятный сюрприз. Мне в руки попал прекрасно изданный и иллюстрированный томик стихов Руфи Грэм, жены знаменитого евангелиста Билли Грэма. Хотя сама мадам Грэм не считает себя поэтессой, что и говорит в своем предисловии к сборнику, я нашла, что ее стихи прекрасно написаны, а главное, имеют одну благородную черту – откровенность. Эта глубоко верующая женщина от ранней юности выражала в стихах свои сокровенные чувства и мысли. Некоторые стихи были написаны еще до ее замужества. Одно молитвенно выражает желание встретить преданного Богу юношу, за которого бы она могла выйти замуж. Все качества характера этого человека, представленные Богу в стихотворении, чудесно сочетаются в личности того, за кого она в конце концов вышла замуж. Господь ответил на ее молитву. Откровенность – это черта характера зрелых и уравновешенных душевно людей. Незрелые и неуравновешенные всегда боятся, что о них подумают плохо, если они откроют свои желания или свои слабости. Им кажется, что внешний мир должен видеть их только сильными, только хорошими, только побеждающими и никогда слабыми, скверными, пораженными. За этим кроется желание всегда казаться лучше, чем человек есть на самом деле. Верующие бывают откровенными только при покаянии, когда перед всем собранием они признают себя грешными и принимают спасение от Господа, а потом крещение и становятся членами общины. Но как только это сделано, им кажется, что от них ожидают святости жизни, поступков и мыслей. Промахи тщательно скрываются, недостатки в поведении и обращении с другими прикрываются или смягчаются, внешний фасад хранится неизменным и непроницаемым. Вы уже не узнаете, что, может быть, его по ночам мучит неприязнь кому-нибудь, или он постоянно грубит жене, унижает ее, или не может простить обиду брату. Он не выносит свои слабости наружу и не просит о нем молиться из страха, что о нем подумают плохо, осудят, огласят его теневую сторону. Частично в этом виновато наше несовершенное общество верующих. Мы все уверовали и все растем во Христе, но все находимся на разных уровнях роста, и то, что принимается зрелым верующим, не принимается незрелым и наоборот. И все же я ценю откровенность и мечтаю о дне, когда верующие, как советует Писание, смогут открывать слабости друг другу и молиться о них, чтобы избавиться от них. Все мы находимся в состоянии постоянной борьбы с плотью. Мы побеждаем что-то одно и порабощаемся чем-то другим. Как только нам кажется, что все с нами в порядке, дьявол подставляет нам ножку, и мы совершаем поступок, которого по меньшей мере стыдимся. Для того, чтобы мы могли расти вместе и помогать друг другу, нужна откровенность. Несколько лет подряд я посещала библейские уроки для женщин в нашем городе. Разбирались отдельные книги Библии. После лекции, которую читает одна подставленная на это служение сестра, группа из 300 женщин разбивается на более мелкие группы по 10-14 человек, и урок обсуждается, сестры обмениваются мнениями о пройденном в прошлом, проверяют домашние задания. Уроков много, но женщины это любят, потому что все они хотят познать Слово Божие больше и лучше. Интерес не падает. Женщины приходят снова каждый год, и иногда не все могут быть приняты. Что влечет их? В первую очередь, конечно, само Слово Божие и жажда знания. Но если бы лекции были сухими, произносились в тоне наставления и звучали бы сверху вниз, как из уст всего достигшего человека, успеха не было бы так много. Но я с удовольствием наблюдала, как лекторша часто ставила в пример себя, свою семью, свои отношения с мужем, с другими родственниками, приводила эпизоды из своей жизни, не боялась открывать перед всем громадным классом свою борьбу, свои слабости, поражения и победы. Мы чувствовали, что она одна из нас, такая, как мы все, с теми же проблемами жизни, заботами, чаяниями, слабостями, борениями. Это был ее магнит, ее обаяние. Неверующие женщины видели для себя надежду, принимали Спасителя в сердце. Верующие укреплялись, росли, обогащались в познании Слова.
В групповых обсуждениях уроков тоже открывались сердца, и мы могли молиться одна за другую. Сильные буквально носили бремена слабых, а слабые не чувствовали себя униженными, неполноценными. Откровенность проповеди пастора тоже располагает и приближает к нему. Если он всегда говорит только слушателям, а не себе, и не приводит примеров из своей жизни, что-то с ним не в порядке. Он или действительно непогрешим, что вряд ли возможно, или он не откровенен со своими слушателями, не зрел духовно, не уравновешен. Апостол Павел часто приводил себя в пример подражания, будучи человеком высокодуховным и наставником молодых верующих. Но чтобы о нем не подумали, что он превозносится чрезвычайностью откровений, он заверил своих читателей, что не почитает себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремится к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Павел не скрывает свой разрыв с Иоанном Марком, племянником Варнавы, но и не скрывает исправления своих отношений с ним и пишет Колоссянам: «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». Колоссянам 4:10. О Петре говорится, что он ел с язычниками, а потом по прибытии некоторых братьев стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Почему Павел не прикрывает и не прячет этих негативных проявлений в жизни своей и жизни своих братьев и сотрудников? Почему он не боится, что о них подумают плохо, но желает показать, что и они люди, и что на этих примерах мы можем учиться? Мне очень нравится слово «приказание» в выше приведенном стихе из послания Колоссянам. После того, как примирение совершилось, Павел не только сам в любви принимает Марка, но приказывает другим принимать его. Мы же часто, простив, не можем забыть, и не только не принимаем сами, но и другим принимать мешаем. Откровенность Павла привлекает нас к нему, и открываемые им для нас слабости апостолов помогают нам ближе подойти к ним, видя, что и они были только людьми и могли спотыкаться и ошибаться, но могли вставать силою всемогущего Духа Божьего, который находится и в моем распоряжении. Павел не боится и не стыдится признаться публично, письменно, на все века, что при первом его ответе Тимофею никого не было со мною, но все оставили меня, да не вменится им. 2 Тимофею 4:16, а в 11 стихе пишет: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Павел не боится признаться, что его все оставили, хотя это может означать, что он большой неудачник, и что же подумают люди? Ему все равно, что подумают люди. Его утешение Господь, и он вполне откровенен как в отношении своей оставленности всеми, так и своего упования на Господа, который предстал пред ним и укрепил его, и избавит от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. 2 Тимофею 4:17-18. Марк же совершенно прощен, все забыто, и он пишет Тимофею: «Приведи его, он мне нужен в служении». Вы видите, сколько пользы от Павловой откровенности? Говоря об откровенности, я не имею в виду, конечно, выметание ссора из избы перед всем миром, а только искренность и откровенность среди верующих. Такая откровенность способствует духовному росту общины и сближает как членов церкви между собой, так и общину с ее пастором. «Носите бремена друг друга». И таким образом исполните завет Христов, ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Галатам 6:2-3. Помолимся. Дорогой Господь, Ты учишь нас каждый день чему-нибудь новому. Сегодня Ты сказал нам об откровенности. Мы далеки, Господи, от того состояния, когда бы мы могли открываться друг перед другом и не бояться осуждения, а получать помощь друг от друга. Господи, помоги нам самим быть откровенными и учить откровенности детей наших в семьях наших. Господи, слушательниц моих приношу к Тебе сегодня и прошу Твоего благословения на них, да почерпают и они пользу себе и из этой беседы. Во имя Твое я прошу Тебя. Аминь.

смотри на небо. Ты всегда смотри, когда бывает трудно, горько, плохо. Молитвенно с Всевышним говори, пред Ним себя осознавая крохой, когда по отношению к тебе земное все настроено враждебно. Держись за небо, главное в судьбе, смотри туда доверчиво, хвалебно. Смотри на небо, пусть со всех сторон тебя, как горы, беды окружают, а ты смотри туда, где белый трон. Верь, в небе за тебя переживают. А на земле сегодня царство тьмы. За наши души здесь идет сражение. Так важно, чтоб смотрели в небо мы, когда проблем до головокружения. Бог может в одночасье все решить, сломать воздвигнутые тьмой барьеры и жизни сложность переворошить. Смотри же в небеса глазами веры. Смотри на небо, каждый день смотри. Там ты однажды, как вознаграждение, увидишь негасимый свет зари грядущего Христа, свое спасение.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

создал Господь. Создал Господь меня, тебя, поля, луга, цветы. Куда ни глянь, кругом видны Господни следы. Творение — дело рук Творца, и небо над тобой, и пение птиц, и шум ручья, во всем Господь благой. Склонись пред Ним в смирение, друг, за жизнь благодари. Куда ни глянь, во всем видны следы Его любви.

0: папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте! Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
3: Мы рады снова встретиться с вами.
2: Я знаю, что дядюшка Дэн приготовил к сегодняшней передаче еще один интересный рассказ.
3: Да, еще один рассказ из книги пророка Даниила, из Ветхого Завета Библии.
2: В прошлый раз мы узнали, что царь Навуходоносор прожил 7 лет среди диких зверей, после чего Бог вновь вернул ему разум. А что было после этого?
3: Сейчас узнаете. Наш следующий рассказ взят из 5 главы книги пророка Даниила из Ветхого Завета Библии. И называется он «Бескровная рука». Когда умер великий царь Навуходоносор, власть ненадолго перешла к его сыну Амель-Мардуку, которого убил муж его сестры Нериглисор, умерший вскоре после этого. Сын Нериглисора был убит заговорщиками, которые посадили на трон Навонидуса, мужа дочери Навуходоносора, Нитокрис. Их старшего сына звали Валтасар.
4: Поздравляю, отец! Теперь ты правитель самого великого царства в мире.
5: Быть царем Вавилона – большая ответственность. Особенно если учесть, что память о Навуходоносоре еще жива в народе. Народ ожидает, что я буду таким же великим и мудрым правителем, как он.
6: Приятно, что мой муж признает величие моего отца.
5: Да, он был велик, хотя иногда излишне самоуверен и надменен. В лучших же его проявлениях он являл собой редкое сочетание качеств, присущих правителю. Сострадание, забота о своем народе и мудрость. В этом и было его величие.
6: Отнеси это за счет влияния Даниила и его бога.
5: Ты что, в самом деле в это веришь?
6: О, да. Я уверена, что гордыня и самоуверенность могли бы погубить моего отца, если бы он не научился от Бога на небесах, что подлинное величие складывается из смирения и истинной доброты. И Бог Даниилов не раз показывал моему отцу свое превосходство, превосходство единственного живого Бога-творца.
5: Возможно. Тем не менее, я прежде всего буду хранить верность Богу Луны. Да и как же иначе? Ведь моя мать его верховная жрица.
6: Боюсь, вавилонским жрецам это не понравится. Думаю, они будут против так же, как были против того, чтобы мой отец поклонялся Богу Всевышнему.
5: Да, конечно. Они будут и впредь поклоняться Мардуку.
4: Я думаю, отец, ты можешь быть великим правителем и в то же время поклоняться вавилонским богам. Или вообще не поклоняться никаким богам. Да, мама. Я помогу тебе управлять Вавилоном. Мы с тобой вместе определим политику и вместе будем проводить ее в жизнь.
5: Это интересная идея, сын. Я подумаю. Я много думал о твоем предложении, сын мой. Ты уже несколько лет принимаешь участие в важных делах царства. Ты честолюбив, но я не вполне уверен, что у тебя достаточно опыта, чтобы управлять царством вместе со мной.
4: А я уверен, что смогу, отец. Точно смогу. Я знаю, как управлять государством.
5: Возможно. Позволь задать тебе вопрос. Что ты думаешь о нашем союзе с Киром Персидским?
4: Ну, пока этот союз идет нам на пользу. Но Кир расчетливый и коварный царь. И он зарится на Вавилон. И рано или поздно он пойдет против нас.
5: А как насчет Аравии?
4: Думаю, что Аравией надо заняться немедленно. Я бы не стал откладывать поход на Тиму.
5: Похоже, ты и вправду можешь стать лучшим правителем, чем я думал. Мои советники точно такого же мнения, что и ты.
4: Ты пойдешь походом на Тиму, отец?
5: Как только будут готовы армия и все необходимое для похода.
4: Ты позволишь мне возглавить компанию?
5: Нет, я сам ее возглавлю. А ты останешься здесь за меня. И будешь в мое отсутствие, как царь, командовать оставшимися войсками.
4: Царь Валтасар? Царь Вавилона? Грандиозно!
3: Поход Набонидаса на Тиму был успешным. Завоевав Тиму, он перестроил город и прожил в нем 10 лет. В это время его старший сын Валтасар замещал его в Вавилоне. В это же время Кир, основатель и правитель Персидской империи, разгромил вавилонскую армию у Описа на реке Тигр. Вскоре после этого он захватил Сипр и готовился к походу на Вавилон.
7: Генерал, все готово к походу на Вавилон.
8: Вы действительно собираетесь в поход на Вавилон, Ваше Величество?
7: Да, на Вавилон, столицу Вавилонской империи. Мы захватим этот город. А что? У тебя есть сомнения, генерал?
8: Вавилон неприступен, Ваше Величество.
7: Да неужели великий генерал Габриас боится? Это невероятно!
8: Нет, господин мой. Но когда Навуходоносор был царем Вавилона, он надежно укрепил город.
7: Вавилон можно захватить. Мы отправимся в поход немедленно и возьмем город в осаду.
9: Если его величество царь Валтасар позволит, генерал его армии хотел бы войти.
4: Наверное, он беспокоится об осаде Вавилона Киром. Впусти его, узнаем, чего он хочет.
9: Слушаюсь, ваше величество.
10: Да здравствует царь.
4: В чем дело, генерал?
10: Господин мой, я хочу доложить, как мы приготовились к обороне.
4: Ну?
10: По вашему приказу, мы сделали большие запасы провианта на случай длительной осады.
4: Так.
10: Я удвоил количество часовых на стенах и башнях.
4: Хорошо.
10: В боевую готовность приведено все боеспособное мужское население.
4: Очень хорошо, генерал. Поверь, нам нечего бояться. Вавилон надежно защищен от Кира.
10: Да, да, мой господин. Но я должен сказать вам, ваше величество.
4: Что?
10: Ну что, вы относитесь к осаде недостаточно серьезно. Как будто вы довольны, что на нас совершено нападение.
4: Естественно. Ведь у Кира нет ни единого шанса.
10: Да здравствует царь!
4: Да, генерал!
10: Мой господин, Кир разбил лагерь на западном берегу реки, сразу за вашим летним дворцом, ваше величество.
4: Что? Он посмел разбить лагерь перед самым моим дворцом?
10: Не совсем, ваше величество. Небольшой холм частично прикрывает его лагерь.
4: Чем там они занимаются? Что? Они готовятся к штурму?
10: Нет, ваше величество, нет. Они ведут себя так, будто находятся на отдыхе. Ничего у них не организовано. Они купаются в реке, развлекаются. Не знаю, что и думать.
11: Все очень просто, генерал. Кир не знает, как вести военную кампанию.
10: Ваше Величество, за этим что-то кроется. Мне кажется, что они что-то затевают.
11: Что? Что-то затевают?
10: Да, все это неспроста. Слишком уже все на показ. Слишком нарочито.
11: Так. Ну, даже если предположить, что ты прав, какое это отношение имеет к взятию Вавилона? Ну, нет. Кир никогда не захватит Вавилона.

0: Так что же, дядюшка Дэн, Кир все-таки захватил Вавилон?
1: Не торопись, тетушка Кэрол. Через несколько минут ты все узнаешь. А пока я хочу напомнить нашим слушателям об уроках Библии, которые мы для них приготовили и можем им послать.
0: Неплохая идея, дядюшка Дэн. Мы уверены, что наши уроки доставят вам огромное удовольствие. В каждом из них есть интересные истории из Библии и викторина, которая вам наверняка понравится.
2: Они онлайн и бесплатные. Почему бы не связаться с нами сегодня по электронной почте? Наш адрес – radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз – radiorasskaz@yahoo.com.
0: И если у вас нет Библии, не беда. Все тексты, которые вам понадобятся, чтобы решить эти задачки, вы найдете в библейских историях в наших уроках. Кстати, об историях.
1: Да?
0: По-моему, пора тебе заканчивать сегодняшний рассказ.
1: Хорошо. Давайте продолжим наш рассказ из Ветхого Завета, который называется «Бескровная рука».
3: Кир, возглавив объединенные персидские и медийские силы, пошел походом на Вавилон. Он разбил лагерь у стен города на реке Ефрат. А царь Валтасар, который находился в городе, ни на минуту не сомневался, что неприступные стены и массивные латунные ворота Вавилона, а также река Ефрат, надежно защищают город от любого нападения.
4: Ну нет, Кир никогда не захватит Вавилона.

0: Это сам царь Валтасар наблюдал за нами с городской стены?
1: Да, мой господин.
0: Ты уверен? Совершенно уверен?
1: Да, мой господин. Он очень молод, держится самоуверенно. Похоже, его будет нетрудно провести. Хотелось бы мне видеть его лицо, когда это случится.
0: Обязательно увидишь. А вот интересно будет понаблюдать, как он удивится и испугается.
1: О, да!
2: Господа, я принял решение устроить пир. Много ли в Вавилоне знатных иностранцев?
3: Несколько сот, Ваше Величество.
2: Хорошо. Дворецкий, как у нас с провиантом и прохладительными напитками?
4: Склады ломятся, Ваше Величество.
2: А как насчет вина?
4: Хватит, чтобы затопить город, Ваше Величество.
2: Замечательно, прекрасно. Объявляю праздник и пир. Всем пирам пир. Подобного пира по блеску и размаху еще не бывало. Приготовьте большой банкетный зал в главном дворце на 1000 человек. Сделайте все, чтобы мои гости получили удовольствие и повеселились.
4: Слушаюсь, Ваше Величество.
2: Как же расстроится Кир и его войско, когда они поймут, что мы действительно в полной безопасности.
0: Так они чувствуют себя в безопасности за стенами города?
1: Да, мой господин, в полной безопасности.
0: Ах, если бы они только знали. Скажи мне, генерал, они действительно ничего не подозревают?
1: Ничего, мой господин.
0: Инженеры закончили работу?
1: Закончат через несколько дней.
0: Когда Валтасар назначил свой пир? Всем пирам пир.
1: Он начнется через 3 дня.
0: О! Как раз, когда мы будем готовы преподнести ему сюрприз.
1: Да, Ваше Величество.
0: Ну, на том и порешим. В первый же вечер его пиршества мы устроим ему сюрприз из сюрпризов, после которого царских пиров уже больше никогда не будет.
2: Красавица.
5: Такого грандиозного пира я еще никогда в жизни не видела.
6: Налейте мне еще вина!
2: Эй, ты! Иди сюда! Налей даме бокал вина! Да не один! Какой чудесный пир! Лучше не бывает! Кого только здесь нет! Знаменитости со всего мира! Дворецкий! Дворецкий!
4: Звали, Ваше Величество?
2: Звал! Ты знаешь, где хранятся золотые и серебряные сосуды? Те самые, что Навуходоносор привез из храма израильтян, из Иерусалима.
4: А эти сосуды знаю.
2: Принеси их сюда, ко мне. И золотые, и серебряные.
4: Но, Ваше Величество... Ведь они же священные!
2: Что?
4: Будет исполнено, Ваше Величество!
7: И вот внесли золотые сосуды. И царь, его придворные, жены и наложницы стали пить из них вино.
2: Пейте, пейте, мои друзья, пейте из золотых и серебряных чаши. Это священные чаши. Они принадлежат Богу-творцу.
8: Богу-творцу? такого бога! Есть один только бог! Бог золота! Золото!
9: У меня есть тост! Тост! Выпью за бога золота и серебра!
8: Да здравствует царь Балтасар!
9: Балтасар! Погодите, погодите! Я хочу кое-что сказать. Я царь, я Балтасар, царь Вавилона. Я сильнее всех богов вместе взятых. А если это не так, то пусть любой бог мне это докажет.
10: Смотрите! Там, наверху! На стене!
9: Там рука, бескровная рука, пишет на стене. Что это? Писар, кто это написал? Генерал, что это за рука там, на стене?
10: Она исчезла, ваше величество!
9: Но слова остались? Огненные слова, генерал! Немедленно созови мудрецов, астрологов, прорицателей и чародеев!
10: Слушаюсь, ваше величество!
9: Астрологов ко мне! Кто из вас может прочесть слова? Там, наверху, на стене! Кто-нибудь может их прочесть? Я приказываю прочесть мне эти слова. Не можете? Хороши мудрецы. Только и ждете, что наград. Ладно. Тот, кто просчет и объяснит написанное, получит багряницу и золотую цепь на шею и станет третьим властелином в царстве. Ну, если бы только...
11: Государь!
9: Не сейчас, мать! Не время! Позже! Позже, потом!
11: Но я вспомнила что-то очень важное.
9: Что? Ну, ладно, говори. Что ты вспомнила?
11: В твоем царстве есть человек, в котором живет дух Бога Всевышнего. В годы правления твоего деда Навуходоносора этот человек был главным над всеми мудрецами. Он умел толковать сны, разгадывать загадки и решать задачи. Прикажи, государь, привести этого человека по имени Даниил, и он скажет тебе, что написано на стене.
9: Генерал, прикажи немедленно позвать этого Даниила.
7: Даниил предстал перед царем. И царь попросил его прочитать надпись на стене и объяснить ее смысл.
12: О, царь, позволь мне сначала напомнить тебе о деяниях Навуходоносора. Бог Всевышний даровал ему величие и славу, но скоро сердцем его овладела гордыня. Слава была от него отторгнута. А он сам был приговорен жить среди зверей до тех пор, пока не признает власти Бога Всевышнего над царством людей. В все это, как тебе известно, о царь, были знамения Господни. Но ты, о царь, не смирил свою гордыню, хотя все это ты знал. Ты бросил вызов Богу. Ты и твои жены и гости пьете вино из священных сосудов из храма Господня. Ты воздаешь хвалу богам золота и серебра, дерева и камня, но не почитаешь Бога, в чьих руках твоя жизнь. За это и послана от него кисть руки и начертано это писание. Мене, мене, текел упарсин. А вот и значение этих слов, о царь. Исчислил Бог царство твое и положил ему конец. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Разделено царство твое и дано медянам и персам.
9: Медянам и персам? Как? Киру? Киру, который стоит лагерем у стен Вавилона? Так, значит, Кир захватит Вавилон и положит конец моей династии?
12: Так повелел Господь, так тому и быть.
9: Писарь, внеси царскую багряницу и облачи в нее Даниила. И еще...
10: Ваше Величество! Ваше Величество! Прибыл гонец из города с очень важным донесением.
9: Пусть войдет.
10: О, царь! Кир со своей армией проник в город. Он...
9: Проник в город? Он в Вавилоне?
10: Да, Ваше Величество! Вавилон пал! Сейчас Кир со своей армией движется к вашему дворцу!
9: Как же они проникли через ворота? Среди нас есть предатель!
10: Нет, Ваше Величество! Пока Ваше Величество и ваши гости пировали, Кир провел свое войско под городской стеной и вошел в город!
9: Под городской стеной?
10: Да, Ваше Величество, да! Они повернули течение реки Ефрат и проникли в город по руслу реки под городской стеной.
9: Так что, нет никакой надежды?
10: Нет, Ваше Величество, никакой! Вавилон обречен. Но если Ваше Величество пойдет со мной, может, нам удастся бежать.
9: Нет, генерал, я останусь здесь и буду биться до конца.
7: В ту ночь... Валтасар был убит. Таким был бесславный конец Вавилонской империи, основанной и прославленной мудрым и богобоязненным Навуходоносором.
13: Очень интересная история, дядюшка Дэн. Кир действительно нашел весьма хитроумный способ, чтобы проникнуть в Вавилон.
14: А еще интереснее то, что за 100 лет до рождения Кира Бог через пророка Исаию назвал его по имени и сказал, что ему написано на роду. Об этом можно прочитать в Ветхом Завете Библии, в книге пророка Исаии с 28 стиха 44 главы по 4 стих 45 главы.
13: Знаешь, дядюшка Дэн, ведь Богу известно все, что должно произойти в мире, например, сегодня. И он знает каждого человека по имени. В Библии говорится, что он знает даже, сколько волос на голове у каждого.
14: Он так много знает о нас, тетушка Кэрол, потому что он нас очень любит.
13: Ты абсолютно прав. Но, к сожалению, наше время истекло. Так, пожалуйста, не забудьте написать нам.
14: Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. И еще раз, radiorassказ@yahoo.com.
13: До свидания. До следующей передачи.
15: Это был час твоего рассказа.
13: Тетушка Кэрол
14: и дядюшка Дэн.

Тому, кто землю создал словом, кому обязан я и ты, мой голос в хоре словословий, как лепта скромная вдовы, и панорамы ночи звездной, и голос совести внутри нас побуждает всех серьезно Создателя благодарить за ароматный запах хлеба, за все, что Иисус дает, за воду, землю и за небо, хвалу Ему душу.

Жила в Джарока одинокая женщина. Муж ее умер, а двух ее сыновей забрал к себе их дядя, брат мужа. Она чуть не умерла с горя, когда у нее забирали детей, но она ничего не могла поделать. Во многих странах Африки есть такой обычай. Дети принадлежат отцу. А если он умрет, то детьми распоряжается его брат, а не его собственность. Дядя решил, что эти двое мальчишек будут ему большим подспорьем в хозяйстве, и поэтому он забрал их к себе в далекую деревню. Мать была в большом горе. Она постоянно смотрела на улицу, надеясь увидеть чужих людей и узнать что-нибудь о своих детях. Иногда она встречала людей из той местности и узнавала, как живется ее детям. Но то, что она слышала о них, причиняло ей еще больше горя. Сыновьям было нелегко. Им приходилось очень много и тяжело работать, и их часто били. Особенно трудно было младшему, так как у него еще не хватало сил так много работать, как его заставляли. Мариро была в отчаянии. Она могла только молиться. «О, великий Бог!» – молилась она. «Я прошу тебя, сделай так, чтобы дети мои вернулись ко мне». Однажды ей сообщили, что младший сын ее очень болен и лежит в больнице, на полпути между Джарока и селением, где жили ее дети. И Марира отправилась в путь. Она шла целый день и почти всю ночь. Под утро, усталая, она пришла в больницу. «Самуил?» «Да, он был несколько дней в больнице, но вчера его забрал с собой дядя», сказала убитая горем матери медсестра. Бедная женщина тихо повернулась и отправилась в далекий обратный путь. По щекам ее непрерывно текли слезы. И опять она спрашивала проезжавших через ее деревню людей, не знают ли они, как живется ее детям. И однажды кто-то ей сказал, что дядя отдал ее детей в другую деревню, в чужую семью. Через некоторое время она услышала, что миссионер из их деревни собирался ехать в те края, где находились ее дети. Она села у порога его хижины и стала ждать. «Мариро, тебе что-нибудь нужно от меня?» – спросил ее миссионер. «Я бы хотела посетить своих родственников. Можно мне поехать с тобой?» «Да, если ты завтра в 5 утра будешь готова, то я заеду с тобой». Она была готова. А после обеда того же дня она была в деревне Банга, которая лежала на пути к ее сыновьям. «Дальше я пойду пешком», — сказала Мариро. «Когда ты возвращаешься назад?» «Завтра утром». «Хорошо, я буду тебя здесь ждать». И опять она до ночи шла пешком. В деревне еще горел огонь в очагах, когда усталая мать вошла в чужую хижину. Среди ночи она покинула деревню в сопровождении 2 ребят, одного поменьше, а другого побольше. Никто не знает, как она добилась того, чтобы ей вернули ее сыновей. Рассказывают только, что она отдала за них всех своих коз и все свои сбережения. Утром, когда миссионер собирался уезжать, он заметил возле машины мать с сыновьями. Мариро без слов сняла с младшего рубашку и повернула его спиной к миссионеру. Спина его была вся в шрамах. У миссионера выступили слезы на глазах. «Как велика любовь этой матери!» – думал он в пути. «Что только она не предпринимала, чтобы вернуть своих детей!» В зеркало он мог видеть их. Посередине Мариро, а по сторонам 2 детей, которых она обнимала своими крепкими руками. В Библии написано, что Божья любовь еще сильнее, чем любовь матери. Что пришлось перенести нашему Спасителю, чтобы вернуть нас к Отцу? Этой любовью Он спасает всех, тебя и меня. Он не найдет успокоения, пока не обнимет нас своими крепкими, спасающими руками.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.